0: памяти отмечается 16 апреля. В этот день, в 1944 году, евреев страны начали массово переселять в гетто. В Латвии День памяти жертв геноцида еврейского народа отмечается 4 июля. В этот день, в 1941 году, были сожжены все рижские синагоги с находившимися внутри евреями. В Румынии День памяти жертв Холокоста отмечается 9 октября. В этот день, в 1941 году, началась депортация евреев Буковины, Молдавии и Румынии в концлагеря и гетто. Германия отмечает День памяти жертв Холокоста 27 января, как всемирный. В 2011 году этот день был впервые посвящен цыганским жертвам геноцида.
1: Дети Авраама.
2: Здесь нет различия между иудеем и еленом.
1: Римлянам 10 глава 12 стих. Нам сейчас трудно представить, что праотец еврейского народа родился в языческой среде. До 70 лет он жил в идолопоклоническом Уре Халдейском, но затем по Божьему призыву покинул этот город и хоть не сразу, но пришел в землю обетованную. Впервые Авраам назван евреем только в 14 главе книги Бытие.
2: «И пришел один из уцелевших и известил Авраама, еврея, жившего тогда у Дубравы Мамре».
1: Бытие, 14 глава, 13 стих. «Евреи» в переводе значит «пришельцы», пришедшие из другой страны. И действительно, язычники с удивлением наблюдали за этим необычным народом, который, в отличие от них, поклонялся неведомому им язычникам Богу. Евреи были настолько не похожи на других, что даже и между народами не числились. Числа, 23 глава, 9 стих. Да, уж кого Бог приближает к себе, люди особенные. Но, как говорится, положение обязывает. Обязывает к особенному, святому образу жизни. Потому что уникальность Божьих людей не в их собственных заслугах и природных способностях, а только в расположении к ним Творца всего видимого и невидимого. Но когда избранные им начинают пренебрегать небесными ценностями и разрешают себе прикипеть сердцем к идолам, то истинного еврейства остается только название. А Бог ищет и находит новых пришельцев и странников и неуклонно продолжает исполнять свой вечный замысел. Он создает церковь, которая состоит из тех, кто не только духовно вышли из своей земли и своего родства. Сравните Бытие, 12 глава, 1 стих и Луки, 14 глава, 26 стих. Но еще и отрешились от всего, что имеют. Луки, 14, 33. Да и к тому же вообще умерли для себя и своей эгоистической жизни. Римлянам 6 глава 3 и 4 стихи. Те, кто достойно представляет Бога на земле, всегда под Его особым покровительством. Но что удивительно, одна из высших оценок, которую Господь дает новозаветным христианам, они – дети Авраама по вере. Галатам 3 глава 7 стих. Вот так еврей Авраам стал отцом всех верующих в необрезании. Римлянам 4 глава 11 стих. Отцом всех тех странников и пришельцев, которые, являя верность Богу, отображают Его всей своей жизнью, освящая и осоляя этот темный и испорченный грехом мир. Так и хочется в восхищении воскликнуть:
2: «О, бездна богатства и премудрости и ведение Божие, как непостижимы судьбы его и неисследимы пути его».
1: Римлянам 11 глава, 33 стих. «И правда, какой необновленный духовным возрождением человеческий ум способен понять и вместить обращенные к нам христианам из язычников удивительной глубины Божьи слова.
2: Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники».
1: Галатам 3 глава 29 стих. «Поистине только непостижимая любовь Господня, величайшей премудрости своей, смогла составить этот чудесный план, сохранить и восстановить отступивший Израиль, а в промежутке составить себе новый народ, приобретая церковь. Но и это еще не все. Бог никогда не забывал и не переставал любить своего первенца Израиля. Господь не отверг отступивший от него народ». Римлянам 11 глава 1-2 стихи. «И он не только вернет себе Израиль, но и совершит нечто изумительное, сделает из евреев и бывших язычников одно, упразднив вражду плотью своею, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека». Ефесянам 2 глава 15 стих. «Я счастлива, что и я, дочь Авраама по вере, что Бог евреев стал и моим Богом, и что очень скоро Господь Иисус соединит всех своих детей в одну вечную небесную семью, где нет Елена, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, но все и во всем Христос». Колоссянам 3 глава, 11 стих. «Нет больше различия, еврей или язычник, коль Бога величим, меж нами нет стычек. Вражду уничтожил Христос на Голгофе, и ныне Сын Божий спасает любовью. Захвачен Он целью создать город новый, Израиль и Церковь сольются в одно в нем. Нам даром спасение, но кровь Иисуса – цена для прощения греховного груза. Народы, скорее Христу поклонитесь, ведь Бог всех евреев для мира – Спаситель». Размышление и стихотворение Светланы Тимохиной, Украина. Желаю всем читателям счастливого и мирного 2012 года, здоровья и крепости сил. И пусть через алтарь как можно больше людей познает великую истину в Иисусе Христе. Мы сейчас проводим служение в тюрьме среди тех, кто приговорен к длительным срокам заключения. Хотелось бы передать им выпуски алтаря, но начальство пока не разрешает. Леонид Банчик, Израиль. От редакции. Просим ваших молитв о том, чтобы забытый алтарь разрешили читать и в тюрьмах Израиля.
3: Ключ к капкану. «Где Дух Господень, там свобода» 2 Коринфянам 3:17. А книга уже написана. «Давно являюсь читателем вашей газеты и благодарю за это Бога. Родился в 1976 году в Азербайджане, но последнее время проживал в Омске. Употреблял наркотики, а последствия этого зла всем известны. В марте 2007 года попал в тюрьму на 8 лет. Здесь в 2008 году принял Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. Благодарю моих верующих родственников за их молитвы и Бога, что ответил на них, и я смог покаяться». Уже зная, что получу срок, у меня появилось желание написать в заключении книгу. Родилось это желание в размышлениях о страданиях моих и моих близких. Я еще не знал содержания книги, но цель ее представлял себе ясно – оградить людей от наркотиков и помочь тем, кто уже стал наркоманом. И начало книги у меня уже было – это моя жизнь. Но в первые же дни заключения у меня в руках оказалась Библия. Я стал ее читать и через год понял, что книга, которая может помочь человеку освободиться от сатанинских оков, уже написана. Она написана самим Богом. Я много раз пытался вылечиться от своей зависимости, пытался как-то измениться и здесь, в лагере, но безуспешно. И только когда воззвал к Богу, Иисусу Христу, Он освободил меня. Он изменил мою жизнь, сделав ее свободной и счастливой. В Евангелии от Луки, в 7 главе, один начальник-сотник просит Христа исцелить его слугу. «Но скажи слово, и выздоровеет слуга мой». Так и меня Господь вылечил, слыша молитвы моих родных. Слава Богу, у меня есть эта книга. Она может помочь всем, кто страдает и устал от жизни в зависимости и в грехе. Виталий Калмыков, тюрьма, Омск, Россия.
2: Чтобы они обратились, каждый от злого пути своего, чтоб я простил неправду их и грех их.
3: Иеремия 36:3. Библия дана нам Богом. Она обличает людей, идущих кривою дорогой, в плену философских идей. Господь словом предупреждает, что беды настигнут того, кто Божьего не принимает, что злое погубит его. Придумывают объяснения поступкам, недобрым делам. Не нужно им Божье мнение, нет места библейским словам. Родители, люди, родные, стараясь, не могут внушить те истины, очень простые, от Господа жить, не грешить. От дьявола искушения им надо противостоять. Без Господа наши внушения упрямым, как жаль не принять. Итак, неужели через бедствия возможно благое понять и через болезни последствия душой Иисуса узнать? Мы молим о их спасении. Спаси, Иисус, весь наш дом. Пусть будут невзгоды лишения, в обитель с родными войдем. Молитва — надежное средство, мы просим Христа обо всем. И кто обратится в дни бедствия, не пожалеет о том. Валентина Гербер. Пишет вам получатель. Пишет вам старый получатель забытого алтаря. Именно получатель, так как подписаться не могу. Читаю всю газету, каждая страничка просто разговаривает с тобой. В октябрьском выпуске вы просили молиться о немецком забытом алтаре. И тут же приписали, что он будет рассылаться только по Германии. Я очень прошу найти исключение и высылать мне еще и немецкий алтарь. Я бы с удовольствием написал вам по-немецки, но мне рекомендовано писать по-русски. В тюрьме же я. Игорь Белосуцев, тюрьма, Соликамск, Россия.
1: У дверей ада. Часто слышу сводки новостей о разных страшных преступлениях в мире. То тут, то там взрывают, грабят, насилуют, убивают невинные жертвы. Некоторые еще только совсем недавно родились. Но нет различия у зла, нет жалости, нет морали. И мы задаем себе вопрос, откуда же это зло? Что за сила движет мыслью человека, когда еще вчера он был уважаемым и примерным семьянином? А он ли это? Нет ли ошибки? Нет, ошибки нет. Это тот же человек. Мы видим реалии жизни суровой. Беззаконие на каждом шагу. Чиновники обманывают, начальство ворует, родные жестоко нас предают. Нет сомнений, в мире лютует свирепая сила, и имя ей — Сатана. Он извращает умы человеческие, разрушая все кругом. Как это происходит? Как Сатана действует? Я спрашивал осужденных за особо тяжкие преступления. И в 90% сыграли роль фильмы-боевики со сценами кражи и насилия. Опрошенные признаются в том, что фильмы и глянцевые обложки порно-журналов посеяли в их сердцах то злое семя, которое вскоре взошло и принесло губительные плоды. Я тоже сижу за особо тяжкое преступление. С раннего детства рос в атмосфере пьяного угара, драк, крови и ненависти. Мою маму часто на моих глазах избивал до полусмерти отчим. Я ненавидел отчима. Мамы не стало, когда мне исполнилось 12 лет. Это было начало 90-х годов, когда зарубежные фильмы-боевики и фильмы с порнографией заполнили полки наших видеотек, киосков и магазинов. В видеотеке мы, подростки, проводили по 6-7 часов, набирали спиртное, сигареты и впитывали в себя весь этот разврат. Мне хотелось быть терминатором, Гайвером, мне хотелось подражать Ван Дамму, Брюсу Ли, я хотел быть профессиональным вором, хотел быть кем угодно, но только не полицейским. Потому что, как правило, они всегда в этих фильмах проигрывали. Поэтому я избирал ту сторону, которая была сильной. Эти фильмы во многом способствовали тому, что я начал воровать. А потом и руку поднял на человека и совершил жестокое убийство. Меня лишили свободы на 21 год. В СИЗО, следственный изолятор, и в колонии я с жадностью смотрел эти фильмы и даже жертвовал сном. Колония предназначена исправлять человека, но уверяю вас, что это совсем не так. Один оперативник как-то сказал мне: «Так было в советские времена, так есть и сейчас. Одна половина преступников сидит, а другая охраняет». Спустя время этот человек оказался на скамье подсудимых. И лишь Божье Слово пролило на все это свет.
2: Нет праведного ни одного. Нет разумевающего, никто не ищет Бога. Все совратились с пути, до одного негодны. Нет делающего добро, нет ни одного. Гортань их — открытый гроб. Языком своим обманывают, яд аспидов на губах их. Уста их полны злословия и горечи. Ноги их быстро на пролитие крови, разрушение и пагуба на путях их. Они не знают пути мира. Нет страха Божия пред глазами их.
1: Римлянам 3 глава с 10 по 18 стихи. Как современна Библия! Бог описывает нынешнее поколение. Очень похоже. Бог называет причину проблемы — грех. Это слово «грех» сегодня заменяют другими словами. «Я ошибся», «Я не подрасчитал», «Я поступил немудро». «Сатана» — значит «противник». Это он противится воле Бога и восстает против всего доброго. Он же обольщал и обольщает род человеческий. Действуя через киноиндустрию, развращает добрые нравы, используя рекламу разврата и жестокости. Не без его участия создано и оружие массового уничтожения. Сатана говорит: «Счастье в деньгах, счастье – это все дозволенность и разврат, но это ложь. Нет счастья, мира и покоя, когда и тело, и душа стонут под бременем греха. Не успокоится душа без Бога. Душа пустою будет до самых врат ада, если никто тебя не образумит и не направит на путь, ведущий в рай. Вот и я тебе говорю, прошу, убеждаю. Не губи свою душу, обратись от всего сердца к Иисусу. Он примет тебя, дарует тебе покой, наполнит счастьем и поведет в отчий дом. Там для всех места хватит. Ведь лишь по Божьей милости мы живы еще на этой растленной земле. Терпение Бога не вечно, и Он накажет каждого, кто служит чреву своему. И нас всех, если не покаемся, не избегнет никто. Был и я у дверей ада, шел путем разврата, сеял смерть, горе и слезы, потому что был слеп и обманут. Сатана обольстил меня, он считал меня своим сыном, но я не знал, поверьте, я не знал, что однажды придется за все ответить перед Божьим престолом. Я не знал, что у человека есть тело, душа и дух. Не знал, что есть вечность. Не знал, что от нас зависит, где мы ее проведем, в раю или в аду. Бог открылся мне и открыл, что счастье только в Иисусе. Смысл жизни – знать Бога и любить. Он простил меня и возродил для новой жизни. И теперь я покоюсь в Божьих руках, наслаждаюсь обилием мира. Нашу жизнь формирует либо Бог во благо и к добру, либо это делает сатана во зло и на разрушение. Проанализируйте свою прошлую и настоящую жизнь. Подумайте о будущей, вечной жизни. То, что мы слушаем, читаем и смотрим, определяет то, кто мы есть. В наших силах и в нашей воле изменить ситуацию с фильмами и литературой. Мы можем молиться и просить Бога о мудрости для государственных деятелей, для тех, кто работает на телевидении. Мы не должны молчать, пока сатана убивает, рушит, грабит и мучает. Молитесь, чтобы Бог сокрушил и разрушил дела сатаны на радио, на телевидении, в киностудиях и в умах наших правителей. Александр Громов, тюрьма, Ямало-Ненецкий округ, Россия. Я понял. Жил я, как живут миллионы других людей. Все мои интересы были в кругу семьи, работы, друзей. Старался никому не делать зла, помогал родителям, брату, сестренке. Но в течение полугода у меня умерли отец, мать и брат. Но это огромное для меня горе еще только начиналось. Подавленное психическое состояние привело к тому, что я начал пить, воровать и, наконец, поднял руку на человека, лишив его жизни. Мне дали пожизненное. Покаялся в тюрьме спустя 3 года. Через 4 года принял водное крещение. И вот я член церкви уже 5 лет. Все эти годы умолял Бога открыть мне, почему и за что на меня свалилось столько горя? Конечно, как многие верующие говорил, что Господь допустил все это, чтобы я покаялся, чтобы обрел Христа, обрел вечную жизнь. Верю в это, верю, что так оно и есть. Но почему для этого должны были уйти родители, брат? Почему младшая сестренка оказалась в интернате? Эти мысли не давали покоя долгие годы, разрушая веру, отнимали мир и наполняли сердце тоской. Но я понял, «Дорогие мои, я понял», —

0: видели его друг в друге и относились к другим, как ко Христу, чтобы весь мир видел, что мы – его дети. Именно поэтому, дорогие, нам нужно страдать. Александр Горелый. Тюрьма. Виница. Украина.
1: Впервые услышал брат. В одном выпуске «Забытого алтаря» прочитал письмо Андрея Гурина, а из Белоруссии писем нет, и почувствовал себя на седьмом небе. В данный момент я переписываюсь с этим человеком. Хочу вам сказать, что через общение с Андреем я смог обрести много духовной литературы, и в том числе старые выпуски газеты «Забытый алтарь». У меня есть теперь возможность предложить ребятам почитать о Христе. Это прекрасная евангелизационная газета. Моя жизнь, даже если и в тюрьме, счастливая, потому что я встретился здесь с Богом Иисусом Христом. А это мои стихи. У каждого из нас была своя дорога, и не было нам легкого пути. Мы спотыкались часто, падали так много, легко ли с грехами и пороками идти? Но вот однажды к нам пришли другие, иные люди, но не внешне, а душой, и дали нам понять, мы Богу не чужие, и сердце нашего коснулся Дух Святой. И я был там, смотрел на сцену клуба, откуда мне сказали слово «брат». И сердце замерло, как в ожидании чуда, и неземною радостью я был объят. Сколь славен Бог, когда друзья могли пред Господом за грешников молиться. Я видел, слезы по щекам текли, и теплый свет из душ теплом струился. Тогда я понял, мне не жить отныне без Бога, веры и святой любви. Я наступил на горло собственной гордыни, и душу я омыл в святой крови. Спасибо вам, по вере, сестры, братья, что показали Божий светлый путь. Пусть сеет сатана свои проклятия, на путь греха нам больше не свернуть. Александр Катковский, тюрьма, Беларусь. Зачитаны до дыр. В 2008 году в журнале «Евангелие за колючей проволокой» было напечатано мое письмо. Этот журнал попал в Сакраменто, Калифорнию, после чего я получил оттуда газету «Забытый алтарь». С тех пор я и сам пишу в алтарь, а вот газету не получаю. Долларов и евро, как и родных, у меня нет. Что нужно сделать, чтобы получать газету? Мне очень нужна эта газета, и очень прошу, опубликуйте мою просьбу обращения. Может быть, мне кто-нибудь оформит подписку. Алтарь здесь редкость, а те номера, которые у нас были, зачитаны до дыр. Мне 51 год. Я принял Господа в свое сердце и стараюсь показывать это окружающим своим образом жизни. Еще хочу рассказать о чуде, сотворенном Богом. Прошло 10 лет, как я узнал о смерти своей родной младшей сестры Любовы Васильевны Гавриловой и заочно похоронил ее. А вот недавно во сне прославлял Бога. Я раз 5 просыпался и засыпал, а сон продолжался. Утром я пошел к дневальному с вопросом, нет ли мне письма. И он дал мне письмо из женской колонии. Оно было от моей сестренки Любы. Я был крайне удивлен, почти шокирован, ведь ночью еще ничего не знал о такой радостной вести, а дух мой уже благодарил и славил Господа. Иван Торопов, тюрьма, Иркутская область, Россия. Стараюсь быть довольным. Благодарю Господа за вас, за забытый алтарь, а вместе с тем несколько совестно мне. Я часто нахожу на страницах алтаря просьбу присылать газету бесплатно ввиду материальных трудностей.

0: а ваши возможности, естественно, ограничены. И в этой связи я задаюсь вопросом, а имею ли я право, имею ли я действительно нужду за счет благотворительности получать газету? Нужда ли это? Поэтому неловко мне. И получать хочется, и мысль о том, что может быть кому-то нужнее, нежели мне, угнетает. И я пришел к выводу, что мы часто путаем свои желания со своими нуждами. Денег нет, но получать хочется. Но хочется – это еще не нужда. Во времена первых христиан не было ни газет, ни радио, ни телевизоров. Даже иметь книги, писания далеко не каждый мог себе позволить. Иметь Слово Божие – вот это действительно необходимо. И еще, в забытом алтаре за август 2011 года в рубрике «Открытый конверт» я прочел письмо Игоря Яковлева о том, что редакция даст отчет Богу, почему не публиковала обращение бедных и нищих с просьбой оказать им помощь. Под бедными и нищими автор подразумевает осужденных. Насчет отчета Богу хочу напомнить, что каждый за себя самого даст отчет. И как написано, суд прежде с нас начнется. А если праведник едва спасается, то нечестивый и грешный где явится? Я тоже отбываю пожизненное заключение и имею дерзновение заявить, по милости Божией я верующий. И могу сказать о себе по человеческому разумению, что я бедный и нищий, и имею нужду. Но так ли это на самом деле? Конечно, нет. В Евангелии сказано: «Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем». Благочестие, наверное, далеко стоит от меня. Так стараюсь быть хотя бы довольным. Мы имеем здесь и пропитание, и одежду, нас одевают и 3 раза в день кормят. Пусть норма питания минимальная, но есть. Кто-то там за забором не имеет и этого. Дети голодают, и были бы счастливы хоть раз в день поесть то, что нам дают. А мы не всегда берем и не всегда съедаем. Нам выдают гигиенические наборы, спим мы на чистом белье. Божьей милостью я сыт и одет, и помню, что не хлебом единым сыт человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Сказано:
1: «Желаете и не имеете, убиваете и завидуете и не можете достигнуть, препираетесь и враждуете и не имеете, потому что не просите. Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений».
0: Иакова 4 глава 2-3 стихи. Хотеть – это не нуждаться. Александр Греба, тюрьма, Ямало-Ненецкий округ, Россия.
2: Письма из-за колючей проволоки. Любовь нам знакома. Довелось мне прочесть плохие отзывы о тех, кто находится в местах лишения свободы и просит помощи. Но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их. Матвея 15:27. Поймите, мы как те псы, сидим под столом и ожидаем, что и нам передадут крохи со стола. Те крохи, которые помогают нам выжить. Но порою мы осмеливаемся сами напоминать о себе вам, чтобы получить те крохи, не дожидаясь, пока нас заметят и подадут. Иисус сказал: «Придите ко мне все, труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Матвея 11:28. И вот мы приходим в надежде, что нас поймут, и мы обращаемся к христианам, способным нас понять и полюбить такими, какие мы есть. Александр Скорук, тюрьма, Житомирская область, Украина. В том, что нам любовь знакома, убедиться просто. Страждешь, посади у дома белую березку. В час весны зеленоглазой. То Творцу угодно превратить всю землю сразу в яркие полотна. Умножая чье-то счастье, отними печали. Боль, что делится на части, тише, чем в начале. Нам с тобой дано немало, помоги просящим. Делай, что на сердце пало, что считаешь нужным. Сохранит навек бумага милых строк маниста. Все на радость и на благо, если оно чисто. Прислал Александр Скорук. Тюрьма. Я не крещеный. Хочу обратиться через вашу газету к читателям. Может, Господь расположит сердце кого-нибудь, и он сможет мне помочь. Тяжело мне сейчас, а должен здесь, в тюрьме, выстоять. Немного о себе. Мне 44 года. Я не крещенный, но по духу христианин. Только, конечно, грешник. И еще не умею замаливать грехи. Помогите мне христианской литературой, которой здесь так не хватает. Владимир Каштынник. Тюрьма, Гродно, Беларусь. Писать не умею. Очень полюбил алтарь. И когда читаю его, появляется желание что-нибудь написать в него. Но не получается из-за того, что не умею писать. Может, Господь научит, и тогда я напишу. Когда прочитываю алтарь, посылаю его на волю сестре в Господе. Она, в свою очередь, отдает его молодой девушке, которая не верит в Иисуса Христа. Мы молимся о ней, чтобы Господь, может, и через алтарь коснулся ее сердца. Подписка подходит к концу, но очень не хочется расставаться с вами. Может, кто-нибудь подпишет меня на следующий год? Александр Ковалев. Тюрьма, Россия. Неспокойно на душе. Мне очень нравится газета «Забытый алтарь». Сначала читаю ее сам, потом ребята в номере, потом желающие в других камерах, а уж затем отдаю в библиотеку колонии, чтобы все желающие из других отрядов могли почитать ее. Хочу поделиться с вами тем, чем порадовал меня Господь за очень короткий промежуток времени. Я о таком помышлять не мог. Все произошло быстро, одно за другим. Мне снизили срок наказания на 3 месяца в связи с изменениями в Уголовном кодексе. А на следующий день получил бандероль с канцелярскими товарами и почтовыми марками. А еще узнал, что на мой лицевой счет теперь переводятся деньги, чтобы я смог купить предметы первой необходимости и продукты питания в нашем магазине. Я не смог узнать, от кого эти деньги. Может, через вас люди, пославшие мне перевод, смогут узнать, что я очень им благодарен. На душе как-то неспокойно. Мне помогают, а я даже не могу сказать спасибо. Потому делаю это сейчас через газету. Андрей Гладской. Тюрьма. Кировская область. Россия. Со страниц Евангелия через века до нас доносится призыв Господа об оказании милосердия, сострадания и любви друг к другу. Какой глубокий смысл несут его слова. Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними. Матвея 7:12. Если бы люди во всех случаях жизни поступали с другими именно так, как они бы хотели, чтобы поступали с ними, тогда с земли исчезли бы ложь, лукавство, распри, раздоры, ненависть, убийство. Оглядываясь назад, не могу без боли вспоминать времена совершения моих преступлений. Валерий Боровинских. Тюрьма, Соль-Илецк, Россия. Год назад по нашей просьбе вы оформили нам подписку на газету «Забытый алтарь» за счет благотворительной карточки номер 15900. Газету мы полюбили, прожили с ней год, с нетерпением ожидая каждый следующий номер. Сейчас все номера в нашей библиотеке. Просим, если возможно, оформить подписку и на 2012 год. Будем вам очень признательны. Дмитрий Беспалов, тюрьма, Ставропольский край, Россия. Очень хотелось бы регулярно получать газету. Когда я ее читаю, такое ощущение, будто я на время попадаю в другой мир. А когда заканчиваю читать, так грустно становится от того, что заканчивается последняя статья. Владимир Клинк. Тюрьма, Кировская область, Россия.
3: Здесь, дорогие друзья, закончено чтение газеты «Забытый алтарь» за февраль 2012 года. Мы прощаемся с вами, если Господу угодно, до следующего выпуска. Дорогие друзья, я обращаюсь теперь с просьбой к тем, кто с самого начала получал наши озвученные издания. Это было с января месяца 2004 года. Я помню, что когда мы еще записывали на кассетах, и это было до мая 2006 года, сестра Мария Хекель записала свое свидетельство для вас. Но у меня оно, к сожалению, где-то потерялось. Наверное, в тот момент, где я с кассет переписала все на диски. А кассеты оригинальные я уже выслала тоже кому-то во Фрунзе или в Бишкек. Поэтому очень хотелось бы найти это свидетельство. Посмотрите, послушайте, может, вы где-то еще найдете. Было бы очень хорошо, если бы я получила от кого-то свидетельство Марии Хекель. И еще прошу прощения, дорогие друзья, если я не исполнила все ваши желания, потому что я знаю, что у меня тут есть специальные просьбы. Вот точно помню, кто-то просил и диск с Галининой, Вольф, стихи или песни, но не могу сейчас прямо вот вспомнить, кто это был. Поэтому, если и, может, и другие что-то просили у меня, а я не выполнила. Я прошу прощения и прошу, дорогие друзья, напоминайте мне еще раз, по возможности, позвоните, если нет, напишите и напоминайте. Я постараюсь исправиться и все-таки где-то сделать себе список со всеми вашими желаниями, чтобы их и исполнить. Благодарю за ваше понимание и еще раз прошу, извините за мою невнимательность.

Приветствуем вас, дорогие друзья, в очередном выпуске озвученной русской евангелизационной кассеты «Забытый алтарь». Эта звукозапись выпускается обществом «Licht in das Dunkel e.V. «Свет во тьму», куда вы можете обратиться по телефону 052 31 62 92 03. Для наших слушателей из-за границы код в Германию плюс 49. Или письменно по адресу Licht in das Dunkel e.V. Feldwiese 8A 32758 Detmold, Германия. За содержание этих изданий ответственна

0: наша непрофессиональная, мы всегда рады вашим отзывам и сердечно благодарим за вашу материальную и молитвенную поддержку. Для вас сегодня читают
1: Нелли Ширлинг,
2: Лина Дерксен,
3: Хелена Зудерман,
4: Татьяна Валь.
0: Желаем Божьих благословений при слушании этого диска.
1: Вы слушаете «Забытый алтарь» за апрель 2012 года. Божье слово, как выстрел, прямо в сердце летит. И нет в мире двух истин, слово Бога — гранит. Он тебе заповедал выбрать праведный путь, тайны мира поведал, чтоб не мог ты свернуть. У тебя есть спасение от беды и вражды. Ты же Божье творенье, нет прекрасней мечты. Ты прими в сердце Бога, Он давно тебя ждет. Он укажет дорогу и по ней поведет. Юлия Лазукина, Хабаровск, Россия.
5: «Через годы и океаны». Этот человек, назовем его Игорем, был заказным убийцей. На его счету почти 20 прерванных жизней. Несколько лет тому назад он добровольно сдался властям и признал все свои преступления. Ему оставили жизнь. Жизнь за решеткой. Получив от него первое письмо, мы поразились. Как же мог свет Божьей любви воссиять в таком сердце? Нам этого не понять, если не вспомнить, что на Голгофе стояло три креста. Три. И на одном из крестов, рядом с Иисусом, висел такой же Игорь. И Господь принял его покаяние и ответил: «Ныне же будешь со мною в раю». Прошло несколько лет с момента получения нами первого письма от Игоря. И только получив этот очередной пакет из тюрьмы от него, мы поняли, почему он однажды и верим навсегда пришел к Богу. Все тяжкие годы Игоря, полные преступлений и тьмы, за него молились, не уставая, прощая и моля о прощении Небесного Отца. И случилось чудо. Мертвый ожил. Душа снова начала дышать. Кто молился? Прочтите это драгоценное письмо. Много может усиленная молитва праведного. И во свидетельство всем, кто стоит в молитве о спасении родных и близких, шлю вам копию письма, которое получил немногим более года тому назад. Это письмо от моей первой жены, о которой более 20 лет я ничего не знал. Господь взыскал меня 8 лет назад в камере для пожизненно приговоренных. Все это время, проходя через испытания, я удивлялся тому, что устоял, и спрашивал: «Господи, как ты это делаешь? Ведь я только противлюсь, мешаю тебе, а ты снова меня сохранил». И мое обращение к Господу всегда было для меня тайной. Это письмо многое прояснило. Оказывается, за меня горячо молились. Спасибо и за ваши молитвы о моих детях. Верю и очень сильно хочу, чтобы многие из тех, кого мы любим, вымаливая у Господа, отдали ему свои сердца. Игорь С. Имя изменено. Тюрьма, Украина. Здравствуй, Игорь. Позволь мне обращаться к тебе этим именем. Так я называла тебя 32 года назад, когда была твоей первой женой. Возможно, тебе покажется странным, что я пишу тебе, но я хочу поделиться с тобой очень для меня важным. За эти годы моя жизнь кардинально изменилась. В поисках счастья я блуждала по разным зарубежьям, и все мои путешествия заканчивались безуспешно. Ничто меня не удовлетворяло. В душе была пустота, не было радости от жизни. И вот однажды я зашла в небольшую церковь и услышала проповедь про Иисуса Христа. В тот момент мне показалось, что сам Бог пригласил меня на это собрание. Я услышала, что Иисус Христос пришел на эту землю для меня и для всех людей, которые на земле есть и которые еще будут рождаться. Он был распят и воскрес для нашего оправдания. Все грехи наши Он взял на Себя, чтобы освободить нас от всякой зависимости и дать спасение. Я открыла дверь своего сердца и пригласила Иисуса быть господином моей жизни. Мой образ жизни менялся постепенно. С тех пор для меня приоритетом стали Господь, Слово Божье, Его законы и мои личные отношения с Богом. Уверовала я в 1996 году в городе Нью-Йорке, а 1 октября приняла водное крещение прямо в Атлантическом океане. С того момента для меня церковь стала большой семьей. Каждый новый день я благодарю Бога и прославляю Его имя. Я не могу сказать, что у меня все гладко. Нет. Господь работает, проводит через разные обстоятельства. Бывает нелегко, но я знаю, что с Иисусом все преодолею, потому что Он все обращает во благо. Теперь хочу я рассказать, как Бог вкладывал в мое сердце желание молиться о тебе. Это случилось в августе 2000 года. Вначале я не совсем понимала, как за тебя молиться, но сам Дух Святой вкладывал ходатайство о тебе в мой дух. Порой молитвы были со слезами. Я сама удивлялась силе этих молитв. Я вопияла, чтобы Господь не погубил твоей души, а помиловал тебя. У меня было впечатление, что это не мои слезы, а Его, Божье. В 2001 году мне предстояла поездка в Украину от нашей церкви, чтобы посетить детские дома в Киеве и в Тернополе. 14 мая приехала я в Киев. В моих мыслях было желание найти тебя и рассказать тебе о живом Боге. Два раза я приезжала к дому, где жили твои родители, но никто не открывал дверь, и соседи тоже не отозвались. Я пыталась звонить по телефону, но так и не удалось мне тебя найти. Даже узнать о тебе я не могла. Когда я вернулась в Нью-Йорк, меня огорчало то, что я не донесла тебе благую весть. Все, что у меня оставалось, это молиться за твое спасение. На протяжении 7 лет я молилась о тебе, но по-прежнему ничего не знала. Однажды я задала вопросы Богу. А может, мои молитвы напрасны? А может, Игорь уже давно знает Бога? А я бью воздух пустыми словами. И все мои сомнения излила Господу. Буквально через 3 дня я получила ответ от Бога. Это невероятно, но факт. По интернету я просматриваю киевскую газету «Сегодня». И вдруг я увидела твою фотографию, имя и фамилию, и все, что с тобой случилось. Но главное, я услышала, что ты искренне говорил о Боге. Отец Небесный велик. Он может ответить и через океан. У него нет преград. О тебе было написано 3 статьи. Вот таким образом я получила ответы на свои вопросы. Это было для меня подтверждение. Верен Господь. Игорь, из тех статей я поняла, что приобрела в тебе брата во Христе Иисусе. Поверь, самое ценное на земле – это Господь. Все остальное – тленное. Господь говорит,
6: что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе.
5: Матфея 18:18. Пока мы живем на земле, это репетиция, а настоящая жизнь нас ждет на небесах. Слава Богу, что Иисус еще приходит к нам, живущим на земле, как адвокат. На небесах Он предстанет пред каждым в облике судьи святого. Игорь, пусть свет Господень горит в твоем сердце и зажигает твоих ближних. Пусть твой разум насыщает Словом Божьим, чтобы ты мог нести благую весть для погибающих.
6: Да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир.
5: Числа 6:24-26. Игорь, я хочу попросить у тебя прощения. Прости меня, пожалуйста, за все злое, что я причинила тебе, за свою неверность тебе. Прости меня. За измену прости меня. За ложь прости меня. За ребенка твоего, которого не сохранила, а вынесла приговор смерти. Прости меня. За то, что не сделала тебя счастливым. Прости меня. Прости, пожалуйста. Сестра во Христе Иисусе Л.
7: 6 часов вечера по Тихоокеанскому времени.
8: Говорит радио «На пути».

0: Приглашаем вас, дорогие друзья, послушать проповедь Ивана Михайловича Сергей. Затем, по ее окончании, выйдет в эфир получасовая программа для всех военнослужащих. В конце часа передача «Церковь Христова».
1: И Слово Божие, книга Исход, 20 глава и 17 стих мы читаем. «Не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего». Десятая заповедь весьма резко отличается от первых девяти. Все первые девять заповедей имеют отношение к внешнему положению человека к человеку или относятся к служению Богу, тогда как десятая заповедь касается внутренних пожеланий человеческого сердца. Заповедь «не желай» показывает нам, что закон духовен. Бог через свой закон озабочен не только внешним поведением и поступками человека, но в большей мере касается намерений и пожеланий человеческого сердца. Следует отметить, что перечисление вещей, которых мы не имеем права желать от ближнего нашего, как, например, дома, жены, поля, раба, рабыни, воля, была и осла, ничего другого, что у ближнего нашего относится к поведению нашему уже воспрещенному заповедью 7 и 8. Это не означает, что 10 заповедь является повторением первых. Моральное значение заповедей Божьих более ясно открыто в 10 заповеди. 7 заповедь запрещает прелюбодеяние, 10 же осуждает даже сердечное пожелание жены ближнего. 8 заповедь запрещает воровство. 10 же показывает, что всякое незаконное пожелание человеческого сердца, желание дома, поля и других вещей ближнего, должно быть пресекаемо в самом его начале. 10 заповедь побуждает нас к испытанию нашего сердца. Для того, чтобы лучше уразуметь значение 10 заповеди по отношению к нашему спасению и повиновению Господу, уясним себе значение слов «не желай». Само по себе желание не грешно, потому что является частью человеческой натуры и потребностей плоти. По контексту в Слове Божьем мы определяем, когда желания наши грешны или невинны. Бесконтрольные желания с похотью, они грешны. Сыны Израилевы в пустыне пожелали мяса. Желание это превратилось в похотливость, которая вызвала в их сердцах ропот против Господа. Желания наши всегда неверны, когда они проявляют глубокое падение нашей греховной натуры. Наши желания бывают неверны тогда, когда мы желаем запретных вещей, не желая дома ближнего твоего. Желание иметь то, что принадлежит другому, греховно и воспрещено. Во-вторых, желания могут быть греховными и тогда, когда мы желаем иметь и пользоваться законными вещами чрезмерно. Например, деньги сами по себе не являются злом, но любовь к деньгам и богатство ведет всегда к греху, ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Поэтому заповедь против пожелания ведет нас к самому корню греха. Апостол Яков рассматривает развитие греха следующим образом: «Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью». Здесь мы видим 3 стадии развития греха. Начало греха – это неправильное желание. Второй шаг – согласие нашей воли. и затем акт проявления или исполнения неправильного и неосвященного желания. Поэтому заповедь «не желаю» указывает нам на самое начало греха, а именно на наше сердечное пожелание того, что не принадлежит нам. Из этого краткого обзора значения слова «не желай» мы видим, что познание греха приходит к нам через рассматривание закона Божия. Знать о грехе и о спасении через веру во Христа Иисуса недостаточно без того, чтобы не иметь силы избавиться от греха в нашей жизни. Апостол Павел испытал в своей жизни силу укоренившегося греха, о чем пишет в 7 главе послания к Римлянам. Седьмой и седьмой стихи тоже. Что же скажем? Неужели от закона грех? Никак. Но я не иначе узнал грех, как посредством закона. Ибо я не понимал бы и пожелания, если бы законе говорил «не пожелай». Но грех, взяв повод от заповеди, произвел во мне всякое пожелание, ибо без закона грех мертв. Это единое слово «не желай» пробудило совесть в апостола Павла. И хотя он знал, что он был беспорочным в очах людей, религиозным и уважаемым за свою ревность по Богу, тем не менее слово «не желай» осуждало его. Наша искренняя молитва, чтобы все слушатели этой радиопередачи о законе Божьем могли перестать надеяться на свою праведность, и чтобы опыт апостола Павла стал их опытом. Если вы надеетесь получить спасение благодаря доброте вашего характера или через ваши добрые дела, или еще что-нибудь свое, поймите через эту заповедь настоящее положение вашего сердца и обратитесь ко Христу за Его праведностью. Если ваши пожелания греховны, вы не имеете никакой возможности спастись своими добрыми делами. Вы нуждаетесь в новом сердце, новом уме, в новой воле и в новой натуре. Закон греха живет в вас, пленником которого вы являетесь до тех пор, пока придет сильнейший за вас и изгонит его из вашей жизни. Вы найдете эту силу только в Иисусе Христе. Через веру в Него вы можете избавиться от наказания за грех. И так, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. Целью закона не является только указание нам необходимости оправдания через веру в Иисуса Христа. Верно, это первый шаг и необходимость прийти к Иисусу Христу и получить оправдание, но мы нуждаемся в дальнейшем свидетельстве закона Божия. Мы это так ясно наблюдаем из опыта апостола Павла. В 7 главе послания к Римлянам он говорит не только о своем опыте и борьбе с грехом до обращения, но и после обращения у него немало бед с укоренившимся грехом его плоти и наклонностях. Заповедь Божия показывает нам, что все неправильные пожелания греховны, и что намерение или мысль против одной заповеди Божией не только ведет нас ко греху, но уже является грехом в пожелании, и что мы ежедневно нуждаемся в уповании на Христа и Его голгофскую смерть на кресте. Всю нашу жизнь мы должны искать прощение через праведность Христа. Всю нашу жизнь мы будем нуждаться в Его благодати и в Духе Святом, чтобы изобразиться в образ, подобный Сыну Божию. Применяя десятую заповедь к нашей ежедневной жизни, мы заметим три запретные вещи. Они суть – жадность, зависть и неудовольствие. Жадность – это самая первая форма пожелания. Священное Писание всюду предупреждает против этого состояния. Не надейтесь на грабительство и не тщеславьте с хищением. Когда богатство умножается, не прилагайте к нему сердца. Весьма близка и родственной жадности зависть. Кто-то сказал, в 20 веке каждый человек имеет тайное удовольствие в несчастье даже своего самого близкого друга. Не забудем библейский рассказ об обмане и Мардохее, которого из зависти Аман хотел повесить, но сам попал на виселицу. Зависть отнимает счастье у человека и делает его весьма несчастливым. Позади всех жадности и зависти следует неудовольствие. Неудовольство жизни в обстоятельствах ведет к жадности и зависти. Заповедь «Не желай» учит нас быть довольным тем, что Бог нам дает. Она показывает нам, что сердце человека, как бушующее море, никогда не успокаивается. Один Господь успокаивает и удовлетворяет наше сердце. Имейте нрав не сребролюбивый, довольствуясь тем, что есть, ибо сам сказал: «Не оставлю тебя и не покину тебя». Это из послания к Евреям, 13 глава. Да поможет нам в этом Господь. Аминь.

0: Говорит радио «На пути». Александр Захария предлагает вам послушать передачу для всех военнослужащих. После нее через полчаса слушайте программу «Церковь Христова». Ее автор и ведущий Иван Колесников.
1: Здравствуйте, дорогие друзья радиослушатели. Вы слушаете радиопередачу для всех военнослужащих. Мы готовим ее для тех, кто по долгу службы находится далеко от своих родных и близких, для солдат и матросов, для сержантов и старшин, для младших и старших офицеров, для всех тех, кто ищет духовного успокоения, и для тех, кто уже приобрел его, для людей высокообразованных и для тех, кто не имеет большого образования. Независимо, какой вы профессии или звания, какого вы возраста и национальности, для тех, кто думает не только о материальном, но и о духовном. В этой радиопрограмме вы сможете услышать, что пишут нам наши радиослушатели, их размышления и комментарии на духовные темы. Вы сможете услышать ответы на ваши вопросы, а также интервью и живые свидетельства наших дорогих радиослушателей. Слушатель, если вы решите участвовать в этой радиопрограмме для нашего общего духовного возраста, тогда мы ждем ваши комментарии, размышления, свидетельства. На ваши вопросы вам ответит ведущий радиопрограммы. С вами сегодня у микрофона Александр Захария. Итак, что же принесла нам почта, друзья? Что пишут нам военнослужащие? Что пишут вообще слушатели наши? Каковы комментарии? Сегодня у нас электронная почта из Калининграда, пишет Николай Григорьевич, и он говорит так. «Услышал вас по интернету и решил вам написать о том, что жизнь военнослужащих не улучшилась». Вы, наверное, читаете нашу прессу и знакомы со многим, что у нас происходит. Вот, например, взять хотя бы жилье. Нам уже более 10 лет обещают. И что с этого? Я думаю, что нас, военных, вообще не уважают. Мы как бы в пустыне, ходим одинокие и стучим во все инстанции, а толку никакого нет. Я думаю, был бы Бог, Он бы защитил бы нас. Ведь, честно говоря, мы не просим многого. Нам просто очень надоело жить в постоянном кочевничестве. Александр, я пишу вам это письмо как зов души. Я часто переживаю, что же будет дальше, как жить дальше. А может быть, я в самом деле очень многого прошу. Иногда мне кажется, что нет уже никакого выхода и нет никакой надежды. Но все же жить, кончать не собираюсь. Я хочу жить, и, слушая ваши радиопрограммы, мне кажется, все же есть выход. Можно его найти. Вот так, друзья, пишет Николай Григорьевич из Калининграда. Дорогой Николай Григорьевич, рады вашему письму и, конечно, вашим интересным и очень важным комментариям, которые вы прислали к нам. Да, я понимаю, что жизнь военнослужащего – это нелегкая жизнь. Посвятить себя на эту службу народу и государству – это нелегко. Я думаю, что для всех военнослужащих это нелегкая жизнь. Но мне кажется, что военнослужащих уважают, и мы должны уважать военнослужащих. Вы пишете, что вы как бы в пустыне. Ходите одиноки, ходите, стучите в разные инстанции, но толку нет. Потом вы говорите о том, что вы думаете, что если бы был Бог, Он бы защитил бы вас. Я в этот момент вспоминаю очень интересную, очень прекрасную песню, которую хотел бы вам преподнести, дорогие слушатели, а также и вам, Николай Григорьевич. Эта песня очень интересная, и я хотел бы, во-первых, прочитать слова этой песни. «Как тоскливо жилось, когда голос не слышал чудесный, и ходил одиноко в пустыне среди пустоты, и искал хоть глоток для души. Пел я скучные песни и услышал однажды, что воду живую даешь ты. Я возвал к Шаддай Иегова, Господь, Господь Ире. Я возвал на его зов, он с любовью тотчас услышал, и узнал я тогда, есть спасающий Бог в этом мире, и все время живой обогрел и простил и принял. Поднимаюсь к тем гордым, порой неприступным вершинам, опускаюсь, бывает, в глубины полей и земли. Все же слышится голос так нежно, как с сыном. Божий Дух говорит: «Я с тобою, вставай же, пошли». Я услышал его средь палящего летнего зноя и услышу его среди музыки зимней пурги. Этот голос Христа — голос мира, любви и покоя. Среди бури житейской услышать его помоги. И со мною всегда это счастье моим называется. И слова твои жадно, так жадно, как воздух ловить, и надеждою жить с каждым мигом к тебе приближаться и учиться гореть, чтобы в зимний мороз не застыть». Вот какие прекрасные слова этой песни, которую я хочу вам, друзья, в этот момент преподнести, и особенно нашему слушателю Николаю Григорьевичу из Калининграда.

Вы знаете, друзья радиослушатели, во время американской революции жил в Пенсильвании верующий человек по имени Петр Миллер, друг генерала Вашингтона. В том же городе жил когда-то и Михаил Витман, который всеми силами ненавидел Петра Миллера. То есть у них были какие-то свои проблемы. Витман оказался причастным к измене и был однажды приговорен к смерти. Когда об этом узнал Миллер, он сразу же бросил все свои дела и заботы и пошел к генералу Вашингтону, чтобы просить о помиловании Витмана. Он днем и ночью шел 70 километров, чтобы успеть выпросить это помилование. И вот, когда он пришел и поговорил с генералом, тот генерал ответил: «Нет, Петр, я не могу даровать жизнь твоему другу. Он предатель». Миллер воскликнул: «Как вы говорите, генерал, как вы говорите моего друга? Он не мой друг, он мой самый злейший враг». «Что ты говоришь?» – удивился Вашингтон. «Ты прошел 70 километров, чтобы спасти твоего врага? В таком случае дело другое», — сказал Вашингтон. И, подумав некоторое время, сказал: «Я прощаю твоему врагу». Так Миллер увел Витмана, своего недруга, своего врага, с эшафота смерти к подножью креста Спасителя. Что же сделало верующего Миллера таким сильным, чтобы простить и полюбить своего врага? Слушатели дорогие, только одно. Любовь Христа, которая жила в нем, любовь Божья живет в верующем человеке, и он должен пребывать в ней. Сам Христос сказал: «Прибудь в любви». Вот такой совет нашего Спасителя Иисуса Христа. И даже больше, чем совет, это его первостепенная заповедь ученикам. К неверующим эта заповедь не имеет никакого отношения, конечно, так как они и говорят: все это им до лампочки. Но, друзья радиослушатели, наша жизнь заполнена ненавистью. Мы должны это признать. Сегодня все поставлено на служение этому, так сказать, сатанинскому чувству. Ненависть – это предтеча грядущего Антихриста. Вы ясно видите сегодня, какая существует любовь, не правда ли? Везде кричат о том, что хотят мира на земле. Но когда послушаешь радиопередачи, почитаешь газеты, там видим только ненависть и вражду. Государства подписывают договора о мире, а сами точат новые самоуправляющие атомные бомбы, разрушительные оружия, которые из-за спины направляют друг на друга. Но Слово Божье нам ясно говорит, что человек может достичь мира и любви на земле, когда примет Царя мира Иисуса Христа. Его царство – это царство любви, и в него войдут те, кто любит его больше всего. Но, возвращаясь снова к письму из Калининграда, друзья дорогие, Николай Григорьевич писал, что военных не уважают, и что они как бы ходят по пустыне одинокими.

Да, друзья, мы у Бога так много просим, и это очень часто бывает в нашей жизни, как эта песня нам только что говорила, да? Мы просим очень много. Некоторые люди вообще ничего не просят, потому что у них нет Бога, они не знают Его, они не приблизились к Нему. А просить, как в этой песне пелось, а просить об одном лишь надо – о любви, что все переносит и чужому счастью рада. Если любишь, легко прощать. Да, если любишь, не мыслишь злого. На обиды не отвечаешь колким взором и дерзким словом, на обиды не отвечаешь. Если любишь, совсем не важно, что не все тебя почитают. Та любовь, что зажглась однажды негасимым светом, сияет. И когда ее проявление в моем сердце не замечаю, значит, я любви не имею и о ней понаслышке знаю. Да, друзья, может быть, вы у Бога много просите. На пути нам так мало нужно. Да, нам на пути очень мало нужно. Автор песни говорил: «Я любви прошу лишь Бога, о других не заботясь нуждах». Да, друзья, мы должны просить у Бога лишь любви. Друзья, любовь Божья благословляет даже врага, да помилует нас Господь от сатанинской гордости, слушатели. Любовь Христа – это сила, подкрепляющая людей в свидетельстве. Крест показывает эту любовь и влечет за собой людей к служению. Христос зажигает их сердца и вдохновляет.

направляет их на подвиг. Ливингстон, великий проповедник и миссионер, пересекал Африку много раз, перенося укусы змей, нападения диких племен и зверей, перенося лихорадку, уныние и всякое препятствие и затруднение. В одной из своих речей, произнесенной студентом Эдинбургского университета, он говорит: «Знаете, что поддерживало и утешало меня? Это старые слова: „Не бойся, я всегда с тобою“». Да, друзья, это сказал сам Спаситель, и с ним многие идут и шли по этому земному пути. Многие из-за своей верности к Богу и сегодня переносят страшные гонения на этом пути и страшные переживания, но с Его любовью и с Его силой они продолжают нести Его свет. В послании к евреям находим целую главу, посвященную героям веры, которые в своей жизни испытали разные гонения за веру и за любовь к своему Спасителю Христу. Они – наш пример. Одного старенького верующего спросили: «Любит ли он еще Христа?» Он радостно ответил: «Да, я его люблю, но есть что-то еще лучшее». Задавший вопрос удивился этому ответу. Но старенький верующий ответил, продолжая говорить: «Знаете, что же лучше? То, что сам Христос любит меня». Друзья, подумайте, Господь над господствующими, Царь царей, любит нас. Разве не радостно знать, что на земле есть кто-то, кто любит нас? У одного человека спросили: «А как вы знаете, что в человеке живет Божья любовь?» Он ответил: «А разве нужна свеча, чтобы видеть, что солнце светит?» Друзья, чтобы узнать какую-нибудь вещь, нужно подойти к ней, не так ли? Когда человек приблизится к Богу, тогда узнает Его любовь. Человек не задумывается о воздухе, пока не станет задыхаться. То же бывает с человеком, который не находит ответа в жизни без Бога. Без веры в Бога человек не поймет ни себя и никого другого. И часто человеку становится плохо от того, что он слишком много имеет информации, но не знает самого главного, не знает того, кто любит его и кто приглашает прийти к нему. Когда такой человек познает его, тогда жизнь такого человека полностью изменяется. Когда мы открываем нашу жизнь Богу, как утром открывает цветок свои лепестки к солнцу, тогда мы находим Божью теплоту и любовь в нашей жизни. И мы уже не сироты на земле, а живем с Ним. Однажды у берегов Южной Америки команда парохода «Роза» нашла маленькую шлюпку, в которой оказалась прекрасная девочка. Попытки узнать, откуда она и где ее родители, не принесли никакого результата. Команда дала ей имя Роза Минидейт. Минидейт была бесприютной и не могла рассказать, как это случилось, кто ее родители, кто она, откуда и так далее. Друзья, в нашем мире так много сирот, но намного трагичнее существование человека в этом мире, если он не знает, кто он и куда идет. Духовное сиротство – это трагедия. С человеком, который через Христа пришел к Богу, этого не бывает. Господь теперь для него любящий Отец Небесный, забота которого окружает верующего везде. Без любви Божьей человек несчастен. Но тот велик и счастлив, кто имеет любовь Божью.

Да, дорогой слушатель, дорогой Николай Григорьевич, подошло время оканчивать нашу радиопрограмму, и, как эта песня говорит, да хранит тебя Бог среди ночи и дня. Да хранит тебя Бог среди стольких дорог, стольких печалей, потерь и тревог. Друзья, вы знаете, жизнь наша нелегкая, конечно, как писал Николай Григорьевич из Калининграда. Но мы должны знать, что все пережив, когда Он рядом, мы будем не унывать, потому что Он любит нас. Слышишь, как говорил поэт в песне, слышишь, важно, чтобы ты помнил, в своих руках тебя Он держит и приведет тебя к надежде вечной славы.

друзья, дорогие, наше время сегодня подошло к концу. Я был очень рад встрече в эфире с вами, а теперь прощаюсь, надеясь на следующую встречу в это же время и на этой же волне. У микрофона с вами был Александр Захария. Если вы решите написать нам, пишите на адрес радиостанции, которую слушаете в этот момент, или же лично мне. Александр Захария, Московская область, город Мытищи, абонентский ящик 65, почтовый индекс 141 тысяча. Всего вам прекрасного, друзья. До свидания.

0: Говорит радио «На пути». Из наших архивов звучит передача «Церковь Христова». Наш брат во Христе Иван Колесников готовил эти передачи еще в 1970-80-х годах. Сейчас он с Господом, но его программы не потеряли своей актуальности.
1: Наука изучает законы, действующие в природе. Откуда получаются эти законы? Эти законы Вселенной разумны, рациональны. Так как же может неразумная природа творить мудрые законы? Все законы, управляющие Вселенной, доказаны математически. Невозможно, чтобы бессмысленная материя производила абсолютной точности математические законы. Законы Вселенной в непрерывном действии. Почему? Что обеспечивает регулярное действие законов? Изучая Вселенную, в которой мы живем, мы открываем действие законов физики и химии. Люди только открыли эти законы, они их не изобрели. Законы эти существовали раньше, и человек их только обнаружил. Чтобы открыть эти законы, понадобилось много времени, знания и упорного, утомительного труда. Невозможно ли, чтобы природа производила эти законы? Невозможно. Природа неразумная, она слепая, немая и глухая. Невозможно, что эти законы случайные? Конечно, нет. Случайность всегда беспорядочная, разрушительная и тоже немая, слепая и глухая. Например, возьмите элементы вещества. Они состоят из энергии. Знаменитый русский химик Дмитрий Иванович Менделеев открыл периодический закон, создал периодическую таблицу химических элементов. Менделеев нашел, что строение атомов материи подчинено периодическому закону, а не случайности. Откуда же взялся этот закон? Конечно, он не вышел из энергии. Изучая вещество, материю, люди сумели извлечь огромную энергию из материи. Это разрушительно. Однако еще сложнее из энергии творить материальные элементы, согласно периодическому закону Менделеева. Чтобы узнать, откуда исходит этот периодический закон, мы должны искать разумного, интеллектуального законодателя. Закон указывает порядок и цель, умственные способности. Кто законодатель? Изучая Вселенную и упорно трудясь, ученые обнаружили законы, действующие в природе. Однако мы не можем творить законы природы. Чтобы создать такие исключительно точные законы, необходима власть, сила и разум. Это так ясно, вы это понимаете. Ученые нашли из законов Вселенной, как люди могут достичь Луны. Там люди были и вернулись. Это неоспоримое доказательство того, что законы Вселенной верны. Фридрих Гуссин писал: «Математика и механика уже совершенно зависимы успехи их в действительном естестве на самопроизвольное соотношение между человеческим разумом и рациональной природой. Замечательный успех в этом есть неопровержимое доказательство, что эта рациональность не налажена, а человек находит ее». Однако быть без мыслителя – глупое предположение. Итак, вера в науку есть вера в Бога. Очерки из речи по философии религии, страница 71. Астроном Джеймс Джейнс писал: «Во всяком случае трудно оспаривать, что природа и наши сознающие математические разумы действуют согласно таким же законам. Таинственный космос», страница 162. Вкратце, математика входит в космос сверху, а не снизу, страница 157. Космос является конструктивным чистым математиком, страница 154. Этот великий архитектор Вселенной является великим математиком, страница 162 и 163. Эйнштейн посредством математических уравнений, вычисляя, нашел связь между материей и энергией. Это дало теоретическое основание для расщепления атома. Эйнштейн сказал: «Бог действительно уточненный, утонченный, но не злобный. Законы Вселенной имеют великого законодателя. Законы физики являются доказательством наличия великого физика. Также и законы химии говорят о великом химике. Бенджамин Франклин, когда был в Париже, сделал макет планетарной системы, указав Землю и близкие планеты. Многие ученые-астрономы при изучении планетной системы сделали копии этого макета. Случилось, что один атеист, друг Франклина, увидел макет, спросил, кто это сделал? «Никто», — ответил Франклин. «Это так случилось, самодельное». «Вы шутите?» — воскликнул друг. «Человек тоже шутит, когда говорит, что Вселенная так случилась», — ответил Франклин. «Может ли быть, что химические свойства элементов только предметы случайности? Почему медь имеет такое физическое свойство? Что это относительно железа, алюминия и золота? Возможно ли видеть в составе элементов назначение и план? Если в них есть план и назначение, то там должен быть и составитель. Конструкции имеют цель и план, их разрабатывают конструкторы, многие из них пользуются славою во всем мире. Обратим наше внимание на земной шар, на котором мы живем. Если бы он был ближе к Солнцу, то было бы на Земле очень жарко, и было бы очень холодно, если бы он находился от Солнца дальше. В одном и другом случае жизнь была бы невыносима. Если бы земной шар вращался медленнее, то было бы очень тепло днем и очень холодно ночью. Дни и ночи были бы длинными. Земной шар окружен атмосферой, которая обеспечивает жизнь на Земле. Здесь имеем водяной цикл, необходимый для жизни. Ось земного шара наклонена на 23,5 градуса. Это делает возможным имеющиеся плодородные сезоны. Имеется особый азотный цикл, необходимый для жизни. Углерод, углекислота, цикл также необходимый для жизни. Невозможно вообразить, математически вычислить, что все эти условия, все вместе случайно встретились в одно и то же время. Вы можете верить в случайность, но такая вера слепая и противостоит математике и здравого рассудка. Все так мудро устроит, может только обладающий разумом строитель. Ибо так говорит Господь, сотворивший небеса. Он Бог, образовавший землю и создавший ее. Он утвердил ее, не напрасно сотворил ее. Он образовал ее для жительства. Я Господь, и нет иного. Не тайно говорил я, не в темном месте земли. Объявите и скажите, посоветовавшись между собою. Кто возвестил это из древних времен? Наперед сказал это. Не я ли Господь? Книга пророка Исаии, 45 глава, стихи 18 и 21. В далеком прошлом Бог спросил Иова, кто проводит потоки для излияния вод и путь для громогласной молнии, чтобы шел дождь на землю безлюдную, на пустыню, где нет человека, чтобы насыщать пустыню и степь и возбуждать травные зародыши к возрастанию? Есть ли у дождя отец, или кто рождает капли росы? Иова 38 глава, 25 и 28 стихи. Как удивительны эти свойства, которые обеспечивают воде возможность перейти из морей в далекие земли. Здесь очевидна цель разумной, великой системы перемещения. Свойства воды являются неоспоримым доказательством дел Бога. Нам следует решительно сказать, хотя и не переставал свидетельствовать о себе благодеяниями, подавая нам с неба дожди и времена плодоносные, и исполняя пищей и весельем сердца наши. Деяния 14 глава, 17 стих. В свое время Бог спросил Иова, Иов 38 глава, 22 стих. «Входил ли ты в сокровища снега, и видел ли сокровищницы града? Как прекрасен снег! Он своей белизной освещает землю темных зимних ночей». Снежный покров укрывает растения животных от холода. Известно, что снег – это вода в особой форме. Снег приносит азот почве, а это удобрение. Невозможно не видеть достижения цели в этом красивом белом снеге. Средства и цель указывают на мудрого Творца. А ведь это очень маленький пример по сравнению к огромной природе. Я не могу верить в случайность. Вы можете? Из чьего чрева выходит лед и иней небесный? Кто рождает это? воды как камень крепнут, и поверхность бездны замерзает. Книга Иова, 38 глава, 29 и 30 стихи. Известно, что камень тонет в воде, а лед плавает на поверхности, потому что вода при замерзании расширяется. Все другие вещества сжимаются и становятся тяжелее в твердом состоянии. Почему вода исключение? Представьте себе, если бы лед был тяжелее воды, то к весне северные озера, реки и моря замерзли бы до дна. Благодаря своему свойству лед защищает воду от мороза. Вода исключение. Это факт, указывающий разумную цель в творении Вселенной и говорит о мудром конструкторе-творце. В послании к римлянам апостол Павел пишет, глава 19, 18 и 20 стихи. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою. Ибо что можно сказать о Боге явно для них? Потому что Бог явил им, ибо невидима Его вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны». Если вы не верите Богу, то нет вам прощения. Вы можете узнать о Боге. Посмотрите, что было сделано. Покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. Деяние 2 глава, 38 стих. Это первая награда уверовавшим во время покаяния. Но как написано? «Не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его». Первое послание к Коринфянам, 2 глава, 9 стих. Церковь Христова, о которой читаем в Новом Завете, такая же и в настоящее время сердечно приветствует вас.
2: Если вы желаете получить бесплатную литературу, напишите, пожалуйста, «Церкви Христа», почтовый ящик 5333 Эдмонд, Оклахома. Почтовый код 73083 США. Еще раз. Церкви Христа. Почтовый ящик 5333 Эдмонд, Эдмонд, Оклахома. Поставьте две буквы О и К. Почтовый код 73083 США. Вы также можете слушать изучение про Господа Бога на русском языке на интернете на английском языке www.oldpaths.com. Еще раз. www.oldpaths.com на римском алфавите. Спасибо за ваше внимание. Имейте хорошей вечности.

0: 7 часов вечера в Сиэтле.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать в течение этого часа передачи «Веришь ли ты?» «Истина сегодня» и программу «Слушай, молись, размышляй».
2: Моя встреча с Богом. Я очень благодарен Господу за путь, который привел меня к Нему. Родился я в неверующей семье, рос в советское время и о Боге знал очень мало и смутно. Что-то из кинофильмов, что-то из художественной литературы, что-то из живописи. В юности я увлекся живописью. Изучая художников-классиков, я обратил внимание на то, что у них очень много картин на библейские сюжеты. Меня заинтересовала эта тема. Хотелось узнать, что за герои изображены были на знаменитых полотнах, о чем говорят эти сюжеты. Уже в 19-20 лет у меня возникла мысль, что когда-то я приду к Богу. Впервые я почувствовал Его присутствие, когда служил в армии. У меня были сложные обстоятельства, какой-то тупик. Я в молитве обратился к Богу, и Он услышал меня и ответил на молитву. Все разрешилось. Но я об этом быстро забыл, потому что жил в неверующей среде. Учился, работал. И примерно в 25 лет я стал задумываться над вопросами, для чего человек живет. Почему он должен умереть? Я очень любил читать, хорошо знал литературу и искал ответы на свои вопросы у знаменитых классиков, но не было ответа, который бы меня удовлетворил. Однажды мне попалось высказывание Льва Толстого, которое звучит примерно так. «Каждый интеллигентный человек должен прочитать Библию». Мне очень хотелось таким быть. Я стал искать эту книгу, но найти не мог. Ее в то время нигде в продаже не было. И только в 30-летнем возрасте мне удалось найти Библию. Мне ее дала почитать верующая девушка, которая работала со мной в одном отделе. Господь исполнил мое желание. Эта книга была небольшого формата, но достаточно объемная. Я положил себе за правило читать ежедневно по 3 странички. Я не знал, что надо было начинать с Нового Завета, и читал с самого начала, с Ветхого Завета, все подряд. Много было непонятного, но я потихоньку двигался вперед. Были, правда, перерывы в чтении, но через 1,5 года я прочитал ровно половину Библии. Жил я тогда с мамой, и она для меня была самым главным в жизни. Роднее никого на свете у меня не было. И Бог коснулся именно этого, самого дорогого. Господь знал мое сердце. Он знал, как достучаться до меня. Однажды, возвращаясь с работы, я увидел около своего подъезда толпу соседей. Они о чем-то тихонько переговаривались. У меня забилось сердце в страшном предчувствии. Когда я подошел, они затихли. «Что случилось?» — спросил я. «Ты только не переживай», — сказала соседка. «Твоей маме стало плохо, и ее увезли на скорой в реанимацию. Тебе надо срочно съездить в больницу и встретиться с врачом». Я очень сильно запереживал и сразу поехал в больницу. Врач сказал, что ситуация крайне сложная, нужна срочная операция и что оперировать будут завтра в 12 часов. Он сказал еще, что необходимо достать очень дорогой и редкий препарат. Я пришел домой, в свою опустевшую квартиру. На меня напало полное отчаяние. Денег у меня не было, родственников и влиятельных знакомых тоже. Что делать? Проблема, казалось, была неразрешимой. И вдруг мне пришла мысль помолиться Богу. «Господи, если ты есть. Помоги мне, исцели мою маму, а я к тебе приду», — помолился я, преклонив колени. Ночь была очень тяжелая, я почти не спал, но утром в 8 часов уже был на работе. Дисциплина для меня была прежде всего. Надо было отпроситься. Я рассказал все своему начальнику отдела и сотрудникам. Через короткое время они собрали небольшую сумму денег, хотя я никому не говорил, что нуждаюсь в них. Для меня это было полной неожиданностью. Я уже хотел уходить, но меня остановил один из сотрудников, сказав, что дают зарплату. Обычно деньги давали всегда только после обеда или вечером. Это было тоже чудо. Получив зарплату, я пошел искать нужный препарат и очень быстро его нашел. Время было 11 часов, а в 12 я уже был в больнице. Успел. Врач был сильно удивлен, что я принес лекарство, да еще и вовремя. Операция прошла успешно. Я пришел к маме. Реанимация находилась на первом этаже. И заглянул в окно. Она лежала на кровати, вся опутанная трубочками, но живая. «Мама, молись Богу, Господь поможет», — сказал я. «Хорошо», — кивнула в ответ мама. Через некоторое время мама вернулась домой. И я продолжил чтение Библии, но уже совсем по-другому. Я стал молиться и благодарить Бога. Через год я полностью ее прочитал. Читая Писание, я понял, что я грешник, и, преклонив колени, попросил прощения у Господа. Через неделю еще что-то стало тревожить меня, и я помолился вновь. У меня появилось большое желание встретиться с людьми, которые тоже читали Слово Божье. Ни о каких церквях я не знал, и мне пришла мысль, что надо просто помолиться Богу об этом. «Господи, помоги мне найти верующих», — попросил я. Позже я нашел людей, искренне верующих в Иисуса Христа и любящих Его, и принял крещение. Сейчас я в церкви, служу моему дорогому Спасителю и благодарю Его за то, что Он достучался до моего сердца, открыл глаза на истину и привел к своему народу. Я выбрал этот путь и об этом не жалею. Произведение наших читателей. Без Бога все напрасно. Напрасно трудится строитель, напрасно бодрствует страж, и зря старается целитель, на сердце делая массаж. Зря мы работаем до ночи, все в суете проводим дни, ведь без тебя нам, Авва, Отче, не жизнь, а хлопоты одни. Мы без святой любви Господней, как пустоцвет в траве сухой. И лишь тобой живем сегодня и наполняемся тобой. Хочу твою святую волю, чтоб было в радость исполнять. Ты наш удел, ты наша доля, в тебе блаженство пребывать. Без тебя солнце не проснется, без тебя солнце не проснется, и не подует ветерок, без тебя песня не поется. Все суета и все не впрок. Все совершенно мироздание, хотя Бог знает, мы лишь персть. И большее число создания живет, что пить и вкусно есть. И эта часть всего творения не верит в своего Творца, не верит в чудо воскресения, жестоковыйные сердца. Но Бог дает им солнце, дождик, дает одежду и еду, и ждет Господь, и все же может, они к спасению придут. Но Божье кончится терпение, и в небо Бог возьмет своих, настанет наше воскресенье, невесту восхитит жених, сей мир, как перекати поле, подули ветры, нет его. Запомните, без Божьей воли не происходит ничего. Он наш Творец, Он наш Спаситель. Жизнь без Христа – пустой мираж. Напрасно трудится строитель, напрасно бодрствует страж. Александр Неджафов. Город Симферополь. Путь к счастью. Если ты одинок, от скорбей изнемок, развлечения не радуют душу, я прошу тебя, друг мой, послушай. В сердце мир может дать только Бог. Только Он знает цель, только Он знает суть жизни нашей земной, быстротечной. Зов Христа не отвергни беспечно, только Он к счастью вечному путь. Алексей Пермяков, Пермский край.

Дорогие друзья, в эфире «Радио на пути» звучит ежедневная страница «Истина сегодня». После этого слушайте передачу «Слушай, молись, размышляй».

Тема нашей сегодняшней беседы – прохождение стадий горя. Прочитаем в основании Псалом 22, стих 4, где написано: «Если я пойду и долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мной». Когда умирает тот, кого вы любите, в вашей жизни настает период, которого вы предпочли бы избежать, период горя. Тем не менее, его не миновать. Что произойдет в период переживания горя? Чего можно ожидать? Полезно знать ответ на этот вопрос. Всего лишь знание происходящего во время перехода от одной трудной стадии к другой может принести утешение. Цель нашей сегодняшней беседы – познакомить вас со стадиями горя. Однако нужно помнить, что прохождение через горе не происходит по прямой линии. Уэстберг отмечает, что люди переживают стадии по-разному, и не всегда можно отличить одну стадию от другой. Порой вы будете делать крюк или возвращаться на предыдущие позиции, вы будете перескакивать с одной стадии на другую или даже через стадию, вам будет казаться, что вы ходите кругами, вы можете надолго застрять на одной стадии и не будете видеть этому конца. И все же сравнение горя с прохождением, путем полезно, так как говорит о его конечном пункте назначения. Как у любого пути есть своя цель, так и переживание вами горя ведет вас куда-то и рано или поздно закончится. В этой беседе мы рассмотрим прохождение этого пути и его конечное назначение. Дон и Рон Уильямсы в своей книге «Быть с плачущими» руководство по оказанию поддержки в горе называют 6 стадий горя. Материал в этой беседе размещен согласно стадиям, которые описаны именно в этой книге. А другие представляют другую классификацию стадий или фаз горя. Не так важно, как называются эти стадии или как они различаются, как осознание того, что переживание горя состоит из различных стадий. Уэстберг называет 10 стадий горя. Первое – шок. Второе – проявление эмоций. Третье – депрессия и чувство одиночества. Четвертое – физические проблемы. Пятое – паника. Шестое – чувство вины. Седьмое – гнев и обида. Восьмое – нежелание возвращаться к нормальной жизни. Девятое – надежда. Десятое – признание реальности. Каждой стадии он посвятил главу. Маннинг рассматривает 4 стадии горя – шок, реальность, реакция, включая чувство вины и гнев, и выздоровление. Хьюз делит горе на 3, так называемые фазы – нежелание признать реальность происходящего, признание и привыкание. Он также приводит перечень из 5 фраз горя доктора Кэтрин Сандерс. Вот эти фразы. Первое – шок. Второе – осознание утраты. Третье – сохранение или уход в себя. Четвертое – исцеление, поворотный момент. И пятое – обновление. Поговорим об оцепенении и шоке. Когда вы теряете близкого человека, вашей первой реакцией, скорее всего, будет оцепенение и шок. Умом вы понимаете, что ваш любимый умер, но сердцем не можете принять это. Результат – состояние шока. Ваше тело и разум могут перейти в режим автопилота. Вашим друзьям может казаться, что с вами все в порядке, но на самом деле вы еще даже не начали справляться со своей утратой. Вы делаете то, что привыкли делать каждый день, но в действительности вы ничего не чувствуете. Это не время для принятия важных решений, так как горе может не позволить вам думать достаточно рационально, чтобы принимать решения, которые отразятся на всей вашей дальнейшей жизни. Далее – отрицание. Следующей реакцией на смерть дорогого вам человека может быть отрицание. Вы не можете поверить, что вашего супруга или ребенка или родителя больше нет. Поэтому ваши слова и поступки отражают вашу веру в то, что он или она по-прежнему живы.
Одни в буквальном смысле отрицают известие о смерти своего близкого, когда впервые слышат об этом, другие проявляют свое отрицание иными способами. Например, говорят об умершем в настоящем времени или отказываются оплакивать его кончину. Некоторые люди годами оставляют нетронутыми вещи любимого человека. Далее – депрессия, одиночество, уход в себя. Когда человек начинает осознавать факт смерти, то, как правило, у него возникает чувство страшного одиночества. С этим одиночеством часто приходит депрессия, а депрессия приводит к нежеланию общаться с другими людьми и следовать обычному распорядку дня. Человек в состоянии депрессии может быть не способен совершать даже самые необходимые действия. Он может почти все время спать, не желая никого видеть и ничего делать. Возможно, это самый трудный период горюющего человека. Дон Уильямс пишет: «Когда человек начинает осознавать утрату, свет в конце туннеля для него гаснет. Человек думает, что жизнь потеряла всякий смысл. Людям в таком состоянии присуще думать о собственной смерти и считать, что было бы лучше, если бы она пришла скорее. Им присуще верить, что они уже больше никогда не смогут смеяться, не будут счастливы и что они не смогут прожить без своего любимого». Обратите внимание на употребление Уильямсом слова «присуще». Более всего на свете горюющему человеку нужно знать, что его депрессивное состояние и мрачный взгляд на вещи – это нормальное состояние для тех, кто переживает горе. Следующая стадия – паника, беспокойство и гнев. С осознанием реальности утраты начинает проявляться отрицательные эмоции. Во время скорби можно впасть в панику или испытывать постоянное желание узнать подробности того, что случилось с умершим, и почему. Возможно, вы не сможете думать ни о чем другом, кроме как о своей утрате, и ваша неспособность сосредоточиться может внушать вам мысль, что вы сходите с ума. Вас может охватить чувство тревоги, вы можете лишиться душевного спокойствия, вы можете начать злиться на тех, кто, по вашему мнению, дал вашему любимому умереть, например, докторов и медсестер. Вы можете начать злиться на того, кто умер и этим предал вас. Не исключено, что вы начнете злиться на Бога за то, что Он забрал вашего близкого человека. Уильямс пишет: «Наверное, гнев лучше назвать болью, разочарованием, страхом, беспомощностью или каким-нибудь другими чувствами. Что бы это ни было, это эмоция, а эмоция будет проявляться в горе независимо от того, дают нам на это право другие или нет». Некоторые из этих отрицательных эмоций обсуждаются в наших последующих беседах. Следующая стадия – это чувство вины и горечи. Среди других отрицательных эмоций, часто переживаемых скорбящими, это чувство вины и горечи. Человек, переживавший тяжелую утрату, может испытывать чувство вины из-за того, что он сказал или сделал, или не сказал, или не сделал умершему до смерти. Если ваш близкий человек умер после продолжительной болезни, вы можете испытать облегчение, а потом вину из-за этого чувства облегчения. С течением времени вы можете испытать радость от какого-то занятия, а затем будете винить себя в том, что радуетесь, а не грустите. В результате утраты и негативных чувств из-за этой утраты некоторые люди ожесточаются и по жизни становятся циниками. Не дайте этому произойти в вашей жизни. Далее – надежда и новая реальность. Наконец, после долгого периода переживания отрицательных эмоций начинает проявляться надежда. Хотя вы еще убиты горем, у вас постепенно проявляются проблески надежды на то, что вы сможете вернуться к жизни, даже без своего любимого. Вы начинаете принимать новую реальность жизни, в которой тот человек не присутствует физически. Дон Уильямс пишет: «Вы все еще скорбите и будете продолжать скорбеть в моменты, способствующие особым воспоминаниям, в такие как праздники, день рождения умершего, годовщины и так далее, но сейчас вы видите свет в конце туннеля. Вы снова вернулись к жизни и приняли жизнь такой, как она есть. Вы снова начинаете принимать важные решения. Вы можете смотреть на вещи вашего любимого и вспоминать добрые времена, проведенные вместе».
Горе сделало вас другим человеком. Вы больше будете ценить своего ушедшего любимого человека, согласитесь с тем, что в жизни случаются потери, и сможете лучше помогать другим справляться с их утратами. Когда заканчивается прохождение через горе? Хьюз пишет, что назначение горя состоит в том, чтобы помочь вам осознать, что вашего любимого больше нет, и затем произвести необходимые внутренние, психологические и духовные, и внешние, социальные и физические изменения, чтобы приспособиться к этой реальности. Он дает следующие рекомендации. Первое. Измените свои отношения со своим любимым человеком, признав, что он умер, и начав думать о нем в новом ракурсе. Второе. Примите в себе все перемены, происшедшие с момента смерти вашего любимого человека. Третье. Научитесь, не вредя себе, по-новому жить в этом мире без своего любимого. Четвертое. Найдите новых людей, новые объекты или занятия, которым вы сможете эмоционально отдаться так, как вы отдавались отношениям с умершим. Другими словами, желательно, чтобы в результате переживания горя вы приняли смерть своего любимого, научились думать о нем под другим углом зрения, начали видеть себя в новом свете, приспособились к жизни без умершего, нашли кого-то или что-то, чему отдали бы всю ту эмоциональную энергию, которую вы вкладывали в свои отношения с умершим человеком. Консультант Пэм Вредевельд говорит, что жизненное разочарование и тяжелые утраты могут преобразить нас. Она добавляет, что после того, как мы столкнулись с болью, приняли ее, прошли через нее и затем отпустили ее, со временем мы почувствуем, что появляется новая глубина характера, эмоциональная зрелость и духовное пробуждение. Когда мы доходим до предела своих сил, мы вступаем в жизненно важные, по-новому близкие отношения с Богом, пишет она. В заключение отметим, что если мы будем рассматривать прохождение через горе как процесс, состоящий из 6 стадий, он может показаться более упорядоченным, чем он есть на самом деле. Переживая горе, вы должны помнить несколько фактов об этом процессе. Прежде всего, прохождение горя – не путь по прямой линии. Не думайте, что шаг за шагом постепенно вы придете к концу. Далее, каждый проходит его со своей скоростью. Это путешествие не имеет заранее установленного расписания. Реакции, наши чувства, которые вы испытываете на каждой стадии, естественны. Они могут не быть логичными и, согласно вашим стандартам, духовными, но они естественны, и вам не следует страдать от чувства вины из-за того, что вы реагируете так, как реагируете. Переживать из-за того, что переживаешь, только усугублять проблемы. Каждая стадия заканчивается. Хотя вам может быть трудно в это поверить, когда вы, например, в депрессии или во гневе, знание о том, что у каждой стадии есть конец, может принести некоторое утешение. У христиан есть благословения, которых нет у других людей, переживающих горе. Во-первых, у нас есть помощь и утешение от Бога. Второе послание к Коринфянам, 1 глава, 3 и 4 стихи говорят: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих». У нас также есть настоящая надежда. Надежда на воскресение и жизнь после смерти. О ней мы читаем в первом послании Фессалоникийцам, 4 глава, 14 стих. «Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших во Иисусе Бог приведет с Ним». Также у нас есть надежда на воссоединение с любимыми. Давайте прочтем Бытие, 25 главу, 8 стих. «И скончался Авраам, и умер в старости доброй, престарелой и насыщенной жизнью, и приложился к народу своему». Также вторая книга Царств, 12 глава, стихи с 20 по 23. «Тогда Давид встал с земли и умылся, и помазался, и переменил одежды свои, и пошел в дом Господень и молился. Возвратившись домой, потребовал, чтобы подали ему хлеба, и он ел.
и сказали ему слуги его: «Что значит, что ты так поступаешь? Когда дитя было еще живо, ты постился и плакал, а когда дитя умерло, ты встал и ел хлеб». И сказал Давид: «Да коли дитя было живо, я постился и плакал, ибо думал, кто знает, не помилует ли меня Господь, и дитя останется живо, а теперь оно умерло. Зачем же мне поститься? Разве я могу возвратить его? Я пойду к нему, а оно не возвратится ко мне». Кроме того, у верующих также есть возможность превратить несчастье в служение. Об этом мы прочтем во втором послании к Коринфянам, 1 глава, 3 и 4 стихи. Пожалуй, самая лучшая новость для христианина состоит в том, что когда вы переживаете горе, Иисус, который плакал на могиле Лазаря, Евангелие от Иоанна 11:35, и который сказал «Я с вами во все дни», Матфея 18:20, будет проходить этот путь вместе с вами.

На радио «На пути» звучит передача «Слушай, молись, размышляй». Она предназначена для тех, кто желает молитвенно рассуждать над строками Священного Писания.

Боже, Тебе подобает хвала на Сионе, пред Тобой исполним обеты свои. Ты слышишь молитву, к Тебе придут все люди. Когда одолевают нас наши грехи, Ты прощаешь нам беззакония. Блажен тот,

морей, шум их волн и смуту народов. Живущие на краю земли устрашатся твоих знамений. Ворота зари и сумерек ты наполняешь песнями радости. Ты заботишься о земле и орошаешь ее, обильно даруя ей плодородие. Потоки Божьи полны воды, чтобы дать народу зерно, потому что так ты землю устроил. Ты наполняешь водой ее борозды и уравниваешь ее гребни, смягчая ее дождями, благословляя ее ростки. Ты венчаешь год своей щедростью, и повозки твои перегружены изобилием. Трава преображает пустыню и весельем одеты холмы. Луга покрыты стадами, и зерном одеты долины. Все восклицает и поет от радости.

Ты слышишь молитву, к Тебе придут все люди. Когда одолевают нас наши грехи, Ты прощаешь нам беззакония.

Блажен тот, кого ты избрал и приблизил, чтобы он жил при твоем святилище. Мы насытимся благами дома твоего, святого храма твоего.

Ты отвечаешь нам устрашающими делами, даруя избавление. Боже, Спаситель наш, Ты — надежда всех краев земли и самых дальних морей.

Силой своей утвердил ты горы, ты припоясан могуществом. Ты усмиряешь шум морей, шум их волн и смуту народов. Живущие на краю земли устрашатся твоих знамений. Ворота зари и сумерек ты наполнишь песнями радости.

Ты заботишься о земле и орошаешь ее, обильно даруя ей плодородие. Потоки Божьи полны воды, чтобы дать народу зерно, потому что так ты землю устроил. Ты наполняешь водой ее борозды и уравниваешь ее гребни, смягчая ее дождями, благословляя ее ростки».

преображает пустыню, и весельем одеты холмы, луга покрыты стадами, и зерном одеты долины. Все восклицает и поет от радости.

Боже, Тебе подобает хвала на Сионе, пред Тобой исполним обеты свои. Ты слышишь молитву, к Тебе придут все люди. Когда одолевают нас наши грехи, Ты прощаешь нам беззакония. Блажен тот, кого Ты избрал и приблизил, чтобы он жил при Твоем святилище. Мы насытимся благами дома Твоего, святого храма Твоего. Ты отвечаешь нам устрашающими делами, даруя избавление. Боже, Спаситель наш, Ты — надежда всех краев земли и самых дальних морей. Силой Своей утвердил Ты горы, Ты припоясан могуществом. Ты усмиряешь шум морей, шум их волн и смуту народов. Живущие на краю земли устрашатся Твоих знамений. Ворота зари и сумерек Ты наполняешь песнями радости. Ты заботишься о земле и орошаешь ее, обильно даруя ей плодородие. Потоки Божьи полны воды, чтобы дать народу зерно, потому что так Ты землю устроил. Ты наполняешь водой ее борозды и уравниваешь ее гребни, смягчая ее дождями, благословляя ее ростки. Ты венчаешь год своей щедростью, и повозки твои перегружены изобилием. Трава преображает пустыню и весельем одеты холмы. Луга покрыты стадами и зерном одеты долины. Все восклицает и поет от радости.

0: 8 вечера по Тихоокеанскому времени.
1: В эфире радио «На пути».
0: В эфире радио «На пути». Наши передачи продолжаются, и мы предлагаем вам ежедневную получасовую программу «Новые нивы». После нее выйдет в эфир передача «Сила этого дня» и затем записи прошлых лет христианского пения.

Дорогие друзья, ваши приемники настроены на волну радиопередачи «Новые Нивы». Мы рады объединиться с вами в общении с нашим Господом Иисусом Христом в музыкальной программе «Воспойте Господу».

0: Это письмо пришло к нам из России, Иркутской области, от сестры Дробязга Татьяны Ивановны. Она пишет:
1: «Мир вам, дорогие друзья в Германии! Да воздаст вам Бог за труды ваши и заботы о нас, живущих так далеко и духовно таких близких! Благодарю вас за ваши радиопрограммы! Вы однажды пели гимн «Как молитвой власть сильна». Можно ли его повторить в ваших передачах? Оставайтесь с Господом, сестра Татьяна».
0: Дорогая сестра Татьяна, спасибо вам за письмо. Да, мы духовно близки. Хоть и разделяют нас сотни и тысячи километров, но Господь Иисус Христос сроднил нас своей кровью. Мы с удовольствием выполняем вашу просьбу.
1: Для вас, дорогая сестра Татьяна, прозвучит этот гимн.

0: Священном Писании есть такое чудное обетование.
1: «И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне».
0: Лишь через Иисуса Христа мы приходим к Богу.
2: Услышанная молитва во имя Иисуса Христа открывает любовь Отца к Сыну, а также ту славу, которую Отец даровал Ему. Слава Иисуса и слава Отца так тесно связаны друг с другом, что благодать, возвеличивающая одну, возвеличивает одновременно и вторую.
0: Будем же, друзья, непрестанно молиться, ибо Господь прославляется через наши услышанные молитвы.

тем рукам, что багрила невинная кровь за мой грех на позорном кресте. К тем рукам, что несут в сердце свет и любовь, озаряя

тем рукам, что поднять могут с лаской святой камень скорби с усталой души, что с любовью отрут слезы горя сочей и с участием утешат в тиши.

тем рукам, что уж скоро от тленной земли меня в райский чертог позовут, где под сводом небес для бессмертной души солнце радости вечной зажгут.

0: когда известный художник Леонардо да Винчи работал над своими фресками «Тайной вечери», он имел одну цель – показать публике ясно облик Христа. Он поставил на стол чеканной работы чашу и рисовал ее в течение 3 недель. Когда картина была выставлена, он заметил, что его почитатели спешили, чтобы ближе и лучше видеть эту чашу, восхищаясь ею.
1: «Смотрите, как она замечательно сделана! Какой это чудный художник, Леонардо!»
0: Так продолжалось несколько дней. Но в один вечер, когда никого не было, Леонардо да Винчи взял кисть и одним взмахом уничтожил ею изображение чаши, сказав при этом:
2: «Никто не должен восхищаться ничем и никем, как только одним Христом».
1: «Дабы ты узнал, что нет подобного мне на всей земле. Все народы, тобою сотворенные, придут и поклонятся пред тобою, Господи, и прославят имя твое.
0: Песнь моя о царе, ты прекраснее сынов человеческих. Благодать излилась из уст твоих, посему благословил тебя Бог навеки».
2: «И превознес его, и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено, небесных, земных и преисподних».

0402, почтовый индекс 516-19, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германии. Для тех, кто не успел, я повторяю адрес. Новые Нивы, почтовый ящик 310402, почтовый индекс 516-19, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германии. До новых встреч в эфире, ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Послушайте передачи «Сила этого дня» и записи прошлых лет христианского пения.

Добро пожаловать на радиопрограмму «Сила этого дня». За эти 15 минут вместе с пастором Невил Грид вы окунетесь в атмосферу любви и мира. Иисус сказал: «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящих из уст Божьих. Ибо Слово Твое, Боже, светильник ноге моей и свет стезе моей. Ибо Слово Твое, Боже, неизменная правда для текущих веков, неизменная правда для всех нас». И сегодня пастор Невил Грид поделится этим словом с вами и приободрит вас.

0: А сейчас Владислав Симаков, который перевел эту передачу.
1: Добро пожаловать на радиопрограмму «Сила этого дня». Сегодня мы рассмотрим Псалм 12. Если вы были с нами в прошлой передаче, то, наверное, помните, что мы изучили первые два стиха 12-го псалма. Этот псалм был написан Давидом. Он писал, обращаясь к Господу Богу: «Доколе, Господи, будешь забывать меня в конец? Доколе будешь скрывать лицо Твое от меня? Доколе мне слагать советы в душе моей? Скорбь сердце моем день и ночь, доколе врагу моему возноситься надо мной?» Давид находился в очень сложной психологической ситуации. Вы помните историю? Царь Соломон пытался нагнать Давида. Давид бежал от Саула. Саул видел в лице Давида соперника. Соперника, который может овладеть его троном, а значит, властью. И поэтому всеми возможными путями Саул старался поймать и убить Давида. Вы представляете состояние Давида? Он чувствовал себя как зверь, загнанный в клетку. И именно в этот момент Давид почувствовал, что ему необходимо объясниться с Господом Богом. Именно в этот момент он обращается к нему и задает четыре вопроса. Первый мы видим из 2 стиха 12 псалма: «Доколе, Господи, ты будешь забывать меня?» Второй вопрос: «Доколе будешь скрывать лицо свое от меня?» Третье: «Доколе мне

0: слагать советы и скорбь в сердце моем. И четвертое. Доколе врагу моему возноситься надо мной? Вот что спрашивал униженный Давид. Как мы уже сказали, он был похож на зверя, который был загнан в клетку, в угол. Он нервничал, переживал. За ним гнались и пытались убить. Давид думал, неужели он, сын человеческий, но любящий Господа Бога и служащий ему, может быть забыт Господом Богом? Неужели такое возможно, что Господь отвернулся от него? Он удивлялся, почему же он, человек верующий, должен хранить в своем сердце скорбь ежедневно и еженочно, и почему врагу его приходится возноситься над ним и унижать его. Эти моменты в жизни человека называются кризисами веры. Человек верующий начинает сомневаться. Именно в этот критический момент человек начинает сомневаться в Слове Божьем. Человек начинает составлять свои собственные планы для того, чтобы выбраться из трудной ситуации. Давид рассуждал так. И, по-моему, так рассуждают все люди. Господь дал нам мозги, разум, я должен воспользоваться этим, значит, я должен думать и совершать какие-то поступки. Господь помогает лишь тем, рассуждал Давид, кто помогают сами себе. Вот именно в таких ситуациях надо остановиться и задуматься. Должны ли мы придумывать какие-либо планы дальнейшего действия? Или же человеку стоит всего лишь довериться Господу Богу, всем своим сердцем? Из Псалма 12 мы видим, Давид говорит, «Доколе ты будешь меня забывать, Господь? Доколе ты будешь отворачивать свое лицо от меня? Доколе мне придумывать планы и держать скорбь в сердце своем? Да и почему враг может возноситься надо мной?» Давид волновался, негодовал. Он не понимал, что Господь в жизни дает такие ситуации, когда человеку необходимо замедлить свои движения, приостановиться, обратиться к Господу Богу и доверить Ему свою судьбу, жизнь. Но Давид не мог остановиться, и в голове его стали рождаться все новые и новые планы. Он хотел найти выход из той ситуации, в которую попал. Библия говорит, что слагал он советы в душе своей и день, и ночь. Скорбь, волнение, переживание – все это возрождается в человеке и проявляется в его сердце в тот момент, когда он перестает доверять Господу Богу, надеясь только на собственные силы. И тогда он начинает вопрошать, задумываться, сомневаться. А стоит ли? Не легче ли всего лишь довериться Господу Богу? Вы же веруете. И знаете, Господь всегда с вами. Он обещает и Он помогает. Доверьтесь Ему. Ваши сомнения, переживания, скорби, непонимание могут только ухудшить ситуацию. И они не помогут вам найти правильный выход из сложившейся ситуации и проблемы. А позади всех негодований Давида мы видим человека, Давида. Это вся его жизнь. Мы знаем, что Саул пытается нагнать и убить Давида. И поэтому Давид начинает вопрошать, «Доколе врагу моему возноситься надо мной, издеваться надо мной? Я человек, я не зверь». Но из своего собственного опыта я хочу сказать вам, что тропа жизни человеческой не всегда прямая. Она не всегда широкая, она может быть узкой, длинной. Я иду по ней уже более 65 лет и могу заявить вам, дорогие друзья, что чем более я иду с Господом Богом, встречаю на своем пути неприятности, разные сложные обстоятельства, сердце мое тает. потому что Господь и вера согревают его. Это понимаю я, потому что я уже много прошел. И мне кажется, что Давид, который шел своим путем, он задавал такие вопросы Господу Богу, потому что находился под давлением обстоятельств. Но позже, пройдя немного вперед, он остановится и будет вопрошать самого себя. Зачем я задавал такие вопросы? Почему у меня не рождались сердца? Давид будет благословлять Господа Бога и возносить его. Молитва позволяет соединять человека с Господом, обращаться к Нему. Мы говорим, зачем, почему, а потом мы понимаем здравым смыслом. Ведь Господь – это вершитель и создатель всего. Все, что Он обещает, Он делает. Зачем гневить Его? Мы, наоборот, обращаемся к Нему и благодарим и превозносим Его в наших молитвах. Давайте обратимся обратно к Псалму 12. Посмотрите, Давид начинает благословлять Господа Бога за то, что Он дал ему, за то, что даже человек не заслуживает, не получает. Давид понимает, что то, что он говорил, что Господь забыл его, что он отворачивает лицо свое от него, что ему приходится слагать советы и скорбь в сердце своем, то, что он думал, что враг превозносится надо мною, что Господь отвернулся от него. Вдруг Давид переосмыслил всю ситуацию, он говорит: «Презри, услышь меня, Господи Боже мой, да просвети очи мои, да не усну я сном смертным». Посмотрите, какие слова. Давид понял, что он незаслуженно обвинял Господа. Он Сын Божий, как мы, дети Божии, получаем от Господа благословение, веру, любовь, доброту, все то, что порой даже не заслужили. И тут мы видим, что Давид уже не лежит в грязи с испачканным лицом. Он поднялся на колени, он взирает на Господа, и он продолжает: «Да не скажет враг мой, я одолел его, и не возрадуются гонители мои, если я буду колебаться. Я же уповаю на милость Твою, Господи. Сердце мое возрадуется спасению Твое. Воспою Господу, благодетелю моему». И что мы сейчас видим? Четыре вопроса, четыре обвинения, направленные в сторону Господа Бога, сменились упованием на милость Божию. Вот так поступил Давид. Он веровал, и он понял, что был неправ. Господь не забывает нас. Господь не отворачивается от нас. Господь не помогает нам слагать собственные советы и скорбь в сердце нашем. И Господь не дает врагу возноситься над нами. Господь, наоборот, любит нас и помогает нам. Обстоятельства, которые меняют нашу жизнь и осложняют ее, помогают нам только укрепляться и быть сильнее вместе с Господом Богом, идя за Ним. Давайте еще раз прочитаем Псалм 12. Что же писал Давид? Псалм разделен на две части. И первая часть – это недовольство, жалобы Давида. Вторая часть, как мы уже говорили, это упование на милость Божию. И мне бы хотелось, дорогие друзья, чтобы вы серьезно отнеслись к Псалму 12, к этим великим строкам, которые могут многому научить нам. Изучайте Библию, пишите нам и задавайте нам ваши вопросы. Каждое ваше послание очень важно для нас. И если мы сможем, мы обязательно поможем вам. И по традиции, в конце программы хочу пожелать вам: будьте благословенны и мир вашему дому.
1: Надеемся, что вам понравилась наша передача. Мы ждем ваших отзывов и пожеланий. Если наша программа заставила вас задуматься о чем-то, и если у вас есть просьбы, пишите нам. Мы непременно ответим и поможем вам. Наш адрес. Просьба писать латинскими буквами. Это очень просто. Как вы слышите, так и пишите. Первая строка. Радио. Вторая. P.O.BOX400. Третья строка. Сарасота, запятая, Флорида, 34230. Четвертая строка. USA. Повторяю еще раз. Радио. P.O.BOX400. Сарасота, Флорида, 34230. USA. Спасибо, что вы слушали нас сегодня. Наша следующая программа через неделю в то же самое время. И я, Светлана Симакова, присоединяюсь к словам пастора Невилл Грид. Верьте в Господа, ибо только Он даст вам силу этого дня.

0: Говорит радио «На пути».
1: Говорит радио «На пути». Передаем несколько христианских песнопений из наших архивов.

0: В Сиэтле 9 вечера.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: В течение этого часа мы предложим вам две получасовые программы. Вначале выйдет в эфир одна из передач, которая находится в нашем радиоархиве. Во второй половине часа слушайте программу «Читаем христианскую литературу».
2: Приветствуем вас, уважаемые радиослушатели. Мы рады еще одной встрече с вами в эфире. Я для начала прочту короткое место Священного Писания. Это книга Иова, 14 глава. Часто читается это место с 1 стиха. «Человек, рожденный женою, краткодневен и пресыщен печалями. Как цветок он выходит и опадает, убегает, как тень, и не останавливается». Сегодня я хочу говорить о страдании. Вообще говорить об этом в стране благополучия, вот, в стране, можно даже сказать, всеобщего благополучия, по крайней мере, в период благополучия, а тем более говорить молодым людям, жаждущим благополучия и радости жизни, ну, вроде бы неуместно. Но все-таки давайте об этом, ну, как-то рассудим немножко. Столь ли это неуместно, потому что я понимаю, что это выглядит, ну, быть этакой, я знаю, нехорошее слово, какой-то занудой, омрачающий небосвод, портящий настроение. Нужно говорить о каких-то веселых, радостных вещах, но все-таки это надо. Почему? Потому что этого требует реальная, объективная жизнь. Западное общество пошло по пути ублажения людей. Оно выработало даже теологию благополучия, и она порождает сегодня вот те перекосы, которые ведут, ну, прямо скажем, к вырождению христианства. Вот это стремление не омрачить жизнь, не испортить настроение, ну, всячески, как говорится, создать тепличные, хорошие условия, как будто бы не существует зла в мире, как будто бы не существует горя, не существует болезней, не существует смертей, не существует преступлений, не существует опасности жизни каждому из нас. Я думаю, что это не объективно и преступно перед нами, перед самими собой, если мы себя так настраиваем, и перед теми, кому мы это говорим. Нацеление христиан на благополучие, на здоровье, на богатство, на радость, на успех – это обезоруживание их перед реальной жизнью, причем это вопреки Писанию, потому что Писание говорит другое. Может быть, я не буду читать, но, по крайней мере, напомню, вы все это знаете. «Блаженны плачущие». Представляете себе? «Блаженны плачущие». Или, скажем, ну, это вы знаете из Нагорной проповеди. Или такое, что «блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня». Казалось бы, где здесь, ну, не омрачиться и где не как не расстроиться? Или сам Христос говорил: «Гнали меня, будут гнать и вас». И когда молился Христос в первосвященнической молитве за церковь свою, за народ свой, Он говорил, что «молю тебя, не возьми их от мира сего, но сохрани их от зла». Зло, как вы понимаете, никогда ничего доброго не несет. Зло несет только страдания, разочарования, слезы, уныние и порою даже отчаяние, и отчаяние, которое доводит даже до самоубийства, до лишения себя жизни. Человек теряет цель жизни, теряет ценность жизни и хочет даже собственными силами избавиться от нее. Это страшное состояние, как вы понимаете, это не от хорошей жизни, как есть у нас такое выражение. Или еще я одно место прочту. Их все Евангелие, все послания исполнены доказательством, будем так говорить, не доказательством, а подчеркиванием того, что жизнь в этом мире сопряжена со страданиями. Но вот еще одно место Священного Писания я прочту из Деяний апостолов 14 главы с 22 стиха. Можно с 21-го. «Проповедавшие Евангелие сему городу и приобретши довольно учеников, они обратно проходили Листру, Иконию и Антиохию, утверждая души учеников, увещевая пребывать в вере и поучая, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие». Ну и, как мы всегда понимаем, мы всегда берем в качестве примера это нашего Учителя Иисуса Христа, Сына Божия. И Он действительно, это наш пример, и даже в этой части, потому что Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Видите, когда речь идет, чтобы мы шли по Его следам, то здесь меньше всего имеется в виду изгнание бесов, воскрешение мертвых, исцеление больных, скажем, там, кормление 5000, усмирение бурина в море, повержение гор в море и так далее, и так далее. Пример в чем? Христос пострадал и оставил нам вот этот пример, чтобы мы шли по Его следам. «Будучи злословием, он не злословил взаимно, страдая, не угрожал, но предавал то судьи праведному». Это из первого послания Петра, вторая глава. Еще одно место Священного Писания о нем. «Он во дни плоти своей с сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти». И услышан был за свое благоговение. Хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию. Это из послания евреям, 5 глава, 7-8 стихи. Я хочу акцентировать ваше внимание. С сильным воплем и со слезами. Мы вроде бы нигде в Евангелиях не встречаем описания этих моментов. Но зато есть такие тайные моменты, когда написано, что он уходил на гору и целые ночи проводил в молитве. Нам может показаться странно, как это так? Сын Божий с сильным воплем и со слезами. Это что, еще раз мы говорим нашими терминами, это что, от хорошей жизни, от страданий, он страдал от зла. Может быть, его не мучил голод, его не мучил холод, это ему было легче переносить. Но то зло, с которым он встречался, то зло, которое он должен был победить, ту чистоту, которую он должен был сохранить, как непорочный агнец, это требовало огромных духовных усилий, огромной помощи со стороны Отца Небесного, со стороны Бога. И он молил, он с воплем и со слезами. Я думаю, что никто из нас еще в таком состоянии не был, и никто еще даже до конца осознать и понять путь, пройденный Христом как человеком, никто не в состоянии. Мы не можем этого сделать, потому что это действительно был путь Его единственный. Но только одно мы знаем, что когда мы страдаем, когда мы переносим какие-то невзгоды духовного ли плана, чисто морального или в нашем теле, здоровье, мы знаем одно, что какая бы боль ни одолела нас, если мы обращаемся ко Христу, то мы знаем, что Он знает, что, как это переносить. Он может сострадать. Он может, потому что Он был искушен во всем. Он любую боль нашу, я еще раз повторяю, моральную, духовную, телесную, физическую боль, Он все может понять и во всем может помочь, может сострадать нам. И когда речь идет о страданиях, здесь тоже уместно привести, есть такой пример, что вот если кто злостраждет, то мы должны, так сказать, в пример взять пророков, и вы знаете Иова. Я для себя вот такую мысль извлек из этого примера. Такие страдания, как переносил Иов, тоже немногим из нас, может быть, кому-то, может быть, кто-то еще повторил его судьбу, но я очень сомневаюсь. Мы не страдаем так, как он. Он – это та веха, вот тот показатель, Богом специально избранный для всех последующих поколений человечества, чтобы, если кто страждет, чтобы знал, что как нужно переносить страдания, как их нужно переносить кротко, смиренно. Не похулить имя Божие, не возроптать, но все принимать. Бог дал, Бог взял. Но почему нужно говорить об этом? Я говорю об этом потому, что мы пришли сюда на землю, чтобы страдать. На другое земля просто не способна. И Бог, творя ее, знал об этом и с самого начала честно сказал еще Адаму и Еве. Но в силу вот своего глобального противления человека Богу, человек все время старается избежать страданий, и это стало этакой нормой поведения человека. Ну и так как это не всегда удается, или, можно вернее сказать, всегда ему не удается, то он постоянно недоволен, постоянно кого-то винит в своих страданиях, постоянно выискивает врага и борется с ним, страдая сам и причиняя страдания другим, потому что человек не властен над обстоятельствами и, как мы уже и говорили, порой доходит до отчаяния, до самоубийства. Так вот, оно-то естественное желание человека избежать страданий. Это совершенно, совершенно естественное желание, и если хотите знать, это функциональная задача живого организма избегать страданий и, так сказать, в порядке самосохранения. Это заложено в природу нашего физиологического естества. Но мы же должны не забывать, что мы люди не только и, может быть, даже не столько физиологические, сколько духовные. У нас дух должен преобладать над материей, над материальным, над нашей физиологией. Мы должны руководствоваться законами духовной жизни. Так вот, наши страдания здесь на земле, не как христиан, не ограничиваются только физическими страданиями. Наше горе здесь, на земле, может быть, физические страдания – это самая меньшая толика в тех страданиях, которые нам предстоит переживать на этой земле в духовном плане, в борьбе с грехом, в борьбе со злом, в любых его комбинациях, под любым флагом, под любым соусом, как говорится. Зло настолько пропитало землю, зло настолько господствует в человечестве, что мы с ним сталкиваемся на каждом шагу. И, конечно, естественно, мы его воспринимаем болезненно, если мы настроены на добро, на чистоту, на святость. И нам все время приходится бороться с этим злом. Поэтому в нашем духовном естестве должно быть заложено, если можно так выразиться, естественное восприятие зла. То есть мы должны к нему относиться не как к какому-то явлению чуждому, странному, а как к совершенно естественному, как к норме нашей жизни. Мы должны относиться к нему сознательно, сознательно воспринимать реальность, тем более, что мы знаем истину об этой реальности. И здесь опять стоит вернуться, к личности Иисуса Христа. Каждый из нас понимает, что когда он шел на земное бытие, то он шел совершенно сознательно. Он знал и говорил, что на сей час я и пришел. Он знал, что ему предстоит, и не искал обходных путей. Он сказал: «Иду исполнить волю Твою, Отче». Правда? «Тело уготовал Ты мне». Так и истинный христианин должен готовить себя к этой жизни, к страданиям. И, если хотите, нужно готовить себя с молоду. Нужно с молоду быть готовым. И, конечно, и до старости. Потому что ни в один период жизни человек не может обойти страдания. И, может быть, характер их меняется, и нам порою кажется, что в старости больше страданий. Почему? Потому что больше таких чисто физических страданий. К сожалению, существует великое множество очень болезненных болезней. Болезнь не может быть не болезненной, правда? Но вот такое словосочетание. Очень тяжелых болезней, которые приходится переносить. Очень много болезненных жизненных ситуаций. По мере жизни человека накапливается страдание. Молодые люди, дети, они еще не осознают, им все кажется таким розовым, таким хорошим. Вот, но постепенно они натыкаются на страдания, и, как говорится, груз копится. И к старости лет, если встречаешься с пожилым человеком, вы, наверное, молодые, имею в виду, обращали внимание, о чем они говорят. Они очень мало говорят о радостях жизни, а говорят о трудностях, о сложностях жизни, потому что это совершенно естественно на этой земле. Поэтому мы и говорим о том, что христианин с момента своего становления должен сознательно готовить себя к страданиям в любой форме. Человек должен, есть такое выражение, проигрывать в своем сознании все сложные ситуации, чтобы быть готовым. Человек должен знать, как он поведет себя при физической боли, как он поведет себя при измене друзей, при измене близкого человека, при гибели близкого человека, при такой потере, при этакой, как он будет стоять за веру, за убеждение. То есть я именно хочу акцентировать наше внимание на том, что страдания здесь, на земле, мы должны воспринимать сознательно. И не так, как мы говорили о послушании, что первым нашим движением не должно быть увильнуть от этих страданий, а осмыслив их целесообразность, полезность, если хотите, идти сознательно на страдания и никакой, тем более, какой-нибудь недозволенной ценой не избегать их. Я в качестве примера приведу вот одну жизненную историю, она меня поразила. Женщина, наша женщина, близкая нам, была больна вот этой смертельной болезнью, которую мы называем рак. И жили тогда, это летняя пора была, двор такой, как мы говорим, закрытый двор, то есть дворовая система, это не отдельно стоящие дома, то есть где сплошные окна, соседи, люди. Это очень болезненное заболевание, очень трудно переносимое, и немногие имеют силы. Но она сказала себе это, я был свидетелем, при мне она говорила это. Она отказалась от любых болеутоляющих, потому что это нечестно, казалось ей перед Богом. Раз Бог послал, она должна перенести. Но перенести настолько терпеливо, чтобы во дворе, при открытых окнах, никто не услышал ее стона или крика, или плача. Вот пример того, как человек, верующий человек, готовился к перенесению страданий, и она также героически исправилась с ними. Бог дал ей силы. Еще раз хочу сказать, что нам сегодня, конечно, нужно быть очень благодарными Богу за то благополучие, которым мы пользуемся, за ту, просто тепличную обстановку, в которой мы сегодня живем. Полнейшее благополучие. Никто еще не посягает на нашу жизнь извне. Никто нас голодом не морит. Мы все имеем. Но при этом благополучии мы должны все время помнить, размышлять, что не всегда так будет. Дай Бог, чтобы так было. Но человек, верующий человек, должен быть готов ко всему, что может преподнести жизнь, потому что она доброго преподнести не может. И мы сегодня, уже сегодня, в этой благополучной стране имеем иллюстрации. То, что произошло в Нью-Йорке, в Вашингтоне, то, что сейчас проходит и с этим упавшим самолетом, и с этими порошками, а это только начало. Все, что угодно может быть, это внешнее. А я не говорю уже о том внутреннем зле, о тех духовных страданиях, которые нам причиняет сегодняшняя жизнь. Сегодня деградация, упадок христианства, его разложение, его вырождение – это для искреннего, честного христианина просто непосильные страдания, это постоянные слезы о нашем молодом поколении, которое зло увлекает на то, что убивают друг друга, спиваются, колются и пополняют тюрьмы, блудодействуют. Это ужас, это же все кандидаты в ад. Идут прямиком, толпами, радуясь, припеваючи, или как там, идут в ад, подчинившись полностью злу. Это такие страдания, которые, наверное, тяжелее любых физических страданий. Но такая проклятая эта земля. К сожалению, мы знаем, что всему надлежит быть. К сожалению, мы очень многого изменить не можем. Мы должны молиться, мы должны просить у Бога милости, продления благополучия, продления этого доброго времени, когда еще голос Христа зовет к себе, но при этом переносить страдания, как добрые воины Христовы, переносить сознательно, безропотно. И, может быть, трудно это высказать, трудно это исполнить, с благодарением. С благодарением Богу за то, что мы знаем истинный путь. Мы знали, на что мы пошли. Мы должны знать, как это пройти. И да поможет нам всем Бог. А Ему за это будет только слава. Это будет честь для Него, потому что Он на подвиг души своей смотрит с довольством. Так и каждый христианин, который пройдет достойным образом, совершит подвиг жизни, в конечном счете будет смотреть на подвиг жизни своей с довольством, какими бы страданиями она ни была наполнена.

0: Каждый день в это же время выходит в эфир программа «Читаем христианскую литературу».
1: Льву надо смотреть прямо в глаза, тогда он не растерзает. Эти слова принадлежат Ироду Великому, чье имя утвердилось в последующих поколениях как нарицательное. В своей повести «Ирод» Даниил Мордовцев правдиво и увлекательно рассказывает о событиях той эпохи. Текст читает Мария Гончарова.

0: «Что ты хотел сказать мне о твоей царице?» — спросил Ирод, отослав всех от себя. «О, царь, вспомни, как тебя любила маленькая Мариамна!» — с плачем проговорил верный раб. Эти слова удивили Ирода. Действительно, Мариамна когда-то любила его детской любовью. Потом она переменила свое отношение к нему. С того рокового дня, когда он грозился распять на кресте все население Иерусалима, теперь ему казалось, что она никогда его не любила. И вдруг этот жалкий старик, этот окровавленный черный куш, напомнил ему блаженную молодость, маленькую Мариамну, которая по-детски ласкалась к нему, нежно обнимала его шею своими маленькими ручками.
1: «Она никогда не любила меня», — мрачно сказал он.
0: «О, царь, вспомни только, когда ты, молодым принцем, играя с нею во дворце, изображал из себя Кира, царя персидского. Мариамна, которой тогда было 6 лет, играла роль Тамирисы. Я изображал ее боевого коня и, стоя на четвереньках, ржал по лошадиному. А Мариамна сидела на моей спине с луком и стрелами. А Раби Элиазар также был конем, твоим конем, и также ползал на четвереньках и ржал. Ты сидел верхом на нем и вызывал на бой Тамирису. Мариамна пустила в тебя стрелу, ты упал, притворился мертвым. Мариамна бросилась к тебе, ты не двигался, казался бледным. О, как рыдала тогда бедненькая Мариамна, думая, что ты мертв!» Ирод молчал, опустив голову. Лицо его судорожно подергивалось. «Да, я помню это», — сказал он со вздохом. «А потом, когда ты открыл глаза, как страстно она целовала тебя от радости, что ты живой», — продолжал старый евнух. «А помнишь, ты был Давидом, а Раби Элиазар Голиафом с львиной шкурой на плечах. Голиаф старался схватить и увести в плен Мариамну, а ты поразил Голиафа». Мариамна радостно хлопала в ладоши и говорила: «Целую тебя, о мой милый Давид!» Она без тебя жить не могла. Каждое утро, бывало, спрашивает: «Черный куш, когда же придет мой Ирод?» Музыкой звучали эти слова старого евнуха для Ирода. Чем-то светлым, невинным веяло от этих воспоминаний, от этого невозвратно умчавшегося прошлого. Тогда Ирод был счастлив. На его душе, на его совести не было ни капли крови и ни одной язвы на сердце. Его любили. Любила Мариамна, а теперь слава, власть, дружба великих людей и ни одного любящего сердца. Ирод почувствовал, как что-то теплое капнуло ему на руку. То были слезы. «О, царь! Ты приказал Соему убить это невинное существо, Мариамну», — продолжал старый евнух. Ирод вскочил, как ужаленный. Куда девались его слезы, теплота размягченного воспоминаниями сердца? Бешеная ревность снова закипела в его душе. Как всякий ревнивец, он тотчас же вообразил,
1: что, пользуясь пребыванием в Александрионе и его отсутствием, Мариамна изменила ему с Соемом. Так вот, как сохранил его тайну льстивый слуга царя. Вот кому доверил он свою похотливую жену. Недаром Кипра говорила, что эта лицемерка так похотлива. Соема он даже не пожелал видеть. Отпустив черного Куша, он приказал позвать пытавшего его палача. Ирод велел немедленно отрубить голову Соему, труп его бросить в подземный тайник, где белели обглоданные крысами кости Иосифа, мужа коварной Соломеи. В тот же день Ирод созвал семейный совет, куда пригласил мать Кипру, брата Ферора и сестру Соломею. На семейном совете Мариамну осудили на смерть, хотя казнь решено было отложить, а до того времени заточить царицу в одной из далеких темниц. Против этого восстал злой демон семейства Ирода — Соломея. «Что же скажет народ, когда узнает,

Тогда объявите ему, что она умерла скоропостижно от посетившей город эпидемии. В то время действительно в Иерусалим из Аравии проникла чума вследствие гниения 12 тысяч трупов, оставленных арабами в битве с иудеями при Филадельфии. Ирод не соглашался никому поручить казнь своей жены. Он решил убить ее собственноручно. «Она моя. Я должен сам отправить ее на лоно Авраама», — в заключение сказал он. В ту же ночь, когда во дворце все уже спали, Ирод тихонько прошел наполовину жены. Войдя в ее почивальню, он увидел, что Мариамна молится. Жалость и любовь снова шевельнулись в его сердце. Она стояла, такая стройная, нежная, в легкой белой тунике, с распущенными золотистыми волосами, которые шелковой волной не спадали на ее плечи и спину. «Мариамна!» — тихо окликнул он жену. Мариамна даже не оглянулась, а только молитвенно подняла руки. «Мариамна!» — повторил Ирод. Тоже молчание, только руки она воздела еще выше. «Мариамна!» Нет ответа. Меч блеснул в руке Ирода и вонзился в спину женщины ниже левой лопатки. Мариамна пошатнулась и мертвая упала в объятия Ирода.

«Теперь ты моя!» — безумно прошептал убийца, прижимая к себе прекрасную головку своей жертвы и страстно целуя ее в мертвые уста. «Теперь ты дала мне поцелуй, упрямица!» Он буквально обезумел. Подняв мертвое, еще горячее тело убитой, кровь которой обогрела всю грудь убийцы, он положил ее на низкое ложе из слоновой кости и золота и, бормоча несвязные ласковые слова и проклятия, продолжал осыпать поцелуями лицо, голову, волосы, грудь, все нежное прекрасное тело несчастной мученицы, пока оно совсем не остыло. Потом, ближе к утру, он сам обмыл мертвое тело, надел на усопшую чистую белую тунику и положил на постель, словно Мариамна спокойно спала. Ирод позвал Рамзеса и с его помощью, переодевшись во все чистое, приказал окровавленные одежды немедленно сжечь, чтобы никто этого не увидел, а равно велел уничтожить в опочивальне царицы все следы злодеяния. «Царица скончалась скоропостижно», — сказал он Рамзесу, уходя вместе с ним из опочивальни Мариамны. «Никому не говори, что ты видел здесь». Утром на половине царицы дворца Ирода раздались душераздирающие вопли женщин. Встревоженные, перепуганные обитатели обширного дворца с недоумевающими взглядами стремились по направлению раздававшихся воплей. В их числе можно было видеть старую Кипру, Соломею и маленьких царевичей, Александра и Аристовула, окруженных евнухами и рабынями. В опочивальне царицы вокруг ложа, на котором, словно

Спящая лежала мертвая Марианна, с воплями толпились рабыни, а на полу около ложа, на руках других рабынь, в истерических конвульсиях билась Александра, мать молодой царицы. Туда же, расталкивая толпу, вытянув вперед руки и, казалось, ничего не видя, шел страшный, обезумевший Ирод. «Прочь, прочь!» — почти беззвучно говорил он. «Она моя, я никому ее не отдам! Прочь, прочь!» И он со стоном упал на труп Марианны. Все в ужасе отступили при виде этой ужасной сцены. «Марианна!» — шептал безумец. «Моя Тамириса! Якир, ты не убила меня, я жив! Марианна моя, ты спишь? Взгляни на меня, заговори со мной, поблагодари меня за твой народ, как тогда благодарила. Я спас его от арабов, спас от римлян. Марианна, Марианна!» Немного опомнившись и слыша вопли женщин, он обернулся и закричал: «Прочь, прочь все, унесите ее!» И Ирод указал на лежавшую без чувств Александру. «Унесите ее!» «А, и ты здесь, ехидна пустыня!» — крикнул он, увидев Соломею. «Прочь отсюда, ехидна! Все прочь! Вы не любили ее! Один я любил! Черный Куш любил ее! Где Черный Куш? Рамзес, приведи сюда Черного Куша! Он любил ее!» Рабыни унесли Александру. Соломея и старая Кипра куда-то исчезли. Маленьких царевичей также увели. Увидев оставшихся в опочивальне плачущих рабынь, Ирод обнажил меч. «Прочь отсюда, негодная!» — закричал он. «Вы не уберегли своей царицы!» В это время, поддерживаемый Рамзесом, в опочивальню со стоном вошел Черный Куш. «Черный Куш, гляди, она умерла!» — бросился к нему Ирод. «Скажи еще, как она любила меня, как ждала, как ласкала, говори, а я буду слушать. Это маленькая Марианна, это Тамириса, а я Кир, посмотри на нее, она совсем живая». Около откинутой на подушке головки Марианны кружились мухи. Иные садились на лицо усопшей. «Прочь, мухи! Не оскверняйте чистоту!» Крикнул Ирод, заметив мух, и сам стал отгонять их. «Рамзес, сейчас же иди к Ферору. Скажи, что я приказал принести сюда серебряную раку, в которой покоилось в меду тело нашего отца Антипатра до погребения. Надо положить в нее, в чистый белый мед, тело царицы, а то мухи. Иди, а нас запри, чтобы никто не смел войти сюда. Не надо женщин, не надо рабынь, мы сами». Рамзес ушел. Около усопшей остались Ирод и Черный Куш. Старый евнух тихо плакал, склонившись над изголовьем своей любимицы, которую он когда-то носил на руках, которая своими нежными ручонками обнимала его черную, как уголь, шею. Ирод как будто немножко успокоился и долго молчал, глядя в лицо своей жертвы. «Так ты помнишь ее маленькую, Черный Куш?» — говорил он как бы сам с собой. «Помнишь, как она родилась? У нее уже были золотистые волосы. А как она росла, как резвилась! Часто она спрашивала,
скоро ли придет мой Ирод? Мой! Он нежно гладил ее волосы, оправлял на ней тунику, прикрывая маленькие босые ножки. А помнишь, черный куш, что говорил мне мой маленький Александр, когда я вратился из Египта? Он говорил, что Марианна часто плакала тогда и велела детям молиться: «Бог отцов наших, помилуй нашего отца». Так она учила их молиться. Так, великий царь, я это хорошо помню. Так она любила меня. Тебе было это известно? Да, великий царь, я знал, что только тебя одного она и любила. Расскажи еще, как она плакала, когда думала, что Тамириса убила Кира, что я умер. Очень плакала, бедненькая. А потом так обрадовалась, крошка, так обнимала и целовала тебя, и меня на радостях обнимала, и тебя обнимала. Но я же был ее конем. В это время рабы принесли серебряную раку и мед в больших глиняных кувшинах и поставили на пол у порога опочивальни. «Выйдите отсюда!» — повелительно сказал Ирод. «И ты, Рамзес, и ты, черный куш, я позову вас позже!»

Когда все вышли, Ирод осторожно приподнял с ложа тело Мариамны и долго целовал его. Потом снял с мертвой тунику, взглянул на рану, нанесенную ей ночью. Рана затянулась, покрылась запекшейся кровью. Как бы боясь причинить боль усопшей, он нежно опустил ее в раку, расправил на плечах и на груди покойницы ее пышные волосы, постоял над ней, словно прощаясь, потом перенес раку с телом на мраморный стол у оконной ниши и стал наполнять медом, чистым, как ключевая вода. Густая жидкость скоро покрыла лицо и тело покойной, которое казалось еще нежнее и миловиднее под этой прозрачной влагой. Накрыв раку стеклянной крышкой с изображением на ней по углам серебряных крылатых херувимов, Ирод позвал евнуха и рабов и велел вынести пустые амфоры и тщательно замыть все следы меда на полу и на раке. Теперь он распоряжался почти спокойно. Постояв какое-то время над ракой, он приказал Рамзесу взять у главной рабыни-царицы дорогой покров из пурпурного вессона с золотыми кистями и сам покрыл им раку. Затем, совершенно разбитый бессонной ночью, обессиленный от душевных мук, от горя и раскаяния, он опустился на ложе, на котором еще только что покоилась Мариамна, и погрузился в глубокий сон. Рамзес, оставшийся тут же, долго смотрел на своего спящего господина, лицо которого подергивалось судорогами, а потом и сам забылся сном, расположившись у порога опочивальни, на полу, так, чтобы никто не мог войти туда, где спал Ирод. Услышав чей-то голос, старый раб проснулся. Это говорил Ирод, но, казалось, он говорил во сне, голос его был такой глухой. «А, вы все тут, все! Что стоите? Малих, ты пришел сказать, кто отравил моего отца? Я сам это знаю. За это я убил тебя в тире. И ты тут, Антигон. Недолго твоя голова носила парфянскую корону. На мне иудейская. Сам сфинкс в Родосе надел мне ее на голову. Ха-ха-ха, старик без ушей. Бедный старик Гиркан. Не я откусил тебе уши, а твой племянник Антигон. А ты что пришел, Аристовул? Ты уронил свою душу в воду в Иерихоне и теперь ищешь ее? Спроси ее у аскалонского ныряльщика. А вот Иосиф и Соем, вы пришли к Мариамне. Она спит. Мариамна! Мариамна! Вдруг дико закричал он и вскочил с ложа. Увидев Рамзеса, Ирод несколько пришел в себя. «Ты видишь их?» — спросил он. «Кого, господин?» «Малиха, Антигона, Аристовула, Гиркана, Соема, они приходили сюда?» «То их тени приходили. Ко мне старая мать часто приходит из Нубии, а ее лев растерзал. Я сам это видел там, у нас, в далекой Нубии». «А Мариамна не приходила?» Сказал Ирод и, подойдя к раке, приподнял покров и стал смотреть на мертвую. «Господин, подкрепи себя пищей!» — нерешительно заговорил старый раб. «Ты сам заболеешь!» Но Ирод ничего не отвечал и продолжал смотреть на мертвую.

Вы слушали очередную часть повести Даниила Мордовцева «Ирод». Редактор Мария Гончарова. Продолжение следует...

0: Говорит радио «На пути».
1: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Послушайте, пожалуйста, проповедь Сергея Викторовича Санникова. После нее через полчаса выйдут в эфир передачи «Момент творения» и «События через призму Писания». За 15 минут до окончания часа «Злачные пажити».
2: Человек очень интересное существо. Если он видит какую-то несправедливость, нечестность, он возмущается, говорит, так нельзя, это нечестно, надо поступать по правилам. Но когда этот же человек делает точно такую же ошибку, то он находит для себя массу извинений, и он ожидает пощады, милости. Милость. Что это такое? Откуда появилось это понятие? Как оно проявляется в нашей жизни? На сегодняшнем уроке популярного богословия мы будем говорить о милости Божьей. Мы пытаемся узнать, что это за атрибут такой, свойство или характеристика Божья – милость.
3: Сегодня мы продолжаем уроки школы популярного богословия. Мы с вами уже начали изучать атрибуты, свойства, характеристики Бога, которого мы любим, которому мы верим, которому стремимся, какой Он, кому мы поклоняемся. Мы с вами уже говорили о многих атрибутах нашего Бога. Мы говорили о Его свойствах как Творца, всемогущего, хозяина Вселенной. Мы говорили о Его характеристике как совершенно независимого, самобытного и самодостаточного судьи, который управляет абсолютно всем. Мы с вами говорили в прошлый раз о том, что Бог есть Личность, и это не просто некая сила, которая стоит над нами и которая создала мир, а Бог имеет личностные характеристики. Это очень важное свойство Бога. Мы и верим, и общаемся потому с нашим Богом, что Он представляет собой Личность. И говоря о Личности, мы обращали внимание на Его справедливость как Личности. Сегодня мы продолжим рассуждение об атрибутах Бога и прочитаем текст, который записан в 34 главе книги «Исход», книга «Исход», 34 глава, 6 стих. Здесь описано, как Моисей поднялся на гору Синай, и там, на этой горе, он еще раз, второй раз он встречается с Богом, и написано, что «прошел Господь пред лицом его и возгласил: Господь, Господь, Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный». Господь, Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый. Это тоже очень интересное, очень важное свойство, характеристика нашего Бога. Он не просто стоит над всем и управляет всем, и Он не бесстрастен, Он не наблюдает над тем, что происходит, а Он как-то сопереживает. Он имеет какое-то отношение к людям. И вот здесь очень точно выражено это отношение. Бог сам рассказывает о себе, подчеркивая Моисею, что в той сложной ситуации, в которой он оказался, и весь народ израильский оказался, в этой сложной ситуации надо обратить внимание на то, что Бог, который вывел их из Египта, отличается от всех других как бы богов, которым поклоняются люди. Он отличается тем, что Бог Авраама, Исаака и Иакова есть Бог милосердный. Вообще, эта характеристика милосердия очень приятная, очень радостная и очень непростая характеристика. Дело в том, что вот ситуация, которую здесь мы с вами прочитали, сложилась очень сложно для израильского народа, когда они вышли из египетского рабства, когда они прошли какой-то очень небольшой еще отрезок своего пути, и Моисей отсутствовал всего 40 дней, полтора месяца, может быть, неполных он там отсутствовал, и за это время народ ушел от Бога. Народ отступил от поклонения божеству. Трудно нам иногда понять, но вообще мы люди способны очень быстро забывать все то, что производит Господь с нами. Эти люди, которые видели такие яркие чудеса, казалось бы, на всю жизнь должны запечатлеть то, что они видели. Они действительно все это хорошо помнили, но в ситуации пустыни они ушли от поклонения Богу, отступили от Него, и Бог в этой ситуации вместо того, чтобы наказать, уничтожить этот народ, Он говорит о себе, что «Я Бог милосердный». И Он действительно помиловал. Не всех, многие заслужили наказание и получили его, но Бог проявил все-таки милость к этому народу. Вообще в Священном Писании очень много говорится о милости Бога. Причем говорят в основном люди. Это очень редкий случай, который я прочитал, когда Бог сам заявил о себе, что Он Бог милосердный, потому что ситуация была такая, когда надо было подчеркнуть именно это качество Божества. Но люди очень часто на протяжении Ветхого, Нового Завета можно встретить сотни и сотни текстов, когда люди говорят о Боге, что Бог милостивый. Ну, например, Давид пишет в одном из псалмов своих, 102-й псалом, 8-9 стих, он пишет так: «Щедр и милостив Господь, долготерпелив и много милостив, не до конца гневается и не вовек негодует». Давид из собственного опыта это говорит. Давид видит это на ситуациях, которые складываются в его жизни, в жизни народа. Он понимает, что Бог действительно милует. Или Неемия в тех сложных обстоятельствах, когда он молится о народе, который тоже очередной раз много согрешил, находится в плену, и Неемия молится и говорит Богу: «Не захотели повиноваться отцы наши и не вспомнили чудных дел твоих, которые ты сделал с ними, и держали шею свою упруга, и по упорству своему поставили над собою вождя, чтобы возвратиться в рабство свое». Это написано в 9 главе книги Неемии, 17 стих. Но вот удивительно следующее заявление этого же человека, который видит и понимает, как плохо поступал народ, как много они делали не того, чего надо. «Но ты, — говорит Неемия, — Бог любящий прощать, Бог любящий прощать, благой и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый, и ты не оставил их». Таких текстов можно было бы приводить очень-очень много. И во всех этих текстах звучит одна и та же мысль: Бог проявляет милосердие. Что такое вообще милосердие? Милосердие, как правило, имеет два смысла, две как бы составляющие этого понятия. Во-первых, милосердие – это сострадание. Когда мы говорим о милосердии, это чувство. Это чувство сострадания к тому, что страдает, что убогое, что находится в каком-то неправильном положении, неправильном состоянии. То есть сострадание. И Бог действительно испытывает сострадание, глядя на страдания своего народа, страдания человечества, на творение свое. Но милосердие – это больше, чем сострадание. Это не просто чувство. Милосердие – это еще действие по прощению. Это действие, которое заставляет простить, изменить. Фактически милосердие очень близко к понятию пощада, пощадить. В этом, собственно, и проявляется милосердие, что Бог щадит. И когда мы говорим о милосердии кому-то, то мы тоже имеем в виду, что необходимо проявить какую-то пощаду, не поступить справедливо. Фактически, милосердие появляется с самого начала, как только Бог сотворил Вселенную, и как только в этой Вселенной появился грех, как только человек согрешил, и вот этот прекрасный механизм, который мы называем Вселенная, этот прекрасный механизм стал работать не так правильно, как он был задуман. Фактически то, что мы видим сегодня вокруг себя, это прекрасная природа, это уже испорченная система, испорченный механизм. На самом деле гораздо прекраснее он был, бесконечно прекраснее он был тогда, когда не было греха, когда все было слажено. Но когда появился грех, когда согрешил первый человек, когда грех вошел в историю и в жизнь самого человека и в человечество, то Бог сразу стал проявлять милосердие. Вот именно с этой минуты, как появляется грех и зло, как появляется нарушение в слаженной системе Вселенной, с этой минуты появляется милосердие, потому что милосердие, по сути своей, необходимо тогда, когда что-то действует не так, как оно задумано было. Если, скажем, человек поступает абсолютно правильно, все делает хорошо, поступает по закону, по норме, получает то, что, собственно, ожидается в соответствии с этим законом, то никакого милосердия быть не может. В природе, например, если смотреть, как звезды вращаются, как действуют законы микромира, макромира, когда мы смотрим на все это, то там немыслимо говорить о милосердии. Потому что если бы вдруг Бог стал проявлять милосердие и дал бы там больше энергии, чем надо солнцу, то мы бы сгорели. То есть милосердие излишне там, где все работает как часы, где все слаженно работает. Но вот там, где происходит сбой, где происходит нарушение, где появляется недостаток, грех, вот там, оказывается, необходимо милосердие. Милосердие необходимо еще и в другом свойстве. Тогда, когда мы имеем в виду общение людей, личностей, то очень часто они поступают не по закону. Вообще люди, конечно, имеют какие-то правила, какие-то законы, но в том-то их отличие от атомов, от вещей, от неодушевленных предметов, отличие людей в том, что они способны на неправильные поступки, импульсивные, они способны поступать не совсем так, как предписано. И Бог тоже, как личность, иногда поступает совершенно неожиданно. Вот эти неожиданные поступки тоже часто есть проявление милосердия, там, где это уместно, там, где это необходимо. То есть это сверхдолжное. Милосердие имеет и вот такой оттенок. Не только восстановление или пощада испорченного, но еще и сверхдолжное, когда тот, кто проявляет милосердие, оказывает большее, чем необходимо было бы проявить. И Бог действительно оказывает такое сверхдолжное милосердие. Он не поступает по закону справедливости все время. Если бы он поступал по закону справедливости, то, в общем-то, нас с вами уж точно не было бы здесь на земле. Но Бог поступает как раз по милости. И по милости своей он не изгнал первых людей вообще с жизни. Он только изгнал их из рая. По милости своей, тогда, когда Каин убил своего брата, и надо было бы наказать Каина, и Каин тоже должен был быть убитым. Но вместо этого Господь еще дает защиту Каину, дает ему знак, чтобы никто его не убил. То есть он его даже психологически поддерживает, даже духовно как-то поддерживает Каина. Это не что иное, как проявление особой милости Божьей, незаслуженной совершенно. Очень часто мы можем видеть вот эту незаслуженную милость на страницах Ветхого Завета. Мы уже говорили о выходе израильского народа из египетского рабства. И здесь вот как ни в каком, может быть, другом отрывке истории очень ясно видна милость Божия. Как Бог милует не только тогда, когда они отступают от Него. Он милует тогда, когда они начинают роптать в пустыне. Он посылает им манну, посылает перепелов, Он посылает им все необходимое по милости, не по заслугам, не потому что он должен, а потому что он проявляет эту милость. Он терпит этот народ. Вся история, собственно, Ветхого Завета – это история бесконечной милости Божьей, когда вместо того, чтобы по заслугам и по справедливости наказать, Бог проявляет милосердие, проявляет пощаду. И не только в Ветхом Завете. Фактически, рождение Иисуса Христа – это великая милость Божия. Бог не должен был вступаться за человечество, Он никому не обязан. И то, что Иисус Христос рождается именно для того, чтобы искупить человечество, для того, чтобы проявить милость, это уже само по себе есть великое милосердие нашего Бога. А вся жизнь Иисуса Христа, если вы обратите внимание, проследите эту жизнь, она наполнена постоянной милостью к людям. Христос никогда не проявлял каких-то действий, там, никого не лечил для того, чтобы получить для себя какую-то выгоду или прибыль. Она ему, собственно, не нужна была, и делал он это только по милости. Тот, который обладает абсолютно всем, который есть принц вселенной, господин всего сущего, Он проявляет милость к этим несчастным, которые болеют, прокаженным, слепым, хромым. Он поднимает, Он лечит, Он заботится о них. И Его земная жизнь – это постоянное проявление милости. А последние дни Его жизни здесь на земле – крест. Я думаю, что это самая вершина милосердия Божьего. Мы можем это смело сказать, что это вершина милосердия Божьего, потому что по милости Божьей Он взял на Себя грехи всего человечества. Совершенно незаслуженно Он принял все это на Себя, все удары, оскорбления, для того, чтобы мы с вами получили спасение. И в этом как раз и есть вот это величайшее милосердие Божье. И милосердие Божье продолжает проявляться и до наших дней. Оно и сегодня продолжается. И продолжается оно в самом разном аспекте. Ну, во-первых, в духовной жизни мы постоянно видим проявление милости Божьей. И эта милость проявляется, наверное, даже больше там, где мы не обращаем внимания. Христос сегодня, вот сейчас, пока мы с вами здесь сидим и рассуждаем, Он ходатайствует пред престолом Божьим. Это милость Его, когда Он проявляет ходатайство, когда Он заступается за детей Своих. Он не только совершил крестное искупление, Он не только дал возможность нам услышать Слово, которое принесло нам жизнь, Он не только Духом Святым постучал в наши сердца и дал нам новое обновление нашего внутреннего человека, дал нам новое рождение, но Он сегодня продолжает ходатайствовать за нас, потому что жизнь наша, оказывается, хоть и возрожденных людей, но не всегда соответствует тем стандартам и не всегда является украшением учения нашего Господа и Спасителя. И в тот момент, когда мы поступаем не так, мы можем по милости Божьей ожидать, что Он будет ходатайствовать, и Он действительно ходатайствует там, пред престолом Отца Небесного. Он ходатайствует, потому что есть клеветник, есть дьявол, который клевещет на нас день и ночь пред престолом Божьим. И если бы не милость Божья и не его ходатайство, я не знаю, чем бы закончилась жизнь каждого из нас. По милости Божьей мы имеем много материальных благ и действительно имеем очень много того, что совершенно незаслуженно получаем. мы получаем все это по великому милосердию Божьему. Господь по милости Своей и окончательно спасет нас. Тогда, когда закончится земная жизнь, Он примет нас в Царство Свое. И там мы увидим, что спасены действительно по великой милости Божьей. Часто повторяют такую притчу или как бы такой рассказ, что тогда, когда мы попадем в Царство Небесное, мы будем иметь три больших изумления и удивления. Первое удивление будет в том, что мы там не увидим тех, кого, возможно, хотели увидеть. Второе удивление будет в том, что мы там увидим тех, о ком, возможно, и не думали, что они окажутся там. Ну а самое большое, конечно, удивление будет в том, как мы там оказались. Это действительно только по милости Божьей мы можем оказаться там. Это великое благословение в том, что у Бога есть милость. Это, наверное, должно вызывать у нас постоянное чувство благодарности. Если бы мы постоянно понимали, помнили и наблюдали за милостью Божией, которая проявляется и в материальной жизни, и в духовной жизни, и в окружающем мире, и в семье, и в церкви, и в обществе, если бы мы это постоянно наблюдали и попытались бы сосчитать, то обязательно у нас должно было бы возникнуть чувство благодарности. Результат того, что человек видит милость Божью, это как раз чувство благодарности. Но есть очень важная особенность, говоря о милости. Эта особенность заключается в том, что милость надо принять. Милость имеет тот же корень, что и милостыня. Люди очень не хотят принимать милостыню. Людям кажется, что нет, милостыню я не хочу принимать, дайте мне заслуженное. И люди в гордости своей часто отказываются от милосердия Божьего, рассматривая это милосердие как милостыню. А ведь на самом деле надо понять, что мы нищие, и мы должны согласиться на то, чтобы принять милостыню как милость, как великое приобретение от Бога. Знаете, Иисус рассказывал о двух людях, которые пришли помолиться. То они зашли вот в такой же храм, как мы с вами сидим, и начали молиться, и один из них говорил о том, что вот я благодарю Тебя, Господи, что я такой хороший, что я даю десятину, что я вовремя пощусь, я молюсь регулярно, я посещаю богослужение, совершаю все то, что требуется по закону совершить. А второй в это время бил себя в грудь и говорил: «Прости меня грешного, будь милостив ко мне». Так звучит слово, которое передает сам Иисус. Он говорит, что вот этот второй мытарь, грешник, молился, просил о милостыне. И он получил милостыню. Он получил милость, потому что он чувствовал себя нищим. А тот, который чувствует себя богатым, тот, который не нуждается, тот и милости не получает. Не потому, что Бог не дает. Бог дает эту милостыню всем. Но люди часто в гордости своей отвергают эту милость и не хотят ее принимать. И этим самым закрывают, перекрывают или исторгают себя из милосердия Божьего. И это ужасное состояние, потому что они думают о себе, что они справедливы, праведны, что они могут предстать перед Богом, и Бог, может быть, посчитает, сколько они доброго сделали и плохого, и наверное, доброе перевесит. Так люди иногда думают. Но с точки зрения Бога все согрешили, и с точки зрения Бога все заслуживают наказания. И это станет очевидно тогда, когда мы окажемся там перед престолом Божьим. И если человек здесь не готов принять милость Божию, то он просто не окажется там пред престолом. Он будет исторгнут из божественного присутствия. Это ужасное состояние. И поэтому, говоря о милости, мы должны постоянно помнить о вот этой, может быть, теневой или не очень красивой стороне милостыни. Потому что милостыня должна быть принята именно как милостыня. И тогда милость действительно восторжествует. Ну и еще одно очень важное, наверное, характеристика или вывод важный из понятия милости Божьей. Он заключается в том, что тот, кто помилован, должен миловать. Помилованный обязан миловать. И более того, если мы серьезно порассуждаем, мы поймем, что тот, кто не помилованный, тот, кто сам не принял никогда милостыни или милости, тот и не способен сам миловать. Он не может проявлять милости к другим людям, потому что он сам не испытал его. Он все ожидает, чтобы было по закону, по правилу, по норме, не замечая, что сам он не поступает по правилам или по норме. Но тогда, когда мы поняли, когда мы приняли милость Божию, когда мы приняли помилование и пощаду от нашего Господа и получили от Него полное прощение, вот тогда мы способны миловать. И надо это развивать. Если мы действительно способны миловать, мы должны практиковать это постоянно. И это чувство помиловать другого человека должно присутствовать у нас. Мы постоянно должны помнить, что нельзя, скажем, слишком строго отнестись к своим близким, там, к ребенку слишком строго отнестись, или к жене, или к мужу отнестись слишком строго. Вот ты обязан это сделать, ты должен так поступить, а я-то сам как поступаю? Меня же Господь терпит. Терпит вот такого несовершенного. Поэтому и я должен потерпеть иногда и проявить милость. То есть милость Божья – это вызов, это требование к нам. Это требование, которое заставляет пересмотреть часто наше поведение, если мы действительно понимаем, что такое милость Божья. Дал бы Господь, чтобы мы не только понимали, чтобы мы приняли, каждый из присутствующих принял эту милость Божью и научился проявлять милость по отношению к другим людям, потому что Бог как раз этого ожидает. Милости хочу, а не жертвы. Аминь.
2: Для нас радость и благословение, что вы были с нами. Мы благодарны всем тем, кто слушает наши программы, кто смотрит, кто радуется вместе с нами, благодарят Господа и тех, кто составили эти передачи. И приглашаем всех вас на наши богослужения, которые обычно происходят в воскресные дни в 10 часов утра по адресу Картамышевская, 8, угол Комитетской. Пусть Господь благословит вас.

0: В эфире «Радио на пути». Послушайте передачи «Момент творения», затем «События через призму Писания». Эту программу проведет Александр Осадчий. И в конце часа выйдет в эфир передача «Злачные пажити. Русский библейский институт по радио».
1: Момент творения. Труженица печень. Печень взрослого человека имеет размер маленького футбольного мяча. Она весит около 1 килограмма 400 грамм и таким образом является самым крупным внутренним органом человеческого тела. Наша печень способна выполнять более 5000 различных задач. Она – ключевое звено сообщения между сердцем, легкими и пищеварительной системой. Печень пронизана лабиринтом мельчайших сосудов, в которых обрабатывается каждая капля нашей крови. Параметры крови подвергаются здесь проверке на соответствие.

Стоит отказаться от идеи о миллионах лет случайных изменений. Печень так совершенно создана и так гармонично связана со всем организмом, что не может быть и речи о бесцельности или бессмысленности процессов, породивших ее. Священное Писание говорит, что наши внутренности устроены Богом. Передачу вел Николай Ховиков. Ищите нас в интернете. Научно-апологетический центр.

Дорогие друзья, радостно приветствую вас. С вами передача «События через призму Писания». У микрофона Александр Осадчий. В нашей передаче мы рассматриваем прошедшие и происходящие события с точки зрения Божьего Слова. А вы знали, что в исламе многие и многие народы променяли свою одежду на одежду арабского типа? Множество народов, которые сегодня в подавляющем большинстве составляют мусульмане, имел изначально другую одежду. Красивую национальную одежду. Но когда пришел ислам, во многие страны мира, не во все, во многие, одежда стала черной, арабского типа. Давайте посмотрим в Библию, что сказано там. Не про одежду, про нечто другое. Галатам 3:28. Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Единство христиан заключено на основании Христа, который стал жертвой за наши грехи и воскрес для нашего оправдания. Римлянам 4:25 стих. Несмотря на наше разное происхождение каждого из нас, мы объединены им. Мы объединены Христом вне зависимости, кто вы, где вы живете, кого ваше происхождение. Но единство не означает отказ от своих корней, от своего национального языка, кухни, одежды. Ислам, как и учение Христа, тоже учит единству, но не такому. Он учит единству арабскому. Поэтому все женщины, вне зависимости от нации, в исламе должны носить арабскую одежду. Чадра, никап, паранджа и другое.

Дорогие сестры, будьте благодарны Богу, что объединенные Христом вы настолько разнообразны. Дорогие братья, благодарите Господа, что ваши жены не носят одежд, которые от личности оставляют не более тени. Радостная весть от Матфея, 7 глава, с 15 по 16 стих. Берегите лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их, собирают ли с терновника винограда или серпенника смоквы. Овечья одежда – это не что иное, как образ некого добряка, который, в кавычках, любит людей и Бога. Образ, но не суть. Суть внутри таких псевдовец совсем другая. Их суть – это хищные волки. Один из примеров. Некая любвеобильная, в кавычках, овечка, которая стоит на лестнице, украшенной цветами ЛГБТ-флага, приглашает разных людей на некое богослужение. Кто придет туда? Возможно, придут люди, которые не знакомы с Библией. Возможно, специально придут так называемые содомиты. Что ожидает там людей? Ничего. Под прикрытием богослужения Божьего Слова там проповедуются сатанинские идеи. Так вот, такие псевдовечки многих людей погубили, отвратив их от Божьей истины. Не верьте никому, кто бы как ни прикидывался. Смотрите на дела, которые показывают, кто есть кто, и соответствуют ли они единственно верному критерию – Слову Божьему. Население Земли на сегодня составляет более 8 миллиардов человек. Для сведения, население Земли – в 1804 году, это чуть более 200 лет назад, составляло всего 1 миллиард человек. Чтобы понять, какие есть перенаселенные районы мира, нужно посмотреть такие страны, как Индия, Бангладеш. Там, в некоторых местах, торговля идет прямо на железнодорожных путях, потому что других мест для торговли у людей попросту нет. Когда идет поезд, торговцы быстро сворачивают свои прилавки. Это видео и другую полезную информацию вы найдете в нашем телеграм-канале «События через призму Писания». За 200 лет численность людей выросла в 8 раз. Именно сегодня, не 100, не 200, не 300 лет назад, армии мира в общей сложности никогда не были способны выставить на поле боя сотни миллионов человек. Книга Откровения, 9 глава, где описывается Третья мировая глава с использованием ядерного оружия. Это стихи с 13 и до конца. Третья мировая война. И там написано в этом месте Писание. Число конного войска, тьмы и тем, на современном языке, это сотни миллионов. Сотни миллионов человек на поле битвы. Никогда, ни 100, ни 200, ни 300, ни 400 лет назад такого было невозможно. Сегодня, когда больше 8 миллиардов человек на Земле, это стало возможно. Это показывает, что мы живем непосредственно в близости и при последних днях этого мира. Самое важное для нас в этом, чтобы никакое событие, которое происходит или еще должно произойти, не могло поколебать наше упование на Господа. Книга «Песнь песней», 2 глава, с 11 по 12 стих. Вот зима уже прошла, дождь миновал, перестал, цветы показались на земле, время пения настало, и голос горлицы слышен в стране нашей. Какие слова! Какие удивительные природные события мы видим! Приход весны. Люди, которые живут вечным летом, этого не способны увидеть. Но те, кто живет от зимы к лету, для тех очень хорошо это видно. Удивительное время года. Весна, которая готовит к лету. А лето готовит к осени, а зима готовит к весне. И так по кругу, как установил Творец. Но весна – это особое время. Ведь именно весном начинается цветение. Как все распускается, это удивительное
зрелище, ведь каждый цветок распускается, как некое чудо. Со всеми этими другими чудесами стоит Творец, который создал все настолько прекрасно, что этому мы никогда не перестанем удивляться ни в этой жизни, ни в жизни на новой земле под новым небом. По Божьей милости мы дальше продолжим анализировать прошедшие и происходящие события через призму Писания. До свидания.

0: «Преданный христианин». Так называется серия передач из цикла «Злачные пажити», которые вы сейчас слушаете. Автор этой серии – Харви Фелпс. Текст программы читает Александр Данилович Яська.
1: В нашей сегодняшней беседе мы рассмотрим два вопроса. Преткновение верующего на примерах, приведенных в Писании, и второе – роль Христа как нашего хранителя. В послании Иуды, стихи 24-25, говорится: «Могущему же соблюсти вас от падения. Нет ни одного верующего, который бы не споткнулся, так или иначе, как пишет об этом нам Иаков, ибо все мы много согрешаем». Это правда, что все мы верующие призваны быть совершенными и духовно зрелыми перед Господом. Но факт остается фактом, что мы не в состоянии достичь такого совершенства и зрелости в полной мере здесь, на земле. Как видно из слов Иакова, он включает в число согрешающих верующих самого себя, потому что знает, что это верно в случае с ним точно так же, как в случае с любым другим верующим. Он описывает те моменты, когда верующий теряет бдительность и спотыкается о какое-то препятствие, попадающееся на пути его духовной жизни. Иаков говорит нам таким образом, что мы, верующие, способны на время терять наше обычное общение с Господом, общение на регулярной основе. Но Иаков также говорит нам, что у нас есть Хранитель, Господь Иисус Христос, который может уберечь нас от преткновения. Ибо Бог предусмотрел для нас путь к получению Его прощения, путь к очищению Его священной кровью и путь к возобновлению общения с Ним. В первом послании Иоанна говорится: «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Любой верующий от самого слабого до самого сильного может споткнуться и впасть в грех, который огорчит Господа. Когда Иаков говорит о преткновениях верующего, он говорит о языке. А мы знаем, что мы, верующие христиане, можем очень легко согрешить языком. Мы говорим вещи, которые не приносят Богу славы, вещи, которые причиняют боль другим людям. И после этого мы сожалеем о том, что сказали. Иуда пишет о ложных доктринах, предостерегая своих читателей, чтобы они к таким доктринам не прислушивались, так как это может повредить им в их христианской жизни. В послании к евреям говорится еще и о других камнях преткновения, о которые может споткнуться верующий. Итак, постараемся войти в покой оны, чтобы кто, по тому же примеру, не впал в непокорность. Как часто мы склоняемся к неверию? Бог хочет, чтобы мы извлекли для себя урок из неблагополучного опыта других, споткнувшихся на этом пути. Мы знаем, что неверие – это грех, вызывающий неудовольствие у Бога. Бог хочет, чтобы все Его дети вели жизнь, соответствующую их христианским убеждениям. Об этом говорит в Писании апостол Петр, написав в конце времен и о возвращении Христа. Он предостерегает своих читателей: «Так вы, возлюбленные, будучи предварены осем, берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждениями беззаконников и не отпасть от своего утверждения». Для неверующего впасть в грех – дело вполне естественное, так как неверующий не знает Господа, Хранителя. Но для верующего грех – вещь противоестественная, поскольку он отдал и посвятил свою жизнь Христу, дал обет следовать Его путем и держаться как можно дальше от всего, что вызывает у Бога неудовольствие. Петр советует нам, как хранить себя в пределах Божьей воли. К своему спасению прибавьте со своей стороны старания и определенные добродетели, такие как рассудительность, воздержание, терпение, благочестие и братолюбие. И тогда вы не будете спотыкаться. 2 Петра 1:5-10. Иными словами, наше благочестивое поведение – это наша предохранительная система. Оно придает нам уверенности в том, что наши грехи прощены. Слово «преткновение» не означает, что верующий теряет свое спасение, так как спасение не зависит от нашего духовного роста. Преткновение на христианском пути – это скорее движение вспять или регресс в духовной жизни. Во вступлении к этой беседе мы процитировали слова Иуды: «Могущему же соблюсти вас от падения». В этом разделе нашего цикла бесед мы хотим взглянуть на Иисуса как на нашего великого хранителя. Это прекрасное имя «Господь мой хранитель» верующий должен носить в своем сердце, пока у него не появится уверенность в том, что всемогущий Бог хранит его, и пока эта уверенность не станет столь же сильна, как уверенность апостола Павла, сказавшего следующие замечательные слова: «Не стыжусь, ибо я знаю, в кого уверовал, и уверен, что он силен сохранить залог мой на оный день». 2 Тимофею 1:12. Научитесь у Павла хранить свой залог у Христа. Павел отдал себя, свое тело, душу и дух Господу Иисусу Христу. Ему многое пришлось пережить, когда он ходил, проповедуя Иисуса Христа всему тогда известному миру. Ему угрожали, его побивали камнями, его избитого и потерявшего сознание оставляли умирать без помощи. Но Христос хранил его на протяжении всей его жизни, исполненной преследований. И в конце своей жизни Павел имел основание засвидетельствовать: «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил». 2 Тимофею 4:7. А теперь готовится венец правды. Павел знал, что смерть приведет его к его Господу, что, умерев, он соединится со Христом. И эти слова может повторить каждый верующий, если он посвятит себя полностью, дух, душу и тело Иисусу, как это сделал апостол Павел. Подобно Павлу, христианин должен верить без тени сомнения в великую силу Христа и быть уверенным в том, что Христос способен сохранить этот залог верующего. Иисус всемогущ, и это должно побуждать нас постоянно взирать на Него и видеть, как Он работает в нас, преображая нас и нашу жизнь. Дайте Ему знать, что вы зависите от Него, полагаетесь на Его помощь во всех ваших нуждах. Он ответит на это доверие и многое сделает для вас своей силою и своей властью. Так, например, когда Его ученики попали в страшную бурю на море, Он велел волнам успокоиться, Матфея 8:27, и Он сделает много прекрасного для каждого человека из его народа. Покидая своих учеников, он сказал: «Дана мне всякая власть на небе и на земле». Матфея 28, 18. Когда Павел сказал, что он уверен в том, что Иисус сохранит его, в чем он черпал такую уверенность? Он черпал ее во Христе и только в Нем одном. Он прекрасно знал, что Бог сохранит все, связанное с Ним, Павлом, его прошлое, настоящее и его также будущее. И такую уверенность внушил Павлу сам Господь Иисус Христос. «Я знаю, в кого я уверовал?» мог сказать апостол Павел с полной убежденностью. И эта уверенность дала ему веру и понимание своего назначения как великого апостола Господа Иисуса Христа и его слуги. В дни Иисуса было много таких, которые говорили ему: «Господи, Господи!» Но Иисус им сказал: «Я никогда не знал вас». Они служили ему только на словах, а дела их были далеки от него. Но у нас с вами доверие к нему и к его власти и силе, способной нас сохранить, должно быть полным и совершенным. Христианам Коринфа апостол Павел сказал, что Бог будет хранить их невиновными ко дню Христа, то есть дня Его второго пришествия. 1 Коринфянам 1:8. Псалмопевец написал следующее: «Господь — хранитель твой, Господь сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою Господь». Псалом 120, стихи 5 и 7. Аминь.

0: Сейчас в Сиэтле 23 часа.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: На волне нашего радио в течение этого часа выйдут в эфир передачи «Проповедь Александра Гончаренко» и «Проповедь Романа Рейнхарта».
2: Первое послание Коринфянам, 11 глава, 24 стих. 1 Коринфянам 11, 24. «И, возблагодарив, преломил и сказал: «Примите и едите, сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери, и сказал: «Сия чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание». Воспоминание, память. Вот сейчас брат тоже напоминал о том, что люди, они что-то делают для того, чтобы помнить какие-то важные события, какие-то важные имена. Вечный огонь. В этой стране празднуется Memorial Day, День памяти или День воспоминания, когда вспоминают всех людей, которые отдали свою жизнь за эту страну, начиная еще от рождения этой страны и через все войны, все поколения. Thanksgiving – это тоже праздник, когда вспоминают люди. Этот праздник был установлен для того, чтобы вспоминать, как Бог спас первых пилигримов. И я думаю, что эта вот традиция строить какие-то памятники, делать какие-то памятники, она даже взята из Библии, потому что мы читаем в Библии, в Ветхом Завете, мы читаем, что люди делали памятники. Самуил поставил камень и назвал его Авен и Езер. Правильно, да, я произнес, братья? А и сказал: «До сего места помог нам Господь». Мы читаем, что когда сыны Израилевы перешли через Иордан, Бог сам повелел, чтобы 12 человек из 12 колен Израилевых вошли назад, пока еще воды нет, и вынесли оттуда 12 больших камней, чтобы это было памятником. И когда спросят, что это за камни, будущие поколения, дети, чтобы вы могли ответить: так Господь нас перевел через Иордан. Памятники. Люди способны забывать. Способны забывать. И мы хорошо это знаем на самих себе. Когда что-то пройдет, какое-то дело, а потом вспомнили: а вот это мы не сделали. Мы что-то, это такой классический пример, забываем выключить утюг или еще что-то, да? Есть люди более собранные, есть более рассеянные, но любой из нас знает, что значит, когда память подводит. Память подводит нас. Память, когда люди вспоминают, это очень важно. Если человек помнит определенную какую-то вещь, об определенном деле, его и действия другие. Вот мы читаем, что Давид, когда пришел к царству, он вспомнил. Он вспомнил о завете, который он заключил с Иоаннафаном. И вот эта память сделала то, что Давид призывает сына Иоаннафана, призывает и делает его своим домочадцем. Мы читаем, что Петр, когда он пропел петух третий раз, второй раз, и Петр вспомнил, что Иисус Христос говорил ему об этом, что нежели пропоет петух дважды, трижды отречешься от меня. Вот эти слова, вот эта память повергли его в плач, в покаяние. Память. Иисус Христос нам говорил, что нам нужно помнить. Он сам говорил. Он, например, говорил: вспоминайте жену Лотову. Для чего? Для чего нам вспоминать жену Лотову? Для того, чтобы мы помнили, что даже не важно уйти из места разрушения, но главное, чтобы вот привязанность к этому месту не была. Да? Она вышла из Содома, но Содом остался в ее сердце. И он говорит своим ученикам: вспоминайте, вспоминайте, не забывайте. Иисус говорит: поминайте наставников ваших, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. Вспоминайте, поминайте наставников ваших, подражайте вере. Это вам подмога, это вам помощь. Это люди, которые рядом с вами жили, которые вас учили, которые преподавали вам Слово Божие. И вот смотрите, какая у них кончина. Они ушли к Господу. Подражайте вере их. Апостол Павел говорил Ефесянам: помните, что вы были некогда язычники, вы были чужими, вы были чуждыми, но теперь свои, теперь вы сограждане святым, свои Богу, не забывайте, кем вы были. Это очень важно. Апостол Павел в другом месте говорит: ну вот если ты говоришь, что иудеи, да, они отсечены, отсечены, чтобы мне привиться. И там апостол Павел говорит: вспомни, что не ты корень держишь, а корень тебя. Вспомни. Порой бывает так, что человек чего-то уже не замечает, не видит, как мы слышали о смирении, и человек начинает высоко о себе думать. И вот такому человеку Господь обращается и говорит: вспомни, вспомни, кто ты, вспомни, как ты держишься. Не ты держишь все, не от тебя все зависит, но есть другое, есть корень. Ты должен помнить, кто ты есть на самом деле. Вспомни, что не ты корень держишь, но корень тебя. Господь обращается к израильскому народу еще в Ветхом Завете и говорит: помни весь путь, по которому вел тебя Господь. И там перечисляется, что Господь вел их через определенные трудности, чтобы смирить тебя, чтобы испытать. И там же Господь вспоминает о чудесах, которые происходили у них в жизни. Обувь твоя не рвалась, не портилась, одежда твоя не ветшала, нога не пухла. Вспоминай. Нам тоже, братья и сестры, нужно вспоминать. У кого есть пройденный путь за Господом, как Господь вел. Потому что эта память очень полезна. Бывает, встречаются такие трудности, которые мы думаем: ну, это мы уже не пройдем, с нами такого не было. Хорошо в это время обернуться назад, посмотреть, какие трудности были, и как Господь нас провел. И это пройдем, только с Господом. С Господом пройдем и это. Господь обращается в Новом Завете к церкви, к Ефесской церкви. Вспомни, откуда ты не спал, и покайся. Бывает такое состояние, что мы понимаем, что-то не то. Что-то не то. У меня разрыв с Господом. Господи, помоги. Давид говорит: испытай меня, Господи, узнай сердце мое. Это хорошая молитва, обращаться к Господу и говорить: Господи, Господи, дай мне вспомнить, что произошло. Вспомнить, какое состояние у меня было и где я теперь. Вспомни, откуда ты не спал, проанализируй свою жизнь. Это то, что Господь нам говорит: вспоминайте. И здесь мы прочитали, сам Иисус Христос говорит: вспоминайте обо мне. И это делайте в мое воспоминание. Память бывает радует. Помните, когда Иисус Христос воскрес, и ангелы говорили женщинам: вспомните, Он же говорил вам, что на третий день воскреснет. Потом Христос сам явился ученикам и говорит: вспомните, что я вам сам говорил об этом. Это была радостная память, когда они вспомнили, действительно так все было. Христос нам об этом говорил. А бывает память, которая огорчает нас. Написано: если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, вот неправильное место. Не вовремя, да? Пришел принести дар Господу к жертвеннику, и вдруг совсем не вовремя вспомнил, что брат мой имеет что-то против меня. Оставь твой же дар у жертвенника, пойди прежде примирись с братом». Но там, если в контексте читать, братья и сестры, это не просто, что брат имеет на тебя что-то, вот просто ему вздумалось иметь. Там написано, если кто скажет брату своему «безумный» или «рака», вот те люди подлежат суду. И вот когда ты придешь к жертвеннику и вспомнишь, что ты напрасно обидел брата или сестру, вот тогда оставь, иди примирись. Господь управляет нашей памятью. Помните, когда события были с Мардохеем, там царь был Артаксеркс, и над Мардохеем уже нависла смертельная опасность. Он должен был утром быть повешен. Но вот как раз в эту ночь, перед этим днем, Бог отнимает сон у Артаксеркса. Он не может спать. Приносят книгу памяти и начинают читать. И вот там вот найдено, что Мардохей спас жизнь этому царю. Вот так Бог делает, что напоминает людям то, что нужно им вспомнить. А бывает наоборот, отнимает память. В руках Господа, в Его власти наша память. Иосиф был в темнице и просил виночерпия. Вот когда ты выйдешь, он знал, что он выйдет, он ему пророчествовал, что он выйдет. Вспомни обо мне, чтобы я вышел с этого места. Он забыл. Забыл виночерпие, абсолютно забыл. Но когда подошел такой момент, когда Иосифу нужно было выйти из темницы, и не просто из темницы выйти, но взойти на престол, который второй после фараона, так бы просто он вспомнил, может быть, фараон бы послушался, может быть, фараон бы как-то смилостивился, и он так бы помилованный был. Но здесь он выходит не просто быть свободным, а выходит, чтобы быть властелином. Именно в нужный момент вспоминает виночерпие о нем, и Иосиф выходит. Господь заботится о том, чтобы мы были в правильном положении пред Ним. От памяти много зависит. Если мы забываем важные вещи, мы начинаем поступать совершенно неправильно. И поэтому Господь учредил вот этот памятник вечеря, хлебопреломления, участия в чаше, для того, чтобы мы не забыли самого главного. Апостол Павел обращается к Тимофею и говорит: «Помни Господа Иисуса Христа, от семени Давидова, воскресшего из мертвых». Мы можем, может, ключи где-то забывать, может, о каких-то больших событиях забывать, но главное, братья и сестры, помнить нам того, который за нас пролил свою кровь. Здесь написано: «Сие творите, когда будете пить в мое воспоминание». Когда едите хлеб, творите это тело за вас ломимое. Не забывайте об этом. Мы забываем, братья и сестры. Забываем еще как. Забываем тогда, когда ссоримся друг с другом. Когда в семьях свекровь не может простить свои невестки. Мы забываем. Когда муж с женой ссорится. Мы забываем, когда делаем какой-то грех. Забываем мы о том, что сделал для нас Господь Иисус Христос. Если бы мы всегда об этом помнили. Иисус Христос сказал: «Кто не будет есть тело моего и пить крови моей, тот не будет иметь жизни в самом себе». Не будет. То, что мы делаем сейчас, должно происходить у христианина каждый день. Духовно. Сейчас мы физически показываем, что для нас тело Иисуса Христа и кровь Иисуса Христа. Это жизнь наша. Без нее мы просто не можем жить. Ну, об этом мы должны помнить всегда и постоянно. 12 глава Евреям сначала. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежащей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление, и воссел одесную престола Божия. Помыслите о претерпевшем такое над собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими». У Господа было свое поприще. Ему было тяжело через него идти. Он умолял отца своего, чтобы он пронес чашу мимо, но сказал: «Да будет воля твоя». И он прошел через свое поприще. И теперь Дух Святой через Писание обращается к нам и говорит: «Взирайте на начальника и совершителя веры». До этого Господь привел облако свидетелей. Посмотрите, люди жили верой. Верой жили. Некоторые побеждали царство, заграждали уста львам, а некоторым пришлось скитаться. Некоторые были убиты. Каждому свое поприще. У нас какое поприще? У одних было поприще побеждать, у других было поприще страдать. Господь нам дал, каждому из нас, дал свое поприще. Те люди двигались верою, чем мы двигаемся. И Господь нас направляет на Иисуса Христа и говорит: «Взирайте на начальника и совершителя веры». Он пренебрег посрамление и воссел одесную престола Божия на высоте. Как Иисус Христос расценивал свои страдания? Он так говорил своему отцу: «Ныне пришел час, прославь сына твоего». Он смотрел на свои страдания, как на славу. Да, мы знаем, тяжело было, но он смотрел через эти страдания, дальше смотрел, что будет. Он видел, что он сядет на престоле. Он прямо говорил книжникам и фарисеям, что отныне увидите Сына Человеческого, грядущего на облаках. Он знал, что его ждет. Он знал, на что он идет. Братья и сестры, это пример для нас. Чтобы мы помнили, что за всеми трудностями, которые мы встречаем в нашей жизни, есть слава. Если мы будем расценивать наши трудности, наши переживания как славу, без страданий не бывает славы, без страданий не бывает награды, тогда нам легче будет переносить. Посмотрите на того, который перенес. Посмотрите, и у него перед взором была награда. Братья и сестры, так же и у нас. Будем помнить, что жизнь, в которой мы сейчас живем, это не все. Нас ждет слава. И Господь ведет нас определенным путем. Если бы мы дальше прочитали, там написано: «Вы забыли утешение, которое дано вам как сынам». Мы часто об этом забываем. Бог дает нам утешение, и мы об этом забываем. Итак, память. Братья и сестры, сейчас мы будем вспоминать страдания нашего Господа, как Он тяжко страдал. Мы знаем, что прежде чем Он был распят, иудеи глумились над Ним. Они били Его в лицо, заушали, то есть кулаками били. Они смеялись над Ним, говорили: «Прореки, кто ударил тебя». Язычники делали то же самое, почти что. Руками то же самое. Они заушали Его, били кулаками и били по лицу. Но только вместо прореки они говорили: «Радуйся, царь иудейский». Вот на что люди способны. Они били Его и кулаками, и языком. На кого мы похожи, братья и сестры? В наших семьях, на работах. Похожи ли мы на Иисуса Христа, который через страдания видит славу? Или, может, мы похожи на вот этих грешников из иудеев и грешников из язычников? И те, и другие имеют одного Отца. Кто у нас Отец? Давайте проверим наше состояние. Аминь.

0: Дорогие друзья, каждый день на нашей волне в это время звучит проповедь брата Романа Рейнхарта.
1: Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Поговорим с вами сегодня о Божьей Деснице. Сообщение Святого Писания о Божьей Деснице едва ли можно переоценить. В свете Божьего плана спасения людей Божья Десница занимает чрезвычайно важную роль. Как на примере темы «Колодцы» Бог начинает постепенно открываться людям, чтобы им показать, что есть Бог, который озабочен о них, любит их, желает освободить их из плена сатаны и спасти для жизни вечной, чтобы с ними иметь общение. В этом вопросе Бог идет от простого к более сложному, от простых знамений к говорению через своих пророков. И если более подробно рассмотрим вопрос Божьей Десницы, то поймем, что и в этом вопросе Бог придерживается этой же тенденции. Многие из вас уже наверняка в нетерпении скажут, какой все же главный текст будет избран для этой темы. Я думаю, что вы были бы согласны, если за наш главный текст возьмем одно из выдающихся мест Библии на эту тему, где читаем в Псалме 117, стихи 15 и 16. «Глас радости и спасения в жилищах праведников. Десница Господня творит силу, десница Господня высока». Десница Господня творит силу. Но чтобы нам глубже понять смысл Божьей Десницы, нам нужно сначала, как предпосылку, разобраться в том, что означает Божья Десница, а затем мы изберем наш главный текст. На помощь приходит снова оригинальный еврейский текст Библии, где вместо слова «десница» написано «правая Иеговы». Не «правая рука Иеговы», а «правая Иеговы», как существительное. Мартин Лютер пишет «правая рука Господа». Но это неверно. А переводчик Эльберфельдерской Библии пишет «дирэште Еговас», что означает «правая Иеговы», потому что артикль «ди» превращает прилагательное слово «правое» в существительное. Как видите, это соответствует оригинальному еврейскому тексту. Такой подход к оригинальному еврейскому тексту дает нам возможность более точно исследовать слово «десница» и получить больше радости в Слове Божьем и в Боге, во владельце этой мощной десницы. Переводчики русской Библии хорошо сделали, что слово «правая рука Бога» перевели словом «десница», тоже как существительное. Итак, кто из читателей русской Библии до сих пор не знал смысла слова «Божья десница», должен теперь знать, что в этом слове мы видим правую Божью руку, то есть его правую. А теперь у нас возникает следующий вопрос. Почему Святой Дух ставит в Писании на Божью десницу особое ударение? И почему о его левой руке ничего не говорится? Я думаю, что почти все дети Божьи могут ответить на этот вопрос. Яркий пример мы видим лично на себе. Почти все более трудные и ответственные работы, которые мы совершаем руками, мы выполняем правой рукой. При работе с топором, пилой, рубанком, ножом, ножницами, писать ручкой или рисовать, в спорте бросание копья, диска, гранаты и так далее. И приветствуем друг друга обычно правой рукой. Лично я имел счастье работать топором, пилой, рубанком и другими инструментами обеими руками, Когда правая рука уставала, то я продолжал ту же работу левой рукой. Только картошку чищу левой рукой, потому что мама чистила тоже левой рукой и мне не запрещала так же работать, когда я помогал ей на кухне. И если, к примеру, кто-то из нас работает на ответственной должности, то по отношению к своему помощнику мы обычно говорим: «Это моя правая рука». Мы не говорим: «Это моя левая рука». Почему? Потому что на него мы полагаемся и доверяем ему, как на нашу правую руку, которая сильнее левой руки. Я думаю, что в образе десницы теперь уже вырисовывается определенный контур. Своему творению, падшим в грех людям, Бог хочет своей десницей показать свое могущество и силу, чтобы воспитать в них доверие к себе. Бог стремится показать людям, что в трудных и опасных ситуациях жизни Он в духе может их даже нести в своей деснице, чтобы, к примеру, при выводе Израиля из Египта показать Моисею свою силу. Бог говорит к нему в Исходе, глава 6, стих 1. «И сказал Господь Моисею: „Теперь увидишь ты, что я сделаю с фараоном. По действию руки крепкой он отпустит их, по действию руки крепкой даже выгонит их из земли своей“». Хотя в этом стихе вместо слова «десница» мы дважды имеем выражение «по действию руки крепкой», но и здесь имеется в виду та же крепкая Божья десница. С этой же целью Бог и дальше говорит Моисею в стихе 3. «Являлся я Аврааму, Исааку и Иакову с именем Бог Всемогущий, а с именем Моим Иегова не открылся им». Бог являлся патриархом с именем Бог Всемогущий, чтобы воспитать в них веру, воспитать в них доверие к своему Творцу, так как Он является всемогущим. На Него можно спокойно положиться, доверять Ему и в вере следовать за Ним, ибо Он в состоянии абсолютно точно выполнить свои обетования по отношению к своему народу Израилю, который Он образовал через этих патриархов. В этом израильтяне убедились при их выводе из Египта через Моисея, когда Бог провел их через Черное море. Бог своим дуновением раздвинул воды Черного моря, и израильтяне прошли через него по сухому. А фараона и его войско Бог утопил в водах Черного моря. Будучи свидетелями всего этого, израильтяне поверили Богу и Моисею и воспели Богу хвалебную песню. Привожу эти места Писания. В Исходе, глава 14, стих 31 читаем. «И увидели израильтяне руку великую, которую явил Господь над египтянами, и убоялся народ Господа, и поверил Господу и Моисею, рабу его. Тогда Моисей и сыны Израилевы воспели Господу песнь сию и говорили», в Исходе 15, стих 6, «Десница Твоя, Господи, прославилась силою, десница Твоя, Господи, сразила врага». И в стихе 12: «Ты простер десницу Твою, поглотила их земля». На основании этих нескольких примеров можно сделать определенный вывод о проявлении Божьей десницы.

Той дух показывает нам в основном в Ветхом Завете. Почему? Потому что в Новом Завете мы ходим верою, а не видением. Второе послание Коринфянам 5, стих 7. А израильтяне ходили видением. Они постоянно оптически видели присутствие Господа днем в облачном столпе, а ночью в огненном столпе. Кроме этого, они постоянно видели чудеса, которые Бог творил на их глазах, особенно во время 40-летнего странствования в пустыне. Вспомните о 10 казнях, которые Бог совершил над египтянами, о горькой воде в Мере, которую Моисей сделал сладкою посредством куска дерева. Вспомните о постоянном насыщении израильтян манною. Вспомните историю с перепелами. Вспомните исцеление израильтян от укуса ядовитых змей взглядом на медного змея, о том, как Бог дал им воду из скалы и так далее. Все эти события являются великими чудесами, которые Бог, видимо, творил среди своего народа. А это значит, что Бог укреплял веру Израиля посредством видимых чудес. И исцеления, которые Господь Иисус, будучи в плоти среди своего народа, творил в субботу, были тоже видимыми знамениями, которые указывают на тысячелетнее царство. Поэтому и проявление Божьей десницы в Ветхом Завете всего 33 раза указывает на тысячелетнее мирное царство, когда Господь Иисус введет свой народ в покой с субботы. Число 33 символизирует покой. Все, что мы до этого момента в отношении Божьей десницы рассмотрели, верно, но все же это не самое главное, что Святой Дух желает нам показать в Божьей деснице. Мне давно хотелось осветить вопрос Божьей десницы, потому что в Писании очень много сказано о Божьей деснице, Божьей руке, Божьей мышце. Но в конечном счете я решил сконцентрировать свое главное внимание на Божьей деснице, так как в упомянутых выражениях она занимает главную роль и лучше остальных выражений характеризует Божию сущность и Его намерение с людьми. Прежде всего, мы смело можем сказать, что Божья десница является символом могущества и силы Бога, но дальше увидим и другие ее качества. В Божьей деснице мы видим одну очень важную и характерную черту Божьей сущности, о которой я до сего времени не имел ясного представления. Но Святой Дух подсказал мне, что за Божьей десницей скрыто что-то очень важное. Мы с вами раньше уже много говорили о сущности Бога. В 16 частях я сказал проповедь «Сущность Бога», которая имеется на нашем сайте. Но я должен вам на этом месте сказать, что сущность Бога так же бесконечна, как бесконечен и сам Бог. Поэтому о ней можно и бесконечно говорить. В духе о величине Бога Соломон говорит при освящении храма, который он построил Богу. Во второй книге Паралипоменон, глава 2, стих 6, читаем. «И достанет ли у кого силы построить ему дом, когда небо и небеса небес не вмещают его, то есть Бога? И кто я, чтобы мог построить ему дом, разве только для курения пред лицем его?» Я очень обрадовался, когда Святой Дух обратил мое внимание на этот вопрос, чтобы рассмотреть с вами Божию десницу. Мир и радость охватили весь мой ум и всю мою внутренность.
потому что при рассмотрении подобных тем я имею

глубокое общение с Господом Иисусом и Святым Духом, который начинает меня водить по тем местам Писания, где об этом говорится. При этом я в духе, но отчетливо представляю себе действия Бога с помощью своей десницы, как тогда, так и сегодня, потому что Он не изменяется. Он нас любит и обильно благословляет тех детей Божьих, которые глубоко копают в Его Слове и стремятся познать сущность Бога и Его намерения с людьми, познать Его план спасения людей. Когда я несколько раз просмотрел все места Писания, в которых говорится о Божьей Деснице, то Святой Дух обратил, наконец, мое внимание на главное место, которое является ключом к разгадке смысла Божьей Десницы. А Господь Иисус и наш Небесный Отец очень желают, чтобы мы это знали, чтобы мы не ходили в неведении. Ведь не напрасно наш Господь Иисус сказал о Святом Духе в Евангелии от Иоанна, глава 16, стихи 13 и 14. «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит Меня, потому что от Моего возьмет и возвестит вам». Главным образом обращаю ваше внимание на стих 14, в котором читаем: «Он прославит Меня, потому что от Моего возьмет и возвестит вам». Поэтому Святой Дух указал мне на главное место Писания, которое является ключом к разгадке смысла Божьей Десницы, а именно в Псалме 79, стих 18. «Да будет рука Твоя на муже Десницы Твоей, на Сыне Человеческом, которого Ты укрепил себе». Еще раз повторяю этот стих. «Да будет рука Твоя на муже Десницы Твоей, на Сыне Человеческом, которого Ты укрепил себе». Этот псалом написал Асав, который имел мощные откровения от Бога. В этом стихе Святой Дух почти открытым текстом говорит о нашем Господе Иисусе, Сыне Человеческом, которого мы и видим в Божьей Деснице. Да, это такое мощное и славное пророчество Бога через своего избранника Асафа, что об этом можно и следовало бы очень много сказать, но я даже не знаю, в каком объеме вам все это нарисовать. Святой Дух привел нас к главному, к ключевому пункту и показал нам предельно ясно, что в Божьей Деснице мы должны видеть Сына Божьего, нашего Господа Иисуса. Вы можете мне по этому поводу возразить, ссылаясь на Деяния апостолов, глава 5, стихи 30 и 31. Будем внимательны. «Бог отцов наших воскресил Иисуса, которого вы умертвили, повесив на древе. Его возвысил Бог десницею Своею в начальника и спасителя, дабы дать Израилю покаяние и прощение грехов». Вы скажете: «Здесь ясно написано, что Иисуса возвысил Бог десницею Своею в начальника и спасителя». Получается так, что через Иисуса Бог возвысил Иисуса? Нет, мы должны с вами глубже заглядывать. Недавно я написал проповедь на тему «Как Он хочет», то есть «Как хочет Святой Дух». В этой проповеди я объяснил, что Святое Триединство, Отец, Сын и Святой Дух, представляют собой неразделимое гармоничное единство. В своей цели и действиях Святая Троица единомысленна.
чтобы осуществить Божий план спасения людей по благодати, Бог помазал и укрепил своего Сына Иисуса Христа и передал Ему все свои полномочия, чтобы в плоти выполнить это труднейшее задание. В Псалме 2 стих 6 читаем: «Я, это Бог, помазал царя моего, своего Сына, над Сионом, святою горою моею». В этом помазании Богом своего Сына уже в вечности мы видим, во-первых, Его подготовку к исполнению власти. Как Бог помазал Давида через Самуила на царя Израиля еще задолго до его практического вступления на должность царя, так Бог помазал и своего Сына Иисуса до практического исполнения царя Израиля, будучи в плоти на земле. А в ниже следующих 7 пунктах мы видим власть, которую Бог практически передал своему Сыну для выполнения задания по спасению людей, когда для этого исполнилось время. Первое. «Дана мне всякая власть на небе и на земле». Матфея 28, стих 18. Второе. «Жизнь отдать и опять принять ее». Евангелие от Иоанна 10, стихи 17 и 18. Третье. «Власть над всякой плотью». Евангелие от Иоанна 17, стих 2. Четвертое. «Власть на земле прощать грехи». Евангелие от Луки, глава 5, стихи с 20 по 24. Пятое. «Власть иметь жизнь в себе». Евангелие от Иоанна 5, стих 26. Шестое. «Власть производить праведный суд». Евангелие от Иоанна, глава 5, стихи с 27 по 30. И седьмое. «Итак он, быв вознесен десницею Божиею и приняв от Отца обетование Святого Духа, излил то, что вы ныне видите и слышите». Деяния апостолов, глава 2, стих 33. Итак, после того, как Бог своей десницею, то есть своей властью, вознес своего Сына на небеса, Он в лице 7 пункта передал Ему всю свою власть и практически сделал Его своей десницей. Исполнение этого факта мы пророчески видим в нашем главном тексте. В Псалме 79, стих 18. «Да будет рука Твоя на муже десницы Твоей, на сыне человеческом, которого Ты укрепил себе». Но здесь мы еще читаем о том, что Бог укрепил своего Сына для выполнения задания по спасению людей. Во-первых, согласно Псалмам 2, стих 6, Бог помазал его, как мы выше читали. Это помазание совершено на небесах, как и главный херувим был помазан Богом. Это помазание Богом своего Сына должно было служить для Иисуса защитой, то есть укреплением и властью. А накануне дня распятия Иисуса мы видим следующее событие в Гефсиманском саду, где Бог укрепляет Иисуса в плоти через ангела. Об этом читаем в Евангелии от Луки 22, стихи 41 по 43. «И сам, то есть Иисус, отошел от них, от учеников, на вержение камня, и, преклонив колени, молился, говоря: „Отче, о, если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня, впрочем, не моя воля, но твоя да будет“. Явился же ему ангел с небес и укреплял его». Однако вернемся к Асафу и посмотрим, как он пришел к тому заключению, о котором читаем в нашем главном тексте. В Псалме 77 он подробно рисует нам основные чудеса и знамения, которые Бог, видимо, сотворил на глазах израильтян, как при 40-летнем странствовании в пустыне, так и в обетованной земле Ханаана.
Но несмотря на все эти видимые чудеса, Израиль постоянно проявлял неверность своему Богу Иегове. Эта неверность Израиля тяжелым камнем лежала на сердце Асафа. За идолопоклонство Израиля, за его неверие и недовольство против своего Бога, он сам наказывает его массовым истреблением, а также посредством нашествия на них язычников. В доказательство этого привожу несколько стихов из Псалма 77, стихи с 32 по 39. «При всем этом они продолжали грешить и не верили чудесам Его, и Бог погубил дни их в суете и лета их в смятении. Когда Он убивал их, они искали Его и обращались, и с раннего утра прибегали к Богу и вспоминали, что Бог — их прибежище, и Бог Всевышний — избавитель их. И льстили Ему устами своими, и языком своим лгали пред Ним. Сердце же их было неправо пред Ним, и они не были верны завету Его». Но Асав знает и констатирует теперь: «Но он милостивый, прощал грех и не истреблял их, многократно отвращал гнев свой и не возбуждал всей ярости своей. Он помнил, что они плоть, дыхание, которое уходит и не возвращается». А теперь перейдем к следующему псалму Асафа, к псалму 79, в котором он прославляет Бога Израилева и призывает его, чтобы он явил себя и пришел Израилю на помощь, чтобы он спас свой народ от всех окружающих народов, но и восстановил его. Ввиду чрезвычайной важности приведу весь этот псалм, 79 от 1 и по 20 стих. «Пастырь Израиля, внемли, водящий, как овец Иосифа, восседающий на херувимах, яви себя пред Ефремом и Вениамином и Манассеею, воздвигни силу твою и приди, спаси нас. Боже, восстанови нас, да воссияет лицо твое, и спасемся. Господи, Боже сил, доколе будешь гневен к молитвам народа твоего? Ты напитал их хлебом слезным и напоил их слезами в большой мере, положил нас в пререкание соседям нашим, и враги наши издеваются над нами. Боже сил, восстанови нас, да воссияет лицо Твое, и спасемся. Из Египта перенес Ты виноградную лозу, выгнал народы из Ханаана и посадил ее, очистил для нее место и утвердил корни ее, и она наполнила землю. Горы покрылись тенью ее, и ветви ее, как кедры Божии. Она пустила ветви свои до моря и отрасли свои до реки, для чего разрушил ты оград ее, так что обрывают ее все, проходящие по пути. Лесной вепрь, то есть дикий кабан, подрывает ее, и полевой зверь объедает ее. Боже сил, обратись же, презри с неба, и воззри, и посети виноград сей. Обращаю при этом ваше внимание на притчу о винограднике в Евангелии от Матфея, глава 21. Читаю дальше. «Охрани то, что насадила десница твоя, и отрасли, которые ты укрепил себе. Он пожжен огнем, обсечен от прещения, то есть от брани и упреков лица твоего, погибнут». А теперь в стихе 18 приходим к нашему главному тексту. «Да будет рука твоя на муже десницы твоей, на сыне человеческом, которого ты укрепил себе, и мы не отступим от тебя. Оживи нас, и мы будем призывать имя твое. Господи, Боже сил, восстанови нас,
да воссияет лицо твое и спасемся». Вы представляете, Асав от имени всего Израиля обещает Богу: «И мы не отступим от тебя. Пошли только сына твоего, о котором ты говоришь в стихе 18, что ты укрепил его для себя, и оживи нас через него, и мы спасемся». Асав знал, что восстановление и спасение Израиля придет от Бога через Иисуса, Сына Человеческого, Мессию Израиля. Трижды Асав называет Бога в этом псалме Богом сил. Число 3 символизирует общение. Это говорит о том, что Асав имел глубокое общение с Богом, доверял и верил ему. «Мы не отступим от тебя», — обещает Асав Богу. Он не говорит: «Я не отступлю от тебя». Но от имени всего Израиля он говорит: «Мы не отступим». На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.

питаться от этого духовного источника, этой духовной жизни, которая сокрыта в Боге. И что это такое? Очень просто. А если просто, то и доступно. И тут не надо витать в облаках. Не надо искать какой-то мистики или напрягаться, достигая чего-нибудь недостижимого. Во-первых, Бог есть Слово. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Духовно живой верующий человек, которого мы часто призываем, братья и сестры, читайте Слово Божие, читайте, читайте. Я думаю, это бессмысленно. Я думаю, это даже не работает. Это все равно, что стоять над человеком и убеждать его, дыши, дыши, еще глубже дыши, еще глубже дыши, потому что твой организм нуждается в кислороде. Каждая клеточка, где происходят вот эти реакции, где происходит вот это окисление, где что-то одно переходит во что-то другое, это целый процесс. По-настоящему живой человек не может без Слова Божия, иначе он умрет. Он перестанет жить. Не потому, что ему так хочется, или потому, что ему нравится быть мертвым. Он не может быть по-другому. И потому я хочу напомнить, просто напомнить об этом. Если это вам свойственно, если Слово Божие вас интересует, и у вас есть потребность к Слову Божьему, это замечательно. Это не просто какая-то привилегия. Это то, что желательно вообще-то иметь. Да нежелательно это. Это и есть суть духовной жизни. Когда мы через Божественное Слово общается с самим Богом, когда Бог через это Слово говорит нам, когда это Божественное Слово воплощается реально в нашу реальную жизнь, делая ее духовной, то есть насыщенной, наполненной Богом. Жизнь, наполненная Богом. Слово Твое, светильник ноге моей, пища духовная. Словом Божьим живет каждый человек. И потому нам надо обратить на это наше внимание. Я не хочу сказать, что тут люди, которые не читают Слово, читают, я уверен в этом, читают понемногу. Потому что если бы люди, которые в этом зале, и я в том числе, совершенно его не читали, мы были бы мертвы, и первым признаком вот этой такой духовной смерти было бы то, что мы бы сюда просто не приходили. А чего? А зачем? Мы приходим потому, что тут, в этом общении, кроме всего прочего, и главным образом, мы питаемся духовно через слово, Святое Слово Божие. А оно везде. Оно во всем, это слово. Оно в каждом из нас. Оно в каждой нашей песне, это слово. Оно в каждой нашей молитве, это слово. Даже молитва наша, она наполнена Словом Божьим. Она наполнена общением с Богом. Молитва – это не просто как-то по-своему, по-особому как-то помолиться там вслух или в тишине? Нет, конечно. Молитва – это, если Слово Божие – это вдох, то наша молитва – это выдох. Это когда мы выражаем нашу наполненность

когда мы простираем наше движение нашей души в сторону Бога, это обратное действие, это двустороннее движение. Это когда Бог с одной стороны, а я с другой стороны. Мы идущие навстречу. Мы иногда постоянно чего-то ожидаем, иногда даже требуем от Бога. А в самом начале мы говорили: хорошо, а что Бог ожидает от нас? И первое, что происходит, это наш выдох, это наше сконцентрированное такое чувство, желание и сама духовная жизнь в сторону Бога. Получив от Бога, мы Ему же и отдаем. Мы движемся в Его сторону. И, конечно же, духовно живой человек, он принадлежащий духовному телу. Вы понимаете, чего мы забываем иногда, о чем, может быть, не совсем думаем так глубоко? Мы иногда ограничиваемся, что наше общение – это собрание людей, экклезия. Это когда мы рассеянные по залу, но объединенные конфессией, названием, крещением. Чем мы еще объединены? Общим пением, общим служением. Все это правильно. Все это правильно. Но все это вторично. Первично в этом случае совершенно иное. Церковь – это духовное тело. Это духовное тело. И это не я придумал. Мы не можем разобрать наше тело по каким-то частям, раскидать его по залу, это тело, и наблюдать, как оно функционирует, как оно функционирует. Мы не можем. Тело способно быть живым только при одном условии, когда вот оно такое, как есть, сбитое, сосредоточенное, связанное, связанное тело, накрепко. Когда даже различия какие-то индивидуальные, они не так заметны, они вроде как исчезающие. А есть общее тело, главой которого является сам Иисус. Мне кажется, мы очень много теряем, и теряем очень многие благословения, и не всегда успешны в нашей духовной жизни, в духовном возрастании, потому что неправильное представление о теле Христовом, частью которого мы являемся. В нашем теле гармония. В нашем теле никогда такого не бывает, чтобы правая рука имела претензию к левой руке, чтобы левая рука была недовольна правой, чтобы правая рука подумала: а вот я попробую как-нибудь сама, без левой руки. Потому что левая не успевает. Вот моя правая рука немножко больше разработана. Не может такого быть. Никогда такого не будет, чтобы какой-то наш орган отдельно мог существовать эффективно и одновременно сохранил в себе самом вот эту жизнь. Жизнь возможна только в совокупности, только в этих духовных связях. Церковь – это тело. Это что-то такое, чего даже до конца, откровенно говоря, нельзя постигнуть. Мы очень разные, мы особенные. Но как церковь, мы что-то единое и целое. Дух Святой объединяет нас. Вот об этом замечательно сказал апостол Павел. Вот смотрите, и он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями,
это то, что мы есть каждый в отдельности. В этом и есть наша индивидуальность и наше призвание конкретное. Это то, что мы наблюдаем, это то, что есть и в нас, в нашей церкви. Далее, какая цель во всем этом? К совершению святых на дело служения для созидания чего? Тела Христова. А что, до этого тела нету? А что, разве евангелисты, пророки, апостолы, пастыря и учителя – это еще не тело? Не тело. Тело тогда, когда происходит вот это совершение, да? Когда, как пишет апостол Павел, доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. Христос тут занимает, вы замечаете, какое-то центральное место и совершает какую-то центральную роль. Христос тут производит. «Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветроучением, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, но истинною любовью все возвращали в того, который есть глава Христос». И 16 стих 4 главы. «Из которого», который – это Христос, это «из Него», которого все тело. Уже нету апостолов, уже нету евангелистов, уже нету пасторов, нету учителей, но из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, всяких связей, но которые скрепляют. Братья, дорогие, сестры, дорогие, это очень важно. Это позволяет нам разобраться в том, что происходит в самой церкви и вокруг нее. То, что не скрепляет, а разъединяет, пусть хотя бы вот настолько, это уже не тело. Это уже не из которого. Это от кого-то другого, это оттуда, из которого, из Иисуса Христа, тело непременно скрепляется. Оно никогда не разъединяется, не разобщается. Между членами этого тела не существует каких-то промежутков, каких-то условностей. Все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена. Я хочу, чтобы вы запомнили это слово. При действии в свою меру, а у каждого из нас своя мера благодати, и каждый из нас имеет свою меру ответственности, имеет свое место изначальное в этом теле, при действии в свою меру каждого члена церкви. Член церкви не может по-другому. Не может. Вот в природе так предусмотрено. В природе все предусмотрено на созидание. Там все на это работает. Все. Тело Христа, церковь Господа нашего Иисуса Христа, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви. А любовь – это как итог, как завершение, как что-то, подводящее черту, как что-то, являющееся основанием. Есть ли Господь? Он там, оттуда, со стороны главы, который и есть главой, из которого все тело. То вы заметили, любовь в самом низу. Это не значит, что она в каком-то пренебрежительном или неважном таком состоянии. Апостол Павел говорит совершенно о другом. Любовь – это и есть основание.
Это то, на чем мы стоим, на чем мы созидаемся. Это то, что является основой тела Господа нашего Иисуса Христа. Он глава, а любовь – это основание. Так кто же тогда мы на самом деле? Вот если принять во внимание даже вот этих три фактора, это наше отношение к Слову, к молитве и к Церкви Христовой, какое наше состояние вообще-то? Как мы чувствуем себя рядом с сидящими братьями и сестрами? Они кто для нас? Они кто такие? Они нам мешают? Они нас раздражают? Или мы видим в нем, в другом сидящем, самого себя? И даже более этого, видим ли мы в нем, в каждом брате нашем и в каждой сестре, самого Иисуса? Самого Иисуса. Это ж мороз по коже. Это даже не он. В теле Христовом, находясь, в нем сам Иисус. И во мне тоже. И в каждом человеке верующем. И сколько бы нас ни было много, всех нас наполняет Иисус. И когда мы скрепляем этими взаимными связями, мы все, которых так много, но в которых, в каждом Христос, мы составляем собой это духовное тело. Тело нашего Господа Иисуса Христа. Говорить о том, что Христос мечтает о таком теле, было бы неправильно, потому что Христос не мечтатель. Это мы мечтатели. Вот ляжем, закроем глаза и мечтаем. И там мы, еще где-то. Христос не мечтатель. Христос, творящий жизнь, являющийся сам этой жизнью, он все производит в движение. Он дает начало всему сущему и существующему, и сам является жизнью. Поэтому, кто мы в этом теле Христовом? Я не хотел бы сейчас зайти так далеко, чтобы мы уже как-то, перестали видеть детали. Вот когда подняться очень высоко, тогда детали размываются. Есть какое-то общее представление, есть общий какой-то обозримый объект. Я не это имею в виду, чтобы так забраться далеко, и вот оно тело, которое духовное. Я хочу, чтобы в этом теле мы видели детали. Оно едино, оно монолитно, оно скреплено, оно из которого... От Иисуса Христа, который является главой и в основании которого любовь. Но тем не менее, это тело, состоящее из деталей. А деталькой вот этого тела, живой деталькой, это не винтик или колесико, это живая деталька. Это вы и я. Мы живые детали этого тела. Мы члены тела Христова. Между нами должна быть полная гармония. И когда в церкви иногда наблюдаются какие-то разногласия, разномыслия, это тело Христова расшатывается. А точнее, это тело кто-то или что-то расшатывает. Апостол Павел вверху говорит об этом. И очень сильно, послушайте, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися, это которые расшатываются. Это когда между нами есть какое-то трение. Это когда между членами тела Христова не все в гармонии находится. Это когда в этом теле все начинает скрипеть. Всяким ветроучением, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения. Я хочу сказать вам, и это не мое мнение, братья и сестры, и
то, что мы переживаем сегодня и вчера, это мощный сигнал. Впервые думаете, это до Иванова, Петрова, президента, вице-премьера. Они всего лишь инструменты в руках Бога. И они делают и будут делать то, что скажет Господь. Мощный сигнал, мощный посыл через все это, в том числе, для Церкви Божьей. Христос определил, предузнал, избрал Церковь Божью на совершенно конкретных условиях. Совершенно конкретными функциями. Церковь – это тело Христово, имеющее главой самого Христа, в основании которого любовь, но тело, которое исполнено жизни. Какое прекрасное тело! Я уже как-то говорил об этом. Хоронили какого-то артиста, и вот там были воспоминания о нем, и одна тоже актриса говорит, и вот смотрела на него, лежащего в гробу, и он лежал как Бог. Что она имела в виду? Профиль такой, лицо такое, что там такое было, что он был как Бог. Но даже если он был как Бог, это был мертвый Бог. И я думаю, что этот лежащий в гробу, который, прошу прощения, хотел бы быть вообще ни на кого похожим, а просто быть живым. Вот быть живым – это самое главное. Бог предусмотрел церковь как нечто живое, находящееся в гармонии, отражающее в самом себе, в этом теле, в этой церкви Христовой, вот эту божественную красоту. Божественную красоту. Я понимаю, что мы стремимся к этому. Бог совершает свой процесс нашего преображения. Я понимаю, и Слово Божие так говорит, что Церковь Христова, как Его невеста, для которой будет совершен вот этот брак Агнца и этот брачный пир на небесах, она тогда будет вот такой, как она задумана Богом. Это что-то будет прекрасное. Нам трудно представить себе, что это такое, что это такое. Но именно такая церковь есть настоящей церковью. И именно к такой церкви должен принадлежать живой, верующий человек. Потому что его жизнь духовная, она возможна и предусмотрена только в теле. Когда нам говорят, да я верующий, но крещение не надо принимать и в церковь уходить не надо. Это называется, ты носишь имя, будто жив. Это будто жизнь, но жизни настоящей там нет. Настоящая жизнь – это когда в теле. И это потому, что так задумал Христос, потому что такова Его воля. Потому что Он создал эту церковь из самого себя и для себя самого, и другой церкви Он не хочет. Он не согласен на различные предложения. Давайте вот такую или еще какую-то. Нет. Вот только такая церковь, из которого и которая в котором и главой которой Сам Христос, и которая наполнена вот этой жизнью Христа. А мы, как детали или члены этой церкви, соединены вот этими внутренними духовными связями, превращаемся, содействуем каждый в свою меру для созидания этого тела Христова. Да благословит нас Бог. Пусть Он поможет нам осознать, что на такие вещи нельзя смотреть упрощенно. Нельзя упрощать то, что является очень глубоким,
что является чрезвычайно премудрым в замысле Бога. Церковь – это не упрощенное представление о собранных единомышленниках. Это тело Христово. И мы часть этого тела. Да поможет нам Бог быть достойными членами Церкви Христовой, чтобы между нами, как между членами обыкновенного тела, так и тела духовного, была гармония, красота и жизнь. Аминь. Помолимся. Господи Бог наш, я счастлив, Иисус дорогой, что я пришел именно в такую живую церковь когда-то. Я связал свою жизнь с этим народом Божьим. Я благодарю Тебя за это. Ты поместил меня в это тело. Господи, в этой церкви есть мое место. Не я его выбирал, Господи. Не я его выбирал. Ты говоришь, Он поставил. Он каждого поставил туда, как угодно его святой божественной воле. Но принадлежность к этому телу делает нас равными в нашем призвании, равными в той славе, которая принадлежит Христу и Его Святой Церкви. Помоги нам, Господь, разуметь это. Дай нам дорожить Церковью и друг другом, потому что Ты создал Церковь Твою, и врата ада ее не одолеют. Да будет имя Твое благословенно и прославлено во веки веков, и нашу поместную Церковь благослови, Господи, чтобы она была живой, и каждый из нас, чтобы был живым в этой живой Церкви. Аминь.

0: В Сиэтле час ночи.
1: В эфире радио «На пути».
0: Дорогие радиослушатели, в программе этого часа вы услышите 15-минутную передачу «Открывая Писание», которую проведет Александр Осадчий. Эта программа выходит ежедневно. После нее слушайте передачу из нашего радиоархива, а за 15 минут до окончания этого часа программы «Момент творения» и «Капля росы».
2: Мир Божий вам! С вами передача «Открывая Писание» и ее ведущий Александр Осадчий. В нашей передаче мы анализируем места Писания, которые говорят нам
3: о той или иной теме.
2: Извлекаем из этого уроки, назидаемся вере и через все это прославляем Бога. Наша сегодняшняя тема звучит так.
4: Плод веры и его отсутствие. Фактически эта тема является продолжением темы предыдущей, которую мы озвучивали под названием «Вышел сеятель сеять и виды почв». Эта история описана в Евангелиях от Матфея, Марка и Луки. Мы увидели там, что все почвы, куда падало зерно, Слово Божие, то есть, не приносило никакого плода или плода. Только лишь одна земля, куда упало это зерно, Слово Божье, принесло плод. Это добрая почва. Теперь мы вернемся к сегодняшней теме. Плод веры и его отсутствие. Плод веры. Верующий человек приносит плоды. Каждый приносит плод свой. Почему? Потому что человек верующий плодоносит. Верующий — это и есть добрая почва, куда упало Слово Божье. И когда почва, этот человек, его достигает Слово Божье, он продолжает плодоносить, потому что это семя, которое было посажено, приносит свой плод. Но другая ситуация есть, когда плод отсутствует. Что тогда? Мы посмотрим сейчас с вами радостную весть от Марка, 11 главу, и мы прочитаем с 12 по 14 стих. На другой день, когда они вышли из Вифании, он захотел есть. И, увидев издалека смоковницу, покрытую листьями, пошел, не найдет ли чего на ней, но, придя к ней, ничего не нашел, кроме листьев, ибо еще не время было собирания смоков. И сказал ей Иисус: отныне да не вкушает никто от тебя плода вовек. И слышали то ученики его. Хорошо, Иисус сказал, но действительно ли она засохла? Да, мы об этом читаем дальше. 20-21 стих. 11 главы «Радостная весть» от Марка. «Поутру, проходя мимо, увидели, что смоковница засохла до корня. И, вспомнив, Петр говорит ему: Рави, посмотри, смоковница, которую ты проклял, засохла». Итак, в действиях Иисуса мы видим некий прообраз. Зачем Иисус проклял смоковницу? Тем самым он показал, что человек, который плод не приносит, находится под проклятием. Человек, который не принадлежит Господу, написано, гнев Божий пребывает на нем. Иисус показал это в таком образе, что смоковница была без смоков, и за это была проклята. Хорошо, это смоковница. А у кого отсутствует плод, мы еще расскажем. У тех, у кого почва была неподходящая. У кого зерно по разным причинам не взошло. Почему? Сатана похититель, заботы этого века. И еще множество есть причин, почему человек слово слышанное принимает, но его жизнь остается без плода. Это сорняки. Посеянное в сорняках. Посеянное в сорняках не дает плода. когда мы смотрим на нашу жизнь. Кого представляем мы лично? Есть ли плод веры в нашей жизни? Говоря о плоде веры, что подразумевается? Ну, во-первых, конечно же, это плоды Святого Духа в жизни верующего. Они написаны в письме Галатам, 5 глава, с 22 по 23 стих. Там сказано: «Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Таковых нет закона». Присутствуют ли плоды Святого Духа в нашей жизни? Вот это все перечисленное. Хорошо, если мы знаем, что они присутствуют. Если же они не присутствуют, тогда как мы можем приносить какой-то плод, когда мы до конца не утверждены в вере? Если в нашей жизни отсутствуют плоды Святого Духа, какие плоды мы можем тогда сами принести, не имея таковых? Конечно же, плоды. Либо никакие, вообще не можем, либо испорченные. Давайте прочитаем «Радость Навести» от Матфея, 25 глава, с 24 по 30 стих. Здесь притча о талантах. То есть получили все таланты, но есть одно «но». Некоторые таланты использовали, а один раб талант не использовал. Так, читаем. «Подошел же получивший один талант и сказал: „Господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал. И забоялся, пошел и скрыл талант твой в землю. Вот тебе твое. Господин же сказал ему в ответ: „Лукавый раб и ленивый, ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал. Поэтому нужно было отдать серебро мое торгующим, и я, придя, получил бы мое с прибылью. Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему 10 талантов. Ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у не имеющего отнимется и то, что имеет. А негодного раба выбросите во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов“. Сказав это, Иисус возгласил: „Кто имеет уши слышать, да слышит“». Притча о рабах. Она непосредственно касается нашей темы. Отсутствие плода. Посмотрите, что раб, он получил от Бога один талант. Фактически здесь что описывается? Здесь описывается почва с сорняками. Получил талант, то есть он получил знание о Боге. Ведь сам этот раб говорит: «Я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, собираешь, где не рассыпал». Откуда этот раб знал о господине? Откуда человек, который не является доброй почвой, получив слово «знание» от Бога, узнал о Боге, но он не имел корня? Но почва его жизни не была способна растворить слышанное верою и принять это. Вот эта ситуация. Человек, который принял слово, услышал и знал о воле господина, однако не стал делать то, что был должен делать. Переводя это на нашу жизнь, человек, который получил знание о Боге, он должен уверовать в Бога и дальше приносить много плода. Но сколько примеров знаю я лично, и наверняка знаете вы, что люди, уверовав видимым образом, потом показали своей жизнью, что к вере они не имеют никакого отношения. Множество примеров. Почему эти люди, видимо, уверовав, то есть они поняли волю Бога? Они вроде бы согласились идти за Богом по его слову, но потом передумали. Дал ли им Бог свой талант? Да. Он дал свое слово, чтобы они поняли. Но это никак не повлияло на то, что они принесут плод. Они плод не принесли. Потому что если Бог призвал кого-то, Иисус дал великое поручение. Идите, научите все народы, уча, что я заповедовал вам. Если Бог человека употребляет для служения, человек делится этой вестью с другими, тем самым принося плод. Но, как мы видим, есть и другие примеры, когда плод вообще отсутствует. Вообще Иисус Христос очень много посвятил этой теме. Посмотрим «Радостная весть от Матфея», 7 глава с 15 по 20 стих. «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника винограда или с репейника смоквы? Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. Итак, по плодам их узнаете их». Опять речь о плодах. Опять Иисус говорит, что не может худое дерево приносить плоды добрые. Кто может добрые плоды приносить? Только дерево доброе. Дерево, выросшее на доброй почве, такое приносит плод. А дерево худое, которое выросло на тех почвах, на тех, которые не являлись почвой доброй, на тех, где много сорняков. Вот Иисус еще раз подтверждает это. Не может худое дерево приносить плоды добрые. Что ждет такое дерево? 19 стих. «Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь». Вот что ждет. Кто не приносит плод добрый? Какой-то плод приносит, но не тот, который угоден Богу. Наша тема «Плод веры и его отсутствие» как раз кроется в этом, что плод веры обязательно будет приноситься доброй почве, на которой выросло доброе дерево, будет приноситься добрый плод. А если дерево выросло на почве недоброй, тогда будут и плоды соответствующие. Или их не будет вообще. Как прообраз проклятой смоковницы. Такова эта тема. Друзья, посмотрите на вашу жизнь. Приносите ли вы плод своей веры? Какой плод вы приносите? Добрый или плохой? А может быть, плода того самого вообще нет в жизни? Бывают разные ситуации. Я не могу оценивать кого-то. Вы оцените, пожалуйста, себя сами. Потому что это касается вашего вопроса. Касается вашей жизни, вашей вечности. С Богом ли вы? Представляете ли вы из себя ту самую добрую почву. Где выросло доброе дерево, приносится добрый плод. Или же что-то в вашей жизни не так. Если что-то не так, вы можете обратиться к Господу, чтобы Он сделал из вас по-настоящему добрую почву, которая приносит добрый плод, которая эти плоды угодны Господу. И человек, которого жизнь представляется таким образом, получит большую награду от Господа в вечности. А у нас на сегодня все. Спасибо вам за внимание. Слава Всевышнему, хвала и благодарение. До новых встреч в передаче «Открывая Писание». До свидания.

0: Дорогие радиослушатели, сейчас мы предложим вам получасовую передачу из нашего радиоархива. После нее, за 15 минут до окончания часа, слушайте программы «Момент творения» и «Капля росы».
1: Мир вам, уважаемые радиослушатели, друзья! Мы уже как-то говорили о том, что Бог в Новом Завете совершенно определенно говорит о воздаянии, но не в 7 веке, как это было вот в Ветхом Завете. Там воздаяние следовало при этой жизни, на земле. А в данном случае речь идет о воздаянии в будущем, о воздаянии праведникам и воздаянии грешникам. Мы читали много мест из Священного Писания, однозначно говорящих об этом вопросе. Мы видим в этом необходимость, потому что современный мир и современное христианство катастрофически быстро теряет страх Божий и принимает за норму жизнь во грехе. А это грозит вечным отторжением от Бога. Поэтому мы предлагаем вам сегодня еще раз осмыслить эту перспективу, страшную перспективу, чтобы проверить свою жизнь. И для этого я прочту всего лишь одно место. Оно звучит так. «Я крещу вас». Это Евангелие от Матфея, 3 глава, 11-12 стихи. «Я крещу вас в воде, в покаянии, но идущий за мною сильнее меня. Я не достоин понести обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым». Вот такое место Священного Писания. Здесь акцент я делаю на крещении, крещении огнем. Вдумайтесь вот в логику этого пророчества. Это пророчество Иоанна Крестителя. Он говорит о крещении Духом Святым и огнем. Ну, крещение Духом Святым, это уже все знают, что это означает погружение в тело Христово, то есть присоединение к подлинной Церкви Божией, к Церкви праведников, которым уготована блаженная вечность в общении со своим Создателем и Спасителем. А что же означает крещение огнем? А суть и смысл крещения огнем раскрывает последующая, разъясняющая мысль. Вот почему мы прочли вместе. И там, если вы обратите внимание, там не стоит точка, а стоит точка с запятой. То есть предложение продолжается. Так вот, пшеницу соберет в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым. Крещение Духом Святым дает возможность быть отборной пшеницей, а крещение огнем быть предметом, так сказать, вот этим, соломой. Причем, обратите внимание, неугасимым огнем. Многие, видимо, еще помнят, но это, наверное, только пожилые люди помнят, что солома сгорает очень быстро. Ну и, как говорим мы, как говорили раньше старые люди, огня не держит. А здесь идет речь об огне неугасимом, значит, вечном. Значит, кого Господь не крестит Духом Святым, тот будет соломой, и участь ее огонь неугасимый. А это уже страшно. Но об этом нужно знать, об этом нужно думать сегодня. Куда буду помещен я в результате моей жизни? Жизни частной, семейной, рабочей, церковной. Везде ли она приносит добрый плод, пшеницу? Часто под крещением огнем понимают те страдания, которые постигают верующего в этой жизни. Страдания, вообще говоря, на своем месте. Мы об этом тоже уже говорили. Страдания – это общий фон нашей жизни на земле. Без них не может быть на земле. Ни один человек не может их обойти. Но они-то при правильном нашем отношении и рождают пшеницу. Если же мы принимаем их с ропотом, если стараемся избежать, обойти разными нечистыми и нечестными способами, то мы являем собой солому. То есть, когда мы говорим о крещении Духом Святым, то здесь, по-моему, совершенно по логике той мысли, вот, которую я высказываю, совершенно спокойно можно сказать, что речь идет о чем-то противоположном крещению огнем, о чем-то совершенно ином. И я бы поставил здесь вот вместо «и», для того, чтобы ясно выразить ту мысль, которая вам предлагается. Значит, он говорит, что «я крещу вас, он будет крестить вас Духом Святым», и вместо «и» я ставлю «или огнем». То есть «или-или». Или мы живем так, что мы становимся принадлежностью Божией, принадлежностью Его Церкви, потому что мы уже сказали, и я говорю, это истина сегодня уже для всех христиан, исповедующих рождение свыше, мысль совершенно понятная, что крещение Духом Святым знаменует собой объективно, в духовном плане знаменует погружение в тело Христово. То есть это присовокупление к вот этому живому организму, к живому и духовному естеству, которое единственное и дает возможность получить доброе воздаяние в вечности. Если человек не погрузится в тело Христово, не будет крещен Духом Святым, то он неизбежно подпадает под второе крещение, под крещение огнем, погружение в огонь. Погружение в огонь неугасимый. И если вы помните вот с той беседы, на которую я вам намекаю, там все время речь шла об огне. Например, я напомню одно место. «И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную». Да? И тогда скажет и тем, которые по левую сторону: «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его». И все время, когда речь идет о вечном наказании, то для того, чтобы было понятно человекам, все время идет речь об огне. Еще одно место: «Ибо праведно пред Богом оскорбляющим вас воздать скорбью, а вам, оскорбляемым, отрадую вместе с нами в явлении Господа Иисуса с неба с ангелами силы Его, в пламенеющем огне совершающего отмщение, не познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа, которые подвергнутся наказанию вечной погибели от лица Господа и от славы могущества Его». Вечно, вечно, вечно. Вечная жизнь, вечное воздаяние вам, оскорбляемым, отрадою, вот, и в пламенеющем огне совершающего отмщение, не познавшим Бога. Я хочу подчеркнуть это: не познавшим Бога, то есть те, которые не пришли к познанию Бога, но и познавшим, но не покоряющимся благовествованию Господа. Можно это место отнести к тем, которые не познали, но я специально подчеркиваю эту мысль, потому что я считаю, что она относится и к познавшим Бога, но не покоряющимся благовествованию. Вот эта часть уже больше нас интересует, больше нас волнует, потому что мы себя относим к числу познавшим Бога. Мы себя относим к числу Его детей. Больше того, мы себя относим к числу крещенных Духом Святым. И здесь кроется опасность. В своих рассуждениях как-то о крещении Духом Святым мы подчеркивали такую мысль. Какой главный признак крещения Духом Святым? И мы акцентировали внимание на том, что крещение Духом Святым прежде всего имеет явную черту, явную, которую ничем не подделать, не заменить, на наш взгляд, невозможно. Значит, рожденный от Бога не грешит, но хранит себя. То есть человек, крещенный Духом Святым, может узнать сам себя, крещен он или не крещен, что он собой представляет. Для того, чтобы избежать крещения огнем, нужно быть крещенным Духом Святым. Принадлежность к Церкви Христовой избавляет от крещения огнем, от вечного огня, от вечного осуждения. Так вот, первым и достаточным признаком, я беру на себя смелость утверждать это, единственным необходимым и достаточным признаком является наша реальная жизнь. Я боюсь, что сейчас все начнут возражать. Это наши реальные поступки, наши дела, наши добрые дела, которые мы обязаны творить, на сие создал нас Бог. Я делаю акцент на этом, потому что мы готовы использовать любые другие критерии, любые другие признаки в ущерб этому признаку. Нашей принадлежности к церкви, нашей принадлежности к истинному христианству. И здесь, мне кажется, таится огромнейшая опасность. Есть такие простые евангельские сравнения, которые Христос говорил. Он говорил, что вот по плодам их узнаете их. И вот такой естественный пример. Ну, может ли терновник давать виноград, рожать виноград? Нет. А репейник смоквы? Нет. Но если дерево хорошее, может оно плохие плоды приносить? Нет. А плохое дерево может хорошее приносить? Нет. Опять, по плодам их узнаете их. По плодам их, по плодам моим узнавайте сами себя. По плодам моим я должен узнавать себя. То есть, к чему идет речь? Для того, чтобы вот это ужасное определение, вот это разграничение, нет промежуточного состояния в вечности. Или-или. Спасение или погибель. Или вечная радость в присутствии Божьем, или полное отчуждение от Него и вечный неугасимый огонь. И если вы помните, еще страшнее, где огонь не угасает и червь их не умирает. Это, если представить себе, вообразить эту картину, она настолько омерзительная, она настолько ужасная, настолько, ну, неестественная, что не хочется даже думать. Но вот кто может себе представить? Я образно, я вот сейчас говорю, я представляю себе это. Это действительно ужас. А это, ну, Христос специально привел это сравнение для того, чтобы показать действительный ужас того состояния, в которое попадет человек, не покоряющийся благовествованию, который не слушает, не исполняет того, что благовествует, благовещает Бог. Бог ничего на плохое, на злое не делает. Он, если что-то говорит, если что-то предлагает, то только доброе. Он иначе не может. У него другого принципа нет, потому что он есть любовь. Он нам плохого не предлагает. Но хочет честно, и он это делает, честно сказать: если будешь делать так, будет тебе жизнь. Если будешь делать иначе, будет смерть. И вот это от начала. Вот сказано тебе, человек, что добро и что зло. То есть нам дан этот выбор, и мы обязаны его сделать сознательно в своей жизни, и не единократно, а сделать его на всю свою жизнь. Потому что, опять-таки, мы понимаем, что

Совершенно достаточно, но это место, мне кажется, оно ставит, так сказать, принципиальные точки над нашим существом, над нашим существованием, над духовным, я имею в виду. Видите, здесь рядом сказано о крещении Духом Святым и о крещении огнем. Это самые принципиальные вопросы. Мы понимаем, что Дух Святой сегодня, Бог в ипостаси Духа Святого совершает всю работу на земле в подготовке вот этой невесты своей, вот этого духовного организма, вот этой части человечества для вечного бытия, причем бытия более высокого, об этом тоже мы говорили, или, может быть, еще поговорим, более высокого, чем весь существующий ангельский мир. Потому что есть такое выражение, что не для ангелов вот уготована будущая вселенная, а вот именно из вот этого падшего человечества Бог творит это великое существо духовное, которое будет постоянно в присутствии Божьем, в славе Божьей пребывать. И делает он это через крещение Духом Святым. Поэтому здесь вот это вот противопоставление. И я думаю, что правомочно для себя в своем сознании, вот чтобы оно постоянно циркулировало. Или-или. Или я буду крещен Духом Святым, или я буду крещен огнем. Потому что как-то нивелирование этих понятий, сглаживание, опять-таки, это преступно перед самим собой. И главное, что сегодня этим занят не только мир, а сегодня заняты христианские теологи, которые пытаются, ну, не просто пытаются, а так учат, так, собственно, так и действуют, идут на любые упрощения. А я задаю такой вопрос себе и каждому из вас. Можно ли в таком серьезном вопросе идти на какие-то упрощения, на какие-то натяжки, на какие-то условности, на какую-то неуверенность и рисковать вечностью? Я говорю, у меня в жизни так посчастливилось мне, у меня был начальник, как я выражаюсь, самый, что ни на есть, совершенный неверующий человек. Один из таких памятных для меня примеров в его жизни, он прежде чем что-то сделать, выверит, пересчитает, ну, столько раз, чтобы заведомо быть уверенным, что не просчитается. Вы понимаете, во всяких рискованных операциях, везде. И он не просчитывался. Так это речь идет, так сказать, о земных каких-то успехах. А когда речь идет о вечности, насколько, может быть, это не созвучно, но все равно, насколько мы должны быть расчетливы, а вообще говоря, насколько мы должны быть мудры, разумны для того, чтобы не просчитаться в нашей же личной жизни, не обмануть самих себя. Вы знаете, что такая опасность существует. Писание часто обращается к верующему человеку. «Не обманывайтесь», частица «сь», она же «ися», «не обманывайте себя». Потому что можно это сделать, можно послушать кого-то, это заманчиво, пойти, как говорится, на поводу, тем более, что это легко, очень легко принять эту версию, что от наших дел ничего не зависит, от того, какой я есть, мало значит, потому что достаточно того, что я исповедую Христа, и Бог смотрит на меня через праведность Христа. Дорогие друзья, это отдельная тема, это тоже сложная тема. Но я думаю, что она, когда-то мы ее озвучим. Сегодня, я думаю, совершенно достаточно того, что вот мы сейчас говорили. Четко, ясно представить себе вечный, неугасаемый, неугасимый огонь, то есть то, что мы называем ад, это так более, как говорится, скрытно, благородно, надо еще расшифровывать, что такое ад. А вот огонь всем прекрасно понятно. Или крещение Духом Святым, погружение в Церковь. Пусть Бог поможет нам избрать верные решения и до конца его выдержать, это решение, жизнью своей, чтобы
исполняясь Духом Святым, постоянно сознавать и видеть, что мы действительно находимся в теле Христовом, в Церкви Христовой, которая идет к своему

0: Говорит радио «На пути». Продолжаем наши программы. Приглашаем вас послушать передачи «Момент творения» и короткую программу «Капля росы», подготовленную Николаем Водневским.
1: Момент творения. Кораблям акулью кожу. Специалисты по гидродинамике давно пытаются изобрести корпус судна или подводной лодки с минимальным сопротивлением. Уменьшение сопротивления не только экономит горючее, но и позволяет кораблю или субмарине быстрее перемещаться в воде. Когда судно движется в воде, непосредственно у его корпуса образуются завихрения. Поначалу они невелики и почти не увеличивают сопротивление, но постепенно они усиливаются, и происходит то, что ученые называют всплеском. Всплеск – это слияние завихрений, которое отнимает энергию у движущегося корпуса и передает ее окружающей воде. Если бы ученые сумели найти метод уменьшения сопротивления, они сэкономили бы горючее, миллиарды долларов и время. А ведь на море экономия времени часто бывает равносильно спасению жизни. Ученые сделали открытие. Оказывается, образованию всплесков препятствуют крохотные пазы или ребра на поверхности предмета, так называемое рифление. Оно может уменьшить сопротивление на 10%. Особенно любопытно, что у акул кожа устроена как раз по принципу рифления. Именно поэтому акулы плавают быстрее, чем самые современные суда. Тем, кто верит, что акула создана Творцом, легко понять такое строение этого животного. Тот, кто сотворил и воду, и акул, изначально знал все принципы, которые только сейчас становятся известны ученым. Передачу вел Николай Ховиков. Ищите нас в интернете. Научно-апологетический центр.

Дорогие друзья, радиослушатели, мир вам! Вы слушаете радиопередачу «Капля росы». Сегодня мы продолжаем изучение послания апостола Иакова. Откройте первую главу послания апостола Иакова, первую главу, прочтем стих 22. «Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя». Сегодня мы остановим наше внимание на слове «обманывающие». Подчеркните это слово. В мире есть два рода людей, которые находятся в ложном положении. Первая группа людей хорошо отмечена псалмопевцем Давидом в Псалме 52, стих 1. Он звучит так: «Сказал безумец в сердце своем, нет Бога». Человек, который отвергает живого, единого, спасающего Бога и Творца, поставил себя в опасное и ложное положение. Они полагают, что все ученые и наука вообще не признают Бога, следовательно, Бога нет вообще. Это утверждение очень далеко от истины, потому что во все времена, особенно в последнюю четверть столетия, многие крупные ученые, ученые с мировым именем, многие лауреаты Нобелевской премии не только признают существование Бога, но открыто об этом возвещают. Мы могли бы привести здесь десятки высказываний таких ученых. Послушайте, что пишет известный американский ученый по запуску ракет пространства фон Браун. «Все, что хорошо организовано и устроено, все, что создано в таком совершенстве, как Вселенная, имеет своего Создателя. Ясно, что наша Земля и Вселенная вообще также имеет своего Творца. Иначе не могло быть и не может». Далее он пишет: «Один из основных законов природы состоит в том, что в физическом мире ничего нет, происходит без причины. Нет следствия без причины». Другими словами, ясно, что не могло быть никакого творения Земли без Творца и Законодателя. И далее он пишет: «Полеты у пространства приоткрыли маленькое оковко, чтобы мы взглянули на величайшее богатство Вселенной. Это еще больше укрепляет наше убеждение и нашу веру в существование Творца и Создателя». Доктор Байрон, начальник отдела общей хирургии, директор госпиталя для больных раковыми заболеваниями всемирно известного госпиталя под названием «Город Надежды» в Лос-Анджелесе, в Соединенных Штатах Америки, глубоко верующий в Бога человек, он сказал так: «Миллионы обезьян могут стучать по клавишам миллиона пишущих машинок, но никогда они не напечатают даже одной страницы книги, даже одной строки. Я был удивлен и поражен, когда узнал, что Бог сделал для меня в Иисусе Христе. Он пришел на землю, чтобы искупить меня из рабства греху и примирить с Богом, дать мне жизнь вечную». Так сказал великий ученый, доктор Байрон. Должен вам сообщить, дорогие радиослушатели, что в Европе вышла из печати книга, сборник высказываний 53 крупных ученых с мировым именем об их вере в Бога. Книга называется «Мы верим». Вы можете ее выписать по адресу радиостанции. Так что отвергать Бога на том основании, что наука не может доказать существование Бога, величайший самообман. Да сохранит вас Господь от этого обмана. Есть еще другая группа людей, обманывающих самих себя. О них сказано в Евангелии Матфея, 7 глава, стихи 21 по 23. «Не всякий, говорящий мне: Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца моего Небесного. Многие скажут мне в тот день: Господи, Господи, не Твоего ли имени мы пророчествовали? Не Твоим ли именем чудеса творили? Тогда объявлю им: я никогда не знал вас». Так сказал Христос. Христос сказал еще так: «Что вы зовете меня: Господи, Господи, и не делайте того, что я говорю?
Евангелие Луки, 6 глава, стих 46, говорит об этом. Да, это есть не что иное, как самообман. Да сохранит Господь всех верующих от такого состояния. Христос сказал великие слова. Послушайте их внимательно. Они записаны в Евангелии Луки, 11 глава, стих 28. Блаженны слышащие Слово Божие и соблюдающие его. Это как раз то, о чем напоминает апостол Яков в прочитанном в начале тексте. Дорогие друзья, слушайте нас завтра в это же самое время. До свидания.

0: На волнах радио «На пути» в течение этого часа мы будем передавать проповедь пастора Тима Келлера.
1: Мы будем говорить сегодня про радость и мир. Думаете, я шучу? Нет, мы будем говорить про радость и мир. И я хочу начать с того, что прочитаю классический текст из Библии на эту тему, на тему радости и мира. Филиппийцам 4, с 6 по 9 стихи. «Радуйтесь всегда в Господе, и еще говорю, радуйтесь». Кротость ваша да будет известна всем человекам. Господь близко. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Наконец, что только истинно, что честно, что справедливо, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте. Чему вы научились, что приняли и слышали и видели во мне, то исполняйте, и Бог мира будет с вами. Это было Слово Божие. Мы с вами изучали плоды Духа, но сегодня сделаем по-другому немного. Каждую неделю мы изучали по одному из плодов Духа. Неделю — любовь, следующую неделю — радость. Теперь пришла очередь поговорить о мире. И я хотел бы вначале уделить время тому, чтобы суммировать все, что мы знаем о радости и мире. Но здесь стоит остановиться и сказать о том, какие препятствия ожидают нас на пути к радости и миру. Брат Лейн, который сейчас молился, рассказал, насколько жизнь в Нью-Йорке отличается от других городов. Он рассказывал, как ехал вчера в такси, и они попали в небольшую аварию, столкнулись с другим таксистом. И что в этом случае делают таксисты? Что? Ничего. Они едут дальше. Один врезается в другого. И что? Ничего, нажал педаль, поехал дальше. Что тут скажешь? А теперь представьте любой другой город. Авария, двое водителей из типичного американского города. Как они реагируют? «Не может быть!» Ну, у всех реакция разная бывает, но кто-то испытывает стресс. Кто-то говорит: «Ой, мне конец, как я теперь дальше поеду? Я на работу опоздаю, мне придется искать другую машину». Или такая реакция: «Ты что мне с машиной сделал, да?» А как таксисты реагируют? «Да вот у меня авария была». Ну и что? Ничего страшного, и 3 часов не прошло с момента моей первой аварии. И никто даже из машины не выходит. Так, смотрите. Почему реакция нью-йоркских таксистов отличается от реакции водителей где-нибудь в провинции, да? Ожидание. Ожидание. Таксисты ожидают неприятности. Они ожидают конфликт. Для большинства, если в них кто-то врезался, это конфликт. Но на Нью-Йорк это не распространяется пока. В Нью-Йорке ты ожидаешь, что кто-то будет мешаться у тебя на пути. Ты ожидаешь, что чьи-то локти будут мелькать у тебя перед носом. Причем от кого-то потом пахнет. За 10 метров можно учуять. Мне это почти не грозит, благодаря моему росту. Но для многих из вас это привычное дело, да? Я не знаю, как вы справляетесь. То есть все дело в ожиданиях. Ты настроен на дискомфорт, ты настроен, что тебя будут толкать, ты настроен на то, что к тебе будут пытаться залезть в карман. Ты даже не злишься уже на воришку. Ты говоришь: «Эй, неплохая попытка, да?» Все дело в ожиданиях. И штука в том, что когда ты приезжаешь на новое место, у тебя есть определенные ожидания. Ты ожидаешь определенное количество света, определенный объем пространства, определенный покой, тишину. И в результате получается очень неприятно, очень неприятно, когда видишь, что это не соответствует твоим ожиданиям. Клайв Льюис пишет: «Ожидание — это все. Представьте, что я собираюсь показать вам комнату, но перед тем, как вы войдете, я скажу, что это роскошные апартаменты». Ну хорошо, сейчас посмотрим. Вы заходите внутрь и говорите: «Что за ерунда? Где тут роскошные апартаменты?» Но если вместо этого я вам скажу, что это тюремная камера, вы войдете в комнату с совершенно другими ожиданиями. Вы войдете и скажете: «Очень даже неплохое место». Потому что ожидание — это фильтр, через который мы смотрим на происходящее. Многие христиане попадаются в эту ловушку постоянно. Они постоянно теряют радость и мир, потому что не ожидают, что на их радость и мир что-то повлияет. А это неизбежно. Я бы сказал, что половина, или даже больше половины той депрессии, которую мы испытываем как христиане, это депрессия по поводу нашей депрессии. Мы грустим от того, что нам грустно. Для нас неприятный сюрприз из-за того, что это неприятный сюрприз. Мы расстроены из-за того, что мы расстроены. Если бы мы не расстраивались из-за нашего расстройства, мы бы и не расстраивались вообще. По крайней мере, половина наших расстройств возникает из-за досады по поводу самого расстройства. Это и чувство вины, и разочарование, когда мы восклицаем: «Так не должно было случиться!» А все из-за того, что у тебя не те ожидания. Христиане входят в христианскую жизнь с неправильными ожиданиями. У христиан есть враги. И врагов этих больше, чем до того, как мы стали христианами. И вот почему. Когда ты не христианин, у тебя один враг. Кто это? Один настоящий враг. Это Бог. Не потому, что он злой, а потому, что ты с ним во вражде. Так? Ты объявил войну, и потому ты находишься с ним во вражде. Но Бог — сильный и чудесный противник. Он пытается спасти тех, кто враждует против него. Он удивительный. Это качество Бога напоминает мне... Бог своими отношениями напоминает мне один случай. Котенок оказался в беде. Уж непонятно, как он оказался посередине ручья. Наверное, кто-то бросил его туда. Он до смерти был перепуган, сидел окруженный водой, и мальчишки пытались его спасти. Но, конечно же, когда они пытались его спасти, что делал котенок? Он считал врагами всех, кто пытался к нему приблизиться. «Я знаю, что вы меня утопить хотите, да?» И он царапался и кусался изо всех сил. И в конце концов один мальчик решил его спасти, решил взять на себя все укусы, все царапки. Все равно не будет от них особого вреда. Он взял котенка, и тот, конечно же, отбивался и шипел изо всех сил и пытался драться с тем, кто хочет его спасти. Вот так Библия описывает наши отношения с Богом, как они выглядят от природы. Мы такими родились. Мы родились во вражде с Богом, Римлянам 8:7. Наш разум от природы враждует с Богом. Мы не можем любить Божий закон, не можем подчиниться Его любви. Мы просто не можем, не способны. В тот момент, когда мы примиряемся с Богом, а мир с Богом имеет ключевое значение, все Божьи враги объявляют себе войну. И это злые враги. Смотрите, до того, как вы стали христианином, вашим главным врагом был положительный герой. Тот, кто вас любит, кто о вас заботится, тот, кто делает все, чтобы пробудить вас. Когда же вы становитесь христианином, все ваши враги — это плохие ребята. Вот их имена. Мир, плоть и дьявол. Если вы не будете готовы, они вас растерзают. Так устроена война. Если идти воевать с неправильными ожиданиями, потерпишь поражение. Если переоценишь или недооценишь противника, или будешь иметь неверное ожидание, погибнешь в битве. Если переоценишь врага, сдашься или отступишь слишком рано и проиграешь. Если недооценишь врага, тебе не хватит ресурсов его одолеть. К сожалению, у многих так происходит, что когда они приходят в христианство, их никто не предупреждает о том, что их ждут более злые враги, чем когда-либо раньше. Не более сильные, но более злые, более хитрые, чем когда-либо раньше. Например, Швейцария во время Второй мировой войны сохраняла нейтралитет. Союзники там вовсю сражаются, а они в нейтралитете. Они в войне не участвовали, если не считать небольшие столкновения на границах. Если бы они включились в войну и встали на стороне союзников, другая половина мира моментально стала бы их врагами. У них бы сразу появилась новая проблема. Кто-то должен предупредить христиан. Я вам это говорю, если вы еще не слышали. У вас есть враги. Мир плоти дьявола. Но никто из них, если вы христианин, никто из них не может лишить вас спасения, вырвать вас из Божьей руки. Иисус говорит, «Мои знают меня, и никто не похитит их из руки моей». Это значит, что враги не могут вырвать вас из руки Христа, не могут лишить вас спасения. Зато они могут заставить вас почувствовать себя жалкими, лишив вас мира и радости. Это их цель. Я хотел еще порассуждать с вами о радости и мире. А потом мы порассуждаем об этих трех врагах. Я хотел поговорить о нашей уверенности. Кто-то, возможно, скажет, что, похоже, это будет скучная проповедь. А вот и не обязательно. Вместо того, чтобы считать ее скучной, я советую вам воспринимать ее как отрезвляющую проповедь. Нашатырь — хорошая вещь. Или чашка кофе. Это же хорошо, когда пытаешься взбодриться, да? Это может быть неприятно или невкусно. Нашатырный спирт неприятно пахнет, когда вам дают понюхать, если вы валяетесь без чувств. Но он именно то, что вам нужно. Поэтому я просто собираюсь дать вам проповедь с нашатырем и рассказать вам про радость и мир. В ваших брошюрах имеется краткое описание того, что мы проходили на прошлой неделе. Не забывайте, что такое радость. Радость — это что? Это плавучесть, духовная плавучесть, которую ты обретаешь, когда радуешься в Боге. 2 Коринфянам 4, 8-9. Поразительный отрывок, где Павел говорит, «Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Мы низлагаемы, но не погибаем». То есть он говорит о плавучести. Если мы, христиане, имеем радость, это не значит, что мы не подвержены страданиям. Это значит, что мы непотопляемы. Мы постоянно намокаем, нас постоянно толкают. Но мы не тонем. Вот что такое плавучесть. Плавучесть приходит, когда мы осознаем привилегии, которые дал нам Господь. И еще мы говорили, что противоположность радости — это не печаль. И вот в чем причина. Библия постоянно говорит о том, что можно радоваться, когда печален. И если вы не знаете, о чем речь, это значит, вы еще не привыкли к этой мысли. Это не означает, что вы не христианин, но это означает, что вы даже еще не начинали черпать из предназначенных вам источников. А если вы вообще не понимаете, о чем я говорю, возможно, вы еще не уверовали, поэтому и не понимаете. Если же вам это трудно понять, то вы, верующие, просто еще не научились понимать критически важные истины. Между радостью и счастьем большая разница. Счастье приходит, когда мы радуемся, что сбываются наши желания. Радость же — это глубокое чувство уверенности, безопасности, веселья. Я сказал «веселье», хотя мы редко используем это слово. Но я думаю, оно подходит больше, чем слово «счастье». Есть такое внутреннее веселье, которое означает «у меня есть что-то по-настоящему ценное». И ты постоянно себе об этом говоришь. И чем больше говоришь, тем больше понимаешь, насколько это ценно. В небольшой мере каждый из нас это испытывает. Например, на работе тебе говорят, что проект, который ты сдал на прошлой неделе, вышел неудачным. И ты расстраиваешься, но если, скажем, ты получал уже какие-то награды за другие проекты, ты говоришь, ну да, зато я знаю, на что я способен. Может быть, это был неудачный проект. Вы соглашаетесь, но благодаря тому, что вы полагаетесь на что-то более глубокое, вы находите в себе силы справиться с этой неприятностью. Точно так же и христиане. Более того, скажу, что противоположность радости — это не грусть, это безнадежность. Это когда тебе не на что опереться. 1 Фессалоникийцам 4:13 сказано, «Дабы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды». И мы говорили, что поддельная форма радости — это счастье, основанное на чувстве комфорта и удовольствия. Счастье, основанное на благословениях, а не на том, кто благословляет. Псалом 4:8. «Ты наполнил мое сердце радостью больше, чем у тех, у кого зерно и вино в изобилии». Другими словами, он говорит, «Они радуются, только когда их дела идут в гору, а у меня всегда радость, потому что их радость основана на успехе в делах, а моя радость сокрыта в том, кто владеет всем богатством мира, и он даст мне все, в чем я нуждаюсь». Радоваться о том, кто дает благословение, одновременно означает наслаждаться и самими благословениями, ними. Вот что самое интересное. Если у тебя есть радость, ты можешь наслаждаться всеми удовольствиями, вкусной пищей, комфортом, физическими удовольствиями. Только ты знаешь, для чего они все предназначены. Они всего лишь маленькие кусочки, которые тебе предлагают попробовать, словно кто-то отложил и говорит, «На, попробуй», ты смотришь, а их уже кто-то до тебя трогал, и ты пробуешь на вкус вроде ничего, но эти кусочки залежались, почерствели, они не самые лучшие, они не с дорогого ресторана. Даже самые высокие физические наслаждения — это лишь слабые намеки на настоящее наслаждение. Вот почему наш друг Клайв Льюис пишет, «Истинный христианин дает своему разуму взбегать по солнечным лучам к самому солнцу. Он не сидит и не смотрит на лучи. Он знает их источник. Другими словами, переводи взгляд от благословения на того, кто благословляет. Только так ты можешь по-настоящему насладиться благами этого мира, насладиться вкусной едой, насладиться так, что хочется славить того, с кем ты однажды будешь сидеть на брачном пире Агнца, и это будет еда, несравнимая ни с чем». Вот что значит «дать своему разуму взбегать по солнечным лучам к самому солнцу». «Мы воссияем, как солнце, нам будет дана звезда утренняя». Если мы всерьез примем обетование, если мы поверим, что Бог даст нам звезду утреннюю, как сказано в Откровении, мы вправе считать стихи и мифы не ложью, а довольно верным пророчеством. Сейчас мы видим мир извне, из-за двери. Мы любуемся чистотой и свежестью утра, но оно не делает нас чистыми. Но Бог в Своем Новом Завете обещает, что так будет не всегда. Однажды мы войдем внутрь. Когда душа человеческая станет так же совершенно в добровольном послушании, как неодушевленная природа в послушании слепом. Слышали? Когда душа человеческая станет так же совершенно в добровольном послушании, как неодушевленная природа. Понимаете, ракушки и солнце в точности выполняют то, что Бог им повелел. Поэтому они в такой славе. Ракушка является совершенной ракушкой, поэтому она такая особенная. Это мы с вами никак не можем стать совершенными мужчинами и женщинами, какими нас задумал Бог. Поэтому ракушки нас обогнали. Смотрите, Льюис говорит, когда душа человеческая станет так же совершенно в добровольном послушании, как неодушевленная природа, она облечется в такую же, нет, в большую славу, в ту славу, слабый отблеск которой пал на природу. Дальние, слабые отзвуки силы Божьей, вложенной в материю, мы называем физическими наслаждениями. Я повторю, дальние, слабые отзвуки силы Божьей, вложенные в материю, мы называем физическими наслаждениями. Но в этом виде они почти не под силу нам. Что же будет, когда мы припадем к самому источнику, у которого даже на берегах вода опьяняет? Мы не можем контролировать секс. Мы не можем контролировать желание есть и пить. Мы не можем справиться ни с какими физическими наслаждениями, которые, как он их называет, лишь отдаленное эхо радости. Радость приходит от того, что ты смотришь не на благословение, а на того, кто это благословение посылает. Он пишет, что же будет, когда мы припадем к самому источнику, у которого даже на берегах вода опьяняет. Вот что лежит перед нами. Святой Августин пишет, после взятия на небеса спасенная душа облекается в прославленное тело. Другими словами, христианам следует знать о радости больше, чем кому-либо еще. Христиане должны уметь насладиться вкусным обедом, как никто не может насладиться. Все потому, что мы помышляем о брачном пире Агнца, помышляем о Боге, который и сотворил все эти замечательные блага. А они всего лишь мутное отражение того, что мы найдем, сидя у Его ног. Нам бы следовало быть экспертами по радости, но этого нет. Мы боимся. Мы боимся радости. Отчасти это из-за того, что мы смотрим на благословение, а не на того, кто благословляет. Поговорим о том, что мы знаем о мире. Что Библия говорит о мире? Мы только что прочитали классический текст, смысл которого достаточно прост. Библия говорит, что мир — это чувство уверенности в Божьем мудром руководстве в твоей жизни. Противоположность мира — это беспокойство. И обратите внимание, есть разница между миром и радостью. Радость — это противоположность безнадежности. Радость — это веселье. Радость — это бодрость. А мир связан со стабильностью. Противоположность мира — это не безнадежность или отчаяние. Это забота и беспокойство. Таким образом, мир тесно связан с уверенностью в Божьем руководстве нашей жизнью. И вот где это написано, Филиппийцам. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом, и мир Божий соблюдет». Беспокойство — это противоположность мира. Где нам получить мир? Вот замечательный стих. «Но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом». Многие душепопечители обращают внимание на один очень важный момент, о котором я тоже скажу. Все ваши нужды необходимо возносить с благодарением. Что это значит? Как быть благодарным, когда еще только высказываешь просьбу? Вот в чем секрет. Еще до того, как ты получил ответ, говори: «Господь, как бы ты ни ответил на эту молитву, твой ответ самый лучший. Благодарю тебя. И если я прошу, но не пришло еще время получить ответ, я благодарю тебя. Если ты дашь мне совершенно не то, чего я прошу, даже если от этого мне будет трудно, я не буду прыгать от радости и притворяться, но я буду помнить, что ты знаешь, что делаешь. Я буду благодарить тебя за то, что направляешь меня». Благодарить Бога заранее — в этом и есть секрет. Таким образом, мы и получаем мир, который есть уверенность в том, что Бог с мудростью руководит нашей жизнью. Небольшое примечание. Библия разделяет понятия «мир Божий» и «мир с Богом». Римлянам 5:1. «Оправдавшись верою, имеем мир с Богом». А этот отрывок в Филиппийцам 4 говорит о мире Божьем. В чем разница? Они отличаются, но всегда идут вместе. Мир Божий — это состояние сердца, когда есть полная и твердая уверенность, независимо от обстоятельств. Хотим мы иметь такой мир или нет? Очень хотим. Все хотят. Вот чего люди ищут на этих разных семинарах. Уверенность, стабильность, невозмутимый покой — вот что мы хотим. И нет сомнений в том, что и мир этого хочет. Вот только мир не понимает одного, что на самом деле он хочет быть как тот ковбой из рекламы Marlboro. Ковбой, который всегда крут. Что бы ни происходило, он всегда зажигает свою сигарету, он невозмутим, люди вокруг умирают, несут жертвы, а он лишь такой «ну да». Он ничего не боится. И это мирская версия покоя. Вот почему. Плод Духа только один. В Галатам 5 не сказано «плоды Духа», «любовь, радость, мир». Там сказано «плод Духа» в единственном числе. Любовь, радость, мир, долготерпение — это все части одного целого. Есть, конечно, способ искусственно получить некоторые из плодов Духа без Святого Духа. И с виду у тебя вроде есть мир, но за чей счет? Только за счет любви и радости. Можно сделать себе подделку мира, но по сути это будет цинизм. Это когда ты считаешь, что никто вокруг не знает что-то лучше меня. Но если честно, ты сам толком не знаешь, и никто не знает. Это такой тип цинизма и апатии, когда сердце ожесточается и все равно становится. С виду кажется, у тебя есть мир, с виду ты похож на того ковбоя с рекламы. Но вот как можно отличить это от духовного дара? Мир такого рода существует сам по себе. В нем нет любви, сострадания, милосердия. Вообще нет. Можно обладать радостью и кротостью, но при этом не иметь мира. Есть такие люди, у них просто такая чувствительная натура. Их можно встретить везде. Они очень эмоциональные, если застать их в правильное время, они выглядят счастливыми, милыми, приятными, но на самом деле не так. У них нет мира, и уж подавно у них нет спокойствия и воздержания. Есть такие люди, у которых все под контролем, они невозмутимы, у них всегда мир, стабильность, на них можно положиться. Но как только речь заходит о радости, чуткости, доброте, любви, щедрости, у них этого нет. Только Дух Божий может вложить в тебя все эти качества как одно целое. Джонатан Эдвардс в своей книге «Религиозные чувства» пишет, что определить, что любовь, радость, мир у человека не поддельные, можно только потому, что у него есть все это одновременно. Только так можно понять, что это плоды Духа, а не плод деятельности плоти. Все потому, что все должно быть в гармонии. Все эти качества развиваются в человеке одновременно, и только Дух Божий может сотворить такое. Только Дух Божий может сотворить чувствительный, приятный, добрый, сострадательный, щедрый характер, характер человека, на которого можно положиться, у которого на сердце мир. Это совершенно не означает, что этого достигаешь сразу, и это растет в тебе со временем, но растет одновременно. Поэтому мы и определяем мир как уверенность в том, что Бог с мудростью и благостью руководит твоей жизнью. Мир — это противоположность заботам и беспокойству. Кстати, слово «беспокойство» в Библии происходит от греческого слова «меримна», означающее «разбросанное по кусочкам». И в Луке 10 главе есть такая игра слов, когда мы читаем историю про Марию и Марфу, немного не по теме, но мы на минуту отвлечемся. Известный текст о том, как сестры Марии и Марфа принимают у себя Иисуса. Марфа носится, как угорелая, ни на минуту не останавливается. Написано, что она заботилась, мирим нас. Буквально это означает, что ум разделенный не может сосредоточиться, когда пытаешься угнаться сразу за всеми зайцами. А Мария в это время просто сидит и слушает Иисуса. Марфа начинает косо смотреть на Марию, типа, нам готовить тут надо, а ты расселась, проповедь слушаешь. Но Мария считает, неважно, что дома бардак, неважно, что тысячи дел, я провожу время с Иисусом. Вы Мария или Марфа? Иисус здесь использует игру слов, когда говорит «Марфа, Марфа, ты заботишься о многом», что по-гречески будет «мирим нас». Мария же избрала благую часть. Мария сосредоточена, она знает, что ей нужно. А у тебя 300 дел на уме, я одно из твоих дел. Это хорошо. Я рад, Марфа, что я одно из твоих дел, я не обижаюсь. Но пока я не стану твоей единственной заботой, ты в беде. Потому что противоположность беспокойства — это сосредоточенность. А противоположность мира — беспокойство. А подделка мира — это смесь апатии и цинизма. Поддельный мир не может сосуществовать с любовью, радостью, состраданием. Как взращивать в себе эти качества? Очень просто. Восьмой стих. «Что только истинно, что честно, что справедливо, о том помышляете». И девятый стих. «И то исполняйте», — говорит Павел. «Мир приходит из того же источника, из которого приходит радость, а источник этот — уверенность в спасении». О чем же Павел говорит? Сосредоточьтесь, помышляйте. Иисус всегда говорит, не заботьтесь ни о чем, но помышляйте. Если вы в заботах и переживаниях, вы не помышляете. Беспокойство — это отсутствие мысли. Я скажу другими словами. Можно или говорить со своим сердцем, или слушать его. Например, завтра ваше сердце начнет причитать. «Ох, ах, что делать, как быть?» У кого-то и весь день так может продолжаться, правда? Но у вас есть выбор. Можно сидеть и слушать свое сердце, и тогда будет «ох, ах, ох, ах». А можно говорить со своим сердцем. В 41-м псалме видно, как это происходит. Давид находится в подавленном состоянии. Он говорит, «Что унываешь ты, душа моя?» С кем он разговаривает? Сам с собой, со своей душой. «Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога». Вместо того, чтобы слушать свое сердце, он разговаривает с ним. Он говорит, «Помышляй, сердце, об этом и об этом. Не забывай того и того. Не забывай того, кто сотворил тебя, кто спас тебя. Помышляй». Беспокойство — это когда мы слушаем сердце. Мир — это когда мы говорим с сердцем. Но что же следует говорить сердцу? Ведь не историю же ему рассказывать. Слушай сердце, сейчас анекдот тебе расскажу. Сердце следует говорить о том, кто ты есть во Христе. И это нас подводит к вопросу о наших врагах. Вот кто наши враги. Мир, плоть и дьявол. И у меня на сердце слова, которые я хочу вам сказать, поэтому я отступлю немного от плана. Мир, плоть и дьявол. Что они значат? Во-первых, мир — это образ мыслей. Это не личность, это секулярное мышление. Знаете, что значит секуляризм? Это значит сейчасность. Секулярное означает «сейчас», относящийся к настоящему времени. А слово «мирское», вы, возможно, с ним сталкивались. Помните, была реклама MasterCard? «Такой всемирный, такой желанный». Сразу видно, какой я старый, да? И этой рекламе уже лет 10. Мне люди говорят, ты все еще в прошлом, что ли, живешь? Итак, слово «мирской» имеет множество значений, но в Библии под ним имеется в виду образ мыслей, когда живешь сегодняшним днем. Единственное, что имеет значение, то, что сейчас видишь. Поэтому мирской взгляд может выражаться в разных формах. Например, вы пришли в дорогой ресторан, и вместо того, чтобы, как писал Льюис, позволить уму устремляться по солнечным лучам к солнцу, вы смотрите по сторонам. Допустим, кто-то вас пригласил в такое место, которое вы не можете себе позволить. Когда такое происходит, вы смотрите по сторонам и думаете, а как было бы здорово жить такой жизнью. Ну, вслух вы этого не говорите. Нельзя такое говорить сознательно, потому что это глупо звучит, и ты это знаешь. Но подсознательно продолжаешь думать дальше. А было бы здорово зарабатывать столько, или было бы здорово быть частью этого общества. Я же знаю, что здесь непростые люди собрались, да? Как мне приятно здесь быть, как бы так устроить почаще, чтобы сюда приходить. Вот что такое мирской взгляд. Или сидишь ты на уроке в школе, а все вокруг тебя высмеивают каждого, кто пытается заговорить о чем-то нематериальном. Высмеиваются любые разговоры о ценностях, о нравственности, о религии. Они даже не спорят с тобой, им просто нечем крыть. Но зато они всячески пытаются высмеять твои взгляды, потому что для них важно то, что здесь и то, что сейчас. Другой пример. Когда ты думаешь, что вот этот человек противоположного пола тебе очень нравится, и ты мечтаешь, как бы он пригласил тебя, или она откликнулась бы на твое приглашение. И тут ты понимаешь, что им нет до тебя дела, и ты думаешь, кому я вообще нужен? Смотришь в зеркало, убеждаешь себя, что ты непривлекателен, и это тоже мирской взгляд. То, что здесь и сейчас, физическое, внешнее, вот что важно. Это образ мыслей. Это мир. Второй враг — плоть. Плоть — это эгоистичная частичка внутри, которая желает быть Богом, которая желает отвергнуть Божью роль в своей жизни. Плоть и тело — не одно и то же. Библия говорит, что плоть — это желание быть Богом, желание командовать парадом, желание жить для своей славы. Но не стоит забывать, что у плоти есть грубое проявление и тонкое проявление. Вот иллюстрация, которую я недавно рассказывал. Представьте человека, который любит всегда быть главным. Это одно из проявлений плоти, одно из проявлений эгоизма. Немногие рвутся быть начальниками, но многие хотели бы всем нравиться. Это другое проявление плоти. Вот человек, который хочет быть главным. Возможно, до того, как он уверовал, он не мог обойтись без того, чтобы не соблазнить кого-то. И вот он соблазняет очередную девушку, затем теряет к ней интерес. Для него важно почувствовать, что у него есть власть. Пусть не настоящая, но ему и этого достаточно. А потом он становится христианином, и кто-то ему поясняет, что так поступать нельзя. Написано «не прелюбодействуй». Хорошо, он принимает это и кается. Он решил проблему с плотью. Затем он приходит в церковь, и на каждую встречу он норовит захватить беседу в свои руки. Он хочет, чтобы его избирали служителем. Он хочет командовать. Он хочет, чтобы от его мнения все зависело. Как у нас раньше один чиновник говорил, что дорога на чемпионат по футболу должна обязательно проходить через наш город. Сейчас он так и не говорит. Но многие любят, чтобы все решалось только через них. У них жажда власти, которая проявляется даже в церкви. Что стало с плотью? Плоть глотнула религии. Итак, мир, плоть, и третье — дьявол. Дьявол — это злой сверхъестественный интеллект, который командует миллионами таких же, как он, который

Никогда не стоит забывать, что независимо от церкви, независимо от плода, независимо от подхода к служению, служители пытаются свести все человеческие проблемы к одной из трех — мир, плоть или дьявол. Они не понимают, что все три действуют вместе. По этой причине любая депрессия всегда имеет сложный состав. Вот как это устроено. Мир показывает вам такую вещь, как рекламу. И, как говорит статистика, после того, как к 25 годам ты пересмотришь кучу рекламы, ты начинаешь верить, что если в тебе и есть что-то привлекательное, ты должен выглядеть как люди в рекламе. Вот что делает мир. Но что происходит, когда плоть привыкает к тому, что говорит ей мир? Много всего происходит. Много плохого. Плоть заставляет тратить кучу денег на внешний вид, плоть вынуждает менять привычки питания, потому что ты, оказывается, недостаточно худой. Плоть заставляет вести себя нескромно, вызывающе, соблазняюще. И после того, как плоть становится другом мира, приходит дьявол, а его задача — обманывать и обвинять тебя. Слово «сатана» означает «обвинитель». И главная цель дьявола — не искушать, а обвинять тебя. И он присоединяется к голосу мира и плоти и еще больше увеличивает их пагубное действие. Он стоит рядом и говорит, «И ты еще называешь себя христианином?» Он всегда с этого начинает. И штука в том, что есть такие церкви и такие христиане, которые пытаются помочь тебе интеллектуальными методами. Они говорят, «Тебе нужно знать доктрины, потому что ты рассуждаешь по-мирскому, а не по-библейски». И есть христиане, которые пытаются помочь методом законничества. Они говорят, «Послушай, послушание, еще раз послушание». То есть интеллектуальный метод направлен на борьбу с миром, законнический метод на борьбу с плотью. А есть еще суеверные христиане. По их версии, куда ни взглянь, везде дьявол. Нужно срочно изгнать дьявола отсюда, отсюда и отсюда. Все дело только в нем. Слушайте, все трое правы. Но беда в том, что если воевать только с одним, упускаешь всех. На тебя надвигается целое полчище врагов, они там все переплетены, как клубок, а ты в это время пытаешься бороться только с одним. Помните следующее. Мир, плоть и дьявол атакуют вас с одной единственной целью. Они хотят отравить вашу совесть. Им самое главное — обвинить вас. И в основном это достигается за счет того, что мир, плоть и дьявол атакуют вашу уверенность в спасении. Они начинают напоминать вам о прошлом. Вспомни, что ты совершил. Вы когда-нибудь замечали, идешь себе по улице, ни о чем не подозреваешь, и вдруг что-то из давнего прошлого встает у тебя перед глазами во всех красках, во всех подробностях, и все это происходит на ходу. Они также могут атаковать твои чувства. «А что это ты не ощущаешь радости и мира? Ты же раньше ощущал, что с тобой не так?» Они только не уточняют, что чувство — результат спасения, а не основа спасения. Чувства приходят от единения с Богом, но единение с Богом на них не основано. Бог не дает спасения, основываясь на твоих чувствах. Они также могут пристать к тебе с твоими повторяющимися грехами. Ты уже должен был исправиться к этому времени. Кстати, может, они и правы, может, и стоило бы исправиться. Но штука в том, что почти вся ложь подается ими с большой долей правды. По сути, они пытаются заставить тебя смотреть на свои грехи, а не на Спасителя. И тогда наступает поражение. Причина, по которой ты теряешь уверенность, в том, что враги приходят и отравляют твою совесть. В книге «Путешествие пилигрима» есть замечательная история. Там есть такой персонаж, которого зовут «Господин Совесть». Он несет стражу вокруг города. Когда кто-то пытается проникнуть, «Господин Совесть» кричит: «Просыпайтесь, просыпайтесь, враги!» Что делает сатана? Он отравляет совесть. Не убивает, но отравляет, чтобы он сошел с ума. В результате он начинает кричать: «Проснитесь», когда угроза нет. И наоборот, когда враги приходят, он спит и не охраняет город. У нас у всех совесть так устроена. Точно так же нас всех пытается атаковать мир, плоть и дьявол, пытается отравить совесть и заставить смотреть на свои грехи, а не на Спасителя. Как быть? Необходимо постоянно размышлять о двух вещах. Первое. Причина, по которой ты грустишь об отсутствии радости и мира, причина сомнений в том, что ты говоришь, «Я должен был уже к этому времени измениться, мои чувства должны были измениться, я уже должен был заметно подрасти в своей вере, может, я вообще не христианин?» Во-первых, слишком много на себя берете. Причина.

Почему вы грустите? В том, что вы не можете хотеть быть святым, пока вам Бог не поможет. Слишком много на себя берете. Наоборот, нужно понимать, что печаль — это и есть свидетельство Божьего действия в вашей жизни. Во-вторых, нужно постоянно напоминать себе, это не мои чувства, это не мои грехи, это не мои воспоминания. Я христианин, и Христос меня принимает за счет того, что Он совершил на кресте. Мир, плоть и дьявол будут пытаться отрезать вас от Евангелия. И выход тут только один — постоянно рассказывать себе Евангелие, постоянно проповедовать себя. Почувствовал себя плохо? Говори себе, я все еще в узах самоправедности. Я все еще жду, когда почувствую себя пригодным для спасения. И знаете что? Я не пригоден для спасения. И никогда не был пригоден. Конечно же, я сожалею о том, что совершил на прошлой неделе, но даже если бы и не совершил, я не стал бы для Бога более пригодным. Это все только по милости Христа. Вот почему я взираю на Него и знаю, что принадлежу Ему. Я уповаю на Него, я взираю на Христа и говорю, «Сбрось с себя свой смертный грех, сбрось к Его ногам, твердо стоя лишь в Нем одном, всю хвалу воздав. Мир, плоть и дьявол идут за тобой, но все будет хорошо, если у тебя будет правильное ожидание». Не расстраивайся, что расстроен. Не падай духом из-за того, что упал духом. Иисус всегда был мужем скорбей и слез. Все великие христиане постоянно с этим сражались. И тогда снова обретешь радость, снова обретешь мир. А это произойдет быстрее, если не зацикливаться на том, что сейчас у тебя этого нет. Посмотрел один раз на грех, 5 раз посмотри на Христа. Что только истина, что чисто, о том помышляйте, и Бог мира будет с вами.

0: В Сиэтле 3 часа утра.
1: Говорит радио «На пути» по следам Иисуса.
0: В программе передачи этого часа две получасовые программы «Евангелие Христово» и детская передача «Утро жизни».

Я очень рад приветствовать вас, друзья, именем Господа нашего Иисуса Христа. Разрешите предложить вашему вниманию радиовещание Евангелия Христова, которое передается каждую неделю в этот же день и в это же время.

0: Далеко от полей России, от просторов ее и рек, в Иудее родился Мессия, настоящий святой человек. Был он прост и доступен народу, взор сочувствием к людям дышал, а лжецов и тиранов свободы беспощадно в речах обличал. Он изведал страданья и слезы, распят был он злобной толпой. Не об этом ли плачут березы соком светлым ранней весной? Не о том ли, как слезы святые небо часто дождями льет? Не об этом ли в песнях России затаенная грусть живет? Не грусти, дорогая природа, не печалься душой человек. На Голгофе начало восхода новой жизни и счастья навек. Эту жизнь на крестах распинали, это счастье жгли на кострах. Но, о чудо, другие вставали и несли его с верой в сердца. Есть страна на земле, Россия, есть в ней верные Богу сыны, незаметные люди, простые, но Христовою силой полны. Вера в Бога рекою могучей по просторам России течет. Иисус, друг людей самый лучший, призывает к спасению народ.
1: Дорогие радиослушатели, мир вам! Господь положил мне на сердце говорить сегодня на тему «Мир с Богом». Обычно враги не желают встречаться. Они обходят один другого, и если когда и встречаются, то это приводит их к еще большему огорчению, к большей ненависти. Что-то подобного происходит между человеком и Богом. Они враги. Но разница велика, потому что только одна сторона не желает мира. Это сторона человеческая. Бог идет навстречу человеку, а человек всеми своими способами убегает от Бога, не желая с ним встретиться. Ах, как ужасно обманут человек! Он убегает от того, кто желает дать ему жизнь с избытком, жизнь полноценную. Во втором послании к Коринфянам в 5 главе написано так. «Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое». Все же от Бога Иисусом Христом, примирившего нас с собою и давшего нам служение примирения, потому что Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. Итак, мы, посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом. Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом. Бог желает заключить мир с человеком, и поэтому Он продолжает любить человека, хотя человек и недостоин этой любви. Иисус Христос пришел на землю, чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Апостол Павел пишет в первом послании Тимофею в первой главе: «Верно и всякого принятия достойно слово, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый». В послании к Римлянам в пятой главе так написано: «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Иисус Христос продолжает действовать, чтобы человека спасти. И в Откровении в 3 главе, в 20 стихе написано: «Се, стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». Все вышеприведенные тексты указывают на инициативу Бога для примирения его с человеком. А человек продолжает убегать от Бога, продолжает воевать против Бога. И в послании к Римлянам в 3 главе написано: «Нет праведного ни одного, никто не ищет Бога, все совратились с пути, уста их полны злословия, ноги их быстры на пролитие крови, они не знают пути мира, нет страха Божия пред глазами их». Но как бы то ни было, и куда бы только ни убегал человек от Бога, он обязательно встретится с ним. И есть только две встречи с Богом: встреча печальная или же встреча радостная. Рассмотрим эти две встречи. Печальная встреча человека с Богом – это та, когда Бог встречает человека вне его желания, когда Бог встречает человека с тем, чтобы возвестить ему наказание за его поведение и злобное отношение к нему, к своему Создателю. В Библии мы находим много описаний таких печальных встреч, но мы приведем для примера только несколько. В книге Деяний, то есть в книге Даниила, в 5 главе, описано большое пиршество, устроенное Валтасаром. Его отец Навуходоносор был встречен Богом за надменность и жестокость. Он был отлучен от людей, и сердце его уподобилось звериному. И жил он с дикими ослами. Кормили его травою, как вола, доколе он познал, что над царством человеческим владычествует Всевышний Бог. Все это знал Валтасар, что пережил его отец. Но, несмотря на это, он не смирил сердца своего. На этом пиршестве славили богов золотых и серебряных, медных, железных, деревянных и каменных. В самом большом разгаре веселья Бог встретил Валтасаря. И великие его, то есть и ликование его превратилось в неописуемый страх и смерть. Он увидел кисть руки человеческой, которая писала на стене чертога. Валтасар до того испугался, что колени его стали биться одно о другое. Никто не мог прочитать написанное, кроме Даниила. А написано было так: «Мене-мене текель упарсин». Значение этих слов объяснил пророк Даниил. «Мене» — это значит «исчислил Бог царство твое и положил конец ему». «Текель» означает «ты взвешен на весах и найден очень легким». «Перес» означает «разделено царство твое и дано медянам и персам». В ту же самую ночь Валтасар был убит. Воистину, это весьма печальная встреча человека с Богом. В книге Деяний в начале 5 главы описана печальная встреча с Богом Анании и его жены Сапфиры. Они продали имение свое, и не все вырученные, то есть и не все вырученные деньги принесли к апостолам. чтобы те правильно по нужде распределили их. Ананию и Сапфиру никто и не заставлял, чтобы все вырученные деньги за продажу своего имения принести к апостолам. А вот они согласились солгать. Принесли только часть вырученных денег, а сказали апостолам, что они принесли все деньги. Дух Святой открыл апостолу Петру, что они говорят неправду, и строго их обличил. Анания и Сапфира умерли, что солгали Богу, и великий страх объял церковь и всех слышавших его. Это печальная встреча. В книге «Деяния» в начале 9 главы описано, как Бог встретил гонителя Савла, который шел в Дамаск преследовать верующих в Иисуса Христа. От этой встречи Савл ослеп, его слепым повели в Дамаск. И только через молитву мужа Божия, Ананию, Бог вернул ему зрение. В книге Откровения в 6 главе написана печальная будущность нечестивых людей при виде лица Божия. Читаю. «Цари земные и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и сильные, и всякий раб, и всякий свободный скрылись в пещере и ущелья гор, и говорят горам и камням, «Падите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца, ибо пришел великий день гнева его». И кто может устоять? Да, это весьма печальная встреча с Богом. Дорогие радиослушатели, не ожидайте того часа, когда Бог вне вашего желания встретит вас, потому что такая встреча весьма печальна. Если Бог желает примириться с вами и зовет вас к миру с Ним, то почему же не отозваться на Его приглашение? То почему же не прийти к Нему, чтобы заключить мир с Ним, чего так жаждет ваша душа? И такая встреча с Богом по вашему желанию будет для вас радостной встречей. Евангелие от Луки в начале 19 главы описана радостная встреча Закхея с Иисусом Христом. Там написано так. «Некто именем Закхей, начальник мытарей и человек богатый, искал видеть Иисуса, кто он, но не мог за народом, потому что мал был ростом. И забежал вперед, взлез на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее. Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему, «Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме». И он поспешно сошел и принял его с радостью. И все, видя то, начали роптать и говорили, что он зашел к грешному человеку. Закхей же встал, сказал Господу, «Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого обидел, воздам вчетверо». Иисус сказал ему, «Ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама, ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». Воистину это была радостная встреча Закхея с Иисусом Христом. Во время служения Иисуса Христа на земле, как мы читаем в четверо Евангелии, все те люди, которые пришли к Нему, пережили радостную встречу с Ним. Они были исцелены от болезней. Матери, принесшие своих детей к Иисусу, пережили радость, потому что Он благословил их детей. Грешники, пришедшие к Нему, получили прощение своих грехов. А в день Пятидесятницы, на призыв апостола Петра к покаянию, пришли к Богу и заключили с Ним мир около 3000 человек. Бог и в наши дни продолжает звать людей, чтобы они пришли к Нему. И в наши дни все те люди, которые приходят к Богу, переживают радостную с Ним встречу, потому что заключают с Ним мир, получив от Него прощение своих грехов и присоединившись к Его народу, к Его живой Вселенской Церкви. Мир с Богом – эта истина должна быть центральной истиной в жизни каждого человека. Ведь если нет мира с Богом, тогда и не может быть настоящего мира с людьми. А мир на земле необходим между народами, странами. Мир необходим в стране, в семье. Мир необходим между мужем и его женою, между детьми и родителями. Мир между братьями и сестрами. Сегодня, как никогда раньше, люди говорят о необходимости мира на земле, но они стремятся к нему неправильным путем. Они желают создать мир сами, без Бога, а поэтому и никогда не достигнут его, потому что человек по природе грешник, то есть нарушитель всех святых и социальных правил. Исправить самого себя человек не может. Ни воспитание, ни образование, ни культура, ничто не может исцелить искалеченную душу человека. Есть только один врач – это Бог. И только тогда, когда человек придет к Богу с верой и истинным покаянием, сознанием своих грехов, Бог исцеляет его душу, заключает с ним мир. И тогда человек становится новой тварью, дитятью Бога и носителем истинного мира, которого так жаждет душа каждого человека. В заключение желательно прочитать еще раз тот текст, которого мы прочитали в начале нашей проповеди. Он призывает нас к примирению с Богом. Читаю. «Итак мы, посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом». Дорогой радиослушатель, если вы еще не примирились с Богом, то постарайтесь же примириться с Ним, пока еще не поздно. Мир с Богом принесет вам много радости, и вы станете человеком мира во всех отношениях вашей жизни. Испытав на себе мир Божий, вы обязательно пожелаете рассказывать о нем вашим близким и друзьям и всем людям, призывая их примириться с Богом, потому что мир с Богом – это есть центральная истина в жизни каждого человека, которая дает отраду и славную надежду на лучшее будущее. Сделайте это сейчас, сегодня. Господь вам в помощь. Аминь.

Я расскажу вам сегодня о двух людях, для которых Бог определил жизненные уроки. Они должны были учиться. Один из них отказывался учиться, не слушался Бога, и в итоге он стал несчастным человеком. Другой учился терпеливо, охотно и старательно, во всем доверял Богу, несмотря на то, что ему приходилось проходить через трудности и опасности. Прошло много времени, прежде чем он был вознагражден. Он стал как бы инструментом в Божьих руках. Два человека учились в жизненной школе, где руководил Бог. Оба были царями. Одного из них, который не хотел учиться и не покорялся Богу, звали Саул. Бог отверг его так же, как он отверг Бога. Люди, которые отказываются учиться, которые не слушаются Бога, не могут называться Божьими детьми. И Бог втайне от царя Саула послал пророка Самуила в город Вифлеем помазать Давида елеем, как нового царя. Так началось учение Давида. Святой Божий Дух оставил Саула. Это происходит со всеми людьми, которые не желают учиться и отвергают Божьи наставления. Теперь Бог дал ему возможность жить такой жизнью, которую он сам избрал. Теперь Саула возмущал злой дух. Он переживал, что потерял царство. Он постоянно думал о том, кто займет его место, кто будет новым царем. Он подозревал каждого преуспевающего человека, который пользовался успехом у людей. Временами Саул приходил в ярость или впадал в глубокое уныние. Его слуги очень тревожились, когда злой дух возмущал царя. У царя были врачи, которые могли вылечить поломанную ногу или больной зуб, но не было такого доктора, который бы мог вылечить душу. Люди давно знали, что такого человека, который впадает в отчаяние, может успокоить музыка. Поэтому слуги сказали Саулу: «Прикажи нам, и мы найдем человека, который умеет играть на гуслях. И когда злой дух будет мучить тебя, он будет играть, и тебе станет легче». Саул ответил: «Найдите мне человека, хорошо играющего на гуслях, и приведите его ко мне». Так Давид попал в царский дворец. Саул полюбил молодого пастушка. Он сделал его своим оруженосцем. А когда злой дух находил на Саула, Давид брал свои гусли и играл. Тогда злой дух отступал, и царю становилось лучше.

До этого Давид жил уединенной жизнью. Он пас стада овец своего отца. Теперь же он жил в царском дворце, и его жизнь очень изменилась. Он встречался с важными людьми, он узнавал, как идут дела в стране, что должен делать царь.

Израильская армия возвращалась с победой в войне над филистимлянами. Женщины из всех городов израильских выходили навстречу царю Саулу с пением и плясками. Они восклицали: «Саул победил тысячи, а Давид – десятки тысяч». Когда Саул услышал эти слова, то очень огорчился. Ему неприятно было слышать это. «Давиду дали десятки тысяч, а мне только тысячи», — подумал он. «Ему не хватает только царства». И с того дня Саул стал подозрительно смотреть на Давида. На следующий день напал на Саула злой дух. Он бесновался, бушевал, будто шторм обрушился на дворец. Давид, как обычно, играл на своих гуслях. Саул со злостью наблюдал за ним. «Я сейчас пригвожу Давида к стене», — подумал Саул, и бросил в него копье. Но Давид уклонился, и копье не причинило ему никакого вреда. После этого Саул стал бояться Давида, потому что увидел — с ним был Господь. Народ же очень полюбил Давида.

царь Саул сидел на своем царском троне у себя в дворце. Зависть и злоба овладели им. Какое-то время он сидел спокойно, а потом опять бесновался. Это злой дух нападал на него. Бог покинул Саула, потому что он не был послушен Богу. И вот теперь злой дух мучил его. Саул не смог быть царем Божьего народа, и он знал это. Он знал, что Бог отдал царство другому, и это еще более приводило его в ярость. В это время находиться вблизи царя было опасно. Но что больше всего приводило его в бешенство, это то, когда он думал о Давиде. «Я первый царь», — говорил он сам себе, — «и как этот пастух может претендовать на мой трон? Я не допущу этого. Он никогда не будет царем. Я убью его». Как обычно, Давида позвали играть на гуслях, чтобы успокоить царя. В этот раз Саул опять бросил в него копье, но Давид отскочил в сторону, и копье вонзилось в стену. Второй раз Саул промахнулся. Он, Саул, который всегда попадал в цель. А Давид убежал к себе домой. Но Саул послал своих слуг, чтобы они подстерегли Давида и убили его. Его жена Мелхола сказала ему: «Если в эту ночь ты не убежишь, то завтра будешь убит». Затем она спустила Давида из окна, и он убежал. После этого Мелхола взяла статую, положила ее на постель, в изголовье положила козью кожу и накрыла одеждой. Когда слуги Саула пришли в дом, Мелхола сказала им, что Давид болен. Слуги вернулись обратно к царю. Царь разгневался еще больше. «Принесите его ко мне на постели, и я убью его», — повелел он. Но когда слуги пришли в дом во второй раз, то увидели, что на постели лежит статуя. После этого Давид пришел к Иоаннафану и спросил его: «Что сделал я?»

почему твой отец хочет убить меня?» Иоаннафан был старшим сыном царя Саула. Он был наследником престола. Еще с малых лет он ожидал того момента, когда станет царем. Но Иоаннафан любил Давида. С тех пор, как они встретились, они стали близкими, верными друзьями. Истинная, настоящая любовь не знает ревности или зависти. Кто же будет следующим царем? Иоаннафан и Давид предоставили Богу выбрать царя. Они доверили это Богу. И что бы ни случалось в их жизни, они всегда оставались друзьями. Теперь Давид пришел к Иоаннафану и сказал ему: «Завтра праздник нового месяца, и я должен обедать вместе с царем. Но ты отпусти меня, и я скроюсь в поле. Если твой отец спросит, почему меня нет, ты скажи, что отпустил меня в город Вифлеем, чтобы участвовать в ежегодном жертвоприношении Богу, которое совершает все мое родство. Если царь скажет «хорошо», значит, мне нечего бояться», — говорил Давид. «А если он разгневается, то моя жизнь в опасности». Тогда Иоаннафан сказал: «Если я точно узнаю, что мой отец задумал причинить тебе зло, я предупрежу тебя». «Как ты сообщишь мне об этом?» — спросил Давид. «На третий день я выйду в поле и пущу в ту сторону, где ты будешь находиться, 3 стрелы, как будто стреляю в цель», — сказал Иоаннафан. «Потом пошлю мальчика найти эти стрелы. И если я скажу ему: смотри, вот стрелы впереди тебя, то ты должен уйти в безопасное место. Господь отпускает тебя». Так они расстались. На следующий день место Давида за столом было незанятым. Царь посмотрел на пустой стул, но ничего не сказал. На второй день праздника, когда царь увидел, что Давида опять нет, он спросил Иоаннафана: «Где Давид?» Иоаннафан ответил, что он отпустил его в Вифлеем. Саул сильно разгневался на Иоаннафана и сказал ему: «Сын негодный и непокорный, я знаю, что ты подружился с Давидом. Неужели ты не понимаешь, что не быть тебе царем, пока он жив? А теперь пошли за ним и приведи его ко мне, потому что он обречен на смерть». Иоаннафан спросил отца, за что он должен умереть, что он сделал. Саул бросил в него копье, чтобы поразить его. И тогда Иоаннафан понял, что отец его решил убить Давида. На следующее утро Иоаннафан вышел в поле, как договорился с Давидом, и взял с собой мальчика. Иоаннафан сказал ему: «Беги, ищи стрелы, которые я пускаю». Когда мальчик побежал, Иоаннафан крикнул: «Смотри, стрела впереди тебя! Скорей беги, не останавливайся!» Потом Иоаннафан отдал свое оружие мальчику и повелел отнести его в город. Мальчик ушел, а Давид вышел из своего укрытия и 3 раза поклонился Иоаннафану лицом до земли. 2 друга обнимались и плакали. «Иди с миром», — сказал Иоаннафан Давиду. «Господь да будет между мною и тобою, и между твоими детьми и моими детьми навеки».

В южной части Иудеи, на западном берегу Мертвого моря, расположена дикая гористая местность. Дикие козы играют и резвятся здесь на склонах высоких скал. Многочисленные скалы и пещеры и сегодня служат надежным убежищем для людей, которые по каким-то причинам скрываются здесь от общества или от правосудия. Здесь также, в этих пещерах, прятался и Давид, когда Саул преследовал его. Саул был царем, и у него была большая сильная армия. У Давида же было только 600 человек, которые были такими же беглецами, как и он. Но Давид все-таки был сильнее, чем Саул с его многочисленной армией. Знаете почему? Потому что на стороне Давида был Бог, а Бог сильнее всех армий мира вместе взятых. Давид и его друзья расположились в большой пещере. Саул в это время рыскал по горам в поисках Давида, чтобы его убить, хотя Давид ничего плохого ему не сделал. И вот Саул и его солдаты остановились как раз около той пещеры, в которой спрятался Давид и его люди. Изнутри Давид хорошо видел Саула и его солдат, которые стояли у входа в пещеру. Потом царь Саул зашел в пещеру. Давид был очень близко, но Саул не видел его. Друзья Давида тихонько шепнули ему: «Смотри, какой случай представился тебе! Убей Саула, и ты будешь царем!» О чем подумал Давид тогда? Когда-то давно в Вифлееме Бог помазал Давида быть царем вместо Саула. С тех пор прошло много времени, и Давид все ждал исполнения Божьего обещания. Может быть, это был действительно тот случай, когда можно было избавиться от Саула? Неужели Бог послал Саула в эту пещеру в тот самый момент, когда и Давид находился здесь, чтобы он мог убить Саула? Но Саул тоже был помазан Богом в цари. Тогда Давид сказал своим людям: «Я не должен поднимать руку на Саула, потому что он помазанник Божий». И Давид не убил Саула. Он только тихонько подкрался к Саулу и отрезал край от его верхней одежды. Не заметив этого, Саул вышел из пещеры. Давид подождал немножко, а потом вышел вслед за ним. «Господин мой царь!» — крикнул Давид. Саул оглянулся, и Давид низко поклонился царю. «Зачем ты слушаешь людей, которые говорят обо мне неправду?» — спросил Давид. «Сегодня Бог предавал тебя в мои руки в пещере, и мои люди говорили, чтобы я убил тебя, но я не сделал этого. Я сказал, что не подниму руку на помазанника Божьего. Посмотри, вот край одежды твоей у меня в руке». Саул заплакал. «Ты лучше меня», — сказал он Давиду. «В ответ на мое зло ты воздал мне добром, и Бог вознаградит тебя. Теперь я знаю, что ты непременно будешь царем Израиля. Пообещай мне, что ты не причинишь зла моим детям». Давид пообещал. После этого Саул вернулся домой, а Давид и люди, которые были с ним, спрятались в укрепленном месте, так как Давид хорошо знал, что сердце Саула очень изменчиво. Он стал терпеливо ожидать исполнения Божьего обещания.

Филистимляне готовились к войне. Они собирали войска, чтобы сразиться с Израилем. Их тяжелые доспехи сверкали на солнце, слепя глаза. Они шли, чтобы уничтожить Божий народ. Шеренга за шеренгой шли они через горы и долины и, наконец, остановились в городе Санаме. Саул также собрал весь народ израильский, чтобы воевать с филистимлянами. Но когда Саул увидел стан филистимский, сердце его дрогнуло. Он очень испугался. Саул стал обращаться к Богу, но Бог не отвечал ему. В тот день царь ничего не ел. Он был очень опечален. «Бог не отвечает мне», — говорил он. «Что мне теперь делать?» Бедный Саул. Когда-то давно он сам избрал для себя путь, вместо того, чтобы следовать по Божьему пути. Он не слушал Бога, нарушал волю Божью, и Бог оставил его. «Если Бог не отвечает мне, — сказал Саул, — я буду говорить с умершим. Найдите мне волшебницу, — приказал он своим слугам, — и я пойду к ней». Слуги ответили, что знают такую женщину. Тогда Саул переоделся, чтобы не узнали в нем царя, взял с собой двух человек и ночью пошел к волшебнице. Женщина открыла дверь. Она не узнала царя. «Я хочу поговорить с умершим», — сказал Саул. Но женщина ответила: «Ты знаешь, что Саул выгнал из страны волшебников и гадателей. Зачем же ты хочешь погубить меня?» «Не бойся», — пообещал Саул. «Не случится с тобой никакой беды. Выведи мне Самуила». Женщина стала ворожить и вдруг громко вскрикнула. «Что ты видишь?» — спросил ее Саул. «Вижу престарелого мужчину, одетого в длинную одежду», — ответила она. И тут послышался голос Самуила. «Почему ты тревожишь меня?» — обратился он к Саулу. И Саул ответил: «Тяжело мне очень. Филистимляне воюют против меня, а Бог отступил от меня и не отвечает на мои молитвы». «Почему же ты спрашиваешь меня, если Господь отступил от тебя и стал твоим врагом?» — сказал Самуил. «Бог сделает то, о чем говорил через меня раньше. Он отнимет у тебя царство и отдаст его Давиду, так как ты не послушался Бога и не выполнил его повеление. Ты проиграешь это сражение. Филистимляне поразят Израиль. Завтра ты и твои сыновья будете со мной в числе умерших», — сказал Самуил.

Когда царь Саул услышал эти слова, то очень испугался и упал на землю. Тогда женщина и слуги Саула, которые пришли с ним, подняли его и уговорили принять немного пищи перед обратной дорогой. Исполнились ли слова пророка Самуила? Да, все произошло так, как он сказал. Сражение началось рано утром. Филистимляне уверенно наступали на израильскую армию. Вскоре израильтяне побежали, а враги преследовали и поражали их. Саул увидел, что его армия разбита. Три его сына уже были убиты, а сам он был ранен. Тогда Саул сказал своему оруженосцу: «Убей меня своим мечом, чтобы враги не издевались надо мной». Но оруженосец не мог убить своего царя. Саул видел, что враги уже очень близко. Тогда он взял свой меч и пал на него. Когда израильтяне, жившие на другой стороне долины и за Иорданом, узнали, что Саул и его сыновья мертвы, и увидели, как убегает израильская армия, они оставили свои города и тоже бежали. Когда Давид услышал, что произошло, он не радовался тому, что его враг погиб, и теперь, наконец, он сможет быть царем. Нет, он плакал, потому что погиб Саул, потому что погиб его друг Ионафан, потому что народ Божий, израильский народ, был поражен в этой войне. И пел Давид такую плачевную песню. «О, Израиль, красота твоя поражена на высотах твоих! Как пали сильные!» Саул и Ионафан любили друг друга в жизни своей, и даже смерть не разлучила их. Дочери израильские, плачьте о Сауле, который одевал вас в одежды, украшенные золотом. Как пали сильные! Убит Ионафан на высотах Гилвуйских. Скорблю о тебе, брат мой Ионафан, ты был очень дорог мне.

После смерти Саула Давид стал царем вначале только над одним коленом Израиля, а позже был торжественно помазан на царство над всем Израилем. 30 лет было Давиду, когда он стал царем, и царствовал он 40 лет. Бог утвердил его царем над Израилем и возвысил царство его ради своего народа.

Вот и окончилась наша передача. Ее подготовила и вела Людмила Ахтерова. А сейчас я прощаюсь с вами, ребята, до следующей встречи в эфире. Божьих вам благословений!

0: В течение этого часа мы предложим вам следующие радиопрограммы: краткие проповеди Чарльза Спержена, «Со дня на день обновляясь», читаем христианскую литературу и за 15 минут до окончания часа «Слово Христово».
1: «Встань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди». Книга «Песни песней», глава 2, стих 10. Вот я слышу голос возлюбленного моего. Он разговаривает со мной. Прекрасный день улыбается на лике земли, и он не хочет, чтобы я спала духовно, когда вся природа вокруг меня просыпается от зимнего сна. Он повелевает: «Встань!» И правильно, ибо слишком долго лежу я среди горшков суетности. Он восстал, я восстала в нем. Зачем мне еще погружаться во прах? От низменных страстей, вожделений, желаний, стремлений буду подниматься я к нему. Он называет меня нежным именем «возлюбленная моя» и считает меня прекрасной. Это благое основание для того, чтобы встать. Если он так превознес меня и видит меня такой милой, то как могу я задерживаться в шатрах Кидара и находить себе близких друзей среди сынов человеческих? Он велит мне: «Выйди». Он зовет меня все дальше и дальше от всего эгоистичного, низменного, мирского и порочного. Более того, от внешнерелигиозного мира, который не знает его и не причастен к тайне высшей жизни, он зовет меня. «Выйди». В этом слове нет ничего неприятного для слуха моего, ибо что может держать меня в этой пустыне суеты и греха? О Господи, как мне хочется выйти, но я запуталась в терниях и не могу из них вырваться, как ни стараюсь. Я хотела бы, если бы это было возможно, не иметь ни очей, ни ушей, ни сердца, поддающихся соблазну. Ты зовешь меня к себе, говоря: «Выйди». И это воистину зов, исполненный музыки. Прийти к тебе — это прийти домой из изгнания, это прийти к берегу от беснующейся бури, прийти к покою после долгих трудов, прийти к цели моих желаний и к вершине моих стремлений. Но, Господи, как может подняться камень? Как может ком глины выйти из страшной ямы? О, подними меня, привлеки меня. Твоя благодать может сделать это. Пошли Твоего Духа Святого зажечь священный огонь любви в моем сердце, и я буду постоянно подниматься, пока не оставлю позади себя жизнь и время, и воистину не выйду.

враг вашей души, чтобы не сделал нам ущерба сатана, ибо нам небезызвестны его умыслы». Второе послание Коринфянам, 2 глава, стих 11. В Священном Писании дьявол назван врагом Бога и всех Божьих людей. Будучи духом, сатана способен обходить землю, перемещаясь по ней, как ему вздумается. Нам нельзя недооценивать силу врага, однако не имеет смысла и жить из-за него в постоянном страхе. Если дьявол не может сбить нас с Божьего пути, то ему по силам смущать верующих ложными знаками и грезами, ведь веру истинную и суетную, суеверие, порой разделяет весьма тонкая грань. Необходимо знать правду о нашем враге и противостоять тем суеверным страхам, которые он пытается навязать нам. Истина делает нас свободными, а суеверия порабощают. Читая Библию, мы обретаем правильное видение духовного мира. Если Христос находится в центре нашей жизни, то где бы ни притаился сатана, он окажется для нас на периферии, будет едва заметной тенью на фоне яркого Божьего света. Тот человек, который взирает прямо на дьявола, находится в большой опасности, потому что Бог у него уходит на задний план, и помощь от него ослабевает. Лучший способ обезопасить себя от происков врага – это держаться Христа. Овцам нет нужды бояться волка, если они находятся вблизи пастуха. Наставленный в истине христианин, исполненный Святым Духом, стремится всегда к тесному общению с Богом.

0: Вы находитесь на волне круглосуточного христианского радио «На пути». Выходит в эфир ежедневная передача «Читаем христианскую литературу». После нее слушайте программу «Слово Христово».
1: Льву надо смотреть прямо в глаза, тогда он не растерзает. Эти слова принадлежат Ироду Великому, чье имя утвердилось в последующих поколениях как нарицательное. В своей повести «Ирод» Даниил Мордовцев правдиво и увлекательно рассказывает о событиях той эпохи. Текст читает Мария Гончарова.

Наступила ночь, Ирод опять велел привести старого евнуха и снова стал расспрашивать его о маленькой Мариамне, о том, как она любила его, как называла «мой Ирод», «мой Давид». Потом он начинал плакать, проклинал себя и свою жизнь. Так прошло несколько дней. Тело Мариамны все оставалось во дворце без погребения. Ночи были особенно ужасны, когда в сонном дворце раздавались рыдания безумного царя. Однажды утром в опочивальню вошла его мать, старая Кипра. Она не узнала своего сына, так он был страшен и худ. Он сидел на ложе, опустив голову, теперь уже совсем седую. «Сын мой, — сказала Кипра, — ко мне приходила Мариамна». Ирод встрепенулся и дико посмотрел на мать. «Да, сын мой, она приходила ко мне, — продолжала старуха. Она говорила мне, зачем твой сын предает мучениям мою душу? Зачем он не отдает земле того, что земле принадлежит? Я его любила». «Она это сказала?» — радостно схватил мать за руку безумец. «Сказала, сын мой, зачем ты держишь на земле ее душу? Зачем она не на лоне Авраама?» «Так она сказала, что любила меня?» «Сказала, и теперь любит». «Любит? О, Мариамна, зачем же я?» Мать зажала ему рукой рот. «Она любит тебя и требует погребения. И исполни ее волю, и покой снизойдет на твою истерзанную душу», — сказала старая Кипра. Только после этого разговора Ирод согласился на предание земле тело несчастной жертвы своей безумной ревности. Иосиф Флавий в своем известном сочинении «Иудейские древности» говорит: «Любовь Ирода к Мариамне была бурной, самая необыкновенная, доводившая его почти до бешенства. После же смерти ее, как будто в наказание за казнь, совершенную над нею, страсть эта еще больше усилилась. Тело Мариамны, бальзамированное в меду, долгое время оставалось во дворце и не предавалось земле. Ирод то беседовал с ней, стараясь уверить себя, что она жива, то горько оплакивал ее. Он отстранился от государственных дел и всецело отдался своему горю. Окружавшим его слугам он приказывал не произносить имя Мариамны. Ферор, чтобы утешить брата, постарался сделать все от него зависевшее, чтобы придать похоронам царицы небывалый блеск и пышность. Вплоть от дворца и храма до Дамасских ворот и оттуда до царских гробниц были расставлены войска с опущенными в знак траура знаменами. Впереди печальной процессии шествовал весь Синедрион в траурных тогах и священники с зажженными светильниками, бледный свет которых при ярком сиянии солнца налагал какой-то особенно печальный флер на все шествие. Массивный саркофаг из белого мрамора, покрытый золотыми тканями, несли на своих плечах самое мощное из галатов. Сам Ирод, Ферор и маленькие царевичи следовали за саркофагом верхом на конях, покрытых траурными попонами. За ними рабы несли на носилках Кипру и Соломею. Сама Александра не участвовала в печальной процессии, потому что все еще находилась между жизнью и смертью.
Женщины, толпившиеся на всем пути, оглашали воздух воплями, оплакивая и царицу, и своих близких, которых унесла свирепствовавшая в городе черная эпидемия. По возвращении с похорон Ирод получил послание от Агриппы, которым друг Октавиана извещал, что они уже прибыли с войском в Тир, чтобы берегом моря через Иудею следовать в Египет. Агриппа просил Ирода о встрече и о заготовке продовольствия для войск. Это известие оживило угнетенный дух Ирода. В нем проснулся его военный гений. Ирод тотчас же стал готовиться к походу. Феррар же приказал позаботиться, чтобы римское войско по всему пути следования вплоть до Пелузия в безводной пустыне было в изобилии снабжено водою и съестными припасами. Вся Идумея и Иудея должны были подвозить к определенным остановочным пунктам продовольствие и воду. Пусть все иудейские и идумейские водоносы послужат Риму и величию Иудеи, а жены иудеев и идумеев пусть носят своим мужьям и детям воду, у кого нет глиняных сосудов, пусть носят во рту, подобно голубям, высказался по этому поводу Ирод. Октавиана Ирод настиг уже около Птолемаиды. Юный сфинкс и Агриппа встретили его вполне дружески, как равного себе союзника. «Ты так изменился!» С участием заметил Октавиан, вглядываясь в осунувшееся и состарившееся лицо Ирода и поражаясь его седине. «Я потерял мать моих детей», — коротко отвечал Ирод. Втроем они провели смотр войскам, причем Ирод ехал рядом с Октавианом, а после смотра Ирод устроил пышный пир Октавиану, Агриппе и всем римским начальникам, а также накормил все войско. Антония и Клеопатру они уже не застали в живых. Антоний сам заколол себя мечом, узнав, что Клеопатра изменила ему, сдав Октавиану Пелузий, в надежде опутать своими чарами юного сфинкса, как она когда-то опутала ими его деда, великого Цезаря, а потом и его, Антония. Но узнав, что Октавиан намерен увести ее пленницей в Рим и красотой ее украсить свой триумф, последний фараон-женщина бежала со всеми своими сокровищами в склеп своей еще недостроенной пирамиды к западу от храма Осириса. Каждый фараон, вступая на престол, сразу же приказывал сооружать себе пирамиду, будущую гробницу, которая строилась всю жизнь, а постройка кончалась только с его смертью. Чем продолжительнее царствование, тем огромнее пирамида. Самая большая из уцелевших – пирамида Хеопса, а пирамида Клеопатры не была закончена, и время стерло ее с лица земли. В храме Осириса Клеопатра в присутствии Цезаря и Ирода когда-то венчалась на царство, но потом пригрела на своей груди ехидну и закончила собою все 33 династии фараонов, царствовавших над этой удивительной страной около 4500 лет. Царство фараонов было погребено навеки, и погребали его первый римский император Октавиан Август и последний царь независимой Иудеи Ирод Великий, которому история забыла придать более полный эпитет «Великий злодей».
Простившись с Октавианом и Агриппой, Ирод возвратился в Иерусалим в апогее величия и славы. Для Иудеи он приобрел целую приморскую полосу с городами Газой и Иопией. Было чем гордиться, ведь таким образом он восстановил Иудею в тех пределах, в которых она существовала в период величайшей своей славы, при Маковеях, до начала братоубийственной войны. Кроме своего войска и своей свиты из галатов, его сопровождала теперь и египетская свита, свита погребенных им фараонов. Это была придворная стража Клеопатры, состоявшая из 400 галатов, которую подарил ему Октавиан. Но в Иерусалиме его уже не ждал поцелуй Мариамны, не даже ее чудный холодный взгляд. Им опять овладело мрачное расположение духа. Тоска день и ночь не покидала Ирода. Ночная бессонница нарушалась появлениями призраков Малиха, Антигона, Гиркана, Аристовула, Иосифа, Соема. И в довершение мучений к Ироду являлся призрак Мариамны, которая шептала в ночной тишине: «За что ты убил меня?» Детей он не желал видеть и скоро отправил их в Рим в сопровождении особой свиты для изучения римской и греческой мудрости, красноречия и военного искусства, только бы не видеть в малютках укоров совести. И дворец с ночными видениями, и сам Иерусалим стали невыносимыми для него. Как затравленный зверь, он удалился в пустыню. Но злодеяния не оставляют без наказания злодеев. В пустыне Ирод впал в мучительную болезнь. Искусство всех врачей, и иудейских, и греческих, и римских, оказалось бессильно против страшного недуга, как физического, так и душевного. Он бредил детьми, погибающими далеко от родины в бурном море, бредил Мариамной, которая звала его к себе в гробницу, бредил тенями убитых. «Кровь, кровь, кровь! И все это из-за короны. О, проклятие этому золотому обручу! Он сдавливает мой мозг. Снимите его!» И врачи оставили его на произвол судьбы. Но сильный организм осилил пожиравший его недуг, и Ирод выздоровел. Боясь снова впасть в тоску и убедившись, что бурный период войн и кровопролитий, которыми питался его мятежный дух, кончился, народ со всей пылкостью идумейского горячего темперамента бросился в другую крайность. Он решил перестроить Иудею, сломать все старое, традиционное. И прежде всего он приступил к разрушению храма. Иудеи пришли в ужас. «Разрушить их вековую святыню? Я разрушу храм и на месте его воздвигну новый, который затмит славу храмов Зарававеля и Соломона», — говорил он престарелому Симаии, главе Синедриона. И он исполнил, что обещал. Тотчас же было согнано более 1000 подвод для подвозки камня. Нанято 10 000 мастеров и каменщиков. Священники и те должны были сделаться мастерами и строителями. Работа закипела. Привозились каменные плиты в 5 сажен длины, 5 ширины и 1.5 толщины. Таких страшных камней нет даже в плитах пирамид Хеопса и Хефрена. Стены, башни, галереи, колоннады – все гигантское. Одних колонн 162, высота каждой 4 сажени, а толщина 3 обхвата.
За 8 лет храм был построен. Окружность его 352 сажени, а высота святилища 27. Ирод перестроил и Стратонову башню, где он в темном проходе убил Аскалонского водолаза. Теперь она превратилась в целый дворец с цитаделью, соединенную посредством тайного подземного хода с восточными воротами храма. Тайный ход – это для бегства на случай восстания. Башню эту Ирод назвал Антонией в память недавно погибшего друга Клеопатры, бывшего друга Домвира Марка Антония, которому Ирод все-таки был немало обязан. Он не забыл ни доброго слова Антония в Сенате после речи Мессалы, ни великодушного приема в Тарсе. В верхнем городе Ирод воздвиг себе новый великолепный дворец, лишь бы не жить в старом, где по ночам его навещали призраки. В честь своих могущественных друзей Цезаря, Октавиана, Августа и Агриппы он соорудил дивное здание, превосходящее великолепием сам храм, и назвал их Цезарионом и Агриппионом. Но не одними только единичными зданиями, по словам Иосифа Флавия, он запечатлел их память и имена. Он шел дальше и строил в их честь целые города. В стране самарян он построил город, который обнес очень красивой стеной, имевшей до 20 стадий в окружности. В этом городе он поселил 6000 жителей, наделив их самой плодородной землей, выстроил в центре нового города храм в честь Октавиана, обсадил его рощей на протяжении 3,5 стадий. Город получил название Севаста, то же, что Августа, только по-гречески. И все это делалось с лукавым умыслом. Листя этим Августу Октавиану, он сооружает для себя убежище от гнева иудеев, ибо Севаста он воздвиг на месте бывшей Самарии, которая исконно была гневом злых шершней иудеи, ненавистных ей амореев или хиттян, и которую разрушил до основания Гиркан I. Ирод продолжал льстить своему римскому идолу с глазами сфинкса, ставшему для него божеством вместо Иеговы. У истоков Иордана, где из глубочайшей пещеры ниспадают каскадами ключи, он выстроил Августу храм из белого мрамора в подражание храмам богов в Риме, которыми Ирод еще юношей восхищался, когда учился у Цицерона красноречию. И в Иерихоне он воздвиг новое величественное здание, недалеко от дворца, где он утопил Аристовула. Здание это он также назвал в честь Цезаря Августа. Словом, говорит Иосиф Флавий, не было во всем государстве ни одного места, которое бы он оставил без памятника и храма в честь своего сфинксоподобного божества. Но монументальнее всего была Приморская Цезария, гавань и порт. Своей обустроенностью и удобствами она превышала все порты и гавани древнего мира. Заметив, говорит Иосиф Флавий, что Стратонова башня клонится к упадку, Ирод уделил этому городу особое внимание. Город был расположен на очень плодородной местности. Правитель заново перестроил этот город из белого камня и украсил его пышными дворцами. Здесь, в особенности, он проявил свою врожденную склонность к великим предприятиям. Между Дорой и Иопией, на одинаковом расстоянии между которыми лежал названный город, на всем протяжении берега не было гавани.
Плавание вдоль Финикийского берега в Египет совершалось в открытом море из-за опасности, грозившей кораблям со стороны сирийско-палестинского побережья. Здесь самый легкий ветер поднимал сильнейшее волнение, которое распространялось далеко от берега. Но честолюбие Ирода не знало препятствий. Он победил природу, построил гавань, которая превосходила Афинский Пирей многочисленностью и обширностью якорных мест. Местность ни в коем случае не благоприятствовала задуманному грандиозному замыслу. Но именно препятствия и возбуждали рвение Ирода. Это был дух мятежный, искавший борьбы с природой, как он боролся с ночными призраками загубленных им жертв, начиная от Малиха и кончая Мариамной. Он решил воздвигнуть сооружение, которое по своему могуществу могло противостоять свирепости моря. Ирод приказал измерить пространство, назначенное для гавани. Затем велел погружать в море на глубину 20 сажен камни, большая часть которых имела 50 футов длины, 9 футов высоты и 10 ширины, а некоторые достигали еще больших размеров. Таким образом, был сооружен мол длиною в 200 футов. На 100 футов он был выдвинут в море для сопротивления волнам. Другая же часть в 100 футов служила основанием для каменной стены, окружавшей гавань. На этой стене построили высочайшие башни и светоносный маяк, названный Друзионом в честь пасынка императора Друза. Лезть и лезть без конца. Также он построил склады для хранения прибывавших на кораблях грузов. Напротив них была кругообразная обширная площадь, которая предназначалась для прогулок, прибывавших в город мореплавателей. У входа в гавань Ирод поставил 3 колоссальные статуи, подпираемые колоннами. Все здания из белого камня издали казались чем-то волшебным.

Вы слушали очередную часть повести Даниила Мордовцева «Ирод». Редактор Мария Гончарова. Продолжение.

0: Говорит радио «На пути». Приглашаем вас послушать 15-минутную программу «Слово Христово».
1: Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Сегодня прекрасное утро, и я думаю, что здорово, если мы это утро посвятим нашему Господу, общению с Его Словом. И мы, открывая Библию, вновь погружаемся в Евангелие от Марка. Продолжаем смотреть на прекрасные истории и жизнь и действия нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Хочу сегодня такой небольшой итог подвести вот последним текстом, который мы с вами читали, последним мыслям, размышлениям. Наверное, вы обратили внимание, что несколько вот таких наших предыдущих встреч посвящены ситуациям, где люди практически находились в состоянии безысходности. Ну, давайте вспомним 4 главу. Помните, когда после того, как Иисус

Следующая история, уже происшедшая в стране Гадаринской. Мы видим с вами человека, который находится в отчаяннейшем состоянии, точнее, уже подобие человека, уже то, что осталось, потому что очень тяжело было понять в этих действиях, где действует человек, где эти бесы. Но это тоже такое безысходное состояние, когда тебя выгоняют все, ты всех мучаешь, тебя боятся все, и ты живешь вот в таком вот состоянии, тебя мучают и изнутри, и снаружи, то есть полная безысходность. Мы видим с вами, что тоже Иисус помогает этому человеку, и по вот этому вот его состоянию мы видим, что у него даже и невозможно было иметь, в общем-то, никакую веру. Вот. И там уже Иисус вел беседы вот с этими бесами, и мы знаем, что дальше случилось. Ну и когда мы смотрим с вами дальше, вот в нашу историю, вот эта цепь безысходных людей, она как бы продолжается. И я хочу сегодня, чтобы мы с вами продолжили наше чтение. Вот, мы продолжим его с 5 главу, с 21 стиха. И тоже мы сразу же с вами встречаем человека, который приходит к Иисусу вот в таком вот отчаянном, безысходном состоянии. Итак, давайте посмотрим 21 стих 5 главы. «Когда Иисус опять переправился в лодке на другой берег, собрались к нему множество народа, он был у моря. И вот приходит один из начальников синагоги по имени Иаир, и, увидев его, падает к ногам его и сильно просит его, говоря: „Дочь моя при смерти, приди и возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива“. И Иисус пошел с ним». Вот до этого места. В следующий раз, если Бог даст, мы продолжим этот 24 стих, потому что дальше идет, вклинивается как бы другая история, которая как бы заканчивает вот эту полосу, вот эту цепь безысходного состояния людей. Вот. И пока мы видим с вами вот этого человека, посмотрите, начальник синагоги, да, который, может быть, и в какой-то степени стыдно было бы ему вот обращаться к Иисусу, тем более падать там пред ним, просить, умолять его. Если мы с вами не вникли и не знали бы Евангелия, если бы мы не знали вообще мотивов и сути, по которой обращается этот человек к Иисусу, мы бы подумали, что этот человек действительно имеет вот полную веру, это человек, который знает, что только Иисус может помочь ему, но на самом деле все обстоит абсолютно не так. Видите ли, обращение к Иисусу в отчаянном состоянии – это еще не есть вера. Правильно обращаться, и можно похвалить этого человека за то, что он пришел к Иисусу, что он действительно, падая к его ногам, он действительно это сделал абсолютно правильно. Не потому, что Иисус нуждался, чтобы помочь, и чтобы кто-то обязательно у него в ногах валялся. Нет. Мы видим правильное отношение. Мы видим, что действительно перед Иисусом извините, стоит и правильно это делать. Но вместе с тем мы понимаем, что на колени его поставила невера. К Иисусу его подтолкнула невера. Его подтолкнуло туда отчаяние. Братья и сестры, мы даже в народе имеем такую поговорку: «Як тревога, то ди до Бога». И вы знаете, вот это состояние, когда человек из-за, уже как бы, знаете, все перепробовал, а вот теперь идет к Иисусу, оно хорошее состояние, оно правильное, но оно не свидетельствует всегда о вере. В том-то и дело, что вот отчаяние очень часто ведет, как бы люди хватаются за соломинку. И слава Богу, если это, извините за выражение, конечно же, в кавычках, соломинка – это Иисус Христос. Потому что Он действительно не соломинка, Он действительно вот эта могучая сила, которая поможет, которая поддержит. Но для того, чтобы эта сила действительно действовала для нас с пользой, нужна вера. И все эти истории, которые мы с вами читали, они все должны были возбуждать и в учениках, и в окружающих, и в тех людях, которые обращаются к Иисусу Христу, конечно же, веру. Ради этого Господь делает эти многие чудеса. Конечно же,

Его милосердие, его любовь к человеку побуждает также делать эти дела. Но все это нам написано, все эти чудеса написаны, чтобы мы верили, что Иисус есть Христос. Так говорят нам Евангелие. И вот мы видим с вами и можем размышлять, что когда в нашей жизни происходит что-либо, что нуждается срочного вмешательства Бога, что это в нас? Это вера или отчаяние приводит нас к Иисусу Христу? Мне приходится наблюдать, как многие христиане в самую последнюю очередь обращаются к Иисусу, потому что уже ничего не помогло. И мне кажется, это не состояние веры. Вот. Мы очень часто дискутируем на тему, как вот следует вести себя, когда ты заболеваешь. Нужно ли обращаться к врачам? Ну, или нужно ли уповать на Господа? Братья и сестры, я думаю, самое главное, если есть вера, что все, что происходит в моей жизни, это в руке Божьей, тогда я смогу действительно и прежде всего обращаться к Господу и не бояться уповать на руки врачей и молиться, чтобы Господь благословил их. Но самое главное – это иметь веру в Господа. И вот мы видим с вами, что вот этот начальник синагоги Иаир, он не имел веры. Дальше, потом мы будем видеть с вами и человека, который имел веру, и будем видеть с вами, что получилось из этой истории с Иаиром. Но самое главное, мы вот должны помнить, и такую еще мысль, то есть обращаться к Иисусу Христу в тяжелых обстоятельствах – это правильно. Но хорошо, если мы это делаем не от нашего отчаяния, а хорошо, когда мы это делаем, потому что мы верим, что только Иисус может нам помочь. Эта истина, братья и сестры, должна помогать нам тогда, когда мы периодически сталкиваемся с трудностями, проблемами в нашей жизни в разных сферах. И может быть в воспитании детей, и может быть в работе, возможно это в служении, возможно в выполнении каких-то дел, может быть даже в личном здоровье мы сталкиваемся, особенно сегодня в это непростое время, когда везде свирепствуют все эти коронавирусы и различного рода другие болезни. Братья и сестры, вот пусть Господь благословит, чтобы мы приходили к Господу не от отчаяния, не потому что, помните, как ученики говорили, ну кому нам идти, вот, а для, не по логике, да, вещей, а чтобы мы шли, потому что мы действительно верим, что только Господь может помочь нам, потому что так это и есть на самом деле. Только Господь может помочь нам. Он задействует для этого и руки врачей, Он использует для этого и других людей, различных, которые, от которых зависит, может быть, улучшение нашего состояния. Мы не знаем, как Бог будет действовать. Одно знаем, что Он обязательно вступится за нас. Поэтому пусть Господь благословит, дорогие братья и сестры, использовать это наше с вами счастливое приобретение, веру в Иисуса Христа. И пусть она растет у нас день ото дня, укрепляется, видя то, как Господь предыдущие разы помогал нам. И чтобы всякий раз, когда мы обращались к нашему Господу, это было не отчаяние, а это была полная вера того, что Господь все держит в своей драгоценной руке. Слава Ему за все, хвала, благословенного дня нам, и пусть Господь благословит и укрепит нас с вами. Аминь.

0: Тихоокеанское время, 5 часов утра.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: Предлагаем вам послушать библейский час из Ирпенской библейской семинарии. После него слушайте христианское пение и в конце часа передачу «Светильник для детей».
2: Доброе утро, братья и сестры! Приветствую всех вас! Однажды мне на глаза попалась статья, которая называлась «Найти в себе точку опоры». Это название привлекло мое внимание, я начал просматривать, о чем идет речь. И вот несколько таких моментов я заметил, хочу с вами поделиться. Несколько цитат. «Если присмотреться внимательнее к активности людей в этом мире, то можно обнаружить, что большинство из них, не зная этого, находится в постоянном поиске опоры. Но реально люди почти никогда не находят ее, потому что подлинной внутренней опоры во внешнем мире быть не может». Еще одна цитата. «Когда мы внутренне ориентируемся на предметную действительность, наше счастье начинает зависеть от внешнего мира. И тогда внешний мир вынужден продолжать снабжать нас опорами – материальными, эмоциональными, финансовыми, физическими, связанными с отношениями. И если вдруг происходит сбой и снабжение прекращается, мы переживаем глубокий кризис. Люди, не имеющие внутренней опоры, иногда предполагают, что ее можно найти в другом человеке. Неожиданное или неправильное поведение близкого человека тогда расценивается как крушение всех опор. Если тот человек, на кого мы надеялись, ведет себя как-то не так, происходит крушение, и попытка компенсировать таким образом отсутствие собственной внутренней опоры еще никогда и никому не удавалось. Чтобы достичь зрелости, человеку нужно преодолеть свое стремление получать поддержку из окружающего мира и найти новые источники опоры в самом себе. Автор статьи приходит к выводу, что не нужно искать опору вне, нужно найти точку опоры в себе. Но возникает вопрос, возможно ли найти точку опоры в себе? Ведь мы такие же слабые люди, как и те, кто нас окружает. Как же найти твердое основание опору в жизни? И мы прочитаем сегодня отрывок из книги пророка Захарии, который поможет нам увидеть, как мы можем обрести настоящую опору в жизни. Предлагаю нам открыть 10 главу, и мы прочитаем с 3 стиха и до конца этой главы. Книга пророка Захарии, 10 глава, с 3 стиха и до конца главы. И здесь записаны такие слова. «На пастырей воспылал гнев мой, и козлов я накажу. Ибо посетит Господь Саваоф стадо свое, дом Иудин, и поставит их, как славного коня своего в битве. Из него будет краеугольный камень, из него гвоздь, из него лук для битвы, из него произойдут все народоправители, и они будут как герои, попирающие врагов на войне, как уличную грязь, и будут сражаться, потому что Господь с ними, и посрамят всадников на конях. И укреплю дом Иудин, и спасу дом Иосифов, и возвращу их, потому что я умилосердился над ними. И они будут, как бы я не оставлял их, ибо я Господь Бог их, и услышу их, как герой будет Ефрем. Возвеселится сердце их, как от вина, и увидят это сыны их, и возрадуются, в восторге будет сердце их о Господе. И дам им знак, и соберу их, потому что я искупил их. Они будут так же многочисленны, как прежде, и расселю их между народами, и в отдаленных странах они будут вспоминать обо мне, и будут жить с детьми своими, и возвратятся. И возвращу их из земли египетской, и из Ассирии соберу их, и приведу их в землю Галаадскую и на Ливан, и не достанет места для них. и пройдет бедствие по морю, и поразит волны морские, и иссякнут все глубины реки, и смирится гордость Ассура, и скипетр отнимется у Египта. Укреплю их в Господе, и они будут ходить во имя Его, говорит Господь. В этом тексте мы можем увидеть пять благословений, которые получит Божий народ в Господе. Заметьте, что центральная здесь такая идея в Господе. Вот эти благословения, о которых здесь пишется, они получат в Господе. И вот смотря на эти пять благословений, мы можем укрепиться надеждой на грядущего Христа. Итак, в этом отрывке можно видеть пять благословений, которые получит Божий народ в Господе. И смотря на эти благословения, мы можем укрепиться надеждой на грядущего Христа. Мы с вами сегодня успеем посмотреть только первое благословение из этих пяти. И оно записано с 3 по 5 стих. Можно его сформулировать таким образом. Божий суд над неверными руководителями, угнетавшими Божий народ. Это первое благословение, которое они получат в Господе. Они увидят Божий суд над неверными руководителями, которые их угнетали. Посмотрите, Захария пишет: «На пастырей горит гнев мой, и козлов посещу». Другими словами, привлеку к ответственности. Это слово можно еще так перевести и понимать. «Потому что посетит Господь Саваоф стадо его, дом Иудин». Первое, что мы можем видеть, когда читаем эти слова, что Божий гнев уже горит на неверных руководителей Божьего народа. Это руководители, это те, кому Бог попустил управлять или царствовать, или проявлять власть над своим народом. Интересно, что здесь используется перфектная форма глагола, что указывает на завершенное действие. Божий гнев уже имеет место, он уже горит. Это не то, что когда-то произойдет, уже сегодня Божье отношение к этим неверным руководителям. Он гневается на них. И читая эти слова, мы не должны думать, что греховные поступки тех или иных людей, они сокрыты от Бога или не вызывают в нем никаких чувств, никакой реакции. Бог быстро реагирует на грех, он видит грех, и его гнев уже горит. Он реагирует соответственно своей святой природе. Он гневается на всех тех людей, которые делают грех. И Библия очень ясно об этом говорит. И этот факт не должен оставить нас равнодушными. Последствия Божьего гнева – это наказание. И никто из людей не может знать, сколько времени пройдет между грехом и наказанием. Но мы видим, что Божий гнев уже горит. И в любой момент он может, знаете, иметь практическое последствие для того или иного человека. Поэтому крайне беспечно поступают те люди, которые грешат и думают, что их не ожидает никакое наказание из-за того, что сейчас вот ничего не происходит. Но мы видим, что каждого грешника ждет справедливое Божье наказание. Второе. Мы читаем, что Господь привлечет к ответственности неверных руководителей Божьего народа. Как? Как Он это сделает? Мы видим, что Он посетит свое стадо, свой дом. Может ли Божий суд быть для Божьего народа благословением? В тексте видно, что это благословение покоится на основании присутствия Господа со своим народом. Он никогда не оставлял свой народ в истории. Даже когда Израиль переживал тяжелые времена, Бог не оставлял их. И даже во время самых великих потрясений Господь был со своим народом. И Он посетит свой народ для того, чтобы наказать неверных руководителей. Третье, мы видим, что Господь укрепит свой народ против их врагов. Что значит этот образ? И расположит он, как коня силы его в войне. Конь силы, война. Что все это значит? О какой войне идет речь? Эти метафоры описывают то, как Мессия употребит и прославит народ Божий. Он вернется, чтобы править и царствовать в этом мире. Он придет, чтобы воевать с врагами своего народа. И Бог, Он снарядит свой народ, Он превратит их из заблудших овец в величественных боевых жеребцов. Так можно увидеть, если вот исследовать контекст, мы видим, что заблудшие овцы превратятся в боевых жеребцов и победят своих врагов. Это такой резкий контраст, который произойдет, и все это, как мы понимаем, связано со вторым пришествием Христа. Четвертое, мы видим, что Господь выведет из Божьего народа на мировую арену Мессию, настоящего пастыря и победителя. Четвертый стих здесь очень интересный, очень важный. Он показывает нам характеристики Мессии, характеристики Иисуса Христа. Это мессианское пророчество, которое подтверждает приход Мессии именно из колена Иуды, как было обещано еще раньше. Господь укрепит свой народ и жестко подавит их угнетателей через истинного пастыря, который выйдет из их среды. Давайте обратим внимание на эти характеристики. Здесь очень много назидательных истин. Первое. Этот будущий пастырь, победитель, назван краеугольным камнем. Краеугольный камень в строительстве часто использовали в то время, и он мог служить как камнем основания. Он мог служить фиксирующим камнем, который укладывался в самом конце. Он мог быть замковым камнем, который закладывали в арку, чтобы держать остальную стену. И вот такие камни особенные, которые использовали в строительстве, называли краеугольными или особенными главными камнями, потому что все мы понимаем, в чем суть слова «главный камень», потому что он выполнял особенную функцию, особенную роль. Это интересный образ, который часто применим к Мессии во всей Библии. Мы встречаем упоминание о краеугольном камне. И в Ветхом Завете образ краеугольного камня указывает на то, что вера в грядущего Христа – это самое надежное основание для жизни. Когда Господь обращает внимание, что вот я полагаю камень, и верующий в него не постыдится, Он желает, чтобы люди возложили свое упование на грядущего Мессию, а не на что-то земное, временное. Именно этим камнем в будущем будет сокрушена нечестивая мирская система зла. Об этом мы читаем в книге Даниила, после чего наступит Божье Царство. Я несколько цитат прочитаю из Ветхого Завета. «Посему так говорит Господь, вот я полагаю в основание на Сионе камень, камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный, верующий в него не постыдится». Эти слова позже будут цитироваться и в Новом Завете. Но мы понимаем, в чем смысл. Вот камень, вот Мессия, вот Избавитель, вот тот, на кого нужно возложить упование. Псалом 117. «Камень, который отвергли строители, сделался главой угла. Это от Господа и есть дивно в очах наших». Несмотря на Божий призыв, несмотря на Божье указание, вот камень, верьте в него, стройте свою жизнь на нем. Много людей отказались от него. Они, как строители, взяли его, посмотрели на него и сказали, он не подходит. Он не подойдет на эту функцию, он не привлекательный, он какой-то небольшой получается. И они выбросили, они отказались от него. И вот этот смысл и передается здесь, что есть люди, которые, смотря на Христа, не видят ничего особенного. Распятый на кресте человек, что здесь привлекательного? Но есть люди, которые верят в него, которые строят свою жизнь на нем и находят точку опоры, настоящую точку опоры. Это действительно есть дивно, но мир делится на две категории. Те, для которых Христос неподходящая основа, неподходящая опора, и те, для которых Христос единственная опора. Но мы видим, что именно этот камень, который отвергли строители, от которого многие люди отказались, он становится главой угла. И в книге Даниила во второй главе мы видим, что этот камень поражает всю мирскую нечестивую систему зла, и становится большой горой. Это удивительно. Это то, что произойдет. Итак, Христос, Иисус является основанием и главным камнем нашей веры. И все же Он остается камнем преткновения, каменем соблазна для многих людей, которые не могут поверить в то, что распятый на кресте человек может для нас быть надежной точкой опоры, может что-то нам дать. И они отказываются от Него. Подумайте сегодня, кто или что является опорой вашей жизни. Мне нравится один гимн, который мы поем в церкви. Он из песен Возрождения, не помню точно его номер, но помню слова. «Построил на крови Христа навек надежду я свою. Других имен не признаю, лишь верю имени Христа. Стою я на скале Христа, в других основах лишь песок». Я хотел бы, чтобы для каждого из нас Христос стал той единственной надежной опорой, чтобы мы не уподобились тем людям, которые строят свой дом на песке, на какой-то другой земной опоре, на человеческой славе, авторитете или на каких-то материальных ценностях. И на всем том, что любит этот мир, что предлагает этот мир, это все ложные, очень зыбкие опоры. Второе, что нам сообщает Захария Мессии, он использует термин такой «гвоздь», от него гвоздь, то есть из израильского народа произойдет краеугольный камень, и он же назван гвоздем. Этот древнееврейский термин используется для обозначения трех видов колышков. Можно было бы перевести это слово как «кол». Колышки для палаток, это были кочевные народы, они использовали колышки для палаток, когда растягивается палатка, нужны колышки, чтобы она прочно была закреплена и прибита к земле. Колышки для того, чтобы вешать разные вещи. В палатке иногда был такой столб, и в него вбивали такой крюк, для того, чтобы удобно было. Кстати, в каждом доме есть у нас что в прихожей? Вешалка. Очень удобно. Ты приходишь, тебе надо снять много с себя вещей. И удобно, когда есть куда повесить это все. Так вот, в этой палатке был этот крюк. Туда вешали такие ценные вещи. Вещи, которые должны были быть всегда под рукой. Вот. И также это слово применимо к колышкам, которые использовали для скинии, когда растягивали палатку. Смысл этой метафоры заключается в способности вот надежно держать или скреплять что-либо. Гвоздь – это символ неизменности, прочности, стабильности и долговечности. Мессия, который выйдет из среды Божьего народа, это как раз тот, на которого можно всецело опереться, повеситься, да? И он не сломается, этот крюк. Он не подведет, он не согнется. Есть сегодня в строительных магазинах продают крючки для вешалок. Я заметил, с каждым годом они все хуже и хуже по качеству. То есть ты покупаешь, платишь немалые деньги за этот крюк, ты его прикручиваешь дома. Пару раз ребенок повесит курточку, и он сломался. Нужно идти покупать новый. Так вот, здесь речь идет о том, что Мессия, как вот этот гвоздь, как этот крюк, это тот, кто не согнется, тот, кто не сломается и не подведет. Ты повесил там сумочку со своим телефоном, раз упала и разбилась. Нет, в случае с Мессией, с Иисусом Христом не так. Если ты возложил на Него что-то, повесил, доверил, Он не согнется и не сломается. Он не подведет. Я читал историю об одном человеке, который имел трудности с финансами. И вот какое свидетельство он оставил. «В одно утро я молился к Богу и возложил на Него все свои финансовые трудности». Очевидно, у этого человека было переживание, не было финансов. И он это открыл Богу и предал Богу все это. «Позже я прогуливался лугом, где росли одуванчики, и, посмотрев под ноги, я увидел $1. Подняв его, я почувствовал, что Бог дает мне понять, что Он заботится обо мне. Если бы он захотел, то превратил бы одуванчики в доллары. И теперь я всегда ношу этот доллар с собой, как напоминание Божьей власти и его заботы обо мне. Вот такое я нашел свидетельство. И действительно, люди, которые возлагали свое упование на Господа всецело, я никогда не слышал свидетельств, чтобы кто-то сказал, вот я доверился Господу, а он меня подвел. В Библии мы не находим такого. Те люди, которые всецело доверяли Богу, получали от Него особенную помощь, поддержку. Те люди, которые полагались на что-то другое, были разочарованы и разбиты. Следующее, что мы видим здесь, о Мессии сказано, что от Него лук войны. То есть из израильского народа произойдет лук войны. Это идиоматическое выражение из военной области. Использование этой метафоры говорит о военной победе Божьего народа под руководством Мессии. Его второй приход на эту землю не будет таким мирным, как первый приход. И пророчества Ветхого Завета дают ясно это понимать, что когда он вернется второй раз, он будет все-таки в образе воина-победителя, а не кроткого агнца. Они будут воевать. И четвертое здесь, из него произойдут все народоправители. Эта фраза имеет некоторые сложности для толкования из-за того, что существуют разные переводы. Синодальный текст, из него произойдут все народоправители. Кулиш переводит, из него выйдут все гетьманы народу. Агієнка, з нього вийдуть керманичі разом усі. Септуагінта, якщо дословно переводити з грецького, від нього вийде всякий народоправитель в ньому. Вульгата, слідує масорецькому тексту, з нього вийде кожен угнітатель одновременно. І масорецький текст дословно, від нього вийде всякий угнітаючий вместе. И сложности, как понимать эту фразу и как применить к Мессии вот это негативное слово «угнетающий». Угнетающий, потому что здесь использовано такое слово, которое применялось обычно к тем правителям, которые жестоко подавляли Божий народ, угнетали их. И тут это же применимо теперь к Мессии, к Божьему народу. И как все это состыковать? Логичнее было бы ожидать в этом, здесь слово «мелех», «царствовать будут», но здесь именно «угнетающие». Попробую это объяснить для вас. Причина использования именно такого слова связана с тем, что Христос, как Мессия, по своем возвращении довольно жестко подавит всякую оппозицию в мире. То есть Он жестоко подавит врагов, своих врагов, врагов своего народа. И контекст этой главы как раз говорит о полной военной победе над врагами и установлении Божьего Царства. Все народы земли должны будут подчиниться Его господству или быть уничтоженными. И именно из Божьего народа произойдут все теперь новые руководители. Если говорить современным языком, то Иисус Христос сделает полную перезагрузку власти. Он приведет новую команду. Эта команда будет из Божьего народа. И Он сметет все то старое, что было, все то греховное, прогнившее в коррупции, во грехе. И с этим согласен Даниил, когда он пишет вторую главу, толкует сон. Вот с таким именно пониманием, что Христос уничтожит все старое и приведет новую команду. Что это значит для нас? Угнетателей Божьего народа в истории было немало. Божий народ часто страдал, но однажды Христос осудит всех, займет место главного царя и приведет с собой вот в это царство, даст посты в этом царстве своим людям, своему народу. Меня это очень сильно ободряет, потому что я часто слышу, как Люди недовольны политикой, люди недовольны правителями, люди недовольны президентами, депутатами. Верующие люди говорят об этом, неверующие люди говорят о том, что какой мир греховный, как эти власти уже, сколько они будут грабить народ, сколько можно уже угнетать, эксплуатировать народ. Так вот, читая подобные тексты, я понимаю, что у Бога есть план. И однажды Он сделает полную перезагрузку власти. Это очень радует меня. В 5 стихе мы читаем следующее, что Господь даст победу своему народу над их врагами. Они будут как герои, они будут сражаться. И причина этой полной победы только в том, что Он будет с ними. Он будет с ними. Это ключевой лейтмотив всех 5 благословений, которые мы встречаем в этом отрывке. Господь со своим народом. Все благословения они получают в Нем, благодаря Ему, благодаря Его присутствию. Присутствие Бога – это самое большое благословение. Павел в Римлянам писал, что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? То есть, если Бог на нашей стороне, если Он с нами, а мы Его народ, кто может противиться, кто может противостать? Но это риторический вопрос. Никто. Поэтому они победят своих врагов и их военную мощь. Они сметут и наступит царство. Поэтому это первое благословение, которое получит Божий народ благодаря Христу. Они восторжествуют над своими врагами. В чем же для нас благословение? Ведь мы знаем и понимаем, что это произойдет в будущем. Благословение в том, что Божий народ однажды получит освобождение от всех притеснителей, от всех неверных руководителей. Это освобождение будет обеспечено Господом и Его особенным присутствием со своим народом. Мы тоже будем в этом царстве, нас тоже коснутся эти благословения. И смотря на эти обетования, я хотел бы призвать каждого из нас укрепиться надеждой на грядущего Христа. Даже если сегодня тяжело, даже если сегодня мы видим, что мир не идеальный, он в целом и будет не идеальным, пока не придет идеальный Царь. Поэтому все, что нам остается, это укрепиться надеждой и ожидать Его прихода. И вот в этом ожидании быть Ему верным и проповедовать Его Евангелие, это то, что Он ожидает от нас. Пусть Господь благословит нас. Давайте помолимся. Наш Господь, мы благодарны, что Ты совершил искупление наше. И мы благодарны, что однажды Ты придешь, чтобы установить Твое Царство. Мы благодарим, что имеем надежду на встречу с Тобой. Ты простил нам наши грехи, и мы сегодня Твои дети. Благодарность Тебе за ободрение и за то, что мы, как Твой народ, имеем опору в Тебе. И Ты никогда не подводишь нас. Благодарим за Твои обетования. Помоги жить жизнью веры, уповая всецело на Тебя, наш Бог, Отец и Дух Святой. Аминь.
3: Аминь.

Вы слушаете «Радио на пути». Приглашаем вас в течение следующих 15 минут послушать христианское пение прошлых лет. После него слушайте детскую христианскую передачу «Светильник».

0: В эфире «Христианское радио на пути». Наши программы продолжаются. Приглашаем к радиоприемникам наших маленьких радиослушателей. Для вас, дорогие ребята, звучит передача «Светильник».
1: О маме, приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабке твоей Лаиде и матери твоей Евнике, уверен, что она и в тебе. Второе послание к Тимофею, 1 глава, 5 стих.

В этом стихе апостол Павел упоминает трех человек. Самого Тимофея, которому он пишет послание, бабушку и мать своего ученика. Что же объединяло этих людей, кроме родственных связей? Их соединяла вера в Иисуса Христа. Мы читаем, что вера прежде обитала в бабушке, потом в матери, затем ее получает Тимофей. Таким образом, вера сохранилась в трех поколениях этой семьи. Из Библии мы знаем, что вера не передается по наследству. Как же ее приобретает Тимофей? Он получил веру благодаря своей матери, которая много рассказывала ему об Иисусе Христе и оказала доброе влияние на сына. Вы когда-нибудь задумывались над тем, что может передавать вам ваша мама? От нее вы можете получить самую большую ценность – веру в Иисуса Христа. В моей жизни именно так и произошло. Моя мама была верующей. Она любила читать Библию и жила так, как Бог учил ее через свое слово. Она знала очень много библейских стихов наизусть. Когда я был ребенком, мама часто рассказывала мне заученные стихи, и я их тоже запоминал. В детстве смысл многих стихов был непонятен, но чем старше я становился, тем больше вдумывался в содержание каждого стиха. Знание Божьего Слова во многом повлияло на мой жизненный путь и помогло мне стать верующим. Да и сейчас, когда я готовлюсь к проповеди или рассказываю неверующим людям о Боге, мне хорошо помогают стихи из Библии, выученные в детстве. А когда приходит искушение, стараясь побеждать его с помощью библейских стихов, как это делал Иисус Христос в пустыне. Он цитировал Слово Божье наизусть, и сатана отступал от него. Только сейчас я понимаю, сколько труда и усилий потребовалось маме, чтобы передать мне веру в Иисуса Христа и в Его Слово. Мамин труд неоценим. Я воспитывался в многодетной семье. У меня были братья и сестры. Пока мы жили с родителями, мама всегда нас просила, чтобы мы говорили ей о том, куда собираемся идти или где находимся. Иногда мне эта забота надоедала, и я думал, зачем маме обязательно обо всем знать? Ведь я уже сам взрослый, да и братья с сестрами самостоятельные. И как-то раз я спросил маму, «Неужели тебе это так интересно?» Она мне ответила, «Когда вы куда-то выходите из дома, я всегда молюсь, чтобы Бог сохранял вас в пути и оберегал от зла в том месте, где вы находитесь. Бог вас хранит. А если я не буду знать, как смогу помолиться?» Я оценил мамину заботу. Как приятно было осознавать, что есть мама, которая обо мне постоянно молится. Прошло много времени. Совсем недавно я задался вопросом. Почему, когда я что-то хочу сделать, молюсь? Почему, когда собираюсь в какую-то поездку, прошу у Бога благословения? Почему всегда разговариваю с Богом, как с родным отцом? Почему я и сейчас, когда нет рядом мамы, открываю Библию и самостоятельно заучиваю стихи из нее, а также с большим желанем читаю эту бесценную книгу? Ведь меня этому не учили ни в школе, ни в университете. Я пришел к выводу, что та вера, которая обитала в моей маме, есть и во мне. И это огромное преимущество, когда Христа знаешь с детства. Дорогие дети и подростки, вам нужно ценить то, что ваши мамы прилагают все усилия, чтобы передать вам истинную веру и научить вас самому главному в жизни – любить живого Бога и Его дорогое Слово.

Дневник Бори Калинина. Декабря 2000 года. Что посеешь, то и пожнешь. Вчера был морозный, но солнечный день. У меня было хорошее настроение, потому что скоро наступят праздники. Очень приятно получать подарки на Рождество, а в Новый год кататься с огромной городской горки так весело. После обеда я гулял во дворе, и у меня появился новый друг, Ваня. Мы сначала построили неплохую крепость из снега. Но когда начали играть в снежки, он начал обзываться. И чего ему мое имя не понравилось. Вечером я об этом рассказал маме. Мы вместе помолились, и она прочитала мне из Библии такие слова: «Что посеет человек, то и пожнет». Потом она рассказала историю про Иосифа, как братья продали его в Египет, а там он стал почти таким же главным, как фараон. Он присматривал за полями, на которых росла пшеница. Мама спросила: «Что вырастет, если бросить в землю пшеничное семя?» Я сказал, что вырастет пшеница. Тогда она сказала, что есть еще одно правило: вырастет больше, чем посеяно. Оказывается, когда Иосиф заботился о полях фараона, одно зерно пшеницы давало целую горсть. Мама достала перловку, насыпала мне в руку. Потом я высыпал крупу на стол, и мы посчитали зерна. В мою ладонь вместилось 120 зернышек. Мама сказала, что у взрослого ладонь больше, и поэтому возможно, что урожай у Иосифа был в 300 раз больше, чем он посадил. Я никак не мог понять, что она хочет этим сказать, пока она не сказала мне: «Зачем ты обижаешься? Обижаться совсем не нужно. Только подумай немножко, твой новый друг тебя обозвал. А помнишь, как вчера ты сам обзывался на нашего соседа Петю и сказал: „Петька, Редька, Петька, Редька“. Помнишь, как он обиделся? Сказал: „Все, я с тобой не дружу“. А потом вечером как будто и забыл, и даже играл с тобой. Вчера ты дразнил Петю и смеялся над ним, а теперь друг твой новый, Ваня, обзывает тебя». Когда мама сказала мне об этом, я понял. Получается, что я пожинаю, то есть получаю результат своих слов. А значит, обижаться не надо. Мама еще объяснила мне, что сеять недобрые слова и дела опасно, потому что они потом не только взойдут, но и принесут плод намного больше. Такое правило сеяния и жатвы. Я даже выучил эти слова из Библии. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Потом мы помолились, и я лег спать. 7 июня 2001 года. Велосипед. Очень хорошо, что никто не читает мой дневник, потому что я прячу его под кровать. Настоящий тайник. Мой дневник мне пригодится тогда, когда я вырасту и буду взрослым. Поскорее бы уже быть взрослым. Взрослым можно ходить как угодно далеко, а не только играть во дворе. И взрослым не надо отпрашиваться ни на горку, ни в парк. И когда я буду взрослым, я не буду бояться этого противного дручина из соседнего двора. Он много раз уже обижал меня. Он, Девяткин Леша, вчера в среду, когда я шел со школы, отнял мой рюкзак и рассыпал все учебники и тетради на землю. И еще он порвал лямку на рюкзаке. И еще он дерется и обзывается. Сегодня мы с друзьями гуляли, было очень весело. Саша, наш новый друг, показал, как надо спускать шину у машин. Это так интересно. Оказывается, шину очень легко сдуть. Вот будет весело, когда водитель выйдет, а шины у машины сдуты. Правда, мы сдули только на одной старой шестерке. Мне кажется, она ничейная, потому что давно стоит во дворе, и никто на ней не ездит. Поэтому ничего страшного. 5 июля 2001 года. Сегодня я вышел покататься на велосипеде, но когда сел на него и поехал, крутить педали стало очень тяжело. Я остановился и заметил, что кто-то сдул мои шины. Я накачал их, но вскоре они снова сдулись. Хватило проехать только до соседнего подъезда. Тогда я понял, что мне их прокололи. Я не мог их проколоть сам, потому что тогда проколол бы только переднее или заднее колесо. А проколоты были оба колеса, и заднее, и переднее. Это очень обидно.
И зачем я оставил велосипед у подъезда? Теперь нужно ждать несколько дней, пока папа заклеит шины. Это испортило мне настроение на целый день. Вот кому понадобилось прокалывать мои шины? Теперь и не покатаешься. А так хотелось сегодня съездить с Артуром в парк. 21 декабря 2001 года. Окно. Сегодня я был в гостях у моего друга Артура. Мы играли в мячик прямо в комнате. Я пинал мячик Артуру, а он мне. Вдруг он пнул мячик и попал прямо в стекло в двери. У них двери в комнате со стеклами. Стекло как зазвенит, как задребезжит. Мы думали, что оно треснуло. Подошли, посмотрели. Целое. Вдруг его мама кричит нам с кухни. «Ребята, что вы там натворили?» А Артур говорит. «Боря пнул в стекло». «Но он нечаянно, и больше так не будет». Как мне стало обидно. Это же неправда. Ведь не я пнул в стекло. А теперь его мама подумает на меня. Что делать? Если я начну оправдываться, мне не поверят. Скажут, что обманываю. Теперь его мама думает, что это я сделал. И, возможно, даже не пустит меня больше в гости к Артуру. Я сильно обиделся и ушел домой. 2 января 2002 года. Я очень сильно боюсь. Потому что сегодня я разбил стекло. Утром мы пошли с Артуром на горку. Горка у нас в городе большая, высокая, как пятиэтажный дом. И сейчас новогодние каникулы, поэтому можно гулять хоть целый день. Когда мы возвращались, то кидали друг другу ледянку. Она очень хорошо летает, быстро. Когда мы уже подходили к моему подъезду, я кинул Артуру ледянку, но кинул слишком высоко, и она попала прямо в окно первого этажа и разбила его. Оно зазвенело, раскололось, и осколки стекла полетели вниз на Артура. Мне стало очень страшно. Я крикнул Артуру «Бежим!» и побежал. Он тоже. 3 января 2002 года. Сегодня моя мама разговаривала с мамой Артура. Мама Артура сказала ей, что приходила соседка из нашего дома и говорила с Артуром. Соседка сказала, что он разбил у них стекло. Артур сильно испугался и заплакал. Он сказал, что это сделал я, но ему не поверили. Я в эти дни с ним еще не виделся. Мы уже не гуляем вместе. Я очень боюсь, что соседи узнают, что это я разбил стекло. Но соседка думает на Артура. Я даже не знаю, почему. Дорогие друзья, эти истории совершенно правдивы. Они взяты из жизни и являются подтверждением простой истины. Что посеешь, то и пожнешь. Заметьте, что сначала Артур посеял обман. Он сделал проступок, а сказал, что это сделал его друг Боря. А теперь посеянное взошло и принесло плод. На этот раз уже Боря напроказничал. А обвинили его, Артура. В случае с шинами Боря тоже пожал посеянное. Ему самому кто-то проколол колеса на велосипеде. Никогда не обманывайте и не участвуйте в недобрых делах ваших друзей. Все это является посевом, который принесет урожай во много раз больше посеянного.

0: В течение этого часа вы услышите передачи «События через призму Писания», ее ведет Александр Осадчий, затем «Хлеб наш насущный», ежедневное христианское чтение, «Слушай, молись, размышляй» и проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Дорогие друзья, радостно приветствую вас. С вами передача «События через призму Писания». У микрофона Александр Осадчий. В нашей передаче мы рассматриваем прошедшие и происходящие события с точки зрения Божьего Слова. В Пакистане мусульмане обвинили христианина Масиха в сожжении страниц Корана, что побудило толпу и сотен человек напасть на его дом и принадлежащую ему обувную фабрику. Толпа избила Масиха стальными прутьями и забросала его кирпичами и камнями, прежде чем мешалась полиция. Попытки полиции спасти Масиха вследствие сопротивления толпа пыталась вырвать его из-под стражи, что привело к еще большему количеству травм после того, как его поместили в машину скорой помощи. Масих скончался. Впоследствии, следующим днем с утра, в военном госпитале в Равалпинди, провинции Пенджаб. Мученики за веру. Таковых ждет великая награда. Об этом сказано в Писании. Давайте посмотрим Откровение, 7 глава, 16-17 стих. Они не будут уже ни хотеть есть, ни жаждать. Их не будет пальтеть солнце и никакой зной. Ибо Агнец, который среди престола, будет пасти их и водить их на живые источники вод, и отрет их Бог слезу с очей их. Великая награда для мучеников за веру. А пока помолитесь об их родственников, которые также находятся в смертельной опасности и горе из-за потери близкого человека. Слово «маскировка» от французского слова «маскуе» – делать незаметным, невидимым для кого-либо. Различать маскировку оптическую, тепловую, радиоакционную, радио, радиотехническую, звуковую, акустическую, гидроакустическую и много-много еще какой из маскировки. Знаете, что поражает? Так это то, что у людей до сих пор есть большие проблемы с маскировкой. Далеко не у всех людей и войск получается хорошо маскироваться. Вроде бы замаскировались, а в итоге их находят. Прилетит ли ракета, увидит ли сфотографирует спутник, если мы говорим о боевых действиях. Другое дело Божье создание осьминог. Осьминог. У него тоже есть маскировка. У него нет маскхалата, камуфляжа или какой-то сетки. Но его Творец наделил такой способностью, что он может приобретать цвет морского дна, чтобы скрываться от врагов. Это замечательное видео вы можете найти в нашем телеграм-канале «События через призму Писания». Зачем человеку дан мозг? Во-первых, Господа прославлять, а во-вторых, думать, что и как делать. Второзаконие, 6 глава, стих 5, или же 4. «Слушай, Израиль, Господь, Бог наш, Господь есть один. Люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей, всеми силами твоими». Видите, о чем здесь сказано? Зачем дан нам мозг? Господа прославлять и думать, что и как делать. Случай произошел в Одессе. Во время шторма в Черном море некоторые люди захотели сделать красивые фотографии около воды. Бушующее море, да? Опасно, очень опасно. Но одна девушка подошла к воде очень близко. Захотелось ей сделать самые эффектные фотографии, в результате чего ее смыло в открытое море. После уже было подтверждено, что она не выжила. Это лишь один пример того, когда люди перестают думать головой, а идут на поводу своих, чего своих, эмоций, например, желаний. Но разум дан не для этого. Разум дан, чтобы он был здравым. Здравый разум никогда не позволит человеку пойти на берег моря во время шторма. Здравый разум от Господа убережет от многих-многих проблем. Ведь кругом столько опасностей, но если мы своими действиями сами себе делаем их, если наш мозг перестает думать, тогда кто для нас главная опасность? Мы сами. драгоценное. Помните, что жизнь — это дар от Господа. Не подвергайте ее опасности. Ведь цели нашей жизни другие. Цели нашей жизни — не сделать красивую фотографию. Это не цели показаться перед кем-то. Наша главная цель — это Царство Бога возвещать. 1 Петра, 2 глава, стих 9. Но вы — род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. В Библии не раз подчеркивается важность наших слов. Например, в письме Иакова, 1 глава, 19 стих, сказано, что человек должен быстро слышать, при этом быть медленным слова. В этом месте нет речи о том, что надо медленно говорить. Каждый может говорить, как он хочет. Кто-то говорит быстро, кто-то медленно. Суть не в этом. Суть в том, что надо думать, что говоришь. Потому что за необдуманными словами следует гнев. Но обдуманные слова касаются не только гнева, но и в целом межличностных отношений. Был проведен социальный эксперимент. Якобы слепой человек просит милостыню со словами: «Я слепой, пожалуйста, помогите». На такие слова никто не откликнулся, все проходили мимо. Но все изменилось, когда изменилась фраза. Написали: «Это великолепный день, но я не могу видеть это». И это. Другая надпись полностью изменила ситуацию. Сегодня мы все живем в обществах, где жестокость становится нормой. Но правильность стала способной сгладить конфликты. Благослови нас всех Бог. Всегда иметь правильные слова для общения со всеми людьми. По Божьей милости мы дальше продолжим анализировать прошедшие и происходящие события через призму Писания. До свидания.

0: «Хлеб наш насущный» представляет сегодняшнее христианское чтение.
1: Принесите слезы к Богу. Книга «Плач Иеремии», 3 глава, 49-50 стихи. «Око мое изливается и не перестает, ибо нет облегчения, доколе не презрит и не увидит Господь с небес». Летом 2019 года у касатки по имени Таликуа родился детеныш. Популяция касаток, которой принадлежит Таликуа, находится под угрозой вымирания. Поэтому новорожденные – их надежда на будущее. Однако малыш прожил меньше часа. Таликуа, за горем которой следил весь мир, 17 дней поддерживала тело своего мертвого детеныша на холодных водах Тихого океана, прежде чем решилась его оставить. Иногда верующие во Христа проходят через трудные времена, не зная, что делать со своей скорбью. Возможно, мы боимся, что наша печаль выглядит как отсутствие надежды. Но в Библии есть много примеров того, как люди, терпящие скорбь, возносили свои слезы к Богу. Плач с надеждой может быть проявлением веры. «Плач Иеремии» – это сборник из 5 песен, которые выражают печаль людей, лишившихся дома. Их преследовали враги и подстерегала смерть. Поэтому они плакали и взывали к Богу о справедливости. Они обращались к Богу не потому, что потеряли надежду, а потому, что верили, что Бог слушает. И когда они взывали, Бог приближался к ним. Нет ничего плохого в том, чтобы оплакивать разрушенное в нашем мире или в вашей жизни. Бог всегда слушает, и вы можете быть уверены, что Он видит вас с небес. Как вы можете приносить к Богу все свои чувства? Когда вы чувствовали, что Бог склоняется к вам в вашей печали? Любящий Бог, помоги нам помнить, что мы поступаем правильно, если оплакиваем свои проступки, прежде чем их исправлять.
0: Сегодняшнее чтение предоставлено служением «Хлеб наш насущный». Вы можете поделиться своими мыслями на наших страничках в Фейсбуке, ВКонтакте и в Инстаграм.

Вы находитесь на волне радио «На пути». Сейчас выйдет в эфир передача «Слушай, молись, размышляй», где будет медленное чтение Священного Писания для того, чтобы можно было в это время также молиться. В конце часа слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.

Бог проявил свою любовь к нам в том, что послал в мир своего единственного Сына, чтобы мы через Него получили жизнь. Любовь заключается не в том, что мы полюбили Бога, но в том, что Бог полюбил нас и послал своего Сына в умилостивление за наши грехи. И с небес прозвучал голос: «Ты, мой любимый Сын, в Тебе исполнение моей доброй воли. Я в них, а Ты во мне. Пусть же они будут в совершенном единстве, чтобы мир узнал, что Ты послал меня и что Ты полюбил их, как и меня. Отец, я хочу, чтобы те, кого Ты дал мне, были со мной там, где я буду. Хочу, чтобы они увидели мою славу, которую Ты дал мне, потому что полюбил меня еще до создания мира. В тот день вы будете просить во имя Мое. Я не говорю вам, что я буду просить Отца о вас, потому что Отец сам любит вас. Он любит вас, потому что вы полюбили меня и поверили, что я пришел от Бога. Мы узнали и поверили, что Бог нас любит. Бог есть любовь. И тот, кто пребывает в любви, пребывает в Боге. И Бог пребывает в нем. Любовь достигла среди нас совершенства. Так что мы можем со всей уверенностью встречать день суда, потому что каков Он, таковы и мы в этом мире. В любви нет страха, но совершенная любовь прогоняет его, потому что страх связан с наказанием, и кто боится, тот еще не достиг совершенства в любви. Мы любим, потому что Он первый нас полюбил. Но Бог проявил свою любовь к нам в том, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Тот, кто не пожалел своего Сына, но отдал Его за всех нас, разве не дарует с Ним и всего остального? Кто будет обвинять избранных Богом? Если Бог оправдывает, кто может осудить? Христос Иисус, который умер, но воскрес и сейчас находится по правую руку от Бога, ходатайствует за нас. Что может отлучить нас от любви Христа? Скорбь или трудности? Преследование или голод? Нагота или угроза казни? Написано: «Ради Тебя убивают нас всякий день и смотрят на нас, как на овец перед бойней». Но мы одерживаем величайшую победу над всем этим, благодаря тому, кто полюбил нас. И я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни власти, ни настоящее, ни будущее, ни силы, ни высота, ни глубина, ничто во всем творении не может отлучить нас от любви Бога во Христе Иисусе, нашем Господе.

Бог проявил свою любовь к нам в том, что послал в мир своего единственного Сына, чтобы мы через Него получили жизнь. Любовь заключается не в том, что мы полюбили Бога, но в том, что Бог полюбил нас и послал своего Сына в умилостивление за наши грехи.

И с небес прозвучал голос: «Ты, мой любимый сын, в тебе исполнение моей доброй воли».

Я в них, а ты во мне. Пусть же они будут в совершенном единстве, чтобы мир узнал, что ты послал меня и что ты полюбил их, как и меня. Отец, я хочу, чтобы те, кого ты дал мне, были со мной там, где я буду. Хочу, чтобы они увидели мою славу, которую ты дал мне, потому что ты полюбил меня еще до создания мира».

тот день вы будете просить во имя Мое. Я не говорю вам, что я буду просить Отца о вас, потому что Отец сам любит вас. Он любит вас, потому что вы полюбили Меня и поверили, что Я пришел от Бога.

мы узнали и поверили, что Бог нас любит. Бог есть любовь. И тот, кто пребывает в любви, пребывает в Боге. И Бог пребывает в нем. Любовь достигла среди нас совершенства, так что мы можем со всей уверенностью встречать день суда, потому что каков Он, таковы и мы в этом мире.

В любви нет страха. Но совершенная любовь прогоняет его, потому что страх связан с наказанием. И кто боится, тот еще не достиг совершенства в любви. Мы любим, потому что Он первый нас полюбил.

тот, кто не пожалел своего сына, но отдал его за всех нас, разве не дарует с ним и всего остального? Кто будет обвинять избранных Богом? Если Бог оправдывает, кто может осудить? Христос Иисус, который умер, но воскрес и сейчас находится по правую руку от Бога, ходатайствует за нас.

И я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни власти, ни настоящее, ни будущее, ни силы, ни высота, ни глубина, ничто во всем творении не может отлучить нас от любви Бога во Христе Иисусе, нашем Господе.

Бог проявил свою любовь к нам в том, что послал в мир своего единственного Сына, чтобы мы через Него получили жизнь. Любовь заключается не в том, что мы полюбили Бога, но в том, что Бог полюбил нас и послал своего Сына в умилостивление за наши грехи. И с небес прозвучал голос: «Ты, мой любимый Сын, в Тебе исполнение моей доброй воли. Я в них, а Ты во мне. Пусть же они будут в совершенном единстве, чтобы мир узнал, что Ты послал меня и что Ты полюбил их, как и меня. Отец, я хочу, чтобы те, кого Ты дал мне, были со мной там, где я буду. Хочу, чтобы они увидели мою славу, которую Ты дал мне, потому что полюбил меня еще до создания мира. В тот день вы будете просить во имя Мое. Я не говорю вам, что я буду просить Отца о вас, потому что Отец сам любит вас. Он любит вас, потому что вы полюбили меня и поверили, что я пришел от Бога. Мы узнали и поверили, что Бог нас любит. Бог есть любовь. И тот, кто пребывает в любви, пребывает в Боге, и Бог пребывает в нем. Любовь достигла среди нас совершенства, так что мы можем со всей уверенностью встречать день суда, потому что каков он, таковы и мы в этом мире. В любви нет страха, но совершенная любовь прогоняет его, потому что страх связан с наказанием, и кто боится, тот еще не достиг совершенства в любви. Мы любим, потому что Он первый нас полюбил. Но Бог проявил свою любовь к нам в том, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Тот, кто не пожалел своего Сына, но отдал Его за всех нас, разве не дарует с Ним и всего остального? Кто будет обвинять избранных Богом? Если Бог оправдывает, кто может осудить? Христос Иисус, который умер, но воскрес и сейчас находится по правую руку от Бога, ходатайствует за нас –

Что может отлучить нас от любви Христа? Скорбь или трудности? Преследование или голод? Нагота или угроза казни? Написано: «Ради Тебя убивают нас всякий день и смотрят на нас, как на овец перед бойней». Но мы одерживаем величайшую победу над всем этим, благодаря тому, кто полюбил нас. И я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни власти, ни настоящее, ни будущее, ни силы, ни высота, ни глубина, ничто во всем творении не может отлучить нас от любви Бога во Христе Иисусе, нашем Господе.

0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Прощение грехов, дорогие друзья, это величайшее чудо из чудес. В конечном счете, главным и основным фактом Евангелия является прощение грехов. Для чего пришел Христос на эту землю и почему умер Он на Голгофском кресте? Для того, дорогие мои, чтобы сделать возможным Твое и Мое прощение. Без прощения наших грехов мы не имели бы доступа к Богу, мы не могли бы наследовать жизнь вечную. Проще говоря, без прощения грехов мы были бы обречены на вечную гибель. Поэтому быть прощенным является величайшим благословением, которое человек может получить. Не мудрено, что псалмопевец восклицает «Блажен тот, кому отпущены беззакония и чьи грехи покрыты, блажен человек, которому Господь не вменит греха». Именно в этом христианство отличается от всех других религий и учений, что оно гарантирует полное и абсолютное прощение всех грехов. Все пророки, говорит Слово Божие, свидетельствуют, что всякий верующий в Иисуса Христа получит прощение грехов. А Петр говорит, да будет известно вам, мужи и братья, что ради Его возвещается прощение грехов. В молитве «Отче наш» Господь не упустил эту коренную истину, но напоминает нам о необходимости прощения грехов. «Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Как ни странно, но есть люди, которые вообще отрицают эту молитву, и в особенности эту часть, ее о необходимости просить прощения грехов. Например, одни говорят, что нет надобности просить о прощении, потому что мы так или иначе оправданны перед Богом верой в Иисуса Христа. Но что значит оправдание, согласно учению Евангелия? Это значит, что Бог объявляет грешника праведным через заслуги и дело его заместителя Иисуса Христа. Но это не значит, что грешник делается праведным в том смысле, что он больше не в состоянии грешить. Да, Бог грешнику вменяет праведность Иисуса Христа, если он верой принял его как своего личного спасителя и заместителя, но он, тем не менее, способен все же грешить. В этой молитве Господь не говорит о оправдании. Это не молитва пробудившегося грешника. Нет, эта молитва принадлежит чаду Божьему, то есть уже оправданной душе, человеку, пережившему рождение свыше. Она начинается словами «Отче наш», а грешник не имеет права приходить к Богу как к своему отцу, потому что Бог ему вовсе не отец. Он отец только тем, которые сроднились с Ним верой в Сына Его Иисуса Христа. Итак, эта молитва, возлюбленные, принадлежит только тем, которые на основании Христова оправдания могут сказать «Отче наш». И только такие могут просить «Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Видите, чтобы понять какое-либо место в Священном Писании, необходимо в первую очередь взять во внимание, кому обращено данное место. Молитва Господня дана не грешнику, но чаду Божьему. Заметьте, как Спаситель прообразно показал ученикам своим в примере омовения ног необходимость ежедневного очищения. Этот пример был дан не грешникам, но ученикам, последователям Христовым. Души апостолов были уже омыты верой в Иисуса Христа. Грех их Христос взял на Себя. Верой в Него они уже были искуплены и оправданы. Но на них, как на путниках пыльной дороги, были запятнения, и потому они нуждались в омовении от ежедневного загрязнения. Когда Петр воскликнул Христу: «Господи, не только ноги, но и руки, и голову!» Тогда Христос ему ответил: «Омытому нужно только ноги омыть, потому что чист весь». Есть одно единственное омовение всего человека – это оправдание, которое он имеет верой в Иисуса Христа. Но будучи оправданным и ходя по пыльным дорогам этого мира, он им оскверняется ежедневно и нуждается в свежем омовении. Хотя мы прощены, наш грех покрыт кровью Агнца, мы, тем не менее, нуждаемся в прощении наших постоянных согрешений. Как ясно об этом пишет апостол Иоанн в своем послании: И тут опять необходимо отметить, кому написано это послание. К невозрожденным грешникам? Нет. Читайте внимательно, и вы обнаружите, что послание его целиком обращено к детям Божьим. И что он говорит им? Слушайте, если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Что может быть яснее? И теперь слушайте, что дальше говорит он. Если исповедуем грехи наши, заметьте, что он включает здесь и самого себя, то он, то есть Бог, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. И то, что он сказал до этого, еще раз повторяет, чтобы никто не ошибся. Слушайте, если говорим, что мы не согрешили, то представляем его лживым, и слова его нет в нас. Итак, Иоанн пишет верующим, чтобы они исповедовали грехи свои. И Христос учил верующих молиться «прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Можно сказать, дорогие мои, что чем ближе мы к Господу, тем огромнее и ужаснее покажется нам греховность нашего сердца. Человек, который не видит мерзости и осквернения своего сердца, он или никогда не возродился, или, как говорит апостол Петр, он слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. Но есть еще другое мнение относительно этой молитвы и вообще о Нагорной проповеди, что это, мол, не для церкви, а относится к будущему, к царствию Израиля, который будет восстановлен Христом после его пришествия. Поэтому, говорят они, христиане не должны употреблять эту молитву, она относится к грядущему времени. Притом, говорят они, нигде в этой молитве не сказано, что нужно просить во имя Иисуса Христа, и что тут ничего не упоминается об искуплении. Но мы увидим, что все их аргументы без основания. Например, в притче о блудном сыне тоже не упомянуто ни имя Христа, ни искупление. Разве это значит, что мы не должны ее употреблять? Вникните в основной смысл притчи о блудном сыне, и вы убедитесь, что она невозможна без искупления. А искупление без смерти Христа тоже несмыслимо. Так что одно и другое подразумевается в этой притче. То же самое следует сказать и о молитве Господне. Как мы уже указали, просьба в ней о прощении неосуществима без искупительной смерти Иисуса Христа. Молитва Господня от начала до конца основана на искуплении, совершенном Иисусом Христом. Скажите, как мог бы кто-нибудь сказать «Отче наш», если он не родился от Бога верой в Иисуса Христа? Но что скажем мы тем, которые говорят, что молитва эта относится только к евреям, что она принадлежит для них, когда будет восстановлено их царство? Хорошо, ради аргумента, допустим, что оно так. Но скажите, разве для еврея существует иной путь к Богу? Неужели он будет прощен на основании исполнения закона? Значит, Бог поступает с одним человеком по одному, а с другим по другому. Что говорит Писание? Слушайте, нет различия между иудеем и эллином, потому что один Господь у всех, богатый для всех, призывающий Его. Законом никто не оправдывается перед Богом, потому что все согрешили и все лишены славы Божьей. У Бога нет различий. Весь мир лежит во зле и виновен перед Богом, и поэтому в каком бы веке человек ни жил, и кто бы он ни был по плоти, он может получить прощение у Бога только по заслугам смерти Иисуса Христа. Бог не может принять человека иначе, как через Сына Своего. Никто не приходит к Отцу, как только через Иисуса Христа. Но есть еще одно возражение в связи с этой просьбой. «Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Выходит, говорят они, что наше прощение все же зависит от того, что я прощаю должнику моему. Какое, мол, это прощение по благодати, если я его могу иметь условно только, простив согрешившему против меня? И тут, дорогие мои друзья, мы должны взять во внимание, что учит все Писание относительно прощения. В 18 главе Евангелия от Матфея Христос привел одну изумительную притчу о прощении. побудил Спасителя сказать эту притчу вопрос, заданный ему Петром: «Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До 7 раз?» Иисус ответил ему: «Не говорю тебе до 7, но до 70 раз». Это значит 490 раз. И тут Христос рассказал об одном царе, который решил рассчитаться со своими рабами. Один из них должен был ему 10 000 талантов. Это приблизительно 10 миллионов рублей. Раб тот не имел таких денег и начал умолять царя, чтобы он отсрочил ему этот долг. И государь тот умилосердился над ним и отпустил ему весь долг. И теперь посмотрите, как поступил этот прощенный раб. Один из его товарищей должен был ему 100 динариев. Это приблизительно 20 рублей. Найдя его, он взял его за горло и начал душить. И тот умолял: «Потерпи на мне, и все отдам тебе». Но тот не захотел ждать и посадил его в тюрьму, пока не отдаст ему последнюю копейку. Что хотел Христос сказать этой притчей? Он указывает, какой большой долг был прощен каждому из нас по сравнению с тем долгом, который нам должен брат наш. «Петр, — говорит Господь, — если тебе и придется простить брата твоего 490 раз, то это ничто по сравнению с тем долгом, который простил тебе Отец твой Небесный. Поэтому, возлюбленные, когда я молю: прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, то я этим показываю, что я прощен». Вы заметили, что нам не сказано просить прощения у Бога, потому что мы простили согрешившим против нас? Бог нас не прощает по каким-либо нашим заслугам. Но как тут сказано: «Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Дорогие мои, если мы думаем, что наши грехи прощены Богом, а мы отказываем в прощении людям согрешения их, тогда мы никогда сами не пережили прощения. Тот, кто знает, что он прощен и омыт кровью Иисуса Христа, он должен прощать других. Он иначе не может поступить. Мы должны заключить, что если мы отказываем в прощении другим, то мы сами никогда не были прощены. Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Возлюбленные, подумаем, какой огромный грех, какую ужасную вину нам Бог простил. И как смеем мы питать ненависть и не простить согрешившему против нас? Заметьте, какое значение Господь придает необходимости прощения с нашей стороны. Сразу же после этой молитвы Христос добавляет эти слова: «Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешения ваших». Мой друг, это весьма серьезный вопрос. Если ты не готов простить, то ты не имеешь права просить себе прощения. Прощение от сердца моего брата является условием для меня, как чаду Божьему, просить прощения у Бога. Нет ничего более драгоценного для Бога и ненавидимого для дьявола, как наша готовность прощать. Дорогие братья и сестры, отчего дело Божие терпит поражение? Не от того ли, что в сердцах детей его таится горечь, злоба, месть и недружелюбие? Это величайшее преступление совершается в средах верующих. Есть верующий, который приходит к столу Господню, но который годами не разговаривает один с другим. Возлюбленные, исповедуем сегодня этот грех Господу, чтобы молитвы наши имели доступ к трону благодати. Отче наш, прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Прости от сердца брату твоему, чтобы не дать повода врагу нанести ущерб делу Божьему. Помни, когда ты прощаешь другого, ты даешь Богу возможность излить обильно свои благословения на тебя. А тем из моих слушателей, которые еще во грехах своих, я хочу сказать, что многомилостив наш Бог. Он простит тебя, мой дорогой друг, по голосу вопля твоего, и как только услышит его, ответит тебе.
2: Как он некогда сказал расслабленному, так он скажет и тебе: «Дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои». Да, Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи. Он и только Он один может, и Он готов это сделать сейчас, если исповедуешь Ему грех твой. Да поможет тебе Господь это сделать сейчас, без замедления.
0: Тихоокеанское время, 7 часов утра.
3: Говорит радио «На пути».

Вы слушаете радио «На пути». Приглашаем вас послушать две получасовые передачи «Воскресное богослужение» и проповеди Романа Рейнхарта.

Мир Божий вам, дорогие радиослушатели! Сегодня первый день недели, воскресенье, так говорит Слово Божие. Во многих городах и селениях земного шара христиане проводят богослужение в этот день. Мы также хотим, чтобы сегодняшняя наша программа блока «Радиоцерковь христиан» была богослужением, то есть служением единому, святому, небесному Богу. Итак, отложите все ваши дела и присоединитесь к нам в поклонении нашему Господу и Спасителю.

0: Господь наш, мы к Тебе в этот час приходим. Мы Тебя прославляем и благодарим Тебя, что мы можем чтить Твое святое имя. Мы можем Тебе поклоняться. Мы Тебя благодарим, что Ты обещал, что Ты всегда пребываешь с детьми Твоими. И мы знаем, что Ты сегодня с нами. Благослови нас. Мы Тебя просим, чтобы Дух Святой наполнял сердца наши, чтобы Слово Твое, которое мы будем слышать, чтобы оно было по нуждам наших сердец, и чтобы все служение было для славы Твоего святого имени. Мы Тебе поклоняемся и благодарим Тебя за все, Бога Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
1: Перед началом нашего собрания будем петь из общего сборника номер 346. 346 общий сборник. Путь ко спасению новый, живой, Словом Христа открыт пред тобой. Сам Он тебе дарует покой, Сам говорит: приди.

0: А сейчас мы послушаем проповедь, которую скажет Руди Винс.
1: Сегодня мы вкратце поговорим о вопросах жизни и веры. Вот первый вопрос. Почему мы живем на земле? Наша жизнь существует не потому, что мы являемся результатом эволюционного развития, а потому, что Богу угодно было создать людей. Библия нигде не сообщает о мотивах сотворения человека, подобных следующим. Потому что Бог был одинок, потому что деятельность доставляла Богу радость, потому что Бог желал иметь собеседника или потому что Бог хотел создать творение, чтобы любить его. В Бытие 1 главе, в 26 и 27 стихах, говорится о решении Бога сотворить человека и о выполнении этого решения. Мы читаем: «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию, сотворил его, мужчину и женщину, сотворил их». Отсюда вытекает: мы желанные существа. Следовательно, мы не являемся ни космическими бездельниками, как Ницше предполагал, ни бродягами на краю Вселенной, как об этом говорил Моно, ни какими-то выходцами из мира животных, а являемся непосредственным результатом Божьего творческого акта. Далее Библия говорит, что Бог возлюбил нас. «Любовью вечную я возлюбил тебя, и потому простер к тебе благоволение». Книга пророка Иеремии, 31 глава, стих 3. Или Евангелие от Иоанна 3:16: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Этот стих указывает на то, что мы предназначены для вечной жизни. В чем смысл жизни? Мы, люди, являемся единственными земными созданиями, которые задают вопросы о смысле. Нас волнуют три основных вопроса: откуда я, для чего я живу, куда я иду. Над этим размышляли многие. Философ Ганс Ленг из Карлсруэ подчеркивает, что от философии не следует ждать ответов. Философия редко проливает свет на нерешенные вопросы. Она является проблемной отраслью, не приводящей к результатам. Для нее перспектива новой проблемы гораздо важнее, чем хотя бы частичное решение традиционного вопроса. Поэт Герман Гессе пишет: «Жизнь бесцельна, ужасна, глупа и все же чудесна. Она не смеется над человеком, но ей до него столько же дела, сколько до дождевого червя». Французская писательница экзистенциалистского направления, атеистка Симона де Бовуар, запуталась в бесцельности жизни. «Какой же смысл, — пишет она, — имеет жизнь, если ее уже в корне уничтожают, сводят на нет? К чему она тогда была? В конечном счете бесцельно все. Красота жизни, поступки людей, решительно все. Жизнь абсурдна». Такие науки, друзья, как психология, биология, медицина, тоже не могут дать нам ответ, так как вопрос о смысле не входит в их компетенцию. Некоторые люди видят смысл их жизни в том, что они хотят творить добро. Многие лелеют эту гуманную идею, не являющуюся еще чисто христианской, хотя христианам тоже поручено делать добро. Однако творящий добро еще не является христианином. Другие хотят стать знаменитыми. Спортсмены стремятся получить звание чемпиона мира и завоевать золотые медали. Деятели искусства ищут признание на сценах мира. Другие хотят создать себе бессмертие, продолжить свою жизнь в детях или в обществе, например, путем основания учреждений, носящих их имя, и так далее. Другие желают увековечить себя в стихах, мемуарах, дневниках. Не следует, друзья, забывать, всякая мирская слава кратковременна. После смерти мы ничего от нее не имеем, ибо там, куда мы идем, нет более части вовеки ни в чем, что делается под солнцем. Это цитата из книги «Екклесиаста», 9 глава, стих 6. Если жизнь наша сотворена Богом, то она может иметь смысл только тогда, когда прожита с Богом и под Его руководством. Сердце человека, даже если бы оно обладало всем счастьем этого мира, осталось бы неспокойным, пустым и неудовлетворенным, если бы не нашло мира в Боге. Поэтому спросим у Бога, в чем заключается смысл жизни? Кратко сформулируем это в трех пунктах. Первый пункт. Бог хочет, чтобы мы уверовали. Без спасительной веры в Господа Иисуса Христа мы погибнем. Поэтому Павел сказал темничному стражу в Филиппах: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». Деяния апостолов 16:31. В этом смысле Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. 1 Тимофея 2:4. Поскольку это спасение имеет первостепенное значение для всякой человеческой жизни, Господь Иисус прежде всего сказал расслабленному: «Прощаются тебе грехи твои». Спасение души, с точки зрения Бога, имеет преимущество перед исцелением телесным. Второй пункт. Когда мы спасены, мы служим Богу. «Служите Господу с весельем», читаем мы в псалмах. Как последователи Иисуса, мы должны так построить свою жизнь, чтобы спасать других. Третий пункт. «Люби ближнего своего, как самого себя». Этой заповедью Бог обязывает нас любить не только тех, кто живет в Африке или в Чили, но и тех людей, которые непосредственно верены нам, супруга или супругу, детей, родителей, соседей, товарищей по работе. Библия предвидит, что мы любим самих себя, но эта любовь должна распространяться и на ближних. То, что мы сделали в вере, из перечисленного в пунктах 2 и 3, Библия называет плодами нашей жизни. В отличие от всех приходящих достижений, плод любви пребывает. Бог хочет видеть их в конце нашей жизни и спрашивает нас, что мы сделали с доверенными нам талантами, жизнью, временем, деньгами, дарованиями. Даже чаша холодной воды, поданная во имя Иисуса, имеет значение для вечности.

Блажен, кто верует. Тепло тому на свете. Воистину блажен, воистину тепло. Блажен, кто миновал предательские сети, кого на мир смутить сомненье не могло. Как ни жилось ему, легко или тяжело, блажен, кто верит тверд и прост, как простые дети. Когда спокойны мы и счастливы, когда наделены от благ земных мы щедрой мерой, когда бегут от нас и горе, и нужда, о, как отрадно нам тогда, пылая верой, от дум земных и дел отринуться порой и к Богу вознестись, воспрянувшей душой. Но большей радости и большего нет счастья, как веру уберечь в дни скорби и ненастья, чтоб в тяжкий час, когда приходится терять все, чем была красна земная наша доля, с нелицемерною покорностью сказать: «Да будет, Господи, Твоя святая воля».

Наше богослужение подошло к концу. И если Дух Святой говорит вашему сердцу о том, что вы еще не под властью Божьей, еще не спасены Господом от греха и вечной погибели, то сделайте это сейчас, не откладывая на потом, и мир Божий сразу же наполнит ваше сердце и вашу жизнь. А мы прощаемся с вами, и если Господь еще не придет за своими, встретимся ровно через неделю. Программа была составлена в студии агентства христианского вещания FEBC. Наш адрес – почтовый ящик 418-478, Сакраменто, Калифорния, 95841. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами. Аминь.

0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать получасовую проповедь брата Романа Рейнхарта.
1: Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Божья десница». Сегодня вторая часть. Как Асафу все же хотелось, чтобы милосердный Бог явил себя, воздвигнул свою силу в своем народе Израиле. В Псалме 77 Асаф признает Богу неверность Израиля. Как в свое время молились и раскаивались за Израиль Неемия и Даниил. В Псалме 77 стихи с 5 по 11 читаем. Он постановил устав в Иакове и положил закон в Израиле, который заповедал отцам нашим возвещать детям их, чтобы знал грядущий род дети, которые родятся, и чтобы они в свое время возвещали своим детям, возлагать надежду свою на Бога и не забывать дел Божьих, и хранить заповеди Его, и не быть подобными отцам их, роду упорному и мятежному, неустроенному сердцем и неверному Богу духом своим. Сыны Ефремовы, вооруженные, стреляющие из луков, обратились назад в день брани. Они не сохранили завета Божия и отреклись ходить в законе Его. Забыли дела его и чудеса, которые он явил им. Но Асаф верил, что Бог Израилев снова воспримет свой народ, поэтому он обращается в Псалме 80 к своему народу и призывает его к прославлению великого Бога Израилева. Читаю в Псалме 80 стихи со 2 по 6. «Радостно пойте Богу, твердыне нашей, восклицайте Богу Иакова, возьмите псалом, дайте тимпан, сладкозвучные гусли с псалтирью, трубите в новомесячие трубою в определенное время, в день праздника нашего, ибо это закон для Израиля, устав от Бога Иаковлева». Он установил это во свидетельство для Иосифа, когда он вышел из земли египетской, где услышал звуки языка.

в жертву хвалу, тот чтит меня, и кто наблюдает за путем своим, тому явлю я спасение Божие. Но к великому сожалению, это обещание Асафа Богу, которое гласит «Мы не отступим от тебя», не исполнилось. Бог не открыл Асафу, что при пришествии Бога в лице своего сына в плоти к своим, они его не примут, как читаем в Евангелии от Иоанна, глава 1, стих 11. Иисус пришел к своим, и свои его не приняли. Об Израиле мы можем сказать, каким ты был, таким ты и остался. А об Асафе могу вам кое-что коротко сообщить. Его имя означает «собиратель». На основании сообщения в первой книге Паралипоменон, глава 6, мы познаем о том, что Асаф является современником Давида, относился к колену Левия, пел в хоре и писал псалмы. Читаю в первой книге Паралипоменон, глава 6, стихи 31 и 32. «Вот те, которых Давид поставил начальниками над певцами в доме Господнем со времени поставления в нем ковчега. Они служили певцами пред скинею собрания, доколе Соломон не построил дома Господня в Иерусалиме, и они становились на службу свою по уставу своему». Стихи 38 и 39. Сын Ицкара, сын Каафа, сын Левия, сын Израиля, и брат его Асаф, стоявший на правой стороне его, Асаф, сын Берехии, сын Шимы. В первой книге Паралипоменон, глава 16, стихи 4 и 5, читаем дальше. «И поставил на службу пред ковчегом Господним некоторых из левитов, чтобы они славословили, благодарили и превозносили Господа Бога Израилева, Асафа главным, вторым по нем – Захарию». Асаф является автором 12 псалмов, псалм 49 и псалмы от 72 по 82. Потомки Асафа упоминаются еще во времена Ездры и Неемии, как певцы в храме. Например, в книге Ездры, глава 3, стих 10, читаем. «Когда строители положили основание храму Господню, тогда поставили священников в облачении их с трубами и левитов, сыновей Асафовых, с кимбалами, чтобы славить Господа по уставу Давида, царя Израилева». А также в книге Неемии, глава 7, стих 44. «Певцов, сыновей Асафа 148. А теперь рассмотрим несколько характерных черт Божьей десницы, какими качествами, какими свойствами она обладает. Коротко мы можем сказать, все качества, вся сущность Иисуса присуща Божьей деснице. И наоборот, вся сущность Божьей десницы присуща Сыну Божьему, Иисусу Христу, потому что мы познали, что в Божьей деснице мы видим Его Сына, Господа Иисуса. Это значит, что Господь Иисус обладает всеми качествами Своего Отца. Его сущность идентична с сущностью Бога. Прекрасно и предельно ясно сообщил нам Святой Дух эту истину в послании евреям, глава 1, стихи 2 и 3. «В последние дни сии Бог говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил. Сей, будучи сияние славы и выражение или проявление его сущности, и держа все словом силы своей, совершив собою очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте».
Здесь мы имеем мощные, внушительные и очень утешительные

0: сообщение в отношении Иисуса. Поэтому коротко его рассмотрим. Первое, что я хочу отметить в этом тексте, это тот факт, что через которого Иисуса, значит, Бог и веки сотворил. А в послании апостола Павла Колоссянам Святой Дух более конкретно говорит об этом. Читаю в послании Колоссянам, глава 1, стих 16. «Ибо им, то есть Иисусом, создано все, следовательно, и веки, все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано. Это грандиозно и так славно. А это значит, поскольку Иисус представляет собой десницу Бога, то Он творил все вместе с Ним, потому что все для Него создано. Перейдем к следующему аспекту. Сей, то есть Иисус, будучи сияние славы и выражение или проявление Его сущности, это выражение как нельзя лучше подтверждает тот факт, что сущность Иисуса идентична с сущностью Бога, потому что Он является сиянием славы, Он отображает Божию славу, поэтому мы видим в Нем проявление Божьей сущности. И это неудивительно, потому что в проповеди «Как Он хочет» я подробно объяснил, что Отец, Сын и Святой Дух неразрывно связаны в Святом Триединстве, держа все словом силы своей. Это третий аспект, который я хочу выделить в послании евреям, глава 1, стихи 2 и 3. Лично я не перестаю восхищаться и радоваться в отношении сообщения Святого Духа в этом месте Писания. Иисус, Божья десница, наделен Богом такой силой, что все сотворенное, весь мир и все, что находится в нем, оттворили Он с Отцом все вместе, Иисус держит словом силы своей. Не зря Асав трижды повторяет в Псалме 79 выражение «Боже сил». Это значит, что мы имеем очень скромное представление о Божьей силе, о Его могуществе. А в Псалме 117, стихи 15 и 16, Святой Дух вводит нас дальше в тайну Божьей силы, в силу Его Сына. Читаю этот текст. «Глас ликования и спасения в жилищах праведников». Десница Господа творит силу, десница Господня высока, десница Господня творит силу. Чтобы мы имели определенное представление о силе Божьей десницы, приведу наглядный пример из Ветхого Завета. Когда Сеннахерим, царь ассирийский, осадил Иерусалим, то Бог говорит царю Иудеи Езекии в 4 книге царств, глава 19, в стихах 34 и 35 читаем. «Я буду охранять город сей, чтобы спасти его ради себя и ради Давида, раба моего. И случилось в ту ночь, пошел ангел Господень, это был Господь Иисус, и поразил в стане ассирийском 185 тысяч, и встали поутру, и вот все тела мертвые». Выражение «и случилось в ту ночь» вовсе не значит, что ангел Господень всю ночь истреблял вражеских воинов. Ангел Господень – это был Господь Иисус, а в книге Иова мы о нем читаем в главе 34, в стихах с 13 по 15. «Кто, кроме Его, промышляет о земле, и кто управляет всею вселенную?» А мы только что читали, что через Иисуса и вместе с Ним Бог сотворил миры, а Иисус держит все словом силы Своей и управляет вселенной. Читаем дальше. стихи 14 и 15. «Если бы он обратил сердце свое к себе и взял к себе дух ее и дыхание ее, то есть дыхание всех людей, вдруг погибла бы всякая плоть, и человек возвратился бы в прах». Если Господь Иисус в одно мгновение может отнять дыхание у всех людей мира сего и возвратить их в прах, то что ему стоило в одно мгновение вернуть в прах эти 185 тысяч воинов? Интересное сообщение в отношении Божьей десницы мы имеем также в Псалме 15, где Давид говорит в стихах 10 и 11: «Ибо ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому твоему увидеть тление. Ты укажешь мне путь жизни, полнота радостей пред лицом твоим, блаженство в деснице твоей вовек». Такое высказывание Давид мог сделать лишь потому, что он был пророком и мощным прообразом Господа Иисуса на время благодати. Стих 10 данного текста: «Ибо ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому твоему увидеть тление», Давид сказал пророчески от лица Иисуса. А плоть Давида была такая же грешная, как и наша плоть, поэтому и его плоть была подвержена тлению. Слово «блаженство» происходит от слова «благо». Поэтому в отношении этого слова можно также сказать «приятность», «любезность», «сладость» или «согласность». На основании этого можем сказать «любезность», «приятность», «согласность в деснице твоей вовек». Это очень важная характеристика в отношении сущности Иисуса. И дальше Давид говорит в Псалме 16, стихи 3 и 4 и 7. «Ты испытал сердце мое, посетил меня ночью, искусил меня и ничего не нашел. От мыслей моих не отступают уста мои. В делах человеческих по слову уст твоих я охранял себя от путей притеснителя». Стих 7. «Яви дивно твою доброту, спасающий своей десницей уповающих на тебя от противящихся тебе». И такие слова мог сказать только Иисус своему Отцу. И дальше Давид продолжает свое общение с Богом в Псалме 19, стихи 7 и 9. «Ныне познал я, что Господь спасает помазанника своего». А это значит, отвечает ему со святых небес своих могуществом спасающей десницы своей. «Иные колесницами, иные конями, а мы именем Господа Бога нашего хвалимся. Они поколебались и пали, а мы встали и стоим прямо». Отсюда мы познаем о могуществе спасающей десницы Божьей, а во-вторых, о деснице, которой Он отвечает своему помазаннику со святых небес своих. Это сообщение можно отнести как к Давиду, так и к Иисусу. В отношении Иисуса мы видим характерный пример в Евангелии от Иоанна, глава 11, стихи с 41 по 44. «Итак отняли камень от пещеры, где лежал умерший. Иисус же возвел очи к небу и сказал: „Отче, благодарю Тебя, что Ты услышал меня. Я и знал, что Ты всегда услышишь меня, но сказал сие для народа здесь стоящего, чтобы поверили, что Ты послал меня“. Сказав это, Он воззвал громким голосом: „Лазарь, иди вон!“ И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами, и лицо его обвязано было платком. Иисус говорит им: „Развяжите его, пусть идет“. Дальше мы познаем о том, что Божья десница полна правды. В Псалме 47, стих 11 читаем: «Как имя Твое, Боже, так и хвала Твоя до концов земли, десница Твоя полна правды». Иисус, в котором мы видим Божью десницу, говорит о себе в Евангелии от Иоанна, глава 14, стих 6. Иисус сказал ему: «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». А теперь обращаю ваше внимание на чрезвычайно важное достижение Божьей десницы в деле спасения людей. Об этом читаем в Псалме 97, стихи с 1 по 3. «Воспойте Господу новую песнь, ибо Он сотворил чудеса. Его десница и святая мышца Его доставили Ему победу. Явил Господь спасение свое, открыл пред очами народов правду свою. Вспомнил Он милость свою и верность свою к дому Израилеву. Все концы земли увидели спасение Бога нашего». Эту победу, которую доставили Богу Его святая мышца и Его десница, мы однозначно видим в Новом Завете, в послании к Колоссянам, глава 15, когда Он, Иисус, обнажил или раздел начальство и власти, то открыто выставил их на показ, восторжествовав над ними собою. Своей смертью Господь Иисус восторжествовал над сатаной и всеми властями тьмы, одержал над ними величайшую победу. Поэтому псалмописец призывает: «Воспойте Господу новую песнь». Выражение «новая песнь» или «песнь новая» встречается в Библии 9 раз, что означает «плод». Это тот духовный плод, который дети Божьи могут приносить при служении в Духе. Впервые сыны Израилевы воспели Богу песнь при виде сотворения им великого чуда при переходе по сухому через Черное море. Тогда они воспели Ему песнь, а в Псалме 97, стих 1, мы имеем пророческое сообщение. Поэтому Святой Дух призывает воспевать Богу новую песнь. Читаю этот текст в Исходе, глава 14, стих 31. «И увидели израильтяне руку великую, которую явил Господь над египтянами, и убоялся народ Господа, и поверил Господу и Моисею, рабу его». Тогда Моисей и сыны Израилевы воспели Господу песнь сию и говорили, о чем читаем в главе 15. «И увидели израильтяне руку великую, увидели свое великое спасение через Божью десницу, о спасении Израиля, а также о спасении народов мы читаем во многих местах Писания». Для наглядности приведу по два примера Божьего спасения для Израиля. Во второй книге Паралипоменон, глава 20, стих 17, читаем: «Не вам сражаться на сей раз. Вы станьте, стойте и смотрите на спасение Господне, посылаемое вам, Юда и Иерусалим. Не бойтесь и не ужасайтесь. Завтра выступите навстречу им, и Господь будет с вами». Повод к этому в стихе 1 читаем: «После сего моавитяне и аммонитяне, а с ними некоторые из страны Маонитской, пошли войною на Иосафата». Следующее место Писания у пророка Исаии, глава 45, стих 17. «Израиль же будет спасен спасением вечным в Господе. Вы не будете постыжены и посрамлены во веки веков». Далее о язычниках. В Псалме 66, стих 3 читаем: «Дабы познали на земле путь Твой, во всех народах спасение Твое». И второй пример в Евангелии от Луки, глава 2, стихи 25 по 32. «Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешение Израилева. И Дух Святой был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. И, водимый Святым Духом, он пришел в храм. И когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, он взял его на руки, благословил Бога и сказал: «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему с миром. Ибо видели очи мои спасение твое, которое ты уготовал пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа твоего Израиля». И спасение Бога по отношению к людям вообще. В Псалме 49, стих 23 читаем: «Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит меня, и кто наблюдает за путем своим, тому явлю я спасение Божие». И Псалм 69, стих 5. «Да возрадуются и возвеселятся о тебе все, ищущие тебя и любящие спасение твое, да говорят непрестанно: велик Бог». И вот это спасение пришло от Бога в лице Его Сына Иисуса Христа, которого мы младенцем видим на руках у Симеона. О нем же пишет апостол Павел Тимофею во втором послании Тимофею, глава 1, стихи с 8 по 10. «Но страдай с благовестием Христовым силою Бога, спасшего нас и призвавшего званием святым, не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен. Благодати, открывшейся же ныне явлением Спасителя нашего Иисуса Христа, разрушившего смерть и явившего жизнь и нетление через благовестие». Но чтобы Бог практически мог осуществить спасение погибших грешников, недостаточно было, чтобы Господь Иисус пришел к нам в плоти. Для спасения нужно было прощение грехов, а прощение грехов возможно только через пролитую кровь Иисуса, как читаем в послании евреям, глава 9, стих 22. «Да и все почти по закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения». Поэтому Сын Божий должен был умереть и умереть с пролитием крови, чтобы смерть Иисуса была осуществлена точно по Божьему плану. Бог предусмотрел для этого все, как об этом символично читаем в Псалме 88. В этом псалме Святой Дух говорит о Давиде, но поскольку Давид является мощным прообразом Господа Иисуса на время благодати, то во многих аспектах Святой Дух переводит наш взор на Господа Иисуса. О чертах сущности нашего Господа Иисуса можно бесконечно говорить, но мы перейдем теперь к главной цели нашего Небесного Отца – к осуществлению спасения падших в грех людей, которых Бог так возлюбил, что отдал в жертву за наши грехи своего единородного Сына Иисуса Христа. Эти страдания Христа, связанные с нашим спасением, мы символично и очень выразительно видим в Псалме 88. Привожу некоторые отрезки из этого псалма. Во-первых, стихи с 21 по 30. «Я обрел Давида, раба моего, святым елеем моим помазал его. Рука моя пребудет с ним, и мышца моя укрепит его. Враг не превозможет его, и сын беззакония не притеснит его. Сокрушу пред ним врагов его и поражу ненавидящих его. и истина моя, и милость моя с ним, и моим именем возвысится рог его, то есть сила его, и положу на море руку его, и на реки десницу его. Он будет звать меня «Ты Отец мой, Бог мой, и твердыня спасения моего». И я сделаю его первенцем превыше царей земли, вовек сохраню ему милость мою, и завет мой с ним будет верен, и продолжу вовек семя его и престол его, как дни неба. Практически все от стиха 22 по 30 касается Иисуса. Но нас с вами интересует больше ниже приведенный отрезок из этого псалма, стихи с 38 по 45. «Вовек будет тверд, как луна, и верный свидетель на небесах. Но ты отверг, ты, то есть Бог, отверг и изгнал, очень прогневался на помазанника твоего, пренебрег завет с рабом твоим». Поверг на землю венец его, разрушил все ограды его, превратил в развалины крепости его, расхищают его все проходящие путем. Он сделался посмешищем у соседей своих. Ты возвысил десницу противников его, обрадовал всех врагов его. Ты обратил назад острие меча его и не укрепил его на брани. Отнял у него блеск и престол его поверг на землю. На этом сегодня закончим. Продолжим в следующий раз.
1: 8 часов по Тихоокеанскому времени.
2: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
1: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». В течение этого часа мы предложим вам поэтическую страничку «Ободрись», затем ответы на вопросы радиослушателей, отвечает Николай Александрович Водневский, затем детская программа «Час твоего рассказа» и в конце 15-минутная передача «В ритме времени».
3: На огороде, на пушистой грядке рос горький перец, рядом перец сладкий. Одной породы, может, даже братцы, но в этом деле надо разобраться. Трепал их ветер, поливал их дождик, и через время стали вдруг похожи. Это не чудо, это не загадка. Стал очень горьким тот, который сладкий. Так изменился бывший сладкий перчик за то, что рядом рос и очень был доверчив. Будьте внимательны, и будет все в порядке. Они обязаны расти на разных грядках. Худые общества испортят ваши нравы. И в этом Библия и Бог, конечно, правы. Их нужно избегать и обходить подальше. За внешней мишурой сокрыто много фальши. Коль друг и брат твой на тебя влияют, не очень чисто думать заставляют, в недобром деле помощи попросят, не верь друзьям, испачкают и бросят. Ходи подальше от кумиров ложных, друзей старайся выбрать осторожно. Чем чище путь, тем он труднее и уже. Христос спасающий сегодня миру нужен.

0: Знаете ли вы хотя одного христианина, который бы отдал на хранение в банк деньги и отказался бы от получения процентов? А я знаю таких, которые живут только на проценты. А ведь в Библии сказано, что отдавать деньги под проценты – грех. Я не помню, где это в Библии записано, но знаю, что так написано. Разве это не является нарушением заповеди Божией?
1: Дорогой друг, мне кажется, что вы сами нашли бы ответ на свой вопрос, если бы прочли все, что сказано в Библии об отдаче денег в рост. Кстати, слово «проценты» в Библии не упоминается. Тогда, когда писалась Библия, в обиходе было другое слово – «рост». Советую вам приобрести библейский словарь «Симфонию», чтобы без затруднения отыскивать нужные тексты. Прочтите внимательно, что говорит Библия об отдаче денег в рост. «Если дашь взаймы, не налагай рост». Исход, 22 глава, стих 25. И далее. «Не бери с него, то есть единоверца, рост». Второзаконие, 23 глава, стих 19. И еще читаем в Библии следующие слова. «Иноземцу отдавай в рост, а брату твоему не отдавай в рост». Второзаконие, 23 глава, стих 20. Банковская система нашего века – это совсем не то, о чем говорят наши тексты. Деньги, положенные вами в банк, приносят доход в первую очередь банку. Иначе банк не согласился бы хранить ваши деньги. Если же вы даете взаймы брату своему по вере, когда он в беде, даете с тем, чтобы на этом заработать, вы этим нарушаете заповедь Божию, о которой мы читали выше. Прискорбно, если такие явления встречаются в христианской практике. В пророчестве Иезекииля, 22 глава, стих 12, Иезекииль, 22 глава, стих 12, мы читаем такие слова. «Ты берешь рост, а меня забыл. Так говорит Господь. Вот где корень греха. Меня забыл, то есть Бога забыл. Да сохранит всех нас от этого Господь».
2: Надежное укрытие. Ураган приближается. Какую поспешную деятельность вызывает это грозное предупреждение? Каждый начинает искать укрытие, надежное место, где можно было бы спастись от надвигающейся катастрофы. Такие ураганы происходят иногда в нашей повседневной жизни, когда нас постигают невзгоды, когда мы находимся под гнетом затруднений, мы ощущаем потребность в укрытии. В такие минуты псалмопевец Давид взывал к Богу такими словами: «На Тебя, Господи, уповаю, да не постыжусь вовек, будь мне твердым прибежищем, куда я всегда бы мог укрыться. Ты твердыня моя и крепость». Псалом 70. И Бог отвечал на такие молитвы.

0: В эфире «Радио на пути». Приглашаем вас послушать получасовую программу «Час твоего рассказа». После нее слушайте передачу «В ритме времени».
1: Эй, папа, мама, бабуля, дедуля, идите все скорее сюда. Начинается наша любимая передача.
2: Представляем час твоего рассказа. Помните, что дети сегодня – это взрослые завтра.
3: Здравствуйте все!
4: Привет, мальчики и девочки! И всем нашим замечательным радиослушателям привет!
3: Мы рады, что снова можем быть вместе с вами.
4: Слово тебе, дядюшка Дэн. Если я не ошибаюсь, сегодня ты снова приготовил одну из тех увлекательных историй из Библии, которые ты нам всегда рассказываешь.
3: Спасибо, тетушка Кэрол. Ты знаешь, я думаю, что сегодняшняя история действительно одна из самых волнующих и трогательных библейских историй. Ее можно найти в Ветхом Завете, в книге Бытия, в главах с 15 по 17 и с 21 по 22. Я назову ее «Самое тяжелое испытание». Многие годы патриарх Авраам и жена его Сара мечтали и молили Господа о сыне. Господь много раз повторял стареющей тете свое обещание, что от них пойдет великий народ. Дни сменялись неделями, недели месяцами, шли годы, и Авраам все думал о том, как Господь выполнит свое обещание. А Сара порой усмехалась про себя и была твердо уверена, что она уже слишком стара, чтобы стать матерью. И вот однажды ей пришла в голову необычная мысль.
5: «Я дам тебе в жены мою служанку Агарь, и если она родит сына, я назову его своим».
6: «Мне в жены Агарь?»
5: «Да, Авраам».
6: «Но это невозможно. Не думаю, что Господь это одобрит».
5: «Почему?»
6: «Ну, во-первых, когда Бог сотворил Адама, Он дал ему только одну жену».
5: «А, сейчас все изменилось, Авраам. В наше время многие люди, богатые, как ты, имеют по нескольку жен. Это уже вошло в обычай».
6: «Да, я знаю, но...»
5: «И Господь сказал, что ты станешь отцом великого народа».
6: «Да, возможно, ты права. Мне никогда не приходило в голову, что может быть и так».
5: «Так сделай же, как я сказала, Авраам. Я сейчас же приготовлю все к свадьбе».
3: Скоро состоялась свадьба Авраама с Агарью, служанкой Сары. Почти сразу после свадьбы Агарь изменилась к своей госпоже. Стала смотреть на нее свысока. Став женой Авраама, Агарь возомнила себя будущей матерью великого народа. Аврааму теперь приходилось выслушивать жалобы, и Сары, и Агарь, которые сгорали от ревности, и он тщетно пытался восстановить мир и согласие в доме.
6: «Сара, дорогая, но ведь Агарь моя жена».
5: «Ну и что, что жена, Авраам? Все равно пусть она уйдет».
6: «Уйдет?
5: Она всем говорит, что теперь она хозяйка твоего дома. Она этим похваляется, Авраам, и еще тем, что она скоро станет матерью обещанного тебе сына».
6: «А, так вот в чем дело. Но, Сара, милая моя, ведь это была твоя идея».
5: «Значит, по-твоему, Авраам, я во всем виновата?»
6: «Ну, идея-то была твоя».
5: «Ты утратил веру в то, что Господь может дать мне сына. Поэтому ты и взял Агарь в жены».
6: «Да. Ах, Сара, мы оба виноваты. Мы так виноваты. Я должен был предвидеть, к чему это приведет. Грех всегда влечет за собой несчастье, ревность, ненависть. Да, мы согрешили, утратив веру в Господа и в Его обещание».
5: «Ну так ты собираешься прогнать Агарь или нет?»
6: «Нет, Сара, Ведь она действительно готовится стать матерью моего ребенка, долгожданного, обещанного ребенка, и я не могу ее прогнать.
5: Тогда ее надо как-то иначе наказать, Авраам.
6: Ну, это уже твое дело, Сара. Она твоя служанка, ты ее госпожа. Сама разберись с Агарью, как ты считаешь нужным.
3: В Священном Писании сказано: «И Сара стала притеснять ее, и она убежала от нее».
5: Ох, ой, ну и жарища. Ну, лучше уж так, чем в услужении у Сары. Ох, пороть меня. Ух, ишь, чего захотела. Ох, унижать меня перед другими слугами. Нет, но зато теперь я свободна.
3: Долго шла Агар по пустыне и, наконец, вышла к источнику воды. Одинокая и усталая, она села передохнуть.
5: Ой, как здесь пустынно. Нигде ни души. Я так далеко ушла от дома и от друзей.
7: Агарь? Служанка Сарина.
5: Ты напугал меня.
7: Откуда ты пришла?
5: Я сбежала от своей госпожи, от Сары.
7: И куда же ты идешь, Агарь, служанка Сарина?
5: Куда глаза глядят? Ой, только бы подальше от Сары. Я не могу больше терпеть.
7: Вернись, Агарь, к Саре, госпоже твоей, и покорись ей. Она твоя госпожа. И твой долг слушаться ее.
5: Ну я... А ты кто такой, что я должна подчиняться твоему повелению?
7: Я ангел с небес, от трона Господня. Бог на небесах повелел сказать тебе: умножу потомство твое, так что нельзя будет исчесть его от множества. И еще он повелел сказать тебе: ты, Агарь, родишь сына и наречешь ему имя Измаил, ибо услышал Господь страдание твое.
5: Измаил. Это означает «Бог слышит». О, ангел, что мне? Исчез? Значит, Господь меня все-таки любит. О, Господи, ты видишь меня. Я вернусь к госпоже моей Саре, я вернусь!
3: Как сказал ангел, так оно и было. Родила Агар сына и назвала его Измаилом. Вот возрадовался Авраам. Он подумал: может быть, Измаил и есть сын, обещанный ему Богом. Шли годы, и вот, когда Измаилу было 13 лет,
8: «Слушай, Авраам, вот тебе завет Господа. Ты будешь отцом множества народов».
6: «Слушаю, Господи».
8: «Господь благословит Сару, жену твою, и даст тебе от нее сына, и произойдут от нее народы».
6: О, может ли родиться сын у меня в мои 99 лет и у Сары, жены моей, которой уже 90 лет? О, хотя бы Измаил был жив пред лицем твоим.
8: И о Измаиле Господь услышал тебя. Господь произведет от него великий народ. Но именно Сара, жена твоя, родит тебе сына, и наречешь ему имя Исаак, и поставит Господь завет свой с ним.
3: Прошел ровно год.
5: Счастье какое, Авраам!
6: Красавец ты наш, дар Божий. Назовем его Исааком, как повелел Господь.
5: Ой, подумай только, Авраам, наконец-то после долгих лет ожиданий у нас родился сын, наш собственный родной сын.
6: И мне так стыдно, Сара, что я утратил веру, усомнился в том, что Господь может послать нам сына. Хоть и на старости лет.
3: Огромная радость охватила всех в доме Авраама. Всех, кроме Агары и Измаила. До рождения Исаака обещанным сыном считала Измаила. Теперь же он оказался в стороне, и обиженная мать с сыном возненавидела дитя Сары. Со временем Измаил осмелел и стал открыто издеваться над Исааком.
5: Я не желаю терпеть больше ни одного дня.
6: Что терпеть, моя дорогая, что?
5: Выходки этого мальчишки Измаила и его матери. Он и Агарь говорят слугам, что Измаил, а не Исаак, твой законный наследник. Если так будет продолжаться, никогда в нашем доме не будет счастья, Авраам. Выгони их!
3: Авраам опечалился. Как же выгнать Измаила, сына которого он горячо любил? В отчаянии он обратился за наставлением к Богу. Господь повелел Аврааму выполнить просьбу Сары. С грустью поведал он об этом Агаре.
6: Мне очень жаль, Агарь, но я должен отослать тебя и Измаила.
5: Ну, что будет с Измаилом? Ведь он еще совсем ребенок. Что будет с ним?
6: Господь обещал, что хотя Измаил будет жить со мной в разлуке, он станет отцом великого народа. Значит, Агарь, Господь поможет тебе найти способ позаботиться об Измаиле.
5: Когда я должна уйти?
6: Сейчас, Агарь, сейчас. Возьми эту воду и эти хлебы. Тебе их должно хватить, пока не найдешь ты другое пропитание. И да хранит тебя Господь.
3: Господь назначил Авраама отцом правоверных. Но, как мы узнали из сегодняшней истории, вера Авраама не была непоколебимой. Для того, чтобы научить Авраама полностью доверять ему и беспрекословно подчиняться его повелениям, Господь послал Аврааму еще одно испытание. Во второй части нашей истории мы узнаем, что Исаак уже вырос и стал юношей. Наконец-то небеса, казалось, вознаградили Авраама счастьем и богатством. И вот однажды ночью, когда Авраам уже лежал в постели, он услышал голос, который сказал ему:
8: «Авраам!»
6: «Ага, вот я!»
8: «Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю моря, и там принеси его в жертвоприношение на одной из гор, о которой я скажу тебе».
6: О, Боже! О! Неужели я слышал голос Господа наяву? А может быть, мне это только приснилось? Он повелел мне принести в жертву Исаака, сына моего Исаака, но я не могу. Исаак — моя отрада на старости лет. Да ведь к нему должно перейти благословение Божье. Я не могу принести в жертву Исаака.
5: Ты что-то сказал, Авраам?
6: Я хочу ненадолго выйти подышать. На небе не облачко, миллионы звезд. А ведь Господь обещал, что через Исаака я стану отцом многочисленного народа, и что потомков моих будет столько же, сколько звезд на небе. Если это правда, а Слово Божье всегда правда, то как я могу принести Исаака в жертву? О, наверное, никакого голоса не было. Мне это просто послышалось, померещилось, да, да, просто померещилось. О, но так ли это? Что же мне делать? О, Господи на небесах, услышь мою молитву. Если я и правду слышал твой голос, если воля твоя, чтобы принес я в жертву единственного сына моего Исаака, подай мне знак, подай мне особый знак. Ангелы несколько раз посещали меня. Пойду-ка я туда, где они обычно мне встречались. Наверняка они придут ко мне, дадут мне подтверждение и подадут мне знак, о котором я молил Бога. Вот здесь приходили ко мне ангелы и повторили обещание Божье сделать Исаака благословением для всех народов. Если бы только сейчас пришел ко мне ангел и сказал бы мне, что делать.
3: Но тщетно ждал Авраам ангела. Только мрак окутывал его. В ушах его все еще звучало повеление Господа.
6: Да, наверное, я слышал голос. Я уверен, что это был голос, и я должен повиноваться. Нельзя медлить. Скоро наступит утро. Я должен уйти, пока не проснулась Сара.
3: Авраам вернулся в шатер и подошел к тому месту, где крепким и безмятежным сном праведника спал Исаак, как могут спать только в юности. На минуту отец задержал свой взор на дорогом его сердцу лице сына. Потом отвернулся. Потом подошел к Саре, которая тоже еще спала.
6: Надо разбудить ее, чтобы она обняла Исаака перед тем, как я уведу его. О, Сара, сказать ли тебе о повелении Господа? О, как жажду я открыть тебе мое сердце, разделить с тобой эту страшную ответственность. Ведь я должен принести в жертву нашего сына. Но нет, не могу. Ты любишь Исаака. Он твоя гордость и радость. В нем вся твоя жизнь. И твоя любовь к нему может заставить тебя не позволить мне выполнить повеление Господа. Нет, я должен уйти, ничего не сказав тебе, Сара. Прости меня.
7: Исаак, Исаак,
9: а?
7: Проснись, сын мой.
9: А? Это ты, отец?
7: Да, сынок, проснись. И помоги мне приготовить жертвоприношение.
9: Хорошо, папа.
7: Я возьму в помощь двух молодых слуг.
3: Приготовления были недолгими, и вместе с двумя слугами они отправились в путь. Отец и сын в полном молчании шли рядом. С тяжелым сердцем размышлял патриарх над своей страшной тайной и не мог вымолвить ни слова. Он думал о гордой и любящей матери и о том, что будет, когда он вернется к ней один, без Исаака.
6: Нож пронзит и ее сердце.
3: День, самый долгий за всю долгую жизнь Авраама, медленно тянулся к вечеру. Ночью они разбили лагерь у ручья.
9: Я помогу слугам помыть посуду, пап.
6: Хорошо, сынок.
9: Что с тобой, пап? Что-нибудь случилось? Ты выглядишь больным, и голос у тебя усталый.
6: Я устал, сынок.
9: Ну, тогда, может быть, вернемся домой?
6: Нет, сынок. Господь повелел мне идти и принести жертву. И я должен повиноваться ему.
9: Что? Что с тобой, папа?
6: Ничего со мной не случится. Все будет нормально. Да.
3: Когда, наконец, Исаак и слуги заснули, Авраам отошел немного в сторону и провел остаток ночи в молитве. Но измученному мозгу Авраама не было облегчения. Не пришел к нему посланник небесный со словами утешения. На утро все четверо снова вышли в путь к горе Мория. Пока они шли вперед, в ушах Авраама звучало повеление:
10: «Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаак, и пойди в землю Мория, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе».
3: Медленно тянулся следующий день и еще одна ночь с смиренной молитвой. А на утро...
11: Возьми дрова, сынок. Мы пойдем на гору вдвоем.
9: Хорошо, папа.
11: Скажи слугам, чтобы ждали здесь, пока мы не принесем жертву и не вернемся.
9: Хорошо, папа.
3: И взял Авраам дрова для всесожжения и возложил на Исаака, сына своего. Взял в руки огонь и нож, и пошли оба вместе на вершину горы Мория.
9: Папа?
6: Да, сын мой.
9: У тебя огонь для жертвоприношения, а у меня дрова. Но где же овечка, которую мы должны принести в жертву?
6: О, сын мой, Бог сам найдет овцу для жертвоприношения.
3: И вот подошли они к месту, указанному Богом, и сложил Авраам жертвенник.
6: Жертвенник построен, и дрова на месте.

0: Да, сын мой.
1: Неужели это повелел Господь, папа?
0: Да, сын.
2: Прерывающимся голосом отец поведал сыну о повелении Божьем, которое получил он 3 долгих дня назад. Вначале, когда Исаак узнал, какая участь ожидает его, он был потрясен и пришел в ужас. Как легко ему убежать! Но он не пытается сопротивляться. С детства его приучили к послушанию. И вот, когда отец попытался объяснить, в чем была цель повеления Божьего, Исаак понял, что ему выпала честь отдать жизнь в жертву Господу. Исаак постарался смягчить горе отца. Он сам протянул ему руки, чтобы отец связал их, и дал ему положить себя на жертвенник. И вот последние слова любви сказаны, пролиты последние слезы. Отец и сын обнялись в последний раз. Отец поднял нож и занес его над сыном.
0: Сын мой, во имя Бога Всевышнего и по его повелению взял я в руку нож, и во имя Господа я...
3: Авраам! Авраам!
0: Кто зовет меня?
3: Я ангел, посланец Бога. Не подымай руки на сына твоего Исаака и не делай над ним ничего. Ибо теперь я знаю, что любовь твоя к Богу превыше всего, что послушался ты его и не пожалел сына своего единственного для него.
0: О, благодарю тебя, Господи! Ангел, ангел, поведай Богу на небе, как я люблю его и как я ему благодарен.
3: Будь по-твоему, Авраам. Так как ты послушался Бога, то он благословит тебя и обогатит тебя. И благословятся в семени твоем все народы земли за то, что ты послушался его.
1: Папа! Папа! Я слышу блеяние овна!
0: Да, сын, он запутался в чаще рогами. Мы принесем его в жертву.
1: Значит, Бог действительно усмотрел себе агнца для жертвоприношения.
0: Да, сын. Отныне никогда я не позволю себе усомниться в словах Господа. Я всегда буду верить Ему и слушаться Его. Иди ко мне, Исаак, сын мой. Я развяжу тебе руки, и мы вместе приведем овна и принесем его в жертву Господу.

Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать передачу «В ритме времени», подготовленную радиоцерковью «Христиан».

Мир вам, дорогие друзья! В эфире молодежная музыкальная программа «В ритме времени». Сегодня снова вы услышите песни, которые, я уверен, понравятся вам и в которых, как и всегда, прославляется имя нашего великого Господа Иисуса Христа. –

Напоминаю вам, дорогие друзья, что вы слушаете музыкальную программу «В ритме времени». Звучат песни Владимира Мысина из альбома «Мои мечты». Исполняет автор и Надежда Гапонова.

Ну что ж, наша музыкальная программа сегодня подходит к концу. И мы, конечно, хотим услышать от вас весточку и пожелания, которые вы дадите в адрес этой и других программ. Пожалуйста, пишите ваше письмо по следующему адресу. Радио Церковь Христиан. Почтовый ящик 418-478. Сакраменто, Калифорния, индекс 95841 США. Да будет с вами Господь и наполняет вас своим святым миром. До новых встреч в эфире. До свидания.

0: 9 часов по Тихоокеанскому времени.
1: В эфире радио «На пути».
0: Приглашаем вас послушать получасовую программу «Поворотный момент». После нее выйдут в эфир передачи «Темы дня» и проповедь Андрея Рудыка.
2: Многие говорят: «Я знаю об Иисусе». А вы можете знать об Иисусе, но знаете ли вы Его самого? Знаете ли вы Иисуса лично? Когда мы изучаем Иисуса в Писании, Библия открывает нам, что Он больше, чем просто человек. Больше, чем мученик. Больше, чем революционер. Больше, чем движение. Больше, чем суперзвезда. Итак, кто же такой Иисус?

Иисус – тайна веков и чудо истории. Его можно познать на личном уровне, и Он жаждет, крайне жаждет узнать вас больше. Узнайте, насколько наполненной станет ваша жизнь, когда Иисус, которого вы еще не познали, станет Господом и Спасителем, которого вы будете любить всегда. Иисус описывал Себя с помощью двух коротких слов, означающих так много. Он говорил «Я есмь». Иисус говорит «Хотите познать Меня? Вот Мое имя, Я есмь». Это ветхозаветный титул Бога, и мы читаем об этом в 3 и 4 главах книги Исход. Вы помните, как Моисей пас совет своего тестя в пустыне? И однажды он посмотрел на горизонт и увидел горящий куст. И когда он подошел к кусту, его охватило любопытство, потому что куст горел, но не сгорал. Огонь не поедал его. И когда он подошел к кусту, он услышал слова Господа Бога в горящем кусте. Бог был там, и он обращался к Моисею. Господь использовал этот момент, чтобы попытаться призвать Моисея к особенно важному заданию. Дети Израиля 400 лет находились под игом египтян. Настало время их освободить, и Богу нужен был тот, кто отправится в Египет и поговорит с фараоном о том, чтобы тот отпустил его народ. Меня всегда интересовал и интриговал обмен мнениями, который происходит в этом отрывке, потому что здесь Бог просит Моисея сделать что-то, а вот Моисей придумывает отговорки, только чтобы показать Богу, что он не может этого сделать. Я в своем служении наблюдаю нечто подобное почти каждую неделю. Что вы имеете в виду? Я не могу этого сделать. У Бога был разговор с Моисеем, и вот Моисей дошел до своей последней стратегии, он говорит Богу, «Вот я приду к сынам Израилевым и скажу им, «Бог отцов ваших послал меня к вам». А они скажут мне, как ему имя, что сказать мне им». Бог сказал Моисею, «Я есмь сущий», и сказал, «Так скажи сынам Израилевым, сущий Иегова послал меня к вам». Имя «Я есмь» говорит о самосуществовании Иисуса. Оно говорит о том, что Он вездесущий. Его зовут не «Я был», Его зовут «Я есмь». Его имя не «Я буду», Его имя «Я есмь». Как мы уже узнали из этой серии, Господь Иисус живет сейчас в вечном настоящем. Во многих отношениях у Иисуса нет ни прошлого, ни будущего, все в настоящем. Он не живет во времени, Он живет вне времени. Итак, Господь Иисус верно сказал, что Его имя «Я есмь». Он взял себе это имя. Однажды в Новом Завете у Него возникли проблемы с этим именем. В Евангелии от Иоанна 8:58 он сказал «Истина, истинно говорю вам, прежде нежели был Авраам, я есмь». Они не знали теологии. Они знали, что перед ними Иисус, известный человек, но они знали Авраама. И знали, что Авраам умер много лет назад. И тут Иисус говорит, «Прежде чем был Авраам, я есмь». Другими словами, Иисус тут утверждает, что он предшествовал Аврааму. Иисус утверждает, что он человек, не похожий на любого другого человека, который когда-либо был. Он несравненный Христос. И одна из проблем, с которыми вы сталкиваетесь, когда учите о жизни Христа, заключается в том, что для того, чтобы чему-то научиться, мы должны ссылаться на то, что мы уже знаем. А для Иисуса нет прецедентов. Никого подобного Ему не было и не будет. Нет никого, с кем вы могли бы Его сравнить. Но Всемогущий Бог в Своей мудрости и через Свое Слово дал нам ряд метафор, чтобы помочь нам понять, кто такой Иисус. Эти метафоры мы находим в Евангелии от Иоанна. Оно было написано, чтобы доказать, что Иисус — Бог. Эти семь утверждений «Я есмь» как бы согласуются с семью чудесами, описанными в Евангелии от Иоанна. Эти утверждения даны нам, чтобы помочь нам понять Иисуса. Рассмотрев их, мы расширим наше понимание того, кто такой Иисус и для чего Он пришел.
Во-первых, в 6 главе Евангелия от Иоанна Иисус сказал: «Я есть хлеб жизни». Интересно, что это заявление звучит от него в контексте насыщения 5000. У людей, услышавших слова Иисуса «Я хлеб жизни», в голове две мысли. Они думают, что Иисус — это новый Моисей, который приходил каждый день давать манну, и что Он будет для них чудотворцем и кормильцем. Поэтому Иисус идет в синагогу и вводит в их понимание коррективы. Он говорит: «Истинно, истинно говорю вам, не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец мой дает вам истинный хлеб с небес. Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру». Иисус закончил свои объяснения, и мне нравится юмор Библии. Люди все еще живут в материальном мире, и, не понимая его послания, они говорят Иисусу: «Господи, подавай нам всегда такой хлеб». «Где встречаемся завтра, Господь?» Они его не поняли. Он не говорил о материальном хлебе, он говорил о духовном хлебе и утверждал, что он является им. Он сказал: «Я есть хлеб жизни, приходящий ко мне не будет толкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда». Он — основная поддержка вашего духовного существа. Иисус — ваш хлеб. И также тот, кто сказал: «Я есть хлеб жизни», затем говорит: «Я свет миру». А вы помните историю о женщине, взятой в прелюбодеянии? Интересно, что в это время Иисус говорит всем: «Я свет миру». «Я свет миру». Почему он это говорит? Он сказал: «Я свет миру. Кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Он только что сказал этой женщине: «Иди впредь, не греши». Теперь он говорит: «Вот как вы можете держаться подальше от тьмы. Я свет миру. Если вы последуете за мной, то не попадете во тьму». Есть еще кое-кто, кого Иисус называет светом миру. Вы удивитесь? Наряду с Иисусом есть те, кого Он тоже называет светом миру. Иисус говорит: «Вы — свет мира». Кто-кто? «Я — свет мира?» «Да, ты». Иисус сказал: «Вы — свет мира». Не может укрыться город, стоящий наверху горы. «Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Кто-то из вас, пожалуй, скажет: «Я не чувствую себя светом. В моей жизни еще так много тьмы». Иисус говорит, что все же вы свет. Он — солнце, а мы — лишь луна. Мы не производим света, только отражаем его. Мы не имеем в себе света. Мы не можем просто нажать кнопку с надписью «Ярче». Мы отражатели света. В детстве у меня был велосипед с фонариком впереди, а сзади под сиденьем был светоотражатель, чтобы люди, едущие сзади, могли меня видеть и не врезались в меня. Но если я проехался по грязи, отражатель весь запачкался, от него не было толку. Итак, урок от того, кто является светом миру. Мы отражатели света, и мы можем сиять ярче, только если наши светоотражатели чистые. Бог желает, чтобы мы были чистыми отражателями света. Для этого мы должны использовать то, что поможет нам оставаться чистыми, а именно Слово Божие. Библия — это средство содержания себя в чистоте. Когда мы читаем Писание, Бог помогает нам через это хранить себя чистыми и неоскверненными этим миром. Иисус говорит: «Я есть хлеб жизни, я свет миру». И также Он говорит: «Я есть дверь». И вот что Он сказал в 10 главе Евангелия от Иоанна: «Истинно, истинно говорю вам, что я дверь овцам. Все, сколько их не приходило предо мною, суть воры и разбойники, но овцы не послушали их. Я есть дверь. Кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет».
А вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Для того, чтобы вы навсегда уяснили для себя, что Иисус имел в виду, называя себя дверью, я хотел бы пояснить вам, что делал пастырь во времена Иисуса. На ночь пастырь загонял овец в загон. Этот загон был самодельным и мобильным. Его высота была такой, чтобы овцы не могли выскочить из него. Обычно в журналах мы видим иллюстрации таких загонов, в которых видна тряпичная дверь. Якобы пастырь просто завешивал вход. Когда дверь зашторена, овцы в загоне находятся в безопасности всю ночь. Но Иисус сказал: «Я дверь овцам». Что бы это значило? А все просто. Дело в том, что тряпичные двери — это человеческие выдумки. В древнем Израиле все выглядело совсем иначе. Пастырь делал следующее. Он собирал овец в загоне на ночь. Он знал каждую из них. У него даже были имена для всех овец. После того, как все овцы были в загоне, пастух подходил к открытому месту, через которое они вошли, и ложился на том месте, чтобы спать там всю ночь. С собой у него был жезл и посох. Ни одна овца не могла выбраться из загона, потому что она не смогла бы перепрыгнуть спящего пастуха, который чутко спал. И также никто не мог попасть в загон и причинить вред какой-то из овец, потому что пастырь овец сам был дверью. Когда Иисус сказал «Я есть дверь», Он имел в виду, что точно так же, как пастырь является дверью для овец, мы должны войти в Царство Божие через Него, как через дверь в Царство. Это похоже на следующее утверждение. «Я есть». Затем Иисус говорит «Я добрый пастырь». Вы знаете, что если вы поедете в Израиль, вы увидите места, где хоронят людей, или места, где восстановили культуру времен Иисуса. Вы обнаружите, что любимая христианская фигура во всех этих катакомбах — это пастырь. Он еще юн, и в руке у него посох или пастушья дудка. Иногда рядом с ним только одна овца, иногда две. Обычно на картинке у его ног несколько овец в разных позах. Ранние христиане любили рисовать на стенах своих часовен именно пастыря с овцами. А теперь позвольте мне рассказать вам кое-что интересное. Иисус никогда не называл себя священником, проповедником, епископом или старейшиной, но как же он любил называть себя пастырем? Иисус — пастырь. Он сказал, «Я пастырь добрый». Вот вам три вещи о пастыре, через которые Библия учит нас об Иисусе. Прежде всего, добрый пастырь любит своих овец. Мы много говорили об этом дома, и я знаю, вы поймете. Я никогда особо не был за то, чтобы заводить животное. Сколько я себя помню, у моей жены всегда было две кошки. Может быть, поэтому я был против питомцев в доме. Но вы знаете, что у нас дома живет щенок. Я никогда не думал, что можно любить животное так, как мы любим этого щенка. Я имею в виду, я люблю этого пса, как будто он один из моих детей. Я всюду беру его с собой. На днях мы вместе с ним ходили в банк. Люди глазели на меня, дивясь, зачем я пришел в банк с псом. «Наверное, подумали, что я просто старею. Но я люблю этого щенка, я зову его по имени. Когда я выхожу из дому, он плачет. Когда я возвращаюсь, он визжит от восторга. Он мой друг». Я думаю, что пастыри давних времен имели такие же отношения со своими овцами. Есть подтверждение того, что они давали своим овцам имена. И когда они возвращались ночью в загон, пастырь знал каждую из них и пересчитывал их. Пастыри заботились о том, чтобы все их овцы вошли в загон. Вы все знаете историю о пастыре, у которого было 100 овец. И когда одна из них пропала, он оставил 99 и пошел искать одну. Это образ настоящего пастыря. Овцы — единственные животные, которые я знаю,
которые совершенно беспомощны без пастыря. Я бывал на конференциях для служителей, где говорили о пастырях и овцах. Им нравится подробно рассказывать о том, что овцы — самые глупые животные на земле, и при этом они говорят очень хорошие вещи о своей общине. Я не понимаю, как это совместить. Я лишь хочу сказать, что мы овцы, и мы также беспомощны в нашем хождении, как овцы без пастыря. Друзья, нам нужен пастырь. Нам нужен пастырь, который называет нас по имени. Нам нужен пастырь, который нас знает. Нам нужен пастырь, который позаботится о том, чтобы мы попали в загон до темноты, который защитит нас и отпугнет от нас злых зверей. Вот почему мы так любим 22-й псалом. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». Вы читали отрывок? «Он ведет меня к тихим водам». Почему он это делает? Потому что у меня не хватит ума пойти туда самому. Я овца. Я сам пастырь, но я еще и овца. Добрый пастырь любит своих овец, и он ведет своих овец. Я, пожалуй, говорил Господу в последние годы больше, чем когда-либо в молодости, такие слова. «Господь, я не знаю, что делать, но мой взор обращен на Тебя». Когда вы не знаете, что делать, главное — оставаться рядом с пастырем. Меня часто спрашивают: «Доктор Джеремайя, как узнать волю Бога?» И они хотят, чтобы я дал им некую формулу, по которой они могут пройти из пункта А в пункт Б и так далее. И вот они узнают, что должны быть врачом, а не адвокатом. Несмотря на то, что мы слышали много проповедей о том, как познать волю Бога, я прошу вас отложить их в сторону и запомнить одну простую вещь. Для того, чтобы познать волю Бога, нужно оставаться рядом с пастырем. У него есть все намеченные пути, и пока вы остаетесь рядом с ним, вы всегда будете в воле Божьей. Я не думаю, что воля Бога — это место или должность. Воля Бога — это процесс. Это процесс хождения с пастырем. Господь наш пастырь. Он любит нас и ведет нас, но вот самое важное в этом пастыре — он полагает свою жизнь за нас. Добрый пастырь отдает свою жизнь за овец. Вы знаете, изучая Библию, одна из вещей, которую вы узнаете довольно быстро, это то, что если Библия много раз говорит одно и то же, то это обычно что-то очень важное. В самой Библии ничего не выделялось маркерами. Но если авторы книг Библии хотели что-то подчеркнуть, они повторяли эту мысль снова и снова. И я хочу обратить ваше внимание на 10 главу Евангелия от Иоанна. Прочитаем 4 разных стиха. Посмотрим, ловите вы, что хотел сказать автор Евангелия или нет. «Добрый пастырь жизнь свою полагает за овец». Это 10.15. «Я полагаю жизнь свою за овец». 10.17. «Я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее». 10.18. «Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее. Имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее». Смерть нашего Господа была добровольной. Он сам решил отдать свою жизнь. Никто не отнимал у него его жизнь, потому что ни у кого не было власти сделать это. Добрый пастырь, Сын Божий, добровольно, по своей воле, из любви, отдал свою жизнь за нас с вами. Он добрый пастырь, и Библия говорит, что поскольку Господь мой пастырь, у меня есть все, что нужно. Он добрый пастырь, Он хлеб жизни, Он свет миру, Он дверь, Он добрый пастырь, и Библия говорит, что Он также воскресение жизни. В 11 главе Иоанна, где встречается это утверждение, сначала Лазарь просто заболел, а потом и вовсе умер. Марфа очень расстроилась, что Иисус не пришел вовремя исцелить Лазаря. Она сказала: «Господи, если бы Ты был здесь, не умер бы брат мой. Но и теперь знаю, что чего ты попросишь у Бога, даст тебе Бог». Иисус сказал ей на это:
«Я есмь воскресение и жизнь, верующий в Меня, если и умрет, оживет, и всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек». Веришь ли сему? Но во дни нашего Господа многие иудеи в это не верили. Они не верили в воскресение. Их была целая группа. Они назывались саддукеями. И вот Иисус говорит этой женщине: «Я есть воскресение и жизнь». И к тому же вскоре Он доказал это на деле. Он вызвал Лазаря из гробницы. Библия ясно показывает через это, что Иисус не просто «Я есть для настоящего», Он «Я есть для будущего». Вы спросите: «Пастор Джеремая, как Он нас воскресит?» Библия говорит, что когда Иисус вернется, если мы к тому времени уже будем мертвы, то наши тела будут в могиле, но мы сами будем живы. Библия говорит, что Он заберет нас с собой. Он заберет наш дух, нашу душу, заберет души усопших. И когда прозвучит труба и послышится голос архангела, наши останки восстановятся. Наши тела преобразуются в славные тела, как у Господа. То есть, когда Иисус вернется, если мы уже будем мертвы, то наши тела воскреснут, и мы получим совершенно новое тело. Вы спросите, откуда я это знаю? Послушайте, что написано в послании Филиппийцам. Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, которой Он действует и покоряет себе все. Аминь. Иисус есть воскресение и жизнь. Для меня это значит, что хотя я и не хочу умирать, все же я не боюсь умереть, потому что я точно знаю, что когда я умру, этим все не закончится. У Бога есть прекрасный план для твоей и моей жизни. Этот план простирается дальше могилы, и он продолжается в вечности с Иисусом. Итак, «Я хлеб жизни, я свет миру, я дверь, я добрый пастырь». И вот утверждение, которое задевает так многих людей в нашем обществе. Готовы? Иисус говорил: «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Процитируйте эти слова на следующей корпоративной вечеринке и посмотрите, что произойдет. Евангелие включает абсолютно всех людей. Мы слышим сегодня утверждение, что все дороги ведут в небеса. О нет, не нужно отправляться в такой путь. Он опасен. Разве вера каждого человека не является вопросом искренности? Нет. Разве вы не знаете, что можете искренне ошибаться? Каждый человек может серьезно ошибаться в направлении в своей жизни. У человечества с этим настолько большая проблема, что всемогущий Бог подчеркивает нам в Своем Слове, что есть только один путь. Иисус сказал: «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Вы можете уйти домой со словами: «Мне не понравилась проповедь пастора». Не следует говорить такие вещи. Так можно и нарваться на неприятности. Ничего, я не боюсь. Я здесь для того, чтобы сказать вам, что если человек утверждает, что является представителем Бога и передает вам любое другое послание, он вам не поможет. Он обрекает вас на вечность без Бога. Он говорит вам, что есть способ попасть в рай, а этого пути нет. Это не баптистский путь, не пресвитерианский путь, не методистский путь, не харизматический путь. Это Божий путь. Бог сказал, что вы можете попасть в рай через Иисуса Христа. Иисус сам сказал в 14 главе Евангелия от Иоанна: «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Наконец Он сказал: «Я виноградная лоза, а вы ветви». И Он сказал: «Вы должны оставаться со Мной, если хотите принести плод». Иисус — виноградная лоза, а мы — ветви. И Он говорит: «Если хотите быть плодотворными, христианами, вы должны быть на лозе». Это прекрасная иллюстрация, которая многому нас учит. Если вы будете на лозе, у вас будут плоды. Чем больше вы на лозе, и чем ближе вы к лозе,
тем больше у вас будет плодов. Вы можете принести много плода. У каждого христианина есть плоды в жизни, или он не христианин. И вот в чем секрет. Чем ближе вы будете к виноградной лозе, тем вы будете плодороднее. А вот что я узнал, и хочу, чтобы вы взяли это себе на вооружение. Вы никогда не будете ближе к виноградной лозе и к Отцу, чем в те моменты, когда вас подрезают. Вы никогда не почувствуете пребывание Господа и Его любовь к вам больше, чем когда Он выполняет эту тщательную работу в вашей жизни. Он говорит, это высосет из тебя все силы, и ты засохнешь. Нужно это обрезать. Я хочу, чтобы ты цвел. У меня есть план для тебя. И тебе не нужно заниматься тем, что высасывает все твои силы, иначе ты не сможешь быть успешным в том, что я запланировал для тебя». Итак, мы рассмотрели семь утверждений об Иисусе. Это не просто слова. Когда Иисус говорит «Я есмь», Он действительно имеет это в виду. Но вот вопрос, является ли Он хлебом вашей жизни? Является ли Он светом вашего мира? Является ли Он дверью для вас и вашим пастырем? Он для вас путь, истина и жизнь? Он для вас виноградная лоза? Он может стать для вас всем этим, если вы возложите на Него все свое упование. Спасибо, что смотрели «Поворотный момент». Я надеюсь, это слово ободрило вас, и вы еще больше узнали о том, что означает иметь отношения с любящим Богом. Если у вас нет личных отношений с Ним, но вы хотите их начать, сделайте это сегодня. Чтобы получить Божий дар спасения, вам нужно покаяться в своем грехе и обратиться к Иисусу Христу, как к вашему Господу и Спасителю. Если вы сделали этот шаг веры сегодня, я призываю вас связаться со служением, которому вы доверяете, или поместной церковью, и сообщить кому-нибудь о вашем решении. Я молюсь, чтобы вы продолжали расти в своей вновь обретенной вере. Пусть Бог благословит вас на вашем пути с Богом. До встречи на программе «Поворотный момент».

Радио «На пути» продолжает свои передачи. Приглашаем вас послушать программы «Темы дня» и проповедь Андрея Рудыка.

Мы рады приветствовать вас, дорогие радиослушатели, в программе «Радиоцеркви. Темы дня». Новости, ответы на письма, интервью и, конечно же, прекрасные песни, прославляющие Бога. Вот вкратце то, что вы сегодня услышите. Итак, оставайтесь с нами на волне «Радиоцеркви».

Французский философ однажды сказал: «Весь мир отчаянно ищет безопасности и счастья. Директор Гарвардского университета полагает, мир ищет успокоения для души и песен для сердца. Миллионер из Техаса признался: «Я думал, что за деньги покупается счастье, но я разочарован, ибо это не так». Кинозвезда разрыдалась: «У меня есть деньги, красота, обаяние, популярность. Я должна быть самой счастливой женщиной в мире, но я несчастна». Один из выдающихся членов английского светского общества признался: «Я больше не хочу жить, хотя нет ничего, чего я не мог бы иметь. Отчего это происходит?» Однажды человек посетил психиатра. Он сказал: «Доктор, я одинок, удручен и несчастен. Можете ли вы мне помочь?» Психиатр предложил, чтобы он посетил цирк и посмотрел на представление знаменитого клоуна, который, по всеобщему мнению, способен заставить смеяться даже самого удрученного человека. Но одинокий пациент должен был согласиться, что это невозможно. «Я сам этот клоун», — сказал он. Студент университета сказал: «Мне 23 года. Я уже утомлен жизнью после многочисленных переживаний в моей жизни». Знаменитый греческий танцор прошлых времен сказал однажды: «Когда я один, у меня дрожат руки, глаза наливаются слезами, а сердце до боли стремится к покою и счастью, которых я еще не нашел». Один из самых великих государственных деятелей всего мира сказал мне так: «Я старик, для меня жизнь уже потеряла значение. Мне пора сделать прыжок в неизвестность. Молодой человек, можете ли вы дать мне какую-нибудь надежду?» Наш материалистический мир бросается вперед в бесконечных поисках источника счастья. Чем больше мы приобретаем знаний, тем меньше кажется у нас мудрости. Чем больше мы достигаем экономических успехов, тем больше мы скучаем. Чем больше мы пользуемся удовольствиями досуга, тем меньше мы довольны жизнью. Мы, как неспокойное море, то тут, то там находим немного мира и немного удовольствия, а ничего постоянного или удовлетворяющего.

Мы как-то уверены, что где-то льются вечные струи желанного счастья, которое делает жизнь прекрасной. Мы часто говорим сами себе, что где-то когда-то мы найдем путь к счастью и достигнем его. Иногда нам кажется, что мы уже нашли счастье, а на самом деле находим что-то обманчивое и остаемся разочарованными, смущенными и несчастными. Нам нужно такое счастье, которое приносит в жизнь прочные устои, а не то поверхностное счастье, которое зависит от случайных обстоятельств. Мы ищем такого счастья, которое наполнит душу радостью даже при горестных и мучительных обстоятельствах. Около моего дома бьет из земли ключ, и в любое время года поток воды не изменяет своего напора. В окрестностях могут быть наводнения, но поток воды из этого ключа не увеличивается. При долгой летней засухе он не иссякает, круглый год он неизменен. Таково и то счастье, по которому томятся люди. По своей природе человек бывает недоволен по трем причинам. Во-первых, из-за того, что он сотворен по образу Божию. Человек на земле – смущенный, одинокий странник. Если он не соединен со своим Творцом, по образу которого он создан. Недостаточно знать, что Бог существует. Человек должен быть уверен, что он не один на свете, что Божья милость и Божья любовь управляют его жизнью. Во-вторых, человек постоянно беспомощен, если он не знает истины. Человек не животное, он нуждается в истине о своем происхождении и о своем назначении, а также о своем будущем. В-третьих, человек нуждается в мире, который освободил бы его от невыносимой борьбы и от обманутых ожиданий. Человеку нужен мир души, который пронизывает все его существо и действует непрерывно, даже в испытаниях и лишениях.

К сожалению, время нашей программы заканчивается, но мы желаем, чтобы Господь остался с вами до нашей новой встречи в эфире. Напишите нам, что бы вы хотели услышать в следующем выпуске Радиоцеркви. Наш адрес: Радиоцерковь, почтовый ящик 418-478, Сакраменто, Калифорния, индекс 95841, США. Оставайтесь в мире с Богом и до новых встреч в эфире!

0: Говорит радио «На пути». Приглашаем вас послушать проповедь брата Андрея Рудыка.
1: Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Сегодня я передам беседу о первом миссионерском путешествии святого апостола Павла и Варнавы. Историческая справка о острове Кипре. Как нам уже известно, что Варнава родился и жил некоторое время на острове Кипре. Поэтому они с Павлом и начинают свое миссионерское путешествие с этого острова. Путешествие это было начато из Антиохии Сирийской весной в 45 году нашей эры. Участниками этого путешествия были святые апостолы Павел и Варнава и его племянник Иоанн Марк, сын сестры Варнавы. Антиохийская церковь в это путешествие сопровождала их своими молитвами и благословениями, поручая их Божьей опеке. Эти Божьи посланники с котомками за плечами и посохами в руках прошли знакомыми для них улицами Антиохии, этого замечательного города, так важного в истории христианской церкви. И, вышедши за город, направились пешком в портовый город Селевкию, расстоянием 25 километров, которая находилась на берегу Средиземного моря. На острове Кипре находились богатые залежи меди, которые римский император Август сдал в аренду иудейскому царю Ироду Великому, чтобы он разработал эти залежи меди и начал эксплуатировать их. Для того, чтобы обеспечить разработку этих залежей специалистами и рабочей силой, Ирод для евреев создал такие выгодные условия, что множество евреев из Александрии, Египта и Иудеи переселялись на остров Кипр, ища длинных рублей. После разрушения Иерусалима и сужения храма в 64 году поток эмиграции на остров Кипр еще увеличился. Таким образом, на острове Кипре было много евреев, внося свои познания и способности в экономику страны. Но уже в 116 и 117 годах во время царствования римского императора Траяна и его войны с партами на острове Кипре было уже так много евреев, что они под руководством некоего Артемия сделали восстание против местного населения, в котором было убито 240 тысяч киприотов. Пришедший к власти римский император Адриан кроваво усмирил это восстание и запретил евреям под карой смерти селиться на острове Кипре. Библейская энциклопедия, том 1, страница 1054, «И жизнь и труды святого апостола Павла» Ф.В. Фаррара, глава 19, страница 195. В период посещения Кипра святыми апостолами Павлом и Варнавой, хотя на острове в то время было много евреев, но их отношения с киприотами были нормальными. Как долго длилось первое миссионерское путешествие Павла и Варнавы? Согласно исторических данных, путешествие это было начато весной из Антиохии в 45 году и было окончено весной в 49 году. Следовательно, оно длилось 4 года, когда Павел и Варнава вернулись в Иерусалим, но уже без Марка. Хочу, чтобы мы своими мыслями могли последовать за этими двумя посланниками Божьими по пути их следования. Святой Евангелист Лука весьма в лаконической и сжатой форме повествует об этих событиях, Поэтому мы имеем возможность коснуться только самых главных событий, которые мы сможем почерпнуть из посланий апостола Павла, относящихся к этим событиям, а также из исторических сведений за их четырехлетний период первого миссионерского путешествия. Цитирую. «И бывши в Саламине, проповедовали Слово Божье в синагогах иудейских, имели же при себе Иоанна для служения». Деяния апостольские, 13 глава, 5 стих. В Саламине они проповедовали только в еврейских синагогах. И это вполне понятно. Для них было трудно понять полное значение их призвания, чтобы начать ту работу, для которой призвал их Дух Святой, в той форме и значении, какое хотел от них Бог. Ведь они не имели никаких инструкций и никакого опыта, как они должны совершать то новое служение, которому призвал их Бог. Они имели согласие и благословение от апостолов на этот труд, но, как говорится, что привычка – это вторая натура человека, поэтому они пока держались при еврейских гетах и их синагогах, в которых они по субботам проповедовали Слово Божие. И это был тот настоящий путь, по которому вел их Господь. И это продолжалось до тех пор, пока еврейские начальствующие не изгнали их из своих синагог. Но в этих синагогах нашлись люди, и евреи, и прозелиты из язычников, которых Господь избрал для своего царствия. И эта небольшая группа становилась основой насаждаемых христианских церквей. Мы не знаем, как долго они трудились на острове Кипре и в Саламине. Один месяц или один год, или больше, но их дело там было закончено, и Дух Святой повелевает им идти в иное место и насаждать Церкви Христовой среди евреев и язычников. Цитирую. «Прошедши весь остров до Пафа, нашли они некоторого волхва лжепророка и иудеянина именем Вар Иисуса, который находился в проконсула Лом Сергием Павлом, мужем разумным. Сей призвал Варнаву и Павла, пожелал услышать Слово Божие». Деяния апостольские, 13 глава, 6 и 7 стих. «В городе Пафе нашли они некоторого волхва, который был и лжепророком. У древних славян волхвами называли чародеев, колдунов и гадателей. У восточных людей волхвов называли мудрецами и астрологами, предсказывающим судьбу человека по сочетанию звезд. Хотя этот твар Иисус выдавал себя за мудреца и астролога, но он был просто обманщиком и лжепророком, который плохо влиял на губернатора Кипра, римского патриция, уставшего от суетности жизни и ищущего истину. Из поступающих к нему сведений о деятельности Павла и Варнавы на доверенном ему управлении острова и их труде, и потому он пригласил их к себе. Слушая проповедь святого апостола Павла и возражения, какие делал Вар Иисус, чтобы отвлечь проконсула от истины, Павел разоблачил этого злого обманщика, и он был наказан слепотой. Деяния апостольские, 13 глава, с 8 по 12 стихи. Цитирую. «Тогда проконсул увидел происшедшее, уверовал, дивуясь учению Господню». Хочу подчеркнуть значение сказанных Лукой слов. прошли весь остров до Пафа. Если бы они вышли из Саламина в путь и пошли по главной дороге 160 километров, то этот путь они могли пройти в 4 или 5 дней. Целью их было проповедовать Евангелие на острове Кипре, и потому они прошли весь остров из края в край, где только находили возможность. Нужно отчесть также то, что в своем первом миссионерском пути они пробыли 4 года. Территория острова Кипра имеет 3572 квадратных английских миль. Одна миля имеет 1 километр и 600 метров, с населением 500 до 600 тысяч человек. Павел и Варнава были посланы Духом Святым для проповеди Евангелия язычникам, и они это сделали. Но сколько прошло времени для них на Кипре, пока они пришли в портовый город Паф, мы не знаем. Также нам неизвестно, как долго они находились в Пафе, пока они не отплыли из острова Кипра в Пергию. В следующей беседе я передам о весьма важном событии, которое произошло для апостолов Павла и Варнавы в Пергии.

0: Тихоокеанское время 10 часов.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: В течение следующего часа предлагаем вам послушать запись богослужения из Церкви Евангельских Христиан-Баптистов «Дом Евангелия» в городе Киеве.
2: Братья и сестры, наше собрание подошло к своему завершению. Хочу напомнить, что следующее собрание будет в 3 часа дня, в 6 часов вечера, с вечерей Господней, во вторник и в четверг в 18:30, по средам в 8 часов утра у нас церковная молитва. Мы не перестаем молиться и не перестанем, потому что понимаем, все решения принимаются там, наверху. Господь царствует, и потому к Нему наша молитва, потому мы обращаемся к Его милосердию, молимся за наш город, за нашу страну, в которой мы живем, потому что, как говорит пророк, Слово Божие, при Его благоденствии и вам будет хорошо. А все люди хотят, чтобы было хорошо. К сожалению, не всегда бывает хорошо, но это тогда, когда Бог допускает какие-то испытания для какого-то отдельно взятого человека или даже для всей страны. Даже для всей страны. Например, Христос говорит церкви Филадельфийской: «И так как ты сохранил слово терпения моего, слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которое грядет на всю вселенную». Вот такого масштаба испытания и трудностей. Поэтому Господь говорит: «А я сохраню, потому что вы мне дороги, потому что вы омыты моей кровью, потому что ваша жизнь в моих руках». Поэтому мы совершенно уповаем на Божью благодать. Не будем торопиться, не будем спешить с какими-то выводами, заключениями, какими-то действиями. Я думаю, ситуация такая, что решения могут меняться, или ситуация может меняться буквально каждый час и каждую минуту. Поэтому нам просто надо быть спокойными, молиться Господу, пребывать в Его Слове и надеяться, что Господь будет верен в своем обетовании. Если какие-то вопросы будут личного характера, вы всегда можете подойти к братьям, чтобы поговорить и посоветоваться. Сестра Александра обращалась к нам, у нее вот со зрением проблема. Чтобы Новый Завет с большим шрифтом, сестра, пожалуйста, подойдите к Николаю Максимовичу. У нас есть такая возможность, есть Слово Божие с большим шрифтом. Так что после собрания можете подойти. Привет сердечный от церкви Скрегалиев. Мы принимаем этот привет, просим и от нашей церкви передавайте сердечный Господи привет. Приглашаем вас на конференцию, которая состоится 29 марта в городе Одесса. Тема «Воспитание детей». Просьба записаться у сестры Жабиной Татьяны. Будем надеяться, что к этому времени будет все спокойно. Ну, молимся об этом. Молимся и надеемся. Затем, братья и сестры, завтра жизнь идет своим чередом. И, как написано, праведный пусть делает правду, нечестивый пусть еще сквернится. Две параллельных линии в этом мире одновременно идут. Это линия праведного и линия нечестивого. Поэтому мы и говорим, мы не останавливаемся, мы молимся, мы приходим на служение. Я вам сказал, почему и как это важно для нашей души, для наших эмоций таких, потому что мы тут успокаиваемся, когда имеем общение с Богом и друг с другом. А вот нечестивые имеют свою линию, и эта линия, и та, и другая будет идти до самого конца. Но мы, верующие, принадлежим к этой линии, которая называется линией правды. Поэтому и завтра, в понедельник, я хочу объявить, состоится концерт Киевского симфоничного оркестра и хора, и будет в программе исполнение оратории Илья Мендельсона. Это одна из тех самых духовных музыкальных таких ораторий на духовную тему, на тему Ильи, ну, равных которой просто нету. Поэтому, чтобы и проникнуться Словом Божьим, этой божественной музыкой, и действительно найти в том числе и покой для своей души, такой встревоженной, приходите завтра. Там в вестибюле вот такие приглашения личные. Вы можете кому-нибудь передать, кого-то пригласить. Пусть приходят. Я думаю, что даже люди будут сейчас в это время более отзывчивы. Приглашайте их на завтра, приглашайте их на любое другое служение, чтобы люди, так и говорите им, Господь дает покой для души. Идите, послушайте Слово Божие. И даст Бог, многие из них откликнутся. Так что завтра в 7 часов в церкви Дом Евангелия будет вот такая оратория исполнения. И приглашаем вас, и приглашайте через вот такие пригласительные. Возьмите их там в вестибюле и других ваших знакомых и близких. Пожалуйста, помолитесь также за разрушение собраний и намерений Мунтяна. Это еще одна линия неправды. Их же много, но они параллельны. Это когда ради денег и за деньги. И это не дай Бог. И если у вас есть какие-то приглашения, потому что нам тоже притащили целую пачку. И мы сказали, сразу туда, в контейнер. В контейнер. Братья и сестры, еще не хватало, чтобы в это время, и как мы говорим накануне пришествия Господа нашего Иисуса Христа, попасть от живой церкви непонятно куда. Еще этого не хватало. И так хватает проблем. Держитесь Господа и держитесь той церкви, в которую призвал вас Господь, в живой церкви. Мы живые, потому что у нас пребывает Дух Святой, потому что это церковь Иисуса Христа, а не наша церковь. И тут проповедуется Слово Божие и только. А там, где предлагаются всевозможные вещи, непонятные, странные и многие другие, не надо туда идти. Христос предупредил, что в конце времени многие скажут, вот здесь Христос или там. И Он говорит, не верьте и не ходите, потому что есть любители. А знаете, что тут происходит? Говорит, я только поинтересоваться. Вы верите в духовное влияние? Вы верите, что атмосфера наполнена духами зла? Наша брань не против плоти или крови, а против духов поднебесных. У них свой арсенал, свои методы влияния. И это так кажется прийти и посмотреть. А влияние на духовном уровне, а проникновение, а обольщение, оно же работает. Это мы так думаем туда-сюда, оно работает. И чтобы убедиться в этом, посмотрите, сколько народу приходит и сколько денег валят туда. Вы понимаете, что это такое? Я встречался с братьями-евреями, с мессианской церкви, они, ну, не то что беспокоены, они стоят на такой позиции, ни в коем случае и да сохранит Господь. Это очень важно, потому что реклама идет. Оно же так еще. Чем дальше от Бога, тем больше денег. Берегите себя и берегите ваших друзей и знакомых, которые проявляют к этому какой-то интерес. Прошу помолиться за ликование в санатории сестра Лена. Прошу за Виталия, 30 лет, предстоящая операция на глазе. 3 были неудачные. Прошу церковь молиться, чтобы Бог трудоустроил мою дочь. Благодарность Господу за исцеление, что я могу находиться в церкви и славить Бога. Мария Семеновна, мы рады за вас, что вы с нами, и что Бог услышал и вашу, и нашу молитву. Прошу помолиться за выздоровление мамы Татьяны, а также о здоровье моего сына Саши. У него 2 дня сильная температура, просто чтобы Господь укрепил и спас, сестра Галина. И подяка за народжение донечки. Мы молились за профессионного и совестного лекаря. Здається, отримали навіть кращого. И слава Богу, и слава Богу. Давайте помолимся.
3: Мы все разом заспеваем номер 23 и 23. За все тобі я дякую, Ісусе, спаси мій, за кров святу пролитою, за дар любови Твій. Я дякую за все, за те, що спас мене.

Приветствуем вас, дорогие братья и сестры. Как хорошо и приятно быть братьям вместе. Как хорошо быть в Доме Божьем и находиться под Его защитой, и находиться в общении и с Ним, и с вами, дорогие братья и сестры. Когда вот 2 недели не было собрания, по причине того, что английский язык был. Вот, и как-то соскучились. И вот я в воскресенье был и утром, и вечером, и как будто отдушина, как вот глоток свежего воздуха. Вот такое вот ощущение, я не знаю, как у вас, наверное, у каждого так, потому что действительно Слово Божие, оно живо и действенно, и оно вдохновляет нас, когда слышишь, когда имеешь общение, и вот как будто бы удаляешься от этих событий, которые у нас сейчас происходят, и они переметнулись на весь мир. Вот, и вот Господь с нами, Господь ободряет нас, как написано, и ободрился, укрепился Давид надеждой на Господа. Вот надежда, надежда наша на Господа. Он наш Спаситель, Он наше убежище, Он наш скала и защита наша. Я хотел бы прочитать Слово Божие, которое записано в Евангелии от Луки, 21 глава, о последнем времени, о том, что, когда ученики спросили у Иисуса Христа, что будет и каков признак твоего пришествия. Мы уже много раз об этом говорили, многие много раз читали об этом. Но я хотел бы еще раз прочитать и порассуждать, и ободрить вас те слова, которые здесь записаны. Здесь Господь дает нам ободрение, и как себя вести, и что будет происходить в последнее время. Вот прочитаем конец 21 главы, с 28 стиха. А дома прочитайте сначала, и там хорошо все написано. «Когда же начнет это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше. И сказал им притчу: посмотрите на смоковницу и на все деревья. Когда они уже распускаются, то, видя это, знаете сами, что уже близко лето. Так и когда вы увидите то сбывающимся, знайте, что близко Царствие Божие. Истинно говорю вам, не придет род сей, как все это будет. Небо и земля придут, но слова мои не придут. Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объедением и пьянством и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно, ибо он как сеть найдет на всех живущих по всему лицу земли, земному. Итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого». Вот такие слова, которые, вот этот последний контекст, говорит о том, как надо вести себя в последнее время, когда мы, вот выше там написано о том, что в 8 стихе, и спросили его ученики, 7 стих, «Учитель, когда же это будет? Какой признак, когда это должно произойти?» Он сказал: «Берегитесь, чтобы вас не ввели в заблуждение, ибо многие придут под именем Моим, говоря, что это Я, и это время близко, не ходите вслед их. Когда же услышите о войнах и смятениях, не ужасайтесь, ибо этому надлежит быть прежде, но не тот час, когда

0: конец. И дальше Господь объясняет, какие будут гонения, какие будут страхи, какие будут знамения и так далее. Но Он сказал, не ходите вслед их и не ужасайтесь. Вот Он здесь, и будете ненавидимы всеми, всеми за имя Мое, но и волос с головы вашей не пропадет. Вот такое ободрение, упование на Господа. Он говорит, уповайте на Меня, знайте, что это будет. Все эти вот переживания, все эти события, которые происходят, особенно они коснулись нашу страну и близлежащие страны, и во всем мире. Но Он, Господь сказал, не ужасайтесь, этому надлежит быть. Это еще то, что мы видим, это еще не самое главное. Еще, возможно, будут еще и большие такие гонения и страхи, которые... Но Господь сказал, но и волос с головы вашей не пропадет. Терпением вашим спасайте души ваши. Вот здесь, дальше вот мы читаем. И будут знамения в солнце, и луне, и звездах, а на земле уныние народов и недоумение, и море вошумит и возмутится. Люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную, ибо силы небесные поколеблются. Вот такие будут страхи, и люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий. Но верующий человек не будет, вот эти страхи на него не будут действовать, потому что Господь призывает, чтобы мы взирали только на Него, о горнем помышляли, а не земном. Он предупреждает, чтобы мы на эти вещи не смотрели, как вот в прошлую проповедь один проповедник говорил о том, как апостол Петр пошел по воде, когда Иисус Христос ему сказал, он спросил, можно я пойду тебе по воде? Он сказал, иди. И когда он пошел по воде, но когда увидел волны и начал тонуть, он обратился на мир, он стал тонуть, потому что не смотрел на Иисуса Христа. Вот если мы не будем смотреть на Иисуса Христа, эти события могут нас затягивать, и мы будем, как написано, предупреждает Слово Божие нас, и по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Поэтому мы должны вот в это последнее время, а мы видим, что это последнее время грядет, когда придет Антихрист. Антихрист придет во время хаоса на всей земле, и он восстановит мир, но это уже будет семилетняя скорбь. И вот Господь предупреждает, здесь вот когда мы читаем, «Итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий». В 26 стихе мы читаем, «Люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий». А вот в 36 стихе, что говорит Господь? Бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий. То есть мы здесь читаем и видим то, что Господь о своей церкви заботится, Он заберет ее тогда, когда нужно будет. Волос не пропадет с головы вашей. И я призываю, братья и сестры, давайте бодрствовать на всякое время, молиться о всех человеках, молиться о всех начальствующих, чтобы Господь многих еще призвал, потому что многие погибнут, но Господь через наши молитвы, через наше взывание к Нему еще многих может спасти, потому что рука Его не сократилась. Давайте будем молиться и в этот вечерний час также прославим Его святое имя, чтобы такие обетования, такую надежду Он нам дает, то, что Он нам приготовил. Он приготовил нам то, что не видел того глаз, не слышало то ухо и не приходило то на сердце человека, что Бог приготовил любящим его. Слава и хвала Ему. Давайте помолимся. Аминь. Господь милосердный, я благодарю Тебя сердечно, что мы можем в этот вечерний час находиться в доме в Твоем, иметь общение с Тобой, назидаться от Слова Твоего Святого, получать от Тебя надежду, укрепляться в надежде, в вере, Господь. Благослови все наше дальнейшее собрание, общение наше, благослови каждого пришедшего на это место. Благослови, Господи, и, может быть, те, которые еще не познали Твою любовь и милость, призови их на путь покаяния, чтобы и они получили от Тебя спасение. по Твоей великой любви и милости к нам. Слава и хвала Тебе за все, наш великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь.
1: Є чудовий псалом, який свідкує про те, що ті люди, які мають надію на Господа, вони ніколи не будуть посоромлені. 204-й номер, улюблена євангельська пісня, 204. Коли життя тихо тече, мов ріка, або навістить буревій, довірившись Богу, в Його є руках, маю захист, спасіння і спокій.

0: Дорогие друзья, в течение этого часа вы услышите вначале детскую передачу «Воскресная школа» по радио, затем две 15-минутные программы «Вечная истина» и «Хочу знать».
1: Добрый день, наши дорогие друзья! Мы рады вновь увидеться вместе с вами.
2: Ой, а я-то как рада, Оль, что мы снова встретимся вместе. Как давно мы не виделись. У меня столько-столько новостей, что я даже не знаю, с какой лучше начать. Ой, а я ведь совсем забыла даже поздороваться. Привет, Оль.
3: Привет, Татоша.
2: Привет вам, ребята, огромные.
4: Привет, привет, Любашенька. Я тоже очень рад нашей встрече.
2: Ну, Татоша, что с тобой? Ты какой-то сегодня уж очень задумчивый. Может, что случилось? Расскажи нам, Соня, пожалуйста.
4: Может быть, не стоит, девочки? Давайте-ка лучше послушаем новую историю из нашей любимой книги Библии.
3: Хорошо, Татоша. Если ты не хочешь, не рассказывай нам. Но все же, я думаю, что мы с Любашей могли бы помочь тебе. Ведь мы твои друзья. Если тебя что-то тревожит, мы всегда можем помолиться нашему Господу Иисусу Христу.
4: Спасибо вам, девочки, за вашу доброту. Я вам, наверное, расскажу, но только чуть-чуть попозже. А про что, кстати, будет сегодняшняя история? Ведь даже я и не знаю.
2: Не беспокойся, Татоша. Мы с Соней сегодня подготовили ее сами. И сейчас расскажем ее тебе и ребятам.
3: Но вначале, мои дорогие, я всем вам задам один вопрос. Татош, Любаш, ребята, вспомните, ссорились вы когда-нибудь с кем-нибудь хоть один раз?
2: Я вот про себя могу сказать, что раньше я очень часто ссорилась со своими подружками и была очень недружелюбной, а иногда даже злилась на некоторых моих одноклассников и учителей.
3: Да, Любаша, верно. Все мы не раз обижали кого-нибудь или сами обижались на других. Но как нам избежать этих ссор и обид? Как нам ладить между собой? И что нужно делать, если начала возникать ссора? Ведь они не возникают сами по себе. Злость и ссоры – это последствия обид. А обида на человека – это последствия нашей гордости и высокого о себе мнения. Это как паровозик, который я вам сейчас покажу, ребята. Вот, смотрите внимательно. Паровозик с трубой, который везет за собой вагоны. Это наша гордость и самолюбие. Дальше идет вагончик, который называется обида и непрощение. А за ним все катятся вагончики. Ссоры и конфликты, непослушание старших и зависть.
2: Ой, вот это да, интересно. А я все думала, откуда это возникает, иногда желание накричать на кого-нибудь или обидеть.
3: Да, и вот этот паровозик катится. Если его вовремя не остановить, то вагончиков с обидами будет прицепляться все больше и больше.
4: Но как-то ведь возможно остановить этот злой паровоз в своей жизни.
3: Давай, Татош, вначале послушаем историю из нашей любимой книги Библии. Возможно, она нам даст ответ на твой вопрос. Надеюсь, вам, ребята, стало интересно. Как же можно остановить этот плохой и вредный паровозик, везущий наши обиды? Любаш, начни, пожалуйста, рассказывать, а я продолжу.
2: Ой, я так волнуюсь, Оль. Ведь сегодня я первый раз буду рассказывать ребятам историю из книги самого Бога. Как бы чего не упустить и не забыть.
4: Не переживай, Люба, ведь ты будешь говорить о Боге. И мы с Олей, если ты что-нибудь подзабудешь или собьешься, обязательно поможем тебе.
2: Хорошо. Сегодняшняя наша история будет про Давида и царя Саула. После того, как Давид победил могучего воина Голиафа и обратил этим в бегство войск противников Израиля, народ очень полюбил его за храбрость и мужество. Даже царь израильского народа Саул сделал его начальником над всем своим войском.
3: Да, Давид очень мудро руководил воинами, еще не один раз одерживал победы над врагами израильтян. Слава Давида как победителя и защитника израильского народа увеличивалась с каждым днем. А слава царя Саула, наоборот, уменьшалась, потому что Господь Бог оставил его без своей помощи за его грехи, непослушание и нежелание раскаяться в этом зле.
2: Царь Саул был очень гордым человеком, поэтому постепенно его сердце закралось обида на Давида, и даже появилось желание убить его. И с тех пор Саул стал преследовать и выслеживать Давида с одной лишь целью – убить его.
4: И что же сделал Давид? Ведь на его стороне была большая часть народа. Он ведь мог бы собрать себе войско и свергнуть Саула с царского трона. И он мог уже сам начать править Израилем. Ведь он уже имел на это право.
3: Да, Татошечка, Давид мог поступить так, но он так не сделал. Хотя у него было много возможностей, чтобы отобрать правление Саула и даже убить его. Однажды Давид узнал, что Саул расположился на ночлег со своими воинами на одном из холмов. Тогда Давид взял своего друга и ночью спустились с ним в стан Саула, где все спали. Они подошли к спящему Саулу и увидели у его изголовья воткнутое в землю копье. Друг сказал Давиду: «Позволим взять копье и убедим Саула». Но Давид не разрешил ему убить Саула, сказав, что настанет день, и Господь сам накажет его, если только он не раскается в своем зле. Они взяли копье Саула и его кувшин с водой и ушли.
2: На другой день Давид встал на вершине горы, расположенной напротив лагеря Саула, и позвал Саула громким голосом и показал ему его вещи. Тогда Саул, видя, что Давид не отомстил ему за все зло, которое он причинил ему, сказал: «Согрешил я, возвратись, сын мой Давид, ибо я не буду больше делать тебе зла, потому что душа моя была дорога ныне в глазах твоих. Безумно поступал я и очень много согрешил». Саул обещал Давиду больше не преследовать его, но все же он не избавился от ненависти к нему, потому что не просил Бога простить и исправить его сердце.
3: Однажды из царского войска пришел к Давиду один человек и сообщил ему, что в битве с филистимлянами был убит Саул и его сын Ионафан. Тот человек думал, что Давид обрадуется, услышав о смерти своего врага Саула. Но Давид даже не вспомнил этого зла, которое ему причинил Саул, и он очень опечалился из-за его смерти.
2: После смерти Саула Давид стал царем над Израилем. Господь благословил Давида во всем за то, что тот был кротким и не любил зла.
4: Какой молодец Давид все-таки, что он так поступил с Саулом. Ведь Господь сказал, что он гордым противится, а смиренным дает благодать. То есть тех, кто прощает людям, кто не гордится, кто не считает себя лучше и важнее других, Господь Бог любит и оберегает ото всяких опасностей и даже смерти. Но как стать таким, как Давид? Что для этого нужно сделать? Что изменить в себе? Вот ведь и моя история, почему я такой печальный. Недавно я поссорился с одним моим одноклассником. 2 года мы уже сидим с Витькой за одной партой. Я ему очень часто помогаю по учебе. И ведь я его считал своим самым хорошим товарищем. И вот недавно я заболел и 2 недели просидел дома. Пропустил много уроков. По учебе отстал, конечно же. И вот я позвонил Вите и попросил его принести мне почитать тетрадки с уроками. Но он сказал, что очень сильно занят и что у него совсем нет времени. Хотя вот ну, я часто видел, как он гоняет мяч по вечерам во дворе с ребятами. Мне так стало обидно, что я решил даже, что больше никогда-никогда не буду разговаривать с Витей, а не то, что помогать ему по учебе. Но слава Богу, что вы, Оля, и ты, Любаш, рассказали сегодня эту историю. Я понял, что не стоит обижаться на людей, ведь они просто люди, которые даже не знают Бога. А лучше помолиться за них Иисусу Христу, чтобы Он изменил их. Ведь нам самим изменить людей совсем даже не под силу.
2: Все верно, Татошечка. Ты правильно понял сегодняшнюю историю. Помолись, пожалуйста, сейчас молитвой прощения. И вы, ребята, если обижаетесь на кого-нибудь, искренне повторите слова этой молитвы за Татоши. А если вы не успеваете, то в конце нашей встречи вы увидите тебя на экране и можете помолиться ею.
4: Дорогой Господь Иисус Христос, я благодарю Тебя за то, что Ты есть. Прошу Тебя, Господи, освободи мое сердечко от всяких обид, от раздражения и от злости. Я не хочу, чтобы во мне росло желание отомстить моим обидчикам. Прошу Тебя, Иисус, поселись в моем сердце и живи в нем всегда. Я прощаю всех своих обидчиков и врагов и больше уже не держу на них зла, ведь и Ты, Господь, простил мне все мои грехи. Аминь.
2: Вот, Татуша, своей молитвой ты ответил сам на свой вопрос. Как остановить этот злой паровозик? Только лишь молитвой можно это сделать, потому что своих сил человека на это не хватит.
5: Но тогда вместо паровозика гордости и обид должен появиться какой-то другой поезд?
2: Да, Любаша, вот он. Вместо гордости появилась любовь. Любовь к Богу и к людям, конечно. Вместо обиды – смирение. Вместо ссор – дружелюбие. А вместо непослушания – радость и послушание.
4: Ну вот что я тут подумал, девочки. Ведь каждый паровозик куда-то везет человека. А куда же везут эти два паровозика?
2: Подумай, Татоша. Я уверена, ты уже сам знаешь ответ на свой вопрос.
5: Я знаю, я тоже знаю ответ.
2: Хорошо, Любаш, давай говори.
5: Ну так вот, злой паровозик гордость и обид везет нас ко злу. И чем больше вагонов к этому паровозику добавляется, тем мы становимся все злее и недружелюбнее. И еще он увозит нас все дальше и дальше от нашего Творца и Спасителя Иисуса Христа.
4: Да, а вот добрый паровозик, паровозик любви и смирения, везет нас к добру. И чем больше вагонов прицепляется к этому паровозу, чем больше мы становимся добрее и дружелюбнее. И он с каждым днем все ближе приближает нас к Господу Иисусу Христу и Его Небесному Царству.
2: Татоша, Любаша, а теперь я предлагаю вам поиграть в интересную игру. Она называется «Истина и неправда». А вам, ребята, кто внимательно слушал, тоже предлагаю к нам присоединиться. Итак, я называю утверждение, а вы говорите «Истина или неправда». Хорошо?
4: Давай.
2: Готовы? Итак, конфликт – это мир и согласие.
4: Нет, это ложь.
2: Побеждай зло добром.
4: Нет, по-моему, тоже это неправильно.
2: Неправда, правильно. Давид отомстил Саулу.
5: Это неправда.
2: Саул любил Давида.
5: Это тоже неправда.
2: Гнев – это прекрасно.
4: Нет, Оль, ты что? Конечно,
2: конечно
4: же нет.
2: Да, все правильно. Я раздражаюсь очень часто.
5: Нет, это неправда.
2: Я не умею прощать.
4: Ну вот раньше я не умел, а сейчас меня Господь учит прощать. Значит, это неправда.
2: Правильно.
3: Я могу терпеть несправедливость.
4: Ну, не совсем, конечно. Несправедливость я не могу терпеть. Значит, это правда, да?
3: Да. Я стараюсь не мстить.
5: Да, я стараюсь не мстить.
3: Это истина, да. Я могу сдерживать свой гнев.
5: Да, это тоже истина. Какая интересная игра получилась у нас. А давайте еще что-нибудь поиграем, а?
3: Любаш, посмотри за окно. Уже и вечер наступил. И пора бы нам всем собираться домой.
5: Да, очень жаль, конечно. Ну ладно. Ведь мы прощаемся не навсегда, а лишь только на время. До скорой встречи, ребята.
3: До свидания.
4: Пока, мои дорогие друзья.

0: Вы на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать передачи «Вечная истина» и «Хочу знать».
1: Приветствуем вас на программе «Вечная истина». Слово Христово пусть вселяется в вас обильно и со всякой премудростью. Слушайте пастора Геннадия Строкова.
2: Добро пожаловать на следующее занятие по изучению послания к римлянам. В настоящее время мы остановились на 11 главе и рассматриваем, какой должна быть наша молитва Господу, по словам Павла, которые звучат так. «О бездна богатства и премудрости и ведения Божие! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его! Ибо кто познал ум Господень? Или кто был советником Ему? Или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать? Ибо все из Него, им и к Нему, Ему слава во веки. Аминь». Как мы должны молиться? Подумайте об этом. Должны ли мы во время молитвы предоставлять Господу список поручений для того, чтобы Он их исполнил? Еще один важный момент заключается в следующем. Заметили ли вы, что в Священном Писании часто подчеркивается, что Господь знает то, чего мы знать не можем? Иисус также говорил, что в молитве мы не должны повторять одно и то же много раз. Не думайте, что Господь услышит нас лучше, если мы повторим что-то несколько раз. Ведь Господь и так все знает. Он знает то, чего мы не знаем. В Евангелии Матфея есть удивительные слова. «Ты же, когда молишься, войди в твою комнату, и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него». Очень важные наставления о том, как мы должны молиться, упоминаются Иисусом в молитве «Отче наш». «Имя Твое, воля Твоя, Царствие Твое». Итак, эта молитва начинается словами «Отче наш, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя». Затем уже «Дай, прости нам, веди нас, избавь». Твое царство, власть и слава. Заметьте, мы начинаем данную молитву, говоря об имени Господнем, Его славе и царстве, и заканчиваем молитву этими же словами. Итак, вначале мы говорим о царстве и воле Божьей, а далее упоминаем свои просьбы «Дай, избавь, веди, прости». Это означает, что независимо от того, какими будут ответы, мы наследуем Царство Божье. Поэтому Господь и наставлял нас молиться именно так, потому что Господь знает то, чего мы не знаем. В 8 главе послания к римлянам заключается другое великое учение на эту тему. Помните, мы говорили о Святом Духе и отмечали, что мы не молимся так, как должны, потому что не знаем, чего мы должны просить в своих молитвах. Но тогда что же, вообще не молиться? Конечно же, мы все равно должны молиться, потому что Дух Святой в нас будет молиться за нас словами неизреченными. Святой Дух знает то, о чем мы должны молиться, и Святой Дух будет молиться Господу за нас. И тогда Господь будет знать, что у нас лежит на сердце и о чем молится Дух Святой, потому что Дух Святой молится согласно воле Господней. И Святой Дух будет просить Господа послать то, что отвечает Божьей воле. Итак, это еще одно место Священного Писания, где говорится, что Господь знает то, чего мы не знаем. И поэтому мы должны молиться, даже если не знаем, о чем нам следует молиться. И Господь исполнит свою часть, когда мы исполним свою. Обратите внимание на первую часть практического отрывка послания к римлянам. Он звучит так. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная». Господь призывает нас посвятить свои тела в живую и святую жертву Божью. Господь желает, чтобы мы не были посвящены этому миру, но обновлением ума своего служили согласно Божьей воле. Именно этого желает Господь. Как я вам уже не раз говорил, с моих плеч упал огромный груз, когда я отказался быть управляющим вселенной. То же самое я рекомендую сделать и вам. Просто откажитесь от должности короля вселенной. Вы не должны знать ответы на все вопросы, и вы не сможете решить все проблемы. Господь об этом никогда нас и не просил. Нигде Господь не говорит о том, что мы должны все понимать и что мы должны уметь понимать Господа. Но Господь говорит нам, что есть определенная часть игры, которая отведена для нас. Господь объясняет нам эту часть и желает, чтобы мы ее выполнили. В Ветхом Завете есть книга, ссылку на которую очень легко запомнить. Это книга Второзакония, глава 29 и стих 29. Легко запомнить, не так ли? Так вот, в этом стихе говорится, что секретные вещи принадлежат Господу. Но есть и простые вещи, которые Господь желает, чтобы сделали мы. Думаю, это великий стих. Он пришел через Моисея. Ведь осознание того, что тайное принадлежит Богу, приносит такое облегчение. И поэтому Господь не говорит об этих вещах. Таким образом, никто о них и не знает. Иногда христиане должны ответить на вопрос, согласны ли они терпеть мучения во имя Иисуса Христа. И на данный вопрос в наши дни христиане во многих частях света должны дать свой ответ. Но, вероятно, еще один великий вопрос звучит так. Готовы ли вы жить для Христа? Ведь жить для Христа – это еще сложнее, чем умереть за Него. Многие люди могут рассказать вам об этом. Жить для Христа сложнее, чем умереть для Него. Это живая жертва Господу. И это единственная безусловная жертва, которая принимается Господом. Господь не примет ничего меньшего. Именно в этом заключается полное посвящение. Господь не просил 10% нашего Ему посвящения. Господь просит 100%. Господь желает безусловного посвящения. И только такое посвящение является приемлемым для Бога. В этом заключается Божье условие. Итак, вот чего желает от нас Господь. И это несложно. Господь желает, чтобы мы были живой жертвой. Наша живая жертва является служением Господу. А что же такое служение? Служение означает, что вы считаете Господа достойным того, чтобы посвятить Ему всю свою жизнь. И свою живую жертву вы хотите принести Господу. В этом заключается служение. И так как пути Господни не наши пути, и мысли Господни не наши мысли, и учитывая факт падения человека, Господь желает, чтобы наш разум обновился. Наш разум должен быть преобразован. Вот почему Господу не нужен наш интеллект. Господу не нужно, чтобы мы предоставили Ему информацию и говорили, что необходимо сделать. Все, что нужно Господу, это смирение, которое приводит к трансформации, которое фактически является интеллектуальным обновлением. И далее Господь желает, чтобы наш разум настроился на вечные ценности Божьи. План Божий является для нас благим и отвечает требованиям Божьим. Господь желает, чтобы мы себя посвятили Его вечным ценностям и Его воле, которые проявятся в нашей жизни. Здесь говорится об освящении, которое является вольным, о четности, которая является вертикальной, и о зрелой духовной жизни. В конце второго стиха говорится «Воля Божья, благая, угодная и совершенная». Итак, считаете ли вы, что есть такое понятие, как воля Господня относительно вашей жизни? Воля, которая является благой, угодной и совершенной. Вы верите в это? Павел верил в эту истину и послал нам великое учение на эту тему. В наши дни многие христиане говорят, что Господу все равно, кем мы будем – адвокатами, врачами или учителями. Они считают, что воля Божья к нам выражается только 10 заповедями и Нагорной проповедью. Конечно, воля Божья выражается и Нагорной проповедью, и 10 заповедями, которые Господь нам посылает. Но эта воля Божья касается нашего характера, нашей личности, нашего внутреннего человека. Эта воля является одинаковой для всех. А есть ли такое понятие, как Божья воля относительно нашей карьеры? Думаю, да. В Ветхом Завете говорилось, что каждый шаг человека от Господа. Я часто говорю об этом людям, которые не верят в то, что воля Господня является индивидуальной каждому человеку. А вы? Верите ли вы в это? Я верю. И тогда, если верить в то, что воля Господня является индивидуальной каждому из нас, тогда это означает, что Господу не безразлично, за кого мы выходим замуж или на ком мы женимся. Господь заботится о том, как мы проводим свою жизнь здесь на земле. Я уверен, что есть такое понятие, как благая, угодная и совершенная Божья воля. Далее следует вопрос, который, наверное, чаще всего задают пасторам. Этот вопрос звучит так. Как тогда вы можете познать, в чем заключается Божья воля относительно вашей жизни? Это очень важный вопрос. Честно говоря, в данных двух стихах 12 главы заключены предпосылки, по которым вы можете познать, в чем заключается Божья воля относительно вашей жизни. И предпосылка номер один к познанию Божьей воли является смирение своей собственной воли. Самой большой проблемой, с которой сталкиваются многие христиане, является их личная воля. Думаю, именно об этом Павел говорит в данном отрывке послания. «Если Господь знает, что вы предлагаете Ему безусловную живую жертву, если Господь знает, что вы смирили перед Ним свою волю и посвятили Ему свою жизнь, то Господь обязательно покажет вам, в чем заключается Его воля относительно вашей жизни. И наоборот, Господь знает, что у вас на сердце. И если Он знает, что вы никогда не будете исполнять Его волю, то не будет ее вам показывать. Господь знает, что вы никогда не будете исполнять Его волю. Зачем же тогда ее показывать вам? Это просто обвинит вас и заставит нести больше ответственности. Думаю, принцип заключается в следующем. Если вы хотите исполнять волю Божью, вы ее познаете. И я уверен, чем больше мы исполняем Божью волю, тем больше Господь нам открывает ее. Три предпосылки упоминаются в данном отрывке послания. Прежде всего, безусловное смирение вашей воли. Во-вторых, не позволяйте миру давить на вас в принятии решений. Наблюдаете ли вы за людьми? Черпаете ли вы ценности своей культуры? Или же вы меняете эту культуру, показывая ей христианские ценности? Итак, в этом заключается второе условие познания Божьей воли. Таким образом, посвятите свою волю Господу. Не сообразуйтесь с миром, но преобразуйтесь обновлением ума вашего. Священное Писание говорит нам позволить Господу трансформировать нас. Священное Писание не говорит, что мы должны делать это самостоятельно. Библия призывает позволить Господу обновить вас. И только тогда, когда Господь обновит наш разум, мы сможем познать волю Господню, благую, угодную и совершенную. В этом заключаются три предпосылки к познанию Божьей воли. Смирите свою волю, не ориентируйтесь на мир и будьте преобразованы Господом. И тогда вы познаете благую, угодную и совершенную волю Божью. Позвольте мне рассказать вам, что на следующем занятии вы сделаете для себя открытие. Обратите внимание на 12 главу послания, начиная с 3 стиха, где Павел дает инструкции верующим. Мы рассмотрим эти инструкции, потому что они очень практичны. Подумайте над каждой из них и попытайтесь понять, о чем идет речь. И попросите Господа дать вам силы применить данные инструкции в своей жизни. Павел действительно посылает нам практическую часть послания. Она будет достаточно простой. Ее несложно понять, и в этом мы убедимся, продолжая изучение 12 главы послания к римлянам. И прежде чем мы сегодня расстанемся, хочу еще раз обратить ваше внимание на призыв апостола Павла. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Я уже не раз говорил, когда мы приходим к Богу в молитве, нам необходимо помнить, Бог знает все. Нет ничего, что было бы Ему неизвестно. Но есть нечто, что неизвестно нам, и что очень часто христиане хотят знать. Это называется воля Божья. Или другими словами, что Господь ждет от человека, как Господь желает, чтобы человек поступил в той или иной ситуации. Есть немало христиан, которые взывают к Богу и вопрошают Его о воле. И в данных стихах послания к римлянам Павел приоткрывает нам тайну, как ее можно узнать. Согласно Павлу, необходимо совершить нечто для того, чтобы воля Божья стала известной. Павел говорит о трех шагах. «Я заостряю ваше внимание на первом шаге – предоставить себя в жертву Господу». Почему Павел говорит о жертве? Что это означает? Ответ прост. Это означает сказать: «Вот я, Господи, распорядись мной, моей жизнью, так, как это будет Тебе угодно». Часто мы не доверяем Богу. Мы знаем сами, что мы хотим, и мы желаем сами распоряжаться своей жизнью. Но помните, Божий разум велик, и Он сможет лучше распорядиться нашими жизнями. Итак, дорогой радиослушатель, завершая сегодняшнюю программу, хочу оставить тебе ряд вопросов. Доверяешь ли ты Господу? Служишь ли ты Ему? И считаешь ли ты Его достойным, чтобы посвятить Ему свою жизнь?
1: Это была программа «Вечная истина». Смело вверяйте свою жизнь в руки Господа и получайте право называться детьми Божьими.

Благодать больше. В Евангелии от Матфея, глава 5, стихи 17-18, Христос сказал, что Он пришел не нарушить закон, а исполнить, и что ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится. Не говорит ли это о том, что все христиане должны исполнять закон, включая субботу? Если вы прочтете эти стихи внимательно и молитвенно, Дух Святой вам откроет, что Христос здесь не говорил о том, что Ветхий Завет останется неизменным. Христос говорил о своей верности в повиновении Отцу, о том, что в Нем исполнится весь закон до мельчайших подробностей, все, что было предсказано в законе Моисеевом, пророках и псалмах. Прочтите Евангелие от Луки, главу 24, стихи 25-27. В той же 5 главе Евангелия от Матфея, сопоставляя Ветхий и Новый Заветы, Христос 6 раз повторяет: «А я говорю вам», подчеркивая этим, что благодать больше, нежели закон. Дорогой друг, апостолу Павлу было открыто Богом больше, чем вам и мне. Слушайте же, что написал Дух Святой рукой апостола Павла: «С переменою священства необходимо быть и перемене закона». Евреям, глава 7, стихи с 11 по 14. Среди основных 10 заповедей Ветхого Завета не хватало самой главной – о спасении кровью Иисуса Христа, и совсем не было сказано о рождении свыше, без которого никто не может увидеть Царствие Божие. Что касается исполнения субботы, то этот вопрос требует особого рассмотрения. Я сомневаюсь, что на земле есть хотя бы один человек, точно исполняющий субботу так, как было предписано Моисеем. О так называемых субботниках и говорить нечего. Ни один из них фактически субботу не исполняет. Все их исполнение субботы сводится к тому, что они делают свои собрания в субботу, а не в воскресенье. В Евангелии от Матфея, в главе 19, в стихах с 16 по 19, рассказано о том, как некто, подойдя ко Христу, сказал ему: «Учитель благий, что делать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» Он же сказал ему: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди». Говорит ему: «Какие?» Иисус же сказал: «Не убивай, не прелюбодействуй, почитай отца твоего и мать, люби ближнего твоего, как самого себя». Разумеется, Христос здесь перечислил самые главные и необходимые заповеди. А где же суббота? Субботу Христос совсем не упомянул. А любовь к ближнему, без которой немыслимо спасение, Христос прибавил: «А ведь среди заповедей десятисловия ее не было».

Жизнь ребенка и жизнь матери. В ответе матери четырех детей вы писали, что аборт – грех. Ну а если жизнь матери в опасности, разве в таком случае прекращение беременности против Писания? По этому вопросу среди теологов есть разные точки зрения. Я не считаю себя теологом, но знаю, что жизнь человека имеет божественное назначение. Библия проникнута глубоким уважением к жизни человека, и тот, кто на нее покушался, наказывался по закону. Да, бывают случаи, когда беременная женщина подвержена риску умереть из-за диабета, высокого кровяного давления, сердечных болезней. Если мать заболела краснухой во время беременности, ребенок может родиться слепым. В таких случаях доктора также рекомендуют аборт. Не преуменьшая серьезности этих проблем, надо признать, что Библия не делает никаких отступлений. И здоровые женщины иногда умирают во время родов. А бывает и так, что опасения доктора мнимые, а диагнозы неправильные. По данным медицинских журналов, каждый 14-й ребенок рождается в мир с тем или иным генетическим пороком. Поэтому преднамеренное прекращение беременности во всяком случае будет нарушением воли Божией. Беременная женщина должна довериться Богу. Он проведет через опасности и даст благополучие там, где доктор не сможет. Если мои две сестры работали в поле, одной было 19, другой 17 лет. Когда они ехали домой, на них напали разбойники и убили их. Если эти разбойники уверовали в Иисуса Христа, то они наследуют Царство Небесное. А мои сестры, которые

что он покаялся, осудил себя, уверовал в искупительную жертву Христа. Но это вовсе не значит, что все разбойники приходят к покаянию. Кто знает, покаялись ли убийцы ваших сестер? Почему все это произошло с вашими сестрами? Почему Бог допустил такое несчастье? Об этом вы узнаете только в вечности. На земле есть много сокрытых тайн, разгадать которые нам в этой жизни не дано. Но о ваших сестрах не беспокойтесь. Бог — справедливый судья, и потому они не будут обвинены в том, в чем они не виноваты. Кто знает, может быть, они у Господа? На основании послания римлянам, глава 2, стихи с 13 по 16, можно смело сказать, что Бог подумал и о таких, как ваши сестры. Никто не погибнет напрасно и не спасется случайно. Конечно, это место Писания не относится к тем, кто слышит зов Христа и даже не раз, но сознательно его отвергает и остается без покаяния, и, следовательно, без примирения с Богом, без спасения.

Он знает все. Об этом спросила меня моя 7-летняя дочь, когда я ей читала из Евангелия: «У вас же и волосы на голове сочтены». Она тут же остановила меня и говорит: «Мама, Боженька знает, сколько на голове каждого человека волос?» Я не пишу вам, как я ответила, но хочу знать, как вы бы ответили на этот детский вопрос. Я ответил бы своей дочери так: Бог знает абсолютно все. Богу не надо считать волосы по одному на твоей или на моей голове. Они уже посчитаны. Он знает все наперед. Нужно ли это знать? Разве это важно? Здесь Господь Иисус хотел показать ученикам, что Бог знает абсолютно все, от Него нет и не может быть ничего сокрытого. Он знает прошлое, настоящее и будущее каждого человека. И, конечно, знает, в чем человек имеет нужду, что ему нужно. Для Бога нет ничего невозможного.

Свободная воля. В брошюре «Сколько вам лет» вы писали, что человек, созданный по образу и подобию Божию, имеет свободную волю. Я с этим согласен, но тогда почему человек должен подчиняться Божьему закону? Если меня ставят под закон, тогда я уже не свободный. Человек, обманутый дьяволом, фактически не свободен. Он был создан свободным, но утратил свою свободу через непослушание. Теперь у человека осталось одно – свобода выбора. Хочешь – станешь на путь Божий и будешь спасен. Не хочешь – оставайся на широком пути, ведущем в погибель. Вот вам маленький пример. В Америке хорошие дороги, разделенные чертой. По правой стороне дороги можно ехать куда угодно и как угодно, тише, быстрее. Однако можно ехать и по левой стороне. Но это означает смерть. Человеку представлено право выбора – жизнь или смерть. Точно так и в духовном отношении. Хочешь жить вечно с Господом – переходи на Его территорию и живи вечно. Но если не хочешь – дело, как говорится, хозяйское. Однако знай – конец широкого пути – погибель. Отверди. Когда я читал первую главу Библии, меня смутило слово «твердь». Написано: «И назвал Бог твердь небом». Стихи

6-8. Как понимать слово «твердь»? Чтобы ответить на ваш вопрос, мне пришлось заглянуть в несколько словарей. Пусть не смущает вас слово «твердь». Еврейское слово «ракия», переведенное как «твердь», означает «пространство». Безвоздушное не назовешь твердью, значит, в виду имеется земная атмосфера. Зная о ее твердости, плотности, строители космических кораблей покрывают их защитными плитками, но и они возвращаются с надатмосферных орбит обгоревшими. Если бы не твердая оболочка атмосферы, в которой сгорают от трения метеоры, Земля была бы под постоянной бомбежкой из стратосферы. Защитная твердь охраняет Землю и от вредных ультрафиолетовых лучей. Сейчас, когда в слое озона над Землей появились дыры, мы слышим предупреждение об опасности заболевания раком кожи. Вот как важна твердь над нами. Слава Богу за нее!

кто может? Конечно, быть правдивым христианином – хорошее дело. Но кто в этом мире может им быть? У меня, например, такая служба, что быть верующим мне никак не подходит. Быть истинно верующим, быть правдивым христианином – это такое великое преимущество, что в сравнении с этим все сокровища мира – мишура. Если в вашей службе есть что-то нечистое, оставьте ее сегодня же, чтобы она не была препятствием на пути ко спасению. Господь говорит так: «Я прославлю прославляющих меня, а бесславящие меня будут посрамлены». Первая книга Царств, глава 2, стих 30. Не пренебрегайте Христом ради службы. Он имеет для вас нечто большее и лучшее – жизнь вечную –

0: 12 часов дня по Тихоокеанскому времени.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: В течение этого часа мы предложим вам в начале получасовую проповедь Игоря Михайловича Яремчука, и в конце часа, во второй его половине, вы услышите следующие программы: краткую проповедь Чарльза Спирджена, страничку ежедневного чтения «Хлеб наш насущный» и передачу «Злачные пажити».
2: Мы сегодня собрались вместе для того, чтобы прославить нашего Господа, и сегодня у нас праздник Преображения Господнего. Вы знаете, праздник Преображения, он не только указывает на прошлое, на то, что было когда-то, что когда-то Иисус Христос взошел, мы не знаем, на какую гору, да? Люди предполагают, возможно, это гора Фавор, возможно, это гора Елеонская, возможно, это гора Кармил, возможно, это гора Сион. Мы не знаем, какая гора, потому что в Библии не написано. Написано, что Христос взошел на гору высокую. На какую – не написано. Я думаю, для того, чтобы люди не обожествили эту гору. Бог специально от нас скрывает. Он скрыл от нас крест, на котором был распят Христос, плащаницу, в куда его завернули. Но евреи все равно продали несколько эшелонов дерева, кусочки от креста, да, несколько эшелонов ткани, кусочки от плащаницы. И все равно люди обожествляют даже то, чего не знают. А представьте себе, если бы они еще знали. И вот то, что было когда-то, мы вспоминаем это событие. Но праздник Преображения, он не только указывает на прошлое, на то, что было, но он указывает и на будущее, на то, что будет, когда мы с вами преобразимся во славу Господню. На горе Преображения был Моисей. И вы знаете, что Моисей жил, и он умер, но на горе мы видим его живым, то есть воскресшим и преображенным. И также там на горе был Илья, который жил и который не умер, потому что Бог забрал его живым. На что это указывает? Что когда Господь придет для того, чтобы забрать своих с этой земли, то те, которые умерли, они воскреснут и они изменятся, получат прославленное тело, а те, которые живые, они просто преобразятся и получат прославленное тело. То есть одни будут как Моисей, а другие будут как Илья. Это указывает на будущее. Но также праздник Преображения указывает на настоящее, что сегодня, вот сейчас, живя на этой земле, мы должны преображаться. Преображаться в образ Иисуса Христа, подражать Ему, как чада возлюбленные, взирать на Него, как на начальника и совершителя нашей веры. Это не когда-то в будущем, и это не когда-то в прошлом, а сейчас, сегодня мы должны жить преображенной жизнью. Мы должны быть солью для этого мира. Мы должны быть светом для этого мира. Мы должны быть письмом, читаемым всеми. И что для этого надо? Для этого необходимо жить по воле Божьей. Для этого необходимо исполнять заповеди Господни. И мне сегодня хотелось бы обратить наше с вами внимание на одну такую заповедь, которая записана на страницах Священного Писания. Это послание к Филиппийцам, 2 глава, 14 стих. Здесь написано: «Все делайте без ропота и сомнения». Да? Обратите внимание, «все делайте», абсолютно все, «без ропота и сомнения». Так говорит Господь. И я хотел бы прочитать еще один отрывок из Священного Писания, который записан в Ветхом Завете. Это книга «Числа», 11 глава, с 1 стиха и ниже мы будем читать. Здесь написано: «Народ стал роптать вслух Господа, и Господь услышал, и воспламенился гнев его, и возгорелся у них огонь Господень, и начал истреблять край стана». И возопил народ к Моисею, и помолился Моисей Господу, и огонь утих. И нарекли имя места сему Тавера, потому что возгорелся у них Господень огонь. Пришельцы между ними стали обнаруживать прихоти, а с ними и сыны Израилевы сидели и плакали, и говорили: «Кто накормит нас мясом? Мы помним рыбу, которую в Египте мы ели даром, огурцы, и дыни, и лук, и репчатый лук, и чеснок. А ныне душа наша изнывает, ничего нет, только манна в глазах наших». Манна же была подобна кориандровому семени, видом как бдалах. Народ ходил и собирал ее, и молол в жерновах или толок в ступе, и варил в котле, и делал из нее лепешки. Вкус же ее подобен был вкусу лепешек с елеем. И когда роса сходила на стан ночью, тогда сходила на него и манна. Моисей слышал, что народ плачет в семействах своих, каждый у дверей шатра своего, и сильно воспламенился гнев Господень. И прискорбно было для Моисея. Вот в этом отрывке из Священного Писания идет речь о ропоте. Что же такое ропот? Есть разные определения слову «ропот», но мне больше всего нравится это простое определение, что ропот – это словесное недовольство. Это ропот – это чувство собственного неблагополучия или злополучия. Вы знаете, вот сейчас мы уже не поем этот псалом, но в наших сборниках, вот, может быть, люди постарше помнят, был псалом о ропоте. Это был номер сборника 904, и там такие слова были написаны. «Есть люди в этом мире, в деревнях, в городах, их жизнь есть вечный ропот, всегда во всех делах. Они всем недовольны, им угодить не в мочь, то их есть тяжкий недух, все ропщат день и ночь». И потом идет припев: «Они ропщут в понедельник, и во вторник, и в среду, и в четверг, и в пятницу, и в субботу, и даже в воскресенье». Вы знаете, ропот – это не просто какое-то, вот, можно сказать, отрицательное качество или какой-то проступок, но это состояние души человека, которое ненавистно Господу. Вы знаете, что Бог вывел из Египта около 2 миллионов евреев, и кроме 2 человек все они умерли в пустыне. А знаете почему? Из-за ропота. И мне хотелось бы вместе с вами на основании прочитанного отрывка разобраться, а какие же были причины, которые вызывали в их сердцах ропот. Для чего разобраться? А для того, чтобы мы сами не наступили на эти самые грабли. Чтобы мы сами не попали вот в эту самую ловушку. И вот первая причина, которую мы находим, вот то, что вот написано в этом прочитанном отрывке в книге «Чисел», 11 глава, первая причина, которая вызывала у израильтян ропот, это было негодное сообщество. Негодное сообщество. Мы прочитали, написано вот в 4 стихе: «Пришельцы между ними стали обнаруживать прихоти, а с ними и сыны Израилевы сидели и плакали». Оказывается, что все началось с пришельцев. Пришельцы – это были те, которые не жили вместе с израильтянами в Египте. Они не видели тех великих чудес, которые Господь совершал над Египтом. Они не видели всех тех казней, тогда, когда Господь поражал Египет, а сохранял общество израильское. Они не видели, как израильский народ проходил через Черное море по дну, тогда, когда воды расступились. А потом, когда они прошли, и египетская армия за ними погналась, то воды соединились. Пришельцы всего этого не видели. Они не видели величайших чудес Божьих, которые Он являл в Израиле. Они уже пришли позже, тогда, когда израильтяне были в пути. И вот эти пришельцы, они стали подстрекателями, они начали возбуждать в народе ропот, недовольство, возмущение. И мы видим, что народ начал роптать. Вы знаете, это относится не только к израильскому народу, но это относится и к нам с вами сегодня. Кто является нашим окружением? Кто наши друзья? С кем мы общаемся? С кем мы дружим? Это люди, которые созидают нас или разрушают нас. Это люди, которые, возможно, всем недовольны, и это недовольство проникает и в наше сердце. Как знаете, вот есть такая пословица: «С кем поведешься, от того и наберешься». Да? А в Библии по этому поводу написано: «Не обманывайтесь, худые сообщества что? Разрушают добрые нравы». Они разрушают добрые нравы. Это относится не только к нам, это относится к нашим детям, это относится к нашим внукам. С кем дружат наши дети? С кем дружат наши внуки? Кто их друзья? Вы знаете, что бывает, что родители заняты, они заняты работой, им надо приобретать то и другое, и третье, надо строить дом, надо купить машину. Они заняты настолько, что им нет дела до детей, и они абсолютно не знают, с кем их дети дружат. А тогда, когда ребенок стал наркоманом, тогда, когда ребенок стал алкоголиком, тогда, когда ребенок попал в тюрьму, только тогда родители обнаруживают, оказывается, он попал в худое сообщество. Ведь никто не рождается наркоманом, никто не рождается алкоголиком. Ими становятся благодаря худому сообществу. И вот это худое сообщество, оно затягивает, как болото. И оно разрушает самые добрые нравы. Вы знаете, вот иногда вот верующие родители думают, ну, большинство же там верующих, ну, есть там несколько неверующих там, ну, я не знаю, кто они, да, но большинство же там верующие. Но скажите, если взять коробку и положить в нее большинство хороших яблок, да, ну, возьмем, к примеру, 10 хороших яблок, и положить туда одно гнилое, как вы думаете, вот это большинство, оно исправит гнилое меньшинство? Или, возможно, все загниют от этого гнилого меньшинства? Понимаете? Я думаю, вы живете в стране, вы знаете, что такое меньшинство, да? Вы знаете, сколько гнили распространяется в этом обществе. Поэтому не обманывайтесь. Написано: Бог поругаем не бывает. Худые сообщества, они всегда разрушают добрые нравы, независимо от того, их большинство или меньшинство. Вы знаете, я сейчас вам расскажу одно коротенькое четверостишье. Оно звучит следующим образом: «С благим, предвечным Богом сочитан мир навек. И их любви залогом явился человек. Несказанным Бог чудом живет в душе твоей. Достойным будь сосудом, и Божий дух лилей». Прекрасное стихотворение. Вы знаете, кто его написал? Его написал Фридрих Энгельс. Понятно, что молодежь, наверное, уже не знает, кто такой Фридрих Энгельс, да? Но люди постарше, вы знаете, кто такой Фридрих Энгельс? Оказывается, Энгельс в молодости был верующим человеком. Он был ревностным христианином. Он трудился для Господа. Он писал прекрасные стихи. Он прославлял Бога. До тех пор, пока в 1820 году, в возрасте 24 лет, он познакомился с Карлом Марксом. И когда он познакомился с Карлом Марксом, это гнилое, худое сообщество развратило его. И он стал богоотступником, а впоследствии и богоненавистником. Вот так может повлиять сообщество. Поэтому Писание говорит: не обманывайтесь. Мы должны понимать, мы должны знать, с кем дружат наши дети, с кем дружат наши внуки. Мы должны формировать круг их друзей. Мы должны влиять на их круг друзей. Мы должны стремиться, чтобы они дружили с хорошими мальчиками, с хорошими девочками. Мы должны стремиться, чтобы хороших приглашать себе в гости, чтобы к хорошим отправлять их на ночевку, чтобы они приобретали себе хороших верующих друзей. От родителей будет зависеть, кто будут впоследствии дети, какое будет их сообщество, что будет их формировать. Это сообщество, оно будет их созидать или оно будет их разрушать? Когда они уже вырастут, уже поздно что-то делать. Но пока они маленькие, мы еще имеем над ними власть. Это то же самое относится к нам. Кто мои друзья? С кем я дружу? С кем я общаюсь? Я возрастаю от этого общения? Или же я опустошаюсь от этого общения? Или я, допустим, пообщавшись с человеком, у меня сердце наполнено ропотом? Мы видим, что именно это случилось с израильтянами. Все началось с пришельцев, с этого худого сообщества. Вы знаете, следующая причина, которую мы находим в этом отрывке, которая способствовала возникновению ропота. Это не только худое сообщество, но второе здесь мы находим – это неудовлетворенные прихоти. Неудовлетворенные прихоти. Что такое прихоть? Прихоть – это капризное, вздорное желание. Это надуманная потребность. И вот мы читаем, у израильтян возникла вот эта прихоть. Мы читаем, что они начали плакать и говорили, кто накормит нас мясом. Мы помним рыбу, которую ели в Египте даром, огурцы, и дыни, и луки, репчатый лук, и чеснок, а ныне душа наша изнывает, нет ничего. А потом написано, только манна в глазах наших. Но это была не только манна, это была прекрасная манна. Написано, что она была как кориандровое семя. Она была как бдалах. Бдалах – это жемчуг, как маленькие жемчужинки. Она была очень красивой, и она была очень вкусной, как лепешки с елеем. Бог не посылает, что попало, но Он посылает лучшее. И представьте себе, народ получал эту пищу Господню даром, и вместо того, чтобы благодарить Его за то, что Он получает эту пищу, за то, что они не умирают с голода, они еще и начинали роптать. Еще появлялись прихоти. А вот если бы еще мясо, а вот если бы еще лук, а вот если бы еще дыни, а вот если бы еще что-то. Человек – существо неблагодарное. Вы знаете, представьте себе, 2 миллиона человек вышли из Египта. И они находились в пустыне 40 лет. Для того, чтобы прокормить 2 миллиона человек, если даже взять по 1 килограмму продуктов, да, пусть этой манны, на человека, то надо 2 миллиона килограмм на один день. А теперь умножьте все это на 365 дней в году и умножьте все это на 40 лет. Вы представляете, сколько это надо пищи для того, чтобы их прокормить. 40 миллионов тонн. Я посчитал вместо вас. 40 миллионов тонн. А сколько надо воды для того, чтобы их напоить? То же самое, если взять по 1 литру на человека в день и умножить на 365 дней в году и на 40 лет, которые они были в пустыне, то получится 40 миллионов тонн воды. Они выпили за это время. Где? В пустыне. Господь им это все посылал. И вместо того, чтобы благодарить Бога, их сердце было наполнено ропотом. Почему? Да потому, что были вот эти вот неудовлетворенные прихоти. Вы знаете, Священное Писание по поводу прихоти пишет очень конкретно. Вот мы читаем притчи 18.1. Написано, прихоти ищет своенравный, восстает против всего умного. в послании Иуды, в 1 главе, в 16 стихе, написано: «Это ропотники, ничем не довольны, поступающие по своим похотям, нечестиво и беззаконно, уста их произносят надутые слова, они оказывают лицеприятие для корысти». Мы видим, что прихоти – это такое состояние, когда человек хочет больше, чем он имеет. Он хочет, чтобы было то, что есть у других. Тут завязана и зависть, тут завязана и неудовлетворенность. Сюда можно отнести и недовольство, и можно отнести все то, что вот негативное возникает в сердце человека. Я вспоминаю, как однажды один американский пастор рассказал мне историю. Его сын, подросток, подошел к нему и говорит: «Папа, у меня есть нужда. У меня порвались кроссовки. Мне надо купить новые кроссовки». Отец говорит: «Хорошо, сынок, на тебе $50, купи себе новые кроссовки». Сынок скривился и говорит: «Папа, я хочу купить кроссовки фирмы Adidas, а они стоят не 50, а $150. Отец говорит: «Сынок, твоя нужда стоит $50, а $150 стоит твоя прихоть. Поэтому я, как отец, не обязан удовлетворять твои прихоти. Я должен помогать тебе в твоих нуждах. Поэтому на тебе $50 на твою нужду, а ты добавь своих $100 и купи себе свою прихоть». Понимаете, когда мы читаем Священное Писание, молитва «Отче наш», что там написано? «Хлеб наш насущный дай нам на сей день». Там не сказано «хлеб с колбасой», или «хлеб с красной икрой», или «хлеб с салом», да? А написано «хлеб», то есть то, что необходимо для жизни. Господь посылает то, что нам необходимо для жизни, а нам часто хочется большего. И вот это большее, оно вводит нас в состояние ропота. И возникает недовольство, и возникает возмущение. Почему? Потому что хочется всегда больше, чем то, что есть. Вы знаете, вот что вызывало ропот у израильтян? Мы рассмотрели с вами уже две причины. Первая причина – это было негодное окружение, да, негодные сообщества. Вторая причина – это неудовлетворенные прихоти. Мы находим здесь третью причину. Третья причина – необъективные воспоминания. Необъективные воспоминания. Они начинают вспоминать, как хорошо им было в Египте. Да? Вот мы читаем, написано в 5 стихе: «Мы помним рыбу, которую в Египте мы ели даром, огурцы, и дыни, и лук, и репчатый лук, и чеснок». Это они помнили. А знаете, что они забыли? Они забыли плеть. Тогда, когда они были рабами, тогда, когда египтяне над ними издевались, когда они их заставляли работать, когда они их избивали до полусмерти, тогда, когда они вопили к Богу и просили пощады, и просили помилования. Они забыли все это. Они рыбу помнили, они мясо помнили, чеснок помнили, да? А плеть забыли. Забыли рабство, в котором они находились. Вы знаете, что очень часто и мы с вами попадаем в такую же самую ловушку, да? И начинаем вспоминать. Вот как хорошо было раньше, да? Особенно вот старшее поколение начинают вспоминать свою молодость. Вот раньше было, да? Вот раньше было намного лучше, чем сейчас. Вот я помню, когда хлеб был по 20 копеек буханка, да, помните, да? А помните, когда колбаса была по 2,80, любительская колбаса, да? Помните, да? Пойдите сегодня в русский магазин, купите килограмм колбасы за 2,80, да? Помните? Мы помним колбасу, но мы забыли плеть. Мы забыли, когда верующих арестовывали, когда их отправляли в тюрьмы, когда их отправляли на каторги. Мы забыли, когда над нашими детьми издевались в школе, когда их позорили, да? Мы забыли все это. Мы колбасу помним. Вы знаете, по этому поводу очень хорошо написано в книге пророка, в книге Екклезиаста. Вот мы читаем, это записано Екклезиаста, 7 глава, 10 стих. И здесь написаны такие слова. «Не говори, отчего это прежние дни были лучше нынешних, потому что не от мудрости спрашиваешь ты об этом». То есть, другими словами, человек, который говорит такие слова, свидетельствует о недостатке мудрости. Потому что в каждые времена были свои плюсы и минусы. Потому что в каждые времена были и есть проблемы. И где бы мы ни жили, хоть в Африке, хоть в Америке, хоть на Северном полюсе, но везде есть свои проблемы. А знаете почему? Чтобы нам в небо хотелось. Чтобы для нас земля раем не была. Чтобы мы помнили о Господе. И тогда, когда возникают вот эти вот необъективные воспоминания, начинается ропот. Вот раньше было хорошо, и молодежь была такая хорошая, и вот мы собирались вместе, как нам было хорошо. Не то, что сейчас, не то, что сегодня, да? И от этого возникает ропот, от этого возникает недовольство. И хор поет не так, и регент не такой, и проповедники не такие. Вот раньше были проповедники, а пастор то вообще не такой, да? Мы видим, что возникает ропот, возникает недовольство. Вы знаете, где чаще всего вот рассадник недовольства? За обеденным столом. Тогда, когда собирается семья вместе, детки сидят за столом, взрослые, и взрослые начинают обсуждать служителей церкви, да? А детки слушают. А потом родители удивляются, почему они в церковь не хотят ходить. Так подожди, а куда ходить? Вы же сами мне жужжали с утра до вечера, что вот там пастор не такой, и проповедники не такие, и хор не так поет. Вот этот ропот, возмущение, недовольство, он всегда разрушает. И мы говорили, что это негодные сообщества, что это необузданные прихоти, вернее, это негодные сообщества, это неудовлетворенные прихоти, это необъективные воспоминания. Необъективные воспоминания. Потому что наши воспоминания выборочные. И последняя причина, которую мы находим в этом отрывке, это не только негодные сообщества, не только неудовлетворенные прихоти, не только необъективные воспоминания, но четвертое, и тоже начинается на «не», для того, чтобы легче было запомнить, да? Это необузданные эмоции. Необузданные эмоции. Что мы видим? Мы читаем в 10 стихе. «Моисей слышал, что народ плачет в семействах своих, каждый у дверей шатра своего». Представляете картину? 2 миллиона человек. Вы представляете, сколько там тысяч шатров? И все стоят возле своих шатров, папа, мама, дети, дедушки, бабушки, и все рыдают. Потому что необузданные эмоции их охватили. Потому что они движимы ропотом и недовольством. Потому что у них нет того, чего они хотят. И мы видим, что это состояние, оно не вызвало жалость у Бога. Мы видим, что не всякие слезы, не всякое рыдание у Бога вызывает жалость и сострадание. Мы видим, что Господь, видя, как народ рыдает у своих шатров, Он разгневался. И мы читаем так и написано, что сильно воспламенился гнев Господень. Почему? Да потому что это разная печаль. Печаль ради Бога, она всегда ведет к покаянию. А печаль мирская, она всегда ведет к смерти. Так написано. И почему они рыдали? Почему они плакали? Потому что они были недовольны. Потому что в их сердце жил ропот. Это, знаете, вот приблизительно такая картина, когда вы приходите с ребенком в магазин игрушек, и ребенок увидел какую-то игрушку и кричит: «Хочу эту игрушку». Вы говорите: «Я не могу, она очень дорогая, у нас нет денег». А он кричит: «Хочу». И вот он начинает рыдать, падает на землю, начинает биться головой, руками, ногами. Родители в шоке, в страхе. «Хорошо, хорошо, я тебе куплю. Ты только успокойся». И ребенок понимает: «Ага, вот так теперь можно манипулировать родителями, да? Так я теперь буду добиваться всего, что я хочу». Господь так не делает. Когда Он видит вот эти необузданные эмоции, Он не идет на поводу этих эмоций, Он такого человека еще и наказывает. И тогда человек понимает, что такие вещи не проходят с Богом. Да? Они могут пройти с папой, с мамой, но с Богом они не проходят. Потому что необузданные эмоции, они всегда разрушают. Мы не должны быть рабами наших эмоций. Мы не должны идти на поводу наших эмоций. Мы должны господствовать. Мы должны быть хозяевами, а не эмоции должны господствовать над нами. Апостол Павел говорит, что все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто да не обладает мною. Когда мы читаем Священное Писание, мы находим одну такую историю. Человек, у которого были необузданные эмоции. Это был один из сыновей Давида. И когда мы читаем Священное Писание, то мы находим, что этого сына Давида, его звали Амон. И вот у него возникла эта необузданная эмоция. Он влюбился в свою сводную сестру Фамарь. И он хотел завладеть ею. И он не знал, как это сделать. Но у него появился негодный друг. Да? Негодный друг, которого звали Ионадав. Этот негодный друг научил его, что надо сделать. И Амнон так и сделал, как научил его негодный друг. И он получил то, чего хотел. И когда он получил то, чего хотел, он возненавидел ее, у него другие эмоции возникли. И мы читаем во второй книге Царств 13:15, так и написано: «Потом возненавидел ее Амнон величайшую ненавистью, так что ненависть, какую возненавидел он ее, была сильнее любви, какую имел к ней, и сказал ей Амнон: „Встань, уйди“». Это необузданные эмоции. То он влюбился, что аж заболел, то он возненавидел ее. И к чему это привело? К смерти. Потому что Авессалом, родной брат Фамари, убил Амнона за то, что он обесчестил его сестру. Почему? Потому что ропот, недовольство, они всегда ведут к разрушению, они всегда ведут к смерти. Поэтому мы должны с вами четко понимать, что Господь ненавидит ропот. Он ненавидит недовольство. Он любит благодарных людей. Он любит радостных людей. Поэтому Писание и говорит, что всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все, что благодарите. Поэтому будем помнить эти четыре причины, которые привели израильтян к ропоту и к смерти. Первое – это негодное окружение. Второе – это неудовлетворенные прихоти. Третье – это что? Кто помнит? Необъективные воспоминания. И четвертое – это что? Необузданные эмоции. Это приводит к похоти, это приводит к ропоту, это приводит к смерти. Апостол Павел оставил нам пожелание. Имея пропитание и одежду, будем что? Довольны. Великое приобретение – быть благочестивым и каким? Довольным. Поэтому пусть Господь поможет нам в этом, а Ему за все пусть будет вечная слава. Аминь.
1: Говорит радио «На пути».
0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать вначале краткую проповедь Чарльза Спержена, затем ежедневное чтение «Хлеб наш насущный» и в конце часа передачу «Злачные пажити. Русский библейский институт по радио».
3: «Встань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди». Книга «Песни песней», глава 2, стих 10. Вот я слышу голос возлюбленного моего. Он разговаривает со мной. Прекрасный день улыбается на лике земли, и он не хочет, чтобы я спала духовно, когда вся природа вокруг меня просыпается от зимнего сна. Он повелевает: «Встань!» И правильно, ибо слишком долго лежу я среди горшков суетности. Он восстал, я восстала в нем. Зачем мне еще погружаться во прах? От низменных страстей, вожделений, желаний, стремлений буду подниматься я к нему. Он называет меня нежным именем «возлюбленная моя» и считает меня прекрасной. Это благое основание для того, чтобы встать. Если он так превознес меня и видит меня такой милой, то как могу я задерживаться в шатрах Кидара и находить себе близких друзей среди сынов человеческих? Он велит мне: «Выйди». Он зовет меня все дальше и дальше от всего эгоистичного, низменного, мирского и порочного. Более того, от внешнерелигиозного мира, который не знает его и не причастен к тайне высшей жизни. Он зовет меня: «Выйди». В этом слове нет ничего неприятного для слуха моего, ибо что может держать меня в этой пустыне суеты и греха? О Господи, как мне хочется выйти, но я запуталась в терниях и не могу из них вырваться, как ни стараюсь. Я хотела бы, если бы это было возможно, не иметь ни очей, ни ушей, ни сердца, поддающихся соблазну. Ты зовешь меня к себе, говоря: «Выйди». И это воистину зов, исполненный музыки. Прийти к тебе – это прийти домой из изгнания, это прийти к берегу от беснующейся бури, прийти к покою после долгих трудов, прийти к цели моих желаний и к вершине моих стремлений. Но, Господи, как может подняться камень? Как может ком глины выйти из страшной ямы? О, подними меня, привлеки меня. Твоя благодать может сделать это. Пошли Твоего Духа Святого зажечь священный огонь любви в моем сердце, и я буду постоянно подниматься, пока не оставлю позади себя жизнь и время, и воистину не выйду».

«Хлеб наш насущный» представляет сегодняшнее христианское чтение. Через 100 лет. Книга Иова, 19 глава, 25 стих. «Я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою». «Я просто хочу, чтобы люди помнили меня через 100 лет», сказал сценарист Род Серлинг в 1975 году. Создатель сериала «Сумеречная зона», Серлинг хотел, чтобы люди говорили. Он был сценаристом. Большинству из нас знакомо желание Серлинга оставить после себя след. То, что придает жизни ощущение смысла и постоянства. История Иова показывает человека, ищущего смысл мимолетных дней жизни. В одно мгновение он лишился не только имущества, но и самого дорогого – детей. Затем друзья заявили, что он заслужил себе такую судьбу. Иов завопил: «О, если бы записаны были слова мои, если бы начертаны были они в книге резцом железным соловом, на вечное время на камне вырезаны были». Слова Иова действительно были вырезаны на вечное время на камне. Мы видим их в Библии. Однако Иову нужна была более значимая цель в жизни, чем просто оставить след в истории. Он нашел ее в характере Бога. «Я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою», – провозгласил Иов. Это знание сформировало у него правильное стремление. «Я узрю его сам. Истаивает сердце мое в груди моей», – сказал он. Иов так и не получил того, чего ожидал. Но он получил намного больше. Источник всякого смысла и постоянства. Как вы считаете, почему Иов хотел, чтобы его слова сохранились навсегда? Как вы хотите, чтобы люди вспоминали вас через 100 лет? «Боже, все мимолетно, кроме Тебя. Мы славим Тебя за Твой неизменный характер. Покажи нам, что действительно важно в жизни». Сегодняшнее чтение предоставлено служением «Хлеб наш насущный». Вы можете поделиться своими мыслями на наших страничках в Фейсбуке, ВКонтакте и в Инстаграм.

0: «Преданный христианин» — так называется серия передач из цикла «Злачные пажити», которые вы сейчас слушаете. Автор этой серии — Харви Фелпс. Текст программы читает Александр Данилович Яська.
1: В циклах наших бесед мы уже несколько раз упоминали Святаго Духа Божьего. Однако его работу верующим мы еще не рассматривали к специально посвященной этому вопросу беседе. Христианин, тем не менее, должен быть верен тому делу, которое совершает Святой Дух в его жизни, если он хочет возрастать во Христе и приносить плоды Господу Иисусу Христу. Иисус сказал: «Без меня не можете делать ничего». Евангелие от Иоанна, 15 глава, 5 стих. То же самое верно и относительно Святого Духа, который, согласно Писанию, обитает в каждом верующем. Святой Дух — это третье лицо Божьей Троицы. Он пришел на землю, чтобы продолжать дело Иисуса Христа в жизни каждого христианина. Без Святого Духа, действующего верующим, у верующего не может быть ни духовного роста, ни духовных плодов. Верующий может познать Святого Духа так же, как он познает Бога и Христа. Святой Дух хочет, чтобы верующие его познали, и он желает совершать свою работу в каждом сердце и в каждой жизни. Некоторые люди представляют Святого Духа как нечто таинственное, как личность, которую очень трудно познать, и чье служение верующим и в мире трудно понять. Такое представление далеко от истины. Каждый верующий должен знать его, и знать очень хорошо. Господь Иисус Христос сказал о нем: «Вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет». Евангелие от Иоанна, 14 глава, 17 стих. Мы не должны покрывать тайной этого небесного гостя, но должны стараться познать его и понять его методы общения с нами и его работу в нас. В послании к Галатам, 4 главе, 6 стихе, апостол Павел говорит: «А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего «Авва, Отче!» Отец дал нам Своего Сына, принесшего нам вечное спасение. Сын послал нам от Отца Святого Духа, чтобы Он пребывал с нами и открывал нам Иисуса. Как Сын явил и прославил Отца, так и Дух являет и прославляет Сына, как заявляет об этом Писание. Когда же придет Утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит, он будет свидетельствовать о мне, то есть о Христе». Евангелие от Иоанна, 15 глава, 26 стих. Таким образом, как мы уже сказали, каждый верующий должен познать Святого Духа и его служение. Он обитает в нас для того, чтобы передать нам жизнь и спасение, приготовленные для нас во Христе, для того, чтобы сделать эту жизнь и это спасение нашим достоянием сполна. Господь Иисус Христос, который сейчас обитает на небесах, свидетельствует в нас через Святого Духа Божьего. Для того, чтобы познать Святого Духа и понять ту работу, которую Он в нас проводит, необходимы две вещи. Первое. Мы должны признать тот грех, который содержится в нас и в нашей жизни. Второе. Мы должны понять сущность спасения, которое заключается во Христе. Это двойное служение Духа происходит в каждом верующем. Он обличает нас во грехе, и в то же самое время Он нас утешает. Он указывает мне, где в моей жизни есть еще грех. И в то же самое время Он ободряет меня и помогает мне возрастать в благодати Божьей и в познании Его. Иоанна 16 глава, с 9 стиха и по 15 стих. Мы сказали, что Святой Дух покажет верующему, где в его жизни еще есть грех. Но Святой Дух точно так же указывает неверующему на тот факт, что он грешник и нуждается в Господе Иисусе Христе как в Спасителе. Верующий испытывает острую потребность избавиться от этого греха, для чего он исповедует его перед Богом, отдавая себя на милость Господа. После этого Дух Божий вселяет в верующего уверенность, что он был прощен Господом. Таким образом, работа Святого Духа в верующем состоит в том, чтобы указать верующему на его грех и показать, как ему от этого греха избавиться. Он научит верующего Божьим путям очищения от греха, как мы видим это в первом послании от Иоанна, 1 главе и 9 стихе. Здесь так написано: «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Дух научит верующего приносить все его грехи к Иисусу Христу, который обладает властью прощать грех и очищать жизнь верующего своей собственной драгоценной кровью. Святой Дух — это Дух освящения, и его задача состоит в том, чтобы удалить всякий грех из жизни верующего с тем, чтобы Господь Иисус Христос смог жить в нас и наполнять собою нашу жизнь. Для верующего также чрезвычайно важно верить в то, что Дух Божий обитает в нем и что он исполнит свое великое дело, ибо это служение верующим возможно только при наличии веры. Только через веру в присутствие Святого Духа верующим может совершаться освящение каждого христианина. Мы знаем, что в жизни каждого верующего присутствует Отец и Сын. Иисус Христос сказал: «Кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое, и Отец Мой возлюбит Его, и мы придем к Нему, и обитель у Него сотворим». Иоанна 14 глава, 23 стих. Но в нас обитает также и Святой Дух Божий, который есть сила Христовой жизни в нас, христианах. Через Святого Духа Сам Господь Иисус Христос проводит в жизнь свое спасение в нас. Он сказал об этом Своим ученикам перед тем, как вернуться к Отцу на небо: «Не оставлю вас сиротами, приду к вам». Евангелие от Иоанна, 14 глава, 18 стих. Иисус обитает в нас, а Дух Святой открывает Его нам, когда мы открываем Ему наши сердца. Мы увидели таким образом из Священного Писания, что Бог желает, чтобы верующие познавали Святого Духа, который также есть Дух Христов. Он желает, чтобы мы знали и понимали, что делает этот небесный друг в нашей личной жизни. Одно из служений Святого Духа, как говорит нам об этом апостол Павел, состоит в том, чтобы влиять на наши молитвы, приводить их в соответствие с Божьей волей. Послание апостола Павла к римлянам, 8 глава и 26 стих. Другое служение Святого Духа – это раскрывать верующему Иисуса Христа, живущего в нас, как об этом заявляет нам Священное Писание. «Утешитель же, Дух Святый, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему. Он прославит Меня, потому что от Моего возьмет и возвестит вам». Евангелие от Иоанна, 14 глава, 26 стих и 16 глава, 14 стих. Благодарим Бога за то, что мы, христиане, можем знать Святого Духа Божьего и Духа Господа Иисуса Христа. Благодарим за то, что Он живет в нас и совершает в нас Свою великую работу, чтобы сделать Иисуса для нас все более и более реальным. Да поможет Он нам постоянно отдавать Ему нашу жизнь, чтобы наша жизнь могла вызывать одобрение у Бога и чтобы она могла приносить богатые плоды в деле служения Господу Иисусу Христу. Аминь.
0: На Тихоокеанском побережье Соединенных Штатов сейчас 13 часов.
2: Говорит радио «На пути».

Дорогие друзья, в течение этого часа мы приглашаем вас послушать разбор слова, записанный в церкви Голгофа в городе Харьков,

0: Right. Turn in your Bibles to Exodus chapter 25.
1: Откройте свои Библии на книге Исход, 25 главе.
0: As we continue our journey through the Bible.
1: Мы продолжаем свое путешествие через всю Библию.
0: And what a journey it will be.
1: Вот, и какое же замечательное это будет путешествие.
0: Exodus chapter 25.
1: Исход 25 глава.
0: We enter into a new section of the book of Exodus today.
1: Мы вступаем в новый раздел книги Исход сегодня.
0: Up to this point, the book of Exodus has covered slavery and the bondage of the children of Israel in Egypt.
1: Мы уже прошли рабство детей израильских в Египте.
0: Chapters 1 through 12, basically.
1: Это с 1 по 12 главу Исхода.
0: And then from there, it was the Exodus, the exiting out of Egypt.
1: И с 12 главы начался этот исход, выход из Египта.
0: And it was traveling from Egypt there to Mount Sinai in the wilderness.
1: Вот, и вплоть до этого момента эти люди, они перешли от Египта до горы Синай.
0: Once they arrived there, the Lord began to speak to them.
1: И когда они пришли к той горе, Бог начал говорить к ним.
0: Began to give them some laws,
1: начал давать им законы. Десять заповедей были даны уже.
0: And how to govern a
1: законы
0: nation,
1: о том,
0: a group
1: как
0: of people.
1: Управлять народом, как должно быть устройство народа.
0: And now in chapter 25,
1: и теперь в 25 главе,
0: we're still camped out at Mount Sinai.
1: Израильтяне, они все еще разбиты лагерем
0: перед Синаем. Chapter 25 through the end of the book.
1: Поэтому с 25 главы до конца книги.
0: The Lord is going to be speaking to the children of Israel about how to construct the tabernacle.
1: Бог, он будет говорить израильтянам о том, как нужно им будет соорудить святилище.
0: Tabernacle is simply a tent, a portable place of worship.
1: Она была просто большой палаткой. Это было мобильное, как бы, место поклонения.
0: And this tabernacle was to be the place where the Jews would worship God all the way up until Solomon built the temple in Jerusalem.
1: И эта скиния, это было место поклонения израильтян Богу вплоть до того момента, пока Соломон не построил храм.
0: So they would carry this tabernacle through the desert, through the wilderness on their way to the promised land.
1: Поэтому эту скинию израильтяне носили везде с собой, куда бы они ни пошли, вот, на всем их пути до обетованной земли.
0: And eventually it would be set up in Jerusalem.
1: И в конце концов она была установлена в Иерусалиме, в городе Иерусалим.
0: Right, so here we go.
1: Так,
0: chapter 25, verse 1.
1: Первый стих.
0: The Lord spoke unto Moses, saying, Speak unto the children of Israel, that they bring me an offering. Of every man that gives it willingly with his heart, you shall take my offering.
1: Сказал Господь Моисею, говоря, Скажи сынам Израилевым, чтобы они сделали мне приношение от всякого человека, у которого будет усердие.
0: So the Lord begins to speak to Moses now about the construction of the tabernacle.
1: То есть, Бог сейчас начнет говорить о
0: telling Moses, in order to build this, we need material.
1: Чтобы построить это, нам нужен материал. То есть нам нужны определенные вещи, которые нужно, чтобы построить эту скинию.
0: Give to the building.
1: Поэтому он ободряет людей, израильтян, чтобы они давали даяние на соорудение скинии.
0: But notice who he asks or tells.
1: Но заметьте, кого он просит, то есть кому он говорит, следует приносить эти приношения. Всякий человек, у которого будет усердие.
0: When we talk about tithing, when we talk about giving money now, today, in the church,
1: всякий раз, когда мы говорим сегодня о том, что нам нужно отдавать жертвовать деньги церкви или там десятину приносить.
0: This is how we're to give.
1: Именно вот так вот мы должны давать.
0: Willingly.
1: С усердием.
0: The heart that just says,
1: это когда наше
0: Lord,
1: сердце, оно говорит, Господь, вот мой, это Твое.
0: Paul says to the church in Corinth,
1: и Павел говорит церкви в Коринфе о том, что когда мы даем,
0: we're to give generously.
1: Нам давать
0: and
1: нужно.
0: And we're to give hilariously, happily.
1: Вот, щедро. Вот, и нам давать нужно с счастьем, с радостью.
0: God loves a joyful giver.
1: Потому что Бог любит радостного даятеля.
0: And so, we do have a box.
1: Поэтому у нас есть там коробочка.
0: If you have a willing heart,
1: если у вас есть желание
0: and
1: сердца,
0: you find it an absolute joy to give money,
1: для вас это радость
0: then
1: давать
0: you
1: деньги,
0: can give to the Lord.
1: Вот, то вы можете дать деньги Богу.
0: But if you do not
1: Но
0: find it
1: вы,
0: to be a joy,
1: если для вас это не радость,
0: if you don't have a willing heart,
1: если у вас нет желания никакого вообще в сердце давать,
0: then don't give.
1: То не давайте.
0: It's okay.
1: Это не страшно.
0: But if you have that willing heart,
1: ну, если у вас есть желание,
0: you desire to give,
1: если вы хотите давать, если
0: give,
1: это радость
0: then,
1: для вас,
0: then give
1: то
0: to the Lord.
1: Давайте про Богу.
0: I will point out one thing,
1: и мы хотим указать
0: just
1: одно,
0: maybe to make a connection for you and something that I find applies to us, to our
1: чтобы
0: lives.
1: Сделать связь, вот, и ну, как это применяется в нашей жизни.
0: This money and the different things that they're offering to the Lord. These things that they're offering to the Lord.
1: Эти деньги, эти всякие приношения, которые они приносят перед Богом, Богу.
0: Where did they get it? Where did they get the gold from? Where
1: Слушайте,
0: did they get
1: откуда
0: the
1: они
0: from?
1: Получили?
0: Where did they get
1: вот израильтяне, все, все что они приносили, все, что они давали, как бы, собирались дать и так далее. Откуда они это получили? Откуда у них это золото, там, серебряные вещи и так далее?
0: They got it when they left Egypt.
1: Они получили все это, когда они ушли из Египта.
0: The first Passover,
1: Пасху, самую первую Пасху, Бог сказал, хорошо, вы примите кровь своего дома, всякий дом, у которого будет помазанная кровью косаки, то разрушитель, он пройдет этот дом, минует этот дом. Но всякого дома, у кого не будет крови на косяках дверей, то разрушитель зайдет и у каждого этого дома умрет первенец в семье.
0: И
1: в ту ночь фараон и все египтяне сказали израильтянам, уходите отсюда, убегайте, уходите. И вот вам золото, вот вам серебро, вот вам все эти драгоценности, забирайте их с собой, уходите отсюда. Поэтому все, что у них было, они получили, уходя из Египта.
0: And you could say from the Lord.
1: И это может сказать, что они получили это бесплатно от Бога, потому что Бог сделал эту работу.
0: So everything that they have was because of the Lord.
1: Было из-за Бога.
0: That's something we need to remember.
1: Вот это нам нужно помнить.
0: Now, if you're taking notes, you can jot down 1 Chronicles chapter 29.
1: Запишите первое Паралипоменон 25:29.
0: 1 Chronicles 29.
1: 29 глава.
0: Verses 11 through 19.
1: С 11 по 19.
0: And David makes this same point.
1: Давид, он тот же самый, как бы,
0: акцент
1: делает.
0: That we have
1: все, что у нас есть,
0: belongs to the Lord.
1: Принадлежит Богу.
0: Okay? So, everything that they're giving to the Lord
1: поэтому
0: was
1: все, что
0: given
1: они сейчас дают Богу, вот, вначале это было им даровано
0: so
1: Богом.
0: We need to recognize
1: поэтому нам с вами нужно осознавать,
0: have,
1: что все, что у нас есть,
0: all the money that we
1: все деньги,
0: have, all the possessions
1: которые у нас есть,
0: have,
1: все сокровища и так далее, которые у нас
0: Lord.
1: Есть, это было дано нам Богом.
0: Now, we are either going to spend
1: и мы потратим это или одним из двух путей.
0: In the book of Exodus,
1: в книге Исход,
0: all the money, all the
1: все деньги, все, что они приняли от Бога,
0: was spent one of two ways.
1: Было потрачено на один из двух вещей.
0: To help build the tabernacle.
1: Оно было потрачено или на то, чтобы построить
0: to further the work of God,
1: скинию, чтобы продвигать работу Божью,
0: or in a few
1: или
0: chapters,
1: через пару глав
0: we will find out
1: мы увидим, что они также потратили это, чтобы построить, сооружить идола
0: and
1: золотого
0: so,
1: истукана, золотого тельца.
0: The money that we have belongs to the Lord.
1: Поэтому
0: It's
1: деньги,
0: his.
1: Которые у нас есть,
0: He
1: они Богу принадлежат. Он доверил
0: us.
1: Эти деньги нам.
0: The only question is, where will we
1: сокровище,
0: spend it?
1: Наследие. Вопрос в том, куда мы потратим его. На что?
0: And that's between you and the Lord.
1: Вот, и это между вами и Богом.
0: So, all right. Verse 3 to 7.
1: Третий стих.
0: I'm just going to read off. I'm going to read all of the things that they gave.
1: Я прочитаю все, что они дали.
0: Okay, so gold.
1: Итак, золото.
0: Silver, brass.
1: Серебро. Медь.
0: Linen.
1: Шерсть.
0: Goat's hair.
1: Виссон. Брани.
0: Ram's skin, badger's skin,
1: дерево сетим,
0: and shittim wood,
1: елей,
0: oil, spices, oxen stones, and other stones,
1: благоволение, камень, оникс и другие камни.
0: So these are the things that they brought as offerings to the Lord.
1: Это то, что они приносили в жертву Богу.
0: Alright, verses 8 and 9.
1: Приношение Богу, точнее.
0: Let them make me a sanctuary that I may dwell among them.
1: И устроят они мне святилище, и буду обитать посреди них.
0: According to all that I show you, after the pattern of the tabernacle and the pattern of all the instruments thereof, even so shall you make it.
1: Все, как я показываю тебе, и образец скинии, и образец всех сосудов ее, так и сделайте.
0: The Lord says to Moses, let them make the sanctuary.
1: Господь говорит Моисею, пускай они устроят святилище.
0: Let everyone have a part in the building of the sanctuary.
1: Пускай у каждого будет своя часть.
0: Everyone
1: в строении
0: that
1: этого
0: has
1: святилища.
0: A willing heart
1: у всякого, у которого есть желание сердца, он может быть частью построения этого места поклонения.
0: Some people brought gold and silver.
1: Некоторые люди принесли золото
0: Some
1: и серебро. Некоторые брани кожи.
0: Some people brought spices, some people brought stones.
1: Некоторые принесли там
0: we'll find out
1: ароматы,
0: some
1: некоторые камни,
0: were
1: драгоценные.
0: Responsible for making the shapes and the and
1: вот позже мы узнаем,
0: things.
1: Что некоторые люди были ответственны за то, чтобы все это, ну, красиво узором так дизайн сделать.
0: Everyone had a part to play.
1: Но у каждого была своя роль в сооружении этой скинии.
0: And the Lord is saying anybody can be involved.
1: И Господь сказал, всякий может быть вовлечен, может быть частью этого, если у него есть желание в сердце. Если у вас есть желание быть вовлеченным, то будьте. И я говорю это каждому из вас здесь.
0: Involved,
1: если вы хотите быть вовлеченным в служение Бога, если хотите служить Богу,
0: kingdom,
1: если вы хотите быть частью сооружения,
0: if you're willing, if you have that desire.
1: Иметь часть сооружений, ну, работы Божьей, в делании работы Божьей на земле, то вы можете это сделать, вы можете стать частью этого прямо сейчас.
0: And then he tells Moses in verse 9,
1: и Моисею, он говорит в 9 стихе,
0: that make sure you build it after the pattern which I've shown you.
1: Он говорит, что, ну, тебе нужно построить это точь-в-точь по образу и подобию, который я тебе показал.
0: Make sure you do it exactly like I say.
1: То есть, точь-в-точь, как я сказал, точь-в-точь, как я показал, так и сделай.
0: Why is that?
1: Почему это важно было?
0: Hebrews chapter 8, verse 5.
1: Евреям, послание.
0: The writer of the book of Hebrews is talking about
1: глава 5 стих.
0: The tabernacle and the things in the tabernacle.
1: What he's talking about?
0: He's talking about the tabernacle.
1: Вот, автор книги говорит о скинии.
0: And he says, these things serve as an example and a shadow of heavenly things.
1: Что все это, вот эти вещи, они служат образу и тени небесного.
0: The tabernacle is to be made specifically according to the pattern.
1: Она должна была быть сделана согласно образу.
0: Because it points us to,
1: почему?
0: It's a picture of
1: потому что это есть прообраз небесного.
0: And Jesus Christ.
1: Небес и прообраз Иисуса Христа.
0: And so we will see that bits and pieces of that as we go through the construction of the tabernacle.
1: Вот, и мы увидим, как, ну, это является правдой через каждую часть, которая была сооружена в этой скинии, через каждую кусочек.
0: All right. So starting in verse 10, now we are going to begin the construction of the tabernacle, or the instructions about the construction of the
1: начиная
0: tabernacle.
1: Начиная с 10 стиха, вот мы вступим в строительство, или точнее в наставление о том, как нужно строить было скинию.
0: Now, the tabernacle
1: скиния
0: itself
1: сама
0: was
1: по себе.
0: Basically there's curtains that made a big rectangle.
1: Вот, она представляла собой большой прямоугольник, вот, обвешанный как шторами.
0: Imagine the size of the gymnasium,
1: то
0: maybe a little bit bigger.
1: Может
0: I'm
1: быть,
0: not sure.
1: С размера нашего спортзала, может быть, больше, не уверен.
0: Surrounded with curtains.
1: И вот наш спортзал,
0: big rectangle.
1: Окружен такими шторами.
0: And then inside that rectangle, those curtains,
1: и внутри этого прямоугольника
0: an altar where animals were sacrificed.
1: Жертвенник, где приносили животные.
0: There would have been a big bowl of water.
1: Вот также был большой сосуд с водой.
0: And then there was another little building.
1: И потом
0: inside.
1: Внутри его было еще одно маленькое здание.
0: Had two rooms.
1: И в этом маленьком здании было две комнатки.
0: The first room had a lampstand and
1: вот,
0: candles.
1: В первой комнате был светильник свечками.
0: And then there was a table that
1: вот,
0: was for bread.
1: Потом был стол вот со хлебами.
0: Then there was the altar of incense.
1: И также там был altar of incense.
0: They burned incense on it.
1: Жертвенник курения, да, благовоние, то есть там, где спаливали как бы ароматы.
0: And then there was another room inside of
1: вот.
0: This
1: building. И потом, как бы, то есть внутри еще вторая была комната.
0: Which was called the Holy of Holies.
1: И вторая комната, это называлась Святое Святых.
0: And that's where the Ark of the Covenant would be.
1: И в этой второй комнате после
0: that's
1: первой,
0: where the presence
1: Святых,
0: of God dwelt.
1: Был ковчег Завета, и там присутствие Божие обитало.
0: That's where the high priest would go
1: туда
0: once
1: священник,
0: a year to apply the blood of the sacrifice
1: год,
0: to the
1: вот, чтобы принести,
0: Ark of the Covenant.
1: Как бы, кровь, ну, жертвы, вот.
0: Now the holy place was separated from the rest by this big veil.
1: И вот эта вторая комната, она была завешена большой такой плащаницей, называлась, ну, как завесой такой, толстой.
0: So, the question is, where do you think the Lord is going to start? He says, okay, we're going to build this tabernacle.
1: Ну, как бы, немного представления вы поняли, как оно будет устроено. И вопрос в том, откуда вы думаете, Бог начнет строительство этой скинии?
0: Where is he going to start?
1: Откуда он начнет?
0: Where do we think? Where do you think?
1: Ну, как вы думаете, откуда следует начать строительство скинии?
0: Well, let's see, you gotta build the perimeter.
1: Сначала мы сделаем периметр большой.
0: Get it enclosed,
1: то есть все закроем, как бы, то есть все воздвинем, построим.
0: Let's get the altar.
1: Вот, а потом, как бы, то есть начнем алтарь и вот это с водой большой сосуд. Вот потом начнем внутренние здания строить. Вот, там большая коробка, такая большая комната.
0: Okay, then we'll
1: вот.
0: Get the,
1: а потом
0: the table and we'll
1: стол
0: get the lampstand.
1: В первой комнате
0: we'll
1: поставим.
0: Get that curtain set up.
1: Вот, поставим светильник с свечкой в первой комнате. Вот, поставим эту завесу толстую такую перед входом во вторую комнату.
0: And then we'll get the curtain set up. Okay. And then we'll build the ark of the
1: И потом,
0: covenant.
1: В конце концов, там построим внутри уже второй комнате ковчег завета.
0: And then we'll be done.
1: И потом только мы закончим.
0: Okay, we'll kind of start from the outside.
1: То есть извне начнем и как потихоньку будем строить внутрь.
0: The Lord says in verse 10.
1: 10 стих, что Господь говорит.
0: And you shall make an ark of shittim wood, 2 cubits and a half shall be the length thereof, and a cubit and a half and the breadth thereof, cubit and a half, the height thereof.
1: Сделайте ковчег из дерева сетим, длина ему 2 локтя с половиной, ширина ему 1.5 локтя. И высота ему 1.5 локтя.
0: Right, now I'll go ahead and
1: я прочитаю до
0: go from verse 11 through 16, just give us an idea of what this is.
1: 16, чтобы мы поняли, что
0: I'll just highlight some different things.
1: Вот, просто подчеркну разные вещи.
0: Verse 11, there's to overlay it with pure gold.
1: Вот, и обложи его чистым золотом.
0: To have a crown all around it.
1: Сделай наверху и вокруг его золотой венец.
0: Verse 12, there are to be 4 rings of gold in the 4 corners.
1: Вот, 4 кольца золотых должно было быть на 4 углах нижних.
0: Verse 13, you're to make staffs of wood, to overlay them with gold.
1: Шесты должны были сделаны, обложенные золотом, они должны быть для
0: этого ковчега. Put those staffs in the rings on the sides of the ark, that you can carry it.
1: Должны были быть по размеру так, чтобы вставляться в кольца вот со стороны ковчега, чтобы этот ковчег можно было с шестами нести.
0: 15 стих.
1: Эти шесты не должно было вынимать из колец.
0: And in verse 16.
1: И 16 стих.
0: And you shall put into the ark the testimony which I shall give you.
1: И положи в ковчег откровение, которое я дам тебе.
0: That speaks of the Ten Commandments.
1: То есть здесь говорится о 10 заповедях о скрижалях.
0: So this is the idea. This is the Ark of the Covenant.
1: То есть вот он, как бы,
0: this is where God says, this is where we start.
1: Ковчега Завета. То есть это где Бог говорит, вот мы здесь начнем.
0: And then with that we'll read in a little bit. Part of the Ark of the Covenant is the lid.
1: Вот, и потом мы как дальше представим, мы увидим, что частью ковчега является крышка.
0: Also known as the mercy seat or the
1: вот.
0: Mercy lid.
1: Или еще называют ее седалище милости.
0: Okay, this is all part of the Ark of the Covenant.
1: Вот крышка этой седалище милости. Вот, то есть все это было частью
0: now,
1: ковчега.
0: As we go through this, we find that God starts with the Ark of the Covenant.
1: И, ну, продолжим читать, как бы дальше мы видим, что, ну, Бог, он начинает с ковчега.
0: And from there he begins to work his way out.
1: И начиная с ковчега, он потихоньку начинает двигаться вне.
0: It's the ark,
1: снаружи вовне.
0: Then it's the table, and then it's the candle.
1: Сначала это ковчег, святых, завеса,
0: and then
1: потом
0: you have
1: столы.
0: The curtain,
1: вот столы
0: the
1: там, потом светильник.
0: And then further
1: вот,
0: and further
1: и потом
0: out.
1: Как бы, то есть вне и так далее.
0: And I point that out to
1: и я указываю вам на это, потому что иногда
0: we get it backwards
1: мы
0: in our own
1: понимаем
0: lives.
1: Это наоборот и принимаем это наоборот в своей жизни.
0: We think that
1: мы думаем,
0: in
1: что
0: order to come to
1: чтобы
0: the Lord,
1: нам прийти к Богу,
0: in order to have a relationship
1: чтобы у нас были отношения
0: Lord,
1: с Богом,
0: we need to start
1: нам нужно начать
0: to clean up our act.
1: Очищать наши внешние действия.
0: We need to be better people.
1: Нам нужно быть лучшими людьми, нам нужно быть сильнее христианами, сильнее христианами. Вот тогда у нас могут начаться отношения с Богом.
0: Changes,
1: нам нужно сначала измениться снаружи,
0: and
1: потом потихоньку через серию перемен каких-то ритуалов или хороших дел
0: прийти
1: как бы, то есть, чтобы войти как бы в присутствие Божие.
0: To get to the presence of God, well,
1: чтобы
0: that's
1: дойти до присутствия Божия, это процесс.
0: Work our way
1: то есть
0: there.
1: Нам нужно как бы начать извне, как бы потихоньку наш путь привести к внутри, к отношениям.
0: That's not how it works.
1: С Богом.
0: It's
1: но,
0: the opposite.
1: С Богом, но это не так работает.
0: It starts with the relationship
1: вот, на самом деле
0: with God.
1: Все полностью противоположно. Все начинается с присутствия Божьего в нашей жизни, с отношений
0: and,
1: с Богом.
0: And from there,
1: и оттуда мы начинаем
0: It's His presence in our lives. It's
1: двигаться снаружи. Именно Его присутствие в нашей жизни.
0: It's a relationship with
1: Его
0: Him.
1: Отношение
0: it's
1: с нами.
0: Fellowship and communion with Him.
1: Общение и причастие с Ним.
0: And it's from there that
1: отсюда
0: we work our way out, that He changes
1: вот, начинается наше преображение. Отсюда Он начинает менять нас. И отсюда Он начинает менять нас изнутри и потихоньку менять наши действия, ну, как наши поступки снаружи.
0: For example, the habit of reading your Bible every
1: например,
0: week.
1: Привычка чтения вашей Библии каждый день.
0: Or coming to church every week. Or
1: хождение в церковь каждую
0: having
1: неделю.
0: A prayer life,
1: или иметь молитвенную жизнь, когда вы молитесь каждый день.
0: Those things
1: все эти вещи
0: are a response
1: это ответ
0: to the presence of God in our lives,
1: что сделано присутствие Божье в вашей жизни, на эти отношения с Богом в вашей жизни.
0: I read my Bible every
1: я читаю свою
0: because
1: Библию
0: God
1: каждый
0: is
1: день.
0: Good.
1: Почему? Потому что я знаю, что Бог благ.
0: Because I'm responsible. Wow, God is good. I want to read my Bible.
1: Я хочу читать
0: now.
1: Свою Библию.
0: It starts with Him.
1: Она
0: it starts with
1: relationship,
0: and then it works its way
1: Богом,
0: out.
1: И в нашей жизни потом это все начинает снаружи как бы проявляться.
0: But if I say, well, I have to read my Bible.
1: Но если я буду говорить, не, ну мне нужно сначала Библию читать
0: so
1: каждый день, чтобы в какой-то момент
0: God,
1: я мог узнать Бога.
0: Or I have to pray
1: или мне
0: so
1: нужно
0: that
1: молиться
0: I
1: сначала, чтобы как бы потом я стал ближе к Богу.
0: Now it's becoming a religion.
1: И так далее. Нет, то есть в таком случае это станет религией для вас.
0: It starts with the presence of God.
1: Все начинается с присутствия Божия.
0: And then it flows from there.
1: Вот, и потом оттуда пресекает все остальное в нашей жизни.
0: Now, verse 16 says that
1: 16 стих говорит,
0: the law is inside of
1: закон,
0: the
1: ark. Он был внутри ковчега.
0: And then in verse 17,
1: и потом в 17 стихе,
0: the Lord tells Moses, "You're to make a lid of pure gold."
1: Сделай также крышку из чистого золота.
0: Now, in English Bibles, it says a mercy seat or a lid of mercy.
1: В Библиях вот эта крышка называется либо крышка милости, вот либо седалище милости.
0: In the Russian version, it says a lid.
1: В русской в русском переводе говорится просто крышка.
0: So, what's right? Which
1: какой же
0: right?
1: Перевод правильный?
0: Is it the Russian version? Lid.
1: Вот это русская версия крышка.
0: Or is it the English version?
1: Вот.
0: Mercy
1: или английская версия седалище милости?
0: The answer is
1: ответ
0: both.
1: И то, и то верно.
0: Both are right.
1: Оба верны перевода. Вот почему.
0: Because the word in the Hebrew.
1: Потому что слово в еврейском тексте, использованное для обозначения слова крышка.
0: Is lid.
1: Это крышка.
0: So the word in Hebrew is lid.
1: То есть на еврейском слово имеется в виду слово крышка.
0: But
1: но
0: this word in the Hebrew that's lid, the only time that it's ever used,
1: всякий раз, когда это слово используется,
0: is in reference to the mercy.
1: Оно используется в отношении
0: is in reference to the lid that covers the ark.
1: Слово используется только в отношении крышки Ковчега Завета, и все.
0: If you're talking about a lid for something else,
1: если как бы крышка имеется в виду чего-то еще,
0: then it's a different Hebrew
1: то
0: word.
1: Это другое используется еврейское слово.
0: So this word that means lid,
1: а для Ковчега Завета вот это слово, которое используется крышка, оно особенное. Оно особенное, и оно используется только в том случае, когда говорится о крышке Ковчега.
0: All right. Well, let's read a little bit about it, and then we'll talk about it.
1: Так называется. Давайте прочитаем чуть больше.
0: So, verse
1: 18 стих.
0: Says, now on this lid you're to make two cherubim of gold, beaten work. Shall you make them in the two ends of the mercy seat?
1: На этой крышке вот сделай из золота двух херувимов, вот чеканной работы сделай их на обоих концах крышки.
0: And the cherubim shall stretch forth their wings. Verse 20. The high covering, the mercy seat, with their wings, and their faces shall look one to another.
1: Сделай одного херувима с одного края, а другого херувима с другого края. Выдавшимся из крышки сделай херувимов над обоих крыльях ее.
0: Read verse 20.
1: И будут херувимы с распростертыми вверх крыльями, покрывая крыльями своими крышку, а лицами своими будут друг к другу. Крышки будут лица херувима.
0: Verse 21. But the mercy seat above the ark, put the testimony that I shall give you in it.
1: И положи крышку на ковчег сверху. В ковчег же положи откровение, которое я дам тебе.
0: Verse 22. I will meet with you, and I will commune with you above the mercy seat from between the two cherubim.
1: Там я буду открываться тебе и говорить с тобой над крышкой посреди двух херувимов, которые над ковчегом откровения. О всем, что не будут заповедовать через тебя сынам Израилевым.
0: So here you have this box.
1: Вот у вас крышка, это коробка, точнее.
0: About this wide.
1: Такой ширины.
0: Or long.
1: Или больше.
0: This wide.
1: Может такой ширины.
0: Maybe a little bit.
1: Чуть больше.
0: And this deep.
1: И вот такой вот высоты.
0: So it's a big box.
1: Коробка.
0: And then you
1: большая.
0: Have a lid on top of the box.
1: Потом на этой коробке есть
0: and it has
1: крышка.
0: Two angels that
1: на этой крышке два херувима, два ангела, которые смотрят друг на друга. Вот, и их крылья, они также друг другу простираются так, что покрывают крышку.
0: And this is covered in gold.
1: И это okay. Все из
0: the box
1: золота.
0: Is made out of wood, it's covered in gold.
1: То есть коробка сделана, ковчег сделан из дерева, покрыт, обложен везде золотом.
0: The lid is made out of solid gold.
1: Вот, а крышка, она была сделана из чистого золота.
0: And then inside are the Ten Commandments.
1: Только из золота. А внутри были скрижали, 10 заповедей.
0: Later on, more things will be added to the
1: позже,
0: inside of the ark.
1: Больше, ну, еще нескольких вещей добавится в ковчег.
0: Aaron's rod will be added.
1: Одна из них это посох Аарона.
0: We'll read about that when we get to the
1: мы
0: book of Numbers.
1: Мы прочитаем это, когда мы дойдем до книги чисел.
0: A jar of manna will
1: вот,
0: be in
1: потом,
0: there.
1: Вот потом сосуд с манной будет там, манной небесной.
0: And then the Lord says, this over the lid of this ark is where my presence will dwell. This
1: и Господь
0: is where
1: говорит,
0: I will
1: что
0: meet
1: вот над
0: with
1: этой
0: you.
1: Крышкой завет, на этой крышке ковчега будет то место, где я буду с тобой встречаться, то место, где я буду говорить тебе.
0: And in verse 14 we read that this box was to be something that was carried, that was portable.
1: Вот, и в 14 стихе мы прочитали, что этот ковчег, он должен быть мобильным, то есть должны быть что там, приспособление, чем можно
0: and
1: было его нести.
0: The idea was that wherever the children of Israel went, God's presence would go with them.
1: И смысл в том, что где бы ни пошли израильтяне, вот этот ковчег Божье присутствие, оно было с ними.
0: Now, one important thing to remember.
1: Одно из важных вещей нам нужно запомнить.
0: Lord says, I will meet with you.
1: Господь сказал, я встречусь с тобой
0: the lid, the mercy
1: над
0: seat.
1: Крышкой, над этой над седалищем милости.
0: And the law will be inside.
1: А закон будет внутри.
0: The law will be covered
1: закон
0: by the mercy
1: будет
0: seat.
1: Покрыт седалищем милости.
0: Now, later on,
1: и позже,
0: every year,
1: каждый год,
0: the high priest would enter in and would apply blood.
1: The
0: blood of an innocent animal to the mercy seat, to this lid.
1: Покропил кровью животного ангца на это седалище милости.
0: This was to make atonement for the people's
1: sins. И это чтобы сделать искупление что было искупление за грехи людей, за грехи всего Израиля.
0: The thing that we need to remember is this is how we approach the Lord.
1: Это то, как мы к Богу подходим.
0: Not based on what we do.
1: Мы подходим к Богу не основываясь на том, что мы делаем.
0: Not based upon whether or not we've kept the commandments.
1: Не основываясь на том, сохранили мы заповеди или не сохранили мы заповеди.
0: But based upon His mercy.
1: Не, но подходим к Нему, основываясь на Его милости.
0: Where the blood has been
1: Бог сказал, что я встречусь с Тобой на том месте, где кровь была применена, кровь была окроплена. Я встречусь с Тобой на седалище милости.
0: As far as keeping the law.
1: И что касается хранения закона,
0: он покрыт
1: милостью Божьей, он покрыт кровью Божьей для нас.
0: Поэтому
1: мы встречаемся с Богом, основываясь на том, что Он сделал для нас, а не основываясь на том, что мы для Него сделали. Ты не понимаешь. Не, я... упал. Я налажал свою жизнь и очень много.
0: I've done things that if you
1: я сделал то, что если бы ты знал, что я сделал,
0: ты бы
1: как бы просто выкинул меня с церкви, и ты вообще не, ну, как бы сказал, что ты не христианин.
0: How could God accept me after knowing what I have done?
1: После всего того, как бы, что я знаю, что я сделал, как Бог, Он может принять меня?
0: I mean, at least
1: есть,
0: I have
1: по крайней мере, мне нужно
0: come to church for a couple months or
1: пару месяцев походить
0: read my Bible a few more times, and then probably God will accept
1: раз. Тогда, может быть, как бы Бог, он примет меня после того, что я наделал.
0: No, that's not how it works.
1: Вы знаете, нет, оно не так работает.
0: Of the blood.
1: Бог, Он
0: if
1: принимает вас из-за крови. Если кровь Христова, она была применена в вашу жизнь, то Бог примет вас. Не основываясь на том, что вы делаете. Не основываясь на законе. Но на Его крови, на Его милости.
0: God will never
1: Бог,
0: say to you,
1: Он никогда вам не скажет.
0: Never say to me,
1: никогда вам не скажет. Он никогда не сказал мне.
0: You want to come into my presence?
1: Ты хочешь в Моё присутствие войти?
0: Well, after
1: ну хорошо.
0: What you did,
1: вот. После того, что сделал,
0: you need to wait.
1: Тебе нужно подождать.
0: You need to wait a couple weeks.
1: Нужно подождать несколько недель.
0: For you, maybe 2 months.
1: Вот. А вот тебе это вообще месяца-два
0: точно. Okay, you want to meet with me?
1: Он никогда не говорит, хорошо,
0: okay.
1: Если ты хочешь со мной встретиться,
0: well,
1: хорошо,
0: all
1: ну,
0: go and
1: хорошо, ну, пойди
0: read your Bible.
1: И читай свою Библию.
0: Read it 10 times.
1: 10 раз.
0: Every day for 10
1: каждый,
0: days. And then
1: каждый день
0: на протяжении
1: 10 дней. И только тогда приди
0: That's
1: ко мне, и мы с тобой встретимся.
0: You say, man,
1: нет, так
0: blown
1: не работает.
0: It.
1: Вы скажете, Бог, ну как, ну я же...
0: I blew it 2 seconds ago.
1: Я же решил, 2 секунды назад, как бы, то есть я упал.
0: God's mercy... is so awesome.
1: Божья милость, она настолько потрясающая, кровь Христа, она настолько сильная, что даже одна секунда, одну секунду после того, как вы упали, достаточно, чтобы у вас снова был доступ к благодати Божьей, доступ к милости Божьей, и ничто это не может поменять. Почему? Потому что Он не встречается с вами, основываясь на законе. Его отношения с вами не основываются на милости Его, основываются на крови Иисуса Христа в вашей жизни, примененной.
0: So that's very important to remember.
1: Поэтому это очень важно помнить. All right,
0: verse 23 through
1: 30. 23 по
0: 30
1: стих.
0: This is the table.
1: Это стол, как должен быть сделан.
0: Right, this table is to be made of wood.
1: Стол сделан должен быть из дерева.
0: It's to be covered in pure gold.
1: Покрыт чистым золотом.
0: And it is to have a crown of gold all around it.
1: Сделать тоже золотой венец должен быть вокруг
0: it
1: него.
0: It also is to have rings that are attached to
1: также,
0: it.
1: Также 4 кольца должно быть по углам.
0: And it also
1: к нему
0: is to have staffs that are to be used to carry
1: it. И также шесты должны были быть, чтобы нести этот стол.
0: And then part of this table is to be dishes, spoons, covers, and
1: части
0: bowls,
1: этого
0: verse 29.
1: Стола должны были быть, 29 стих, разные блюда, кадильницы, чаши, кружки и так далее. И золото чисто
0: разделенное. 30 стих говорит,
1: что и полагай на стол хлебы предложения перед лицем моим постоянно.
0: So this table is
1: этот стол
0: in the holy place.
1: Должен быть в святом.
0: Okay, the Ark of the Covenant is in the Holy of Holies.
1: Святилище. То есть Ковчег Завета, он находится в 2-й комнате во святым святых.
0: And then
1: святой святых.
0: There's the curtain, there's the veil.
1: Перед этой 2-й комнатой завеса большая.
0: And in the next room,
1: и потом в 1-й комнате вот столы приложения. столе. То есть эта первая комната называется святилище.
0: And there is to be bread on that table.
1: Вот, и на этом столе должны были быть хлебы и предложения.
0: Now this bread points us to and speaks of none other than Jesus Christ.
1: И этот хлеб, он говорит не о чем ином, как о Иисусе Христе.
0: In John chapter 6, Jesus says, I am
1: Иисус
0: the bread of life.
1: Я есть хлеб жизни.
0: And he's talking to Jewish people.
1: Он говорит
0: He's talking
1: евреям.
0: To people who know
1: Он говорит
0: their
1: тем
0: Bible.
1: Людям, которые знают свои писания.
0: He's saying, this is me here.
1: Он
0: this
1: говорит, что вот он, я здесь. Это говорится о мне.
0: In me is what it takes to sustain life eternally.
1: Есть то, что необходимо
0: Just like
1: для
0: bread
1: жизни
0: does
1: вашей вечной.
0: For our lives.
1: Вот, то есть необходимое для вашей жизни. И это то, что хлеб делает для нас. То есть хлеб дает нам еду, пищу для жизни.
0: Now, I also believe that
1: Я также верю в том, что этот хлеб, этот стол
0: speaks to us of
1: с хлебом
0: communion as

0: говорит о доступности Христа в нашей жизни. Он всегда с нами. Но Он также говорит вам и мне, что вам не нужно ждать того, чтобы раз в месяц приходить в Голгофу на первое воскресенье месяца, чтобы тогда принять причастие. Вы можете принимать причастие в любое время, когда пожелаете. Что такое причастие?
1: It's remembering what Jesus Christ did for you.
0: Того, что Иисус Христос сделал для вас. Принимайте его, принимайте его дома.
1: I would encourage you to.
0: Я бы ободрил вас это сделать.
1: Some of the sweetest times I've had worshiping the Lord is when I just said, I'm going to take a chunk of bread, I'm going to take a glass of juice, and I'm just going to sit before the Lord. I'm going to eat it, I'm going to drink it, I'm just going to think about what the Lord has done for me.
0: И принимал это и просто вспоминал, что Бог сделал в моей жизни.
1: You can take it and do it wherever you are.
0: Вы можете брать это и делать в любом месте, где бы вы ни находились, в любое время.
1: Verse 31 through 37.
0: И сделай светильник из чистого золота.
1: Three branches, verse 32, or six branches, three branches of the candlestick out of the one side, and three branches of the candlestick out of the other side.
0: Шесть ветвей должно было быть, три ветви светильника с одной стороны, и три ветви с другой стороны. И самое главное.
1: Verse 33, they are to have the patterns of flowers and almonds.
0: Вот также 33 стих, три чашки, вот наподобие миндального цветка, сделать с яблоками.
1: No, verse 36, it's to be a work of beaten pure gold.
0: 36. В 36 стихе написано, что должно быть сделано beaten из чеканного. То есть это все чеканная работа должна быть, вот из золота.
1: And in total, verse 37, there are to be seven lamps thereof.
0: Вот 37 стих, и к нему должно сделать семь лампад.
1: And the idea is that there was one central. There was one stem in the middle.
0: Один сердечник.
1: And then from there there were six branches that came out.
0: И от него как бы исходило вот шесть ветвей по три стороны с каждой.
1: Now again, this points us to Jesus Christ.
0: Снова-таки, это указывает нам на Иисуса.
1: Jesus came, he says, I am the light of the world.
0: Пришел, сказал, я есть свет миру.
1: But then he also says to us.
0: Потом он также нам говорит,
1: the church,
0: церкви,
1: you're the light of the world.
0: Говорит, что вы свет мира.
1: So I believe that
0: я верю, что
1: этот светильник,
0: one,
1: it speaks of Jesus Christ.
0: Вот этот стержень, который посреди лампы стоит, это говорит
1: middle,
0: о Иисусе.
1: That are connected to the
0: вот,
1: center.
0: И те ветви, которые отходят
1: the
0: от
1: branches
0: этого,
1: that come out that also bear life, speak of you and me, the church.
0: От главного как бы стебля, вот, они говорят о вас и ну, у нас всех, вот, что мы присоединены к Иисусу, мы также являемся светом мира.
1: And real quickly, I'll just point out again, verse 36.
0: В этом светильнике.
1: This gold, this lampstand was to be made by beating the gold, hammering it.
0: Вот, и в 36 стихе я хотел указать вам на то, что этот светильник как бы должен был сделан из чеканной работы, то есть золото, оно должно было бы ну там молотками там с чем-то с инструментами, то есть его обработать как бы, то есть оббить и так далее, чтобы из него уже сделать как бы то есть светильник в том образе, который Бог показал.
1: In order for the light to shine,
0: и чтобы свет сиял,
1: there had to be a beating.
0: Вот нужно, чтобы чеканная работа к нам применилась.
1: You wanna shine?
0: Хотите сиять?
1: Sometimes there has to
0: вот
1: be
0: готовьтесь к молоточку и инструменту.
1: And sometimes,
0: вот, который по вашей жизни будет стучать.
1: When we feel like I am being beat.
0: Вот, и иногда, когда мы чувствуем, что нам,
1: continually,
0: нас из нас что-то делают, нас бьют постоянно чем-то, и там постоянно молотком как будто бьют, не бьют, и когда же ситуация эта исправится? Там мы чувствуем, что мне с каждой стороны как бы бьют, обстоятельства, испытания моей жизни такие, что просто со всех сторон как будто меня побивают как будто бы постоянно. Вы знаете, что я вам скажу? Классно. Потому что теперь ваш свет, он будет лучше сиять. Вот, поскольку вы будете присоединены к Иисусу Христе, ваши жизни также будут сиять. 40 стих.
1: Look that you make them after their

0: pattern, which was shown you in the mount.
1: Смотри, сделай их по тому образу, какой показан тебе на горе.
0: Make sure you make them after the pattern.
1: Смотри, сделай их по образу.
0: Why?
1: Почему это так важно?
0: Because they all
1: Потому что все это указывает на Иисуса Христа.
0: So it's very important
1: Поэтому очень важно, чтобы оно
0: exactly
1: было правильно
0: like
1: сделано, так же, как
0: said to do it.
1: Бог показал это.
0: Because it's pointing us, it's
1: Потому
0: giving
1: что
0: us an illustration
1: даст нам прообраз, укажет
0: Christ,
1: нам на
0: the light
1: Иисуса,
0: of the world,
1: на света миру,
0: the bread of life,
1: на хлеб жизни,
0: and the blood and the mercy
1: и на
0: of
1: кровь
0: God.
1: И на милость Божью.

0: Два часа дня по тихоокеанскому времени.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: Дорогие друзья, мы предлагаем вам послушать передачу «Толкование Евангелий». Через 15 минут выйдет в эфир проповедь Давида Вилкерсона. И в конце часа слушайте программу «Семейный библейский час».

Отозвав же 12 учеников своих, сказал им: «Вот, мы восходим в Иерусалим, и совершится все написанное через пророков о Сыне Человеческом. Ибо предадут Его язычникам и поругаются над Ним, и оскорбят Его, и оплюют Его, и будут бить и убьют Его, и в третий день воскреснет». Но они ничего из этого не поняли. Слова сии были для них сокровенны, и они не разумели сказанного. Евангелие от Луки, 18 глава, с 31 по 34 стих. В Евангелии от Луки Иисус Христос не единожды предсказывает свои страдания. Первый раз Его пророческие слова изложены в Луки 9 глава 22 стих. Второй раз – в Луки 12 глава 50 стих. Третий раз – в Луки 13 глава 32-33 стихи. Четвертый раз – в Луки 17 глава 25 стих. И пятый раз – в Луки, 18 глава, с 31 по 34 стих. Каждое новое пророчество о Его смерти было яснее прежнего. Здесь Христос впервые сказал, что будет предан язычникам. Прочитанные слова из Евангелия от Луки весьма поучительны. В них содержатся важные истины. Во-первых, евангелист кратко изложил пятую проповедь Иисуса Христа о Его страданиях. «Отозвав же 12 учеников своих, сказал им: „Вот, мы восходим в Иерусалим, и совершится все написанное через пророков о Сыне Человеческом. Ибо предадут Его язычникам и поругаются над Ним, и оскорбят Его, и оплюют Его, и будут бить и убьют Его, и в третий день воскреснет“. Но они ничего из этого не поняли. Слова сии были для них сокровенны, и они не разумели сказанного. Евангелие от Луки, 18 глава, с 31 по 34 стих. Во-вторых, Лука говорит о мужестве Иисуса. Несмотря на то, что ученики не разумели сказанного, они увидели во Христе Иисусе что-то особенное. В выражении Его лица и прежде была видна мужественная решительность. Теперь она превратилась в мужество, не знающее отступления. Мужество – это качество духа, дающее человеку способность встречать опасности и затруднения с твердой решимостью, без страха и колеблющейся нерешительности. Мужественный не поддается чувству страха, не боится опасностей, препятствий и трудностей. И таким был Иисус Христос. Будем же и мы мужественными христианами. Библия говорит: «Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, тверды». Первое послание Коринфянам, 16 глава, 13 стих. В-третьих, Лука говорит о смелости Иисуса. С нежной чувствительностью и любовью относился Христос ко всем нуждам и страданиям людей. Он спешил всем оказать помощь. Был ли это прокаженный, удаленный от общества, или беспомощный слепой, или несчастная мать-вдова, шедшая за гробом единственного сына. Для каждого у него хватало сострадания. И вот теперь он сам шел на мучения. Он знал, что наступили дни, когда враги его надругаются над ним, будут бить, оплюют и убьют его. Его нежная душа ощущала устрашающие страдания, однако он шел им навстречу. Посмотрим внимательнее на крестную жизнь Сына Божьего. Ведь от нее зависит наша жизнь, ибо Он душу свою за нас положил. Евангелие от Иоанна, 10 глава, 15, 17, 18 стихи. Нам, согрешившим, следовало не только временно, но и вечно умирать, ибо возмездие за грех – смерть.
Послание Римлянам, 6 глава, 23 стих. «Но Христос, Сын Божий, умер на кресте, чтобы нашу смерть искупить своей смертью и нас, умерших, своей смертью оживить». Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, говорит апостол Павел, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Послание Римлянам, 5 глава, 8 стих. Если же временно и умирают верующие во имя Его, то поскольку жало смерти – грех, 1 послание Коринфянам, 15 глава, 56 стих, «Христос истребил своей смертью» – 1 послание Коринфянам, 15 глава, 55 стих. «Эта смерть для умирающих в Господе не есть смерть, а переход от жизни временной к вечной. В искупительной жертве Иисуса Христа милость и истина встретились». Псалом 84, стих 11. И поэтому неудивительно, что в Иисусе Христе христиане находят надежную опору, которая помогает им выстоять во время самых больших скорбей и трудностей. Величайшие композиторы создавали песни в печали. Всякое великое произведение писалось кровью автора. Кем был величайший поэт греков Гомер? Слепцом. Кто был автором непревзойденной книги «Путешествие пилигрима»? Князь ли в Порфире, отдыхающий на ложе неги? Нет. Стелющаяся прелесть этого видения озолотила мрачные стены древней Бетфордской тюрьмы, пока Джон Буньян, королевский арестант, славный гений, делал точный снимок этого явления. Слепая псалмопевица Фанни Кросби была наполнена любовью ко Христу. Она видела слепыми глазами больше, чем видим мы, зрячие. Любящие Бога, подобно Иисусу Христу, принимают все, что дает жизнь, смело, без отчаяния и ропота. В-четвертых, исполнение воли Божьей для Иисуса Христа было основным правилом жизни. Это проявилось у него еще в 12-летнем возрасте, когда он сказал: «Зачем было вам искать меня? Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит Отцу моему?» Евангелие от Луки, 2 глава, 49 стих. В Капернауме он также сказал людям, что пришел исполнить волю Отца своего небесного. «Я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца». Евангелие от Иоанна, 6 глава, 38 стих. В Иерусалиме при исцелении слепого он также сказал: «Мне должно делать дела пославшего меня». Евангелие от Иоанна, 9 глава, 4 стих. Таким послушным он был даже до смерти и смерти крестной. Послание Филиппийцам, 2 глава, 8 стих. «Будем же и мы всегда послушны Отцу нашему Небесному». В-пятых, евангелист Лука говорит о силе Иисуса Христа. На пути в Иерусалим вид Иисуса был столь сосредоточенным, что ученики испугались. Таким они не видели Его никогда. Совсем недавно они испугались, когда Христос сказал им о земном богатстве, а теперь причиной их испуга были не Его слова, а Он Сам. Ученики боялись идти с Господом Иисусом в Иерусалим, но назад не повернули. Они видели силу и мужество Христа и шли за Ним. Иисус Христос – источник силы и вдохновения для Своих последователей. Он – наш пример, поэтому будем подражать Ему во всем. В-шестых, Лука говорит о заботе Иисуса Христа о своих учениках. Мысли Иисуса были сосредоточены на Его предстоящих страданиях, но, несмотря на это, Он был озабочен духовным состоянием Своих учеников.
он знал, что посещение Иерусалима на этот раз будет для них суровым испытанием. И чтобы подготовить их, Иисус Христос решил еще раз сообщить им о предстоящем в Иерусалиме. Мысль о страдающем Мессии, когда Христос в первый раз сказал им об этом, вызвала у учеников протест, и Петр начал прикословить ему. Когда же он во второй раз говорил им о своих предстоящих страданиях, они не поняли слов его, а спросить боялись. И на этот раз ученики также не поняли сказанного. Они были убеждены, что в царстве Мессии Христос отвел им руководящие места. Поэтому мысль о кресте не вмещалась в их сознание. Нужно сказать, что пятое слово Иисуса Христа о страданиях по сравнению с четырьмя предыдущими было подробнее. Как и первые четыре, он закончил его радостной вестью о своем воскресении. В-седьмых, Лука говорит о воскресении Иисуса Христа. Воскресение – это его победа над адом и смертью и возвращение человечеству утерянного рая. Смерть и воскресение Иисуса Христа в совокупности с его прекраснейшим учением делают христианство великой, истинной и единственной в своем роде религией в мире. Без смерти и воскресения Иисуса Христа христианство не было бы христианством. В лучшем случае это была бы религия самоусовершенствования. Согласно Божьему плану спасения, воскресение Христа служит как бы печатью Божьей, заверяющей нас, грешников, в том, что принесенная Сыном жертва умилостивления принята Отцом, и божественное правосудие удовлетворено. С воскресением Христовым для человечества началась новая, вечная жизнь. И души верных, как и сам Христос, уже не умирают. Смерть уже не обладает ими. Как от солнца исходят неисчислимые лучи, освещающие каждый уголок земного шара, так и в событии воскресения Христова берут свои корни, свое начало все истины христианства. Победа Иисуса Христа над смертью – это наша победа. Через воскресение Его мы одерживаем ежедневную победу над силой греха. Без смерти и воскресения Иисуса Христа не было бы искупления, не было бы спасения от власти греха и от осуждения за грех. Первое послание Коринфянам, 15 глава, 14 стих. Слава Господу Иисусу Христу за Его смерть на Голгофском кресте и за Его всепобедное воскресение!

0: Радио «На пути» продолжает свою работу. Приглашаем вас послушать проповедь Давида Вилкерсона. Через полчаса слушайте также семейный библейский час.
1: Дорогие друзья, итак, сейчас самое подходящее время для слушания проповеди Дэвида Вилкерсона. Напомню, он является основателем реабилитационного центра для наркоманов и алкоголиков, автор книг «Крест и нож. Видение. Приложи трубу к устам твоим» и других, пастор церкви в городе Нью-Йорке. Итак, продолжает знакомить вас с проповедью на тему «Жестокие сердца в Доме Божьем» Игорь Карпенков –

можно любить слушать Божье Слово. Уважительно одобряя проповедуемую истину и вместе с тем становиться безнадежно жестокосердным. Вам искренне кажется, что вы приняли проповедь и согласны с нею просто потому, что вы сидели в церкви и слушали ее, размышляли над ней и даже обсуждали во время воскресного обеда. Однако со всем этим вы так и остались всего-навсего слышателем слова, а не его исполнителем. Народ израильский любил слушать мощные проповеди Иезекииля, но он никогда им не повиновался. «И они приходят к тебе, как на народное сходбище, и садятся перед лицом твоим, народ мой, и слушают слова твои, но не исполняют их, ибо они в устах своих делают из этого забаву. Сердце их увлекается за корыстью их. И вот ты для них, как забавный певец с приятным голосом и хорошо играющий. Они слушают слова твои, но не исполняют их». Иезекииля, 33 глава, с 31 по 32 стихи. «Многие люди в нашем собрании, бывало, подходили ко мне после служения, обнимали меня и говорили: „Пастор, ваша проповедь была такой сильной“. Но когда они уходили, Святой Дух говорил мне о них: „Они не слышали ни единого слова, сказанного тобою“». В послании к евреям к нам звучит строгое предупреждение. Почему, как говорит Дух Святой: „Ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота в день искушения в пустыне“. Ибо некоторые из них, вышедших, возроптали». Из этого места Писания ясно видно, что жестокосердие не порождается ни атеизмом, ни коммунизмом, ни еще каким-то там измом. Оно берет начало тогда, когда мы слышим, но не исполняем Божье Слово. В нашей церкви я лично знаком с людьми, которые по натуре мягкосердечны, добры и самоотвержены. Однако они находятся под угрозой сердечного ожесточения. Я искал лица Господня по этому вопросу и спрашивал: «Отче, как могут эти освященные, старательные люди слушать одну за другой обличительные проповеди и, несмотря ни на что, не изменяться в своей жизни? Неделя за неделей они ходят в твой дом, хваля и славя тебя, но не достигают духовной зрелости. Я знаю об этом, потому что вижу их занимающимися слухами и пустословными сплетнями, и мне известно о других грехах в их жизни. Они любят слушать проповедуемое слово, но они ему просто не повинуются. Господи, что удерживает их от соблюдения твоего слова?» Бог показал мне, что все начинается с момента обращения человека к Богу. Эти нерадивые люди никогда не испытывали и не переживали истинного обращения. Видите ли, Библия говорит о двух видах обращения. Во-первых, есть обращение, которое ведет к исцелению и избавлению от всех грехов. Это такой вид, который пережили большинство христиан. Но существует также обращение, которое ведет к жестокосердию и духовной слепоте. Разрешите проиллюстрировать. Израиль с радостью слушал изрекаемое пророком Исаией мощное слово. Тем не менее, люди неизменно находили оправдание своим грехам, называя зло добром и добро злом. Поэтому Бог сказал Исаии: «Пойди и скажи этому народу: слухом услышите и не уразумеете, и очами смотреть будете и не увидите, ибо огрубело сердце народа сего, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их».
Исаия, 6 глава, с 9 по 10 стихи. Бог знал, что израильтяне не хотели оставить запинающих их грехов. Они слишком сильно любили угождать своим плотским прихотям и участвовать в нечестивых сборищах. Вот почему Господь сказал Исаии: «Сердца этих людей никогда не переменятся. Отныне я больше не буду говорить к ним. Пусть они твердеют сердцами своими, а ты скажи им об этом. Может, таким образом хоть кто-нибудь прислушается и обратится, пока не поздно». Бог призывал людей всецело покориться Ему. Он говорил: «Если хотите называться Моим именем, если хотите обратиться сердцами вашими, тогда это должно произойти посредством такого глубокого обращения, которое полностью освободит вас от всякого греха, всяческих уз и исцелит вас полностью». Я благодарю Бога за множество христиан, которые пошли с Господом по правильному пути, навсегда возлюбив истину и повинуясь Божьему Слову. Они искренне воскорбели о совершенных ими грехах, и их раскаяние было всецелым. Когда они оставили свои прежние плотские пути, они возлюбили Господа, и Слово Его стало путеводительным светом. Сегодня они отдают себя в безусловное послушание Его Слову. Второй вид покаяния – это обращение в лисьей норе, как говорят в армии. Этот вид обращения можно изобразить на примере некоторых солдат, идущих в битву. Как скоро они услышали свист пуль, увидели взрывающиеся вокруг них бомбы и взглянули в лицо смерти, так сразу же воззвали к Богу. У фараона было как раз такое обращение. 7 раз он был поражаем казнями, но все никак не хотел послушаться повелений Господа и отпустить израильский народ. Теперь, 8-й раз, Бог посылает Моисея к фараону со словами: «Так говорит Господь, Бог евреев, долго ли ты не смиришься передо Мною? Отпусти народ Мой, чтобы он совершил Мне служение». Исход 10.3. Бог даже предупредил Моисея о том, как на это отреагирует фараон: «Войди к фараону, ибо я оттягчил сердце его». Вы спросите: «Так при чем здесь фараон, когда сам Бог ожесточил его сердце?» Но это не так. Смысл этих слов может легко быть непонятым. Ожесточение фараона не произошло по вечному определению. Наоборот, чуть ранее Писание нам говорит: «И увидел фараон, что сделал облегчение, и ожесточил сердце свое, и не послушал их, как и говорил Господь». Исход 8.15. Каждый раз при отказе фараона повиноваться повелению Божьему Египет поражала более суровая казнь. И каждый раз фараон вопиял: «Достаточно, Господи, я сделаю так, как Ты хочешь, только отмени это наказание». Но как только прекращалась казнь, он тотчас же снова бунтовал против Бога. То же самое Библия говорит и об отцах израильского народа: «Но они и отцы ваши упрямствовали, и шею свою держали упруго, и не слушали заповеди Твоих, не захотели повиноваться, и не вспомнили чудных дел Твоих, которые Ты сделал с ними, и держали шею свою упруго». Неемия 9 глава 16 по 17 стихи. Богу всегда известно, что в сердце человека, и Он знает, что когда кто будет слушать Слово, но откажется повиноваться, предпочитая иной путь. Знал он это и о фараоне, потому что после 7 казней и суровых предупреждений сердце фараона лишь сильнее ожесточилось. Теперь на участь египтян готовилась 8-я казнь, которой они весьма страшились – нашествие саранчи. Во всей Библии саранча всегда означала гибель и разрушение. Во многих случаях саранча олицетворяла возмездие Божье.
Пророк Иаиль говорит о нашествии саранчи как о вторжении карательных отрядов войска Божьего. «И воздам вам за те годы, которые пожирала вас саранча, великое войско мое, которое я послал на вас, могуществен исполнитель слова его». Бог не всегда посылал такие наказания только для того, чтобы наказать. Наоборот, этим он хотел восстановить свой духовный закон в жизни людей. Многие жильцы домов, принадлежащих нашей благотворительной миссии, лично испытали это. Они потеряли свои работы, свои финансы, здоровье, супружескую жизнь и семьи из-за того, что алкоголь и наркотики, как саранча, пожрали все в их жизни. Однако, как раз посредством таких казней эти мужчины и женщины обратились к Иисусу. За ночь бесчисленные стаи саранчи напали на землю египетскую, пожирая все, что было в их поле зрения. Урожаи, растения, всходы новых посевов и даже древесную кору. Где прошла саранча, там не осталось даже былинки травы. И напала саранча на всю землю египетскую, и легла по всей стране египетской в великом множестве. Она покрыла лицо всей земли, так что земли не было видно, и поела всю траву земную и все плоды древесные. И не осталось никакой зелени ни на деревах, ни на траве полевой по всей земле египетской. Исход, 10 глава, с 14 по 15 стихи. Массы саранчи наполнили египетские дома. Куда ни повернись, люди везде видели саранчу. На полу, в квашне, в молоке, в одежде, в кровати. Крылья саранчи жужжали, издавая непрерывный ужасный звук. И она уничтожала и съедала все, что попадалось на ее пути. В течение нескольких дней Египет был полностью разорен. Тогда фараон поспешно призвал Моисея и Аарона и сказал: «Согрешил я пред Господом Богом вашим и перед вами». Фараон признал свой грех, сознавая, как он был неправ. На первый взгляд кажется, что он произвел полное раскаяние, но что на самом деле служило мотивом его раскаяния. Он сам же ясно говорит об этом: «Теперь простите грех мой еще раз и помолитесь Господу Богу вашему, чтобы он только отвратил от меня сию смерть». Фараон этим говорил: «Да, я грешен, я это признаю и прошу прощения. Теперь же, Моисей, поспеши выручить меня из этой беды. Помолись твоему Богу за меня, я в проблеме, и мне нужна помощь». Фараон видел, что он загнан в лисью нору и что обстоятельства заставляют его обратиться за помощью. Он знал, что если он этого не сделает, то потеряет все. Потому он и раскаялся в надежде, что Бог избавит его от беды, которую он сам на себя навлек. Он хотел лишь одного — помощи в постигшей его беде. «А что побудило вас обратиться к Господу? Пришли ли вы к Господу в первый раз так, как пришел фараон, только за тем, чтобы получить что-то от него? Обратились ли вы к нему только за тем, чтобы стать свободными от влияния наркотиков, чтобы восстановить ваш супружеский союз или чтобы выйти из финансовых трудностей? Что вы себе говорили перед этим? Если я обращусь к Иисусу, возможно, он исправит мое положение и выручит меня. Христос воистину силен сотворить для вас чудо. Он невозможное сделает возможным. Но если вы приходите к Нему только с той целью, чтобы получить от Него просимое, только для того, чтобы Он разрешил ваши проблемы, роста духовной зрелости у вас не будет даже на сантиметр. Наоборот, будет расти только ваше жестокосердие. Мысленно возвратитесь к началу вашего обращения. Произошло ли оно вследствие того, что саранча истребила все на вашем пути? Может, ослабло ваше здоровье? Может, кто-то из ваших детей попал в беду? Или вы почувствовали себя опустошенным?
Может, над вами повисла смерть или грозило разорение? Пожалуйста, не поймите меня неправильно. Конечно, Бог любит спасать людей, оказавшихся в отчаянном, бедственном положении. Когда мы теряем все, Он всегда близок к нам, и по своей верности Он дает нам новое начало. Но, возлюбленные, вы не можете идти к Иисусу только за помощью. К Нему необходимо приходить потому, что Он есть Бог, и потому, что Он достоин всей вашей жизни, вашего поклонения и глубокого повиновения. Опасно идти в Дом Божий и приступать к служению перед Ним, когда в вашей жизни не заложен фундамент для ежедневного чтения Библии, молитвенного часа или близкого общения с Отцом. Может быть, вы ходите в церковь с тем, чтобы учить других, служить другим, петь в хоре, говоря себе: «Я хорошо помню мое обращение. 5 лет тому назад я попросил Иисуса войти в мое сердце». Но если бы ваше обращение было истинным, его было бы видно в вашей жизни сегодня. Вы бы возрастали духовно, читая чаще Библию, принося все ваши нужды и проблемы перед Господом, проводя драгоценное время общения с Ним в вашей молитвенной комнате. И когда бы вы не услышали предупреждения о наступлении саранчи, вы внимали бы этому слову, зная, Отец посылает его из любви к вам. Может, прямо сейчас вы говорите: «Да, брат Давид, я сознаю, что нерадиво относился к Божьему слову. И я все еще связан с запинающим меня грехом. Настолько ли я затвердел, зашел ли так далеко, чтобы получить исцелительное прикосновение Господне?» Нет, конечно же нет. Если вы начнете взывать к Господу сегодня, в самой середине ваших нужд, Он оживит вас и освежит. И для вас наступит новое время, когда вы приносите к Нему ваше истинно раскаянное сердце. То Он не выступает в роли судьи, но становится вашим посредником и ходатаем. Он говорит к вам сейчас: «Только попроси, я сделаю это для тебя. Я приду к тебе и подам тебе все необходимое для того, чтобы ты хранил свое сердце чутким и сокрушенным передо мною». Хотите ли вы достичь совершенства во Христе? Хотите ли, чтобы Бог учил вас, исправлял, обличал и наставлял к жизни и благочестию? Тогда призовите Его сегодня. Ничто так не удержит вас на пути, на который поставил вас Господь, как сокрушенное и раскаянное сердце.

Дорогие друзья, наша передача на этом заканчивается. Вы слушали проповедь на тему «Жестокие сердца в Доме Божьем», которую читал для вас Игорь Карпенков. Подготовила эту передачу к эфиру Татьяна Карпенкова. Итак, с удовольствием встретимся с вами в нашей следующей передаче. Не пропустите!

0: Говорит радио «На пути». Приглашаем вас послушать семейный библейский час.
1: Добро пожаловать на семейный библейский час. Нам доставляет огромное удовольствие предложить 15-минутную программу, содержащую весть о Божьей любви к вам. Вдобавок к этому, в заключении нашей программы мы сообщим о бесплатном подарке и как вы можете его получить.

земли, несмотря на то, что не имеем на ступнях наших ног воздушных клапанов, какими снабжены мухи. Возникает вопрос, что же удерживает нас на земле? Почему громадные здания, обращенные своими верхушками вниз от земли, никогда не отрываются от нее? Ученые люди дали нам ответ. Они говорят, земля обладает магнитной силой, и потому ничто не может оторваться от нее. Даже наши спутники высоко летают над землей. Как только теряется зарядка энергии, то они моментально падают на землю. Земля притягивает их к себе назад. Наравне с такой физической силой притяжения существует еще интеллектуальная сила. Подобно магниту, она тоже притягивает к себе другие интеллекты, другие личности. Такой интеллектуальной силой обладает только человек, чем он и отличается от всех других земных Божьих творений. Эта духовная способность человека есть образ Божий в нем. Во Христе Иисусе Бог показал нам неограниченную силу Его интеллекта. Это нетленная красота Сына Божия. Библия сравнивает ее с приятным ароматом саронской розы, запах которой привлекает всех пчел и других насекомых. В Евангелии полно примеров действий интеллекта Христа в жизни Его последователей. Прочитаем с 12 главы, с 20 стиха Евангелия от Иоанна, несколько стихов. «Из пришедших на поклонение в праздник были некоторые еллины. Они подошли к Филиппу, который был из Вифсаиды Галилейской, и просили его, говоря, «Господин, нам хочется видеть Иисуса». Иисус услышал об этом и сказал в ответ, «Пришел час прославиться Сыну Человеческому. Душа моя теперь возмутилась, и что мне сказать? Отче, избавь меня от часа сего. Но на этот час я и пришел. Ныне суд миру сему, ныне князь мира сего изгнан будет вон, и когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе». Сие говорил он, давая разуметь, какою смертью он умрет. Тень Голгофского креста преследовала Иисуса во все его земные дни. Но в последнюю неделю перед его смертью эта тень приняла его оригинальную форму. Еллины, представители овец другого двора, просьбой своей аудиенции со Христом напомнили ему о скором приближающемся страдании. Христос знал, что только его смерть может разрушить преграду, стоящую между Богом и людьми, между язычниками и евреями. И потому, чувствуя близость своей смерти, Христос сказал: «Душа моя теперь возмутилась». Как видно, в душе Христа возникла великая буря. Что-то возмущало его душу. Это не было предвкушение смертельной агонии. Также не римский крест тревожил душу Христа. Не физические страдания, связанные с ним. Нет, все это было уже знакомо Сыну Божию. Но вот взять на себя грех мира... Святая душа Христа содрогалась. Потерять общение с Отцом Своим на целых 6 часов, нести наказание гнева Отца Своего за грехи людей через пребывание на кресте — вот что смущало душу Иисуса. Он, Святой Божий, никогда не сделавший никакого греха, должен был стать грехом вместо нас. Предчувствие жала греха, которое должно было поразить его в пяту, встревожило всю его Божию натуру. «Мои и ваши грехи, друзья, терзали его чистый облик. Беззаконие наше так мучило его, что пророк Исаия за 700 лет вперед описывал страдания его. Он видел лицо его обезображенным паче всякого человека».

0: Однако, не теряя самообладания, Христос уже в тот тяжелый час перед распятием мог предвкушать и приятные плоды своей горькой чаши. Он сказал: «Когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе». Голгофа и крест не явились неожиданностью на пути служения Господа. Наоборот, они послужили целью привлечь всех людей к себе. Распятый Христос — это не поражение, это победа. А враги Христа думали, что позор Христа, его смерть на кресте, удалит людей от Господа. Но Иисус видел обратное. Для него крест оказался средством притяжения. Уже в час своей смерти Христос привлек к себе грубого разбойника и убийцу. Правосудие человеческого закона добилось распятия этого разбойника на кресте, но только Христос силой и красотой прощения своих врагов мог вызвать в нем сокрушение от греха и осуждение своих же преступных дел. Римский сотник, свыкшийся с насильственной смертью казненных им преступников, стоя у креста Иисуса, громко исповедал его Сыном Божиим, когда услышал последние слова Христа: «Отче, в руки Твои предаю дух мой». Апостол Павел, бывший гонитель христиан и Христа, этот гордый своей законной праведностью фарисей из фарисеев, не смог устоять против света Христа, озарившего его на пути в Дамаск. Христос мог поразить его там смертью, но лишил только зрения. Видя такую милость Христа и чувствуя его сострадание к себе в словах «Трудно тебе идти против рожна», Савл, побежденный милостью Господней, на всю жизнь был привлечен ко Христу и сделался его рабом навеки. Да, Христос имеет силу притяжения. Он привлекает нас к себе силою своей личности, благодатью своего духа и идеальностью своего характера. Красота его смирения, долготерпения, сострадательности и снисходительности к нашим немощам — это поле притяжения его силы. Его любовь — это дыхание жизни. Бесчисленные обетования — это лучи живой надежды. И сам он — жених души, прекраснейший из всех сынов человеческих. Христос влечет к себе людей всех национальностей, всех классов, всех сословий, людей молодых и старых, врагов по причине своего неведения и недругов, ослепленных своею правотою. Христос не принуждает никого приходить к Нему, но Он всех влечет к себе, потому что все люди нуждаются в Нем. Без Христа даже самый хороший человек подобен только незажженной свече. И только любовь Христова делает человека горящим и светящим. Удалившись от Бога, человек лишился полноты, данной ему от Бога, интеллекта. Христос пришел, чтобы вернуть нам красоту своего образа. Многие хотели бы, чтобы весь мир следовал за ними, но это можно сделать только любовью, которой Христос привлек всех, которую Он проявил даже к своим врагам. Вися на кресте, Он сказал: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Все остальные люди не имеют такой любви к своему ближнему, но дышат самолюбием. Друзья, Христос был вознесен на крест, как заместитель грешников, чтобы я и вы, обремененные грехами, могли взглянуть на крест и получить прощение. В 3 главе Иоанна читаем следующее: так должно быть вознесено Сыну Человеческому, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную».
1: Нам было приятно предложить вам эту передачу, подготовленную студией FEBC в сотрудничестве с миссией «Семейный библейский час». В заключение предлагаем вам написать письмо, в котором укажите, что желаете иметь бесплатно Евангелие от Иоанна. Просто напишите письмо на следующий адрес. «Семейный библейский час», индекс 15000, Россия, город Ярославль, почтовый ящик 1092, Общество по изучению Библии. Пожалуйста, запомните наш адрес. Семейный библейский час, индекс 15000, Россия, Ярославль, почтовый ящик 1092, Общество по изучению Библии. Мы будем ждать вашего письма на этой неделе. Мы также будем молиться о том, чтобы вы и в следующий раз посетили семейный библейский час.

0: 3 часа дня по Тихоокеанскому времени.
1: В эфире радио «На пути».
0: В течение этого часа мы предлагаем вам присоединиться к разбору Слова Божьего, который проводит пастор Леонид Киарогла. По окончанию этой программы выйдет в эфир детская передача «900 секунд доброты».
2: А мы с вами, братья и сестры, продолжаем читать Слово Божие, послание к евреям. И мы переходим сегодня к 13 главе, заключительной части этого большого послания. Давайте мы сегодня прочитаем только 8 стихов. Итак, глава 13, послание к евреям с 1 стиха. «Братолюбие между вами да пребывает. Страннолюбие не забывайте, ибо через него некоторые, не зная, оказали гостеприимство ангелам. Помните узников, как бы и вы с ними были в узах, и страждущих, как и сами находитесь в теле. Брак у всех да будет честен, и ложа непорочна. Блудников же и прелюбодеев судит Бог. Имейте нрав несребролюбивый, довольствуясь тем, что есть, ибо сам сказал: не оставлю тебя и не покину тебя. Так что мы смело говорим: Господь мне помощник, и не убоюсь, что сделает мне человек. Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же». Приближаясь к завершению своего послания, Павел апостол обращается к изложению таких практических важных проблем. Он выделяет 6 особенностей христианского образа жизни. Итак, мы эти все 6 коротко и разберем с вами. Братолюбие – это первый момент, на котором он хочет заострить наше внимание. В конце своего послания он говорит о очень практических шагах нашей жизни. И здесь он упоминает о братолюбии. Братолюбие между вами да пребывает. Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте. Римлянам 12:10. Дело в том, что мы все равно кого-то любим в нашей жизни. Мы любим детей наших без того, чтобы нам напоминали об этом. Правда? Есть такие взаимоотношения, которые истекают естественным образом, и нас не надо учить, говорить, напоминать, что я должен кого-то любить. Не надо меня учить и говорить, что я должен любить своих родителей. Оно естественно, оно нормально. Но вот когда речь идет о братолюбии, это уровень взаимоотношений совсем другого характера. Это то отношение, которое появляется в нас только в момент уверования. То, что мы здесь с вами собраны под одной крышей и абсолютно не знаем друг друга, но мы с вами называемся братьями и сестрами только потому, что у нас благодаря Иисусу Христу. Если бы не было бы Христа, мы бы с вами не знали бы друг о друге, не говоря уже о каких-то взаимных симпатиях, любви или уважении друг к другу. Иногда люди, простите, живут рядом, да, без Христа. Они могут жить по-разному. Могут не видеть друг друга, могут не симпатизировать друг другу. Но когда они становятся христианами, то к ним уже относится эта заповедь. Братолюбие между вами, да, пребывает. Простите меня. Кажется, что вроде бы такая простая вещь. Но любим друг друга и должны мы любить друг друга. Братья и сестры, но я вам скажу, что любить брата – это очень тяжелая вещь. Любить того человека, которого ты никогда не знал, того человека, который тебе ничем не обязан, того человека, который появился в твоей жизни, я его не знаю, и он меня не знает. Он мне ничего доброго в жизни не сделал, и я ему ничего доброго не делаю. Мы чужие люди, и все, что нас связывает – вера в Иисуса Христа. Но именно здесь апостол поднимает наши глаза на очень высокий уровень и говорит, что мы с вами должны любить друг друга. К величайшему сожалению, события в Украине, допустим, как лакмусовая бумажка, заострили и раскрыли истинное положение вещей в братстве. Наша любовь друг к другу вдруг оказалась совсем не такой, какой она должна была быть. Христиане разделились на два лагеря. Национальные вопросы поднялись выше духовных вопросов. И Христос остался где-то на стороне, потому что мы решили выяснять отношения, кто прав и кто не прав, и аргументируя своими доводами, своей какой-то логикой. И понятие братолюбия вдруг моментально исчезло как пар. Это испытание, я вам скажу мое мнение, мы не выдержали. Это испытание мы провалили. При всех наших аргументах, при всей нашей правоте вдруг оказалось, что братолюбие – это то, к чему нам действительно надо еще стремиться и стремиться и стремиться. И я заметил, что любое происшествие жизни, любая трагедия, любая проблема в церкви или в семейной жизни оголяет порой, насколько действительно братолюбие есть. Потому что говорить об этом очень легко, но когда дело доходит до моментов, касающихся меня, моей философии, моих взглядов, моего представления о Боге, и когда вот здесь состыкуются или встречаются противоположные мнения, вдруг откуда ни возьмись и острые слова, и нелюбовь, и отвращение, и предание анафеме, и нежелание дальше иметь ничего общего, хотя вчера буквально мы как бы обнимались и говорили, что мы братья. И это касается не только вот момента, вот то, что происходит сейчас. Это касалось на всей протяжении истории были такие моменты, когда разделялись церкви, разделялись люди и становились врагами, хотя вчера они были братьями. 1961 год – этот великий раскол. 1054 год – величайший раскол, когда церковь разделилась на восточную и западную. И без конца можно приводить примеры, когда братолюбие трещало по швам, и оно оставалось декларативным только, и ничего практического там не было даже близко. Дальше. Апостол подмечает и вторую часть, говорит: «Страннолюбие не забывайте, ибо через него некоторые, не зная, оказали гостеприимство ангелам». Следующий момент. В то время крайне важно было быть гостеприимным. Хотя и сегодня это важный момент, но в то время особенно. Постоялые дворы, гостиницы были ужасным местом, где собирался сброд человеческий, где были грехи всех видов и пороки всех направлений, где была грязь, где звучали непристойные речи, и звон монет был определяющим. Поэтому, когда христиане нуждались в ночлеге, а часто это были рабы, которых убегали от смерти, от своих хозяев, это были путники, проповедники, это были люди, которые были миссионерами, отсутствие транспорта, отсутствие каких-то возможностей передохнуть где-то, налагало это все на христиан, на их плечи, поменять гостиницы, эти постоялые дворы и стать теми, которые открывают радушием, открывают двери и дают ночлег этим путникам. И здесь апостол как бы их ободряет и говорит, что вспомните, что некоторые даже не знали, кого они принимают. И можно вспомнить и Авраама, и Маноя, вспомнить других, которые в принципе принимали ангелов, принимали очень высоких гостей, хотя думали сначала, может быть, что это обычные люди. И Христос в конце, в суде своем, будет говорить, что вот вы отнеслись ко мне, когда я был, допустим, болен, да, вы не посетили, был в темнице, вы не пришли, был голоден. И речь же идет о том, что однажды окажется, что сам Христос нуждался в ночлеге, может быть, и мы не оказали ему, не открыли ему двери. Все может быть. Это страннолюбие, это качество, которое сегодня не у всех встречается. Это качество сопряжено с жертвенностью. Не каждый человек способен впустить кого-то к себе в дом. Особенно, если у вас белый карпет, и у вас, если пылинки там нет, если вы провели ремонт, если у вас там все пахнет, дышит золотом, красотой, богатством, шиком. Никто особенно из таких людей не спешит кого-то принимать. Обычно простые люди, они открывают двери для гостей. К сожалению, это беда, и она есть. Я знаю служителей, у которых двери дома просто не закрывались. Я сам однажды утром встал, и у меня на полу дома лежало человек 8, молодежь. Я просто спросил у жены, откуда они, когда они приехали. Она мне сказала, они очень поздно возвращались с какого-то поселка, с евангелизации. И вот они, не доезжая, уже не могли ехать, было поздно что-то. Они остались у нас без проблем. Мы утром встали, попили чай. Я даже не знал, кто они, как они пришли. Я знаю пастыря, у которых вот дверь вот так открывалась, закрывалась. Одни приходили, уходили, и он просил разрешения. Даже его жена часто выходила, говорила, дайте ему поесть, пожалуйста, хотя бы 20 минут, чтобы он поел. Понимаете, есть такие люди, и они, это тяжело, это жертва, особенно на плечи жен, особенно это тяжело. А кто-то остается ночевать, кто-то приходит, кого-то покормить, кто-то больной, кого-то надо отвезти куда-то. Это тяжелейшее служение, тяжелейший труд, но я более чем уверен, что те люди, они у Господа на особом счету, потому что это настоящая жертвенность. Дальше, милосердие к узникам и к страдальцам. Помните узников, как бы и вы с ними были в узах, и страждущих, как и сами находитесь в теле. Вот что говорит Священное Писание. «И вы тело Христово, а порознь члены. Посему страдает ли один член, страдает с ним все члены. Славится ли один член, с ним радуются все члены. Но быв в Риме, с великим тщанием искал меня и нашел». Ой, выше, Рим, 2 Тимофея 1:16-17. «Да даст Господь милость дому Анисифора за то, что он многократно покоил меня и не стыдился уз моих. Но быв в Риме, искал меня и нашел меня». Первые века знаменательны тем, особенно до 4 века, что были постоянные гонения с какими-то перерывами. То там, то здесь. Но понятие узников настолько было в то время для христиан ясно, конкретно, они знали, о чем идет речь. Не всех казнили, не всех бросали в амфитеатрах зверям, не все проводили гладиаторские бои. Но вот в рудниках очень многие погибли. Их использовали как рабскую силу, высылали их с места жительства. Они очень многие сидели в тюрьмах за веру. Я вот вчера молодежи рассказывал, что когда был первый Никейский собор в 325 году, когда Константин собрал всех, насколько возможно было, наставников, учителей, пастыров, епископов от того региона, чтобы решить вопрос, что делать с арианами, с теми же свидетелями Иеговы, которые сегодня есть, которые отвергали божественность Иисуса Христа, и по этому поводу был собран этот Никейский собор. Так вот, там интересный момент. Впервые после веков гонений, впервые христиане вдруг увидели друг друга. Император выделил им колесницы, их встречали как героев. Это недалеко от Истамбула, от Константинополя, город Никея. Их привозили со всех сторон. Это было нечто невероятное. Буквально 20 с чем-то лет вот до этого еще продолжались гонения. Диоклетиан, страшнейший гонитель церкви, уничтожал все и вся. Так вот, там был такой момент, когда они встречались, их было около 318 делегатов. Вы знаете, многие из них были калеками. Некоторым был один служитель без глаза, другой поднял свою руку приветствия, обожженную руку. Третий еле ходил, потому что он недавно только вышел из рудников. Там были люди, которые свою веру во Христа доказывали не на семинарских битвах, да, не на словесных таких прениях. Они доказали своей жизнью, они доказали своим здоровьем. Этот собор показал, что вера христианская, они были рассыпаны по всей империи, но каждый из них выдержал до конца. И там был момент, благодарили за то, что христиане столько помогали узникам. Вы знаете, я читал об одном случае, когда член церкви продал себя в рабство, чтобы выкупить служителя из тюрьмы. Люди собирались, даже языческие историки, Плиний-младший, он пишет, говорит, что христиане настолько дружны, что когда кого-то из них берут в тюрьму, то они собираются кто едой, кто чем может, и делают все, чтобы как-то облегчить участь их собрата или же сестры. То есть это дух жертвенности, дух он был тогда, хотя и здесь апостол говорит, что помните узников, они тогда уже помнили. Сегодня узников не меньше. Сегодня то, что творится в некоторых странах, конечно, это страшно. В Нигерии уничтожаются террористами христиане, вырезаются целые поселки, братья и сестры. В других городах их садят в тюрьмы под надуманными предлогами. Вы сами об этом знаете. Если мы можем чем-то участвовать, мы должны. Вот эта фраза «помнить узников» – это речь не идет о том, что мы просто собирались и говорили, что такое в мире есть, и вот мы помолимся о них, и все. Делать по максимуму то, что возможно с нашей стороны. Дальше апостол переходит к четвертому моменту – морально-нравственная чистота. «Брак у всех да будет честен, и ложе непорочно. Блудников же и прелюбодеев судит Бог». Фраза, слово «честен», интересно, она сбивает с толку. Иногда «брак у вас да будет честен». В каком понимании брак может быть нечестным или честным? Я слышал такое толкование, что вот перед женитьбой нужно говорить честно друг другу, невеста говорит жениху, жених невесте, перед пастырем они говорят, что было, что не было, чем они болеют и так далее, разные вещи. То есть открывать полностью ситуацию со своим прошлым. Это полезно, это необходимо, но здесь текст говорит немножко о другом. Правильнее было бы звучало бы этот текст вот таким образом, что брак у всех да будет в чести. В чести, потому что слово «честен» в греческом звучит как драгоценность, как уважение, как почет, как честь. Другими словами, речь идет о том, чтобы отношение к браку у христиан было в почете, было уважительным, потому что такое лжеучение, как гностицизм, а потом еще и монахи добавили очень сильно в этом плане, говоря, что брак – это нечто тормозящее духовное развитие человека. И оскопляли себя, отрекались от того, что они никогда не женятся, видели в этом какую-то нечистоту, в этом видели какой-то тормоз большой для духовного развития. Потом пришел этот целибат, когда священники не имели права жениться, потому что считалось, что именно отсутствие брака дает в полноте тебе проявить свои пасторские способности. И Павел говорит, что брак – это установление Божие, потому оставит человек отца свою, мать свою прилепится к жене своей, будет одна плоть. Бог говорит о таких вещах. То есть изначально Господь установил, и считать брак чем-то нехорошим не имеет права христиане. «Брак у всех да будет честен, и ложе непорочно». Второй аспект брака, коли уже человек вступил в брак, то ложе непорочно, то есть всякие взаимоотношения уже внутри, в интимной сфере, в верности друг другу, должны оставаться на высочайшем уровне, потому что там было, знаете, кривизны и в эту сторону, и в ту сторону. Одни не принимали брак, а другие, если принимали, то считали, что можно какое угодно поведение, это не будет влиять на дух человека. И в этом тоже был перегиб. Поэтому апостол так и говорит. «Блудников же и прелюбодеев судит Бог». Почему блудников и прелюбодеев судит Бог? А разве воров, убийц, преступников Бог не судит? Почему здесь идет речь о том, что блудников и прелюбодеев судит Бог? Как будто выделяется из всех других грехов вот эти грехи. На самом деле грех блуда настолько он незаметен, настолько он, его нельзя по-человечески даже определить. Поэтому иногда кажется, что человек морально очень чист, очень светел, очень боится каких-то грехов. На самом деле внутри он может быть разложен, извращен до предела. всякое суждение о каком-то человеке, кто блудник, а кто нет, всегда хромает, потому что только Бог знает глубину человеческого сердца и кто насколько куда упал. Это очень тонкая материя, и мы должны быть очень осторожными в этом плане. Бог знает, и в конце концов Бог каждому воздаст свое. Следующий момент – довольство. Это тоже практическая сторона. «Имейте нрав несребролюбивый, довольствуясь тем, что есть, ибо сам сказал, не оставлю тебя и не покину тебя. Так что мы смело говорим, Господь мне помощник, и не убоюсь, что сделает мне человек». Что интересно, что здесь речь идет о нраве. Речь не идет о одномоментном поступке. Каждый человек может сегодня сказать, что «ну, мне сегодня вот это достаточно, я доволен сегодняшним днем». Но это может быть в один момент. Завтра я могу возмутиться, я могу быть недовольным. И вот этот нрав – это состояние души. «Великое приобретение – быть благочестивым и довольным, ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем и вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем». Что интересно, Павел говорит о себе: «Я говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть. Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии, научился всему и во всем насыщаться, терпеть голод, быть в обилии и в недостатке. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Филиппийцам 4, 10-13. Это состояние несребролюбия или же довольство является очень редким качеством на сегодняшний день. Сделали такой опрос, в каких странах люди наиболее счастливы. Взяли беднейшие страны, богатые страны, и процент счастливых людей оказался самый высокий в тех странах, о которых мы говорим, что это беднейшие страны. Уровень жизни в Америке, уровень жизни в Европе очень высокий, но процент несчастных людей, недовольных своей жизнью, намного превышает те количество тех людей, которые счастливы, имея очень немногое. И последний момент, шестой момент – надлежащее отношение к предшественникам вере. «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же». Почему я включил 8 стих в эту же тему? Потому что если сравнивать наставников, которые умерли, которые есть или которые появятся завтра, они имеют все ограничения во времени. Только Иисус Христос – это наставник, который жил, и живет и будет жить, который вечен. Дело в том, что институт наставничества был очень и очень высок в то время. Наставники, учителя, проповедники ценились очень высоко в силу того, что не было священных писаний. Это сегодня у нас есть Библия, и мы по этим 66 книгам можем проверить любое учение, любую проповедь, провести как вот профильтровать это все. Но когда в руках этого всего нет, или есть только один фрагмент, или одно письмо какого-то апостола, да, то роль наставника в то время была очень высокой. Поэтому к ним и отношение, апостол говорит, должно быть надлежащим. «Помните наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их». Помните. Вопрос такой. Кого мы помним? Мы можем помнить хороших людей, которые оказали влияние в нашей жизни. Но здесь акцентируется внимание наставников, которые проповедовали вам Слово Божие. Другими словами, не которые учили свое что-то личное, Слово Божие, раскрыли эту книгу, каждую жемчужину поставили перед нами, что это слово воссияло для человека в небывалой красоте. Человек, который может так наставлять народ Божий, когда у человека остается в памяти, мне понравилось, спросили одну женщину, одна женщина сказала, придя после служения домой мужу, говорит: «Ты знаешь, я такое слово сегодня услышала, такую истину поняла, Муж говорит, а кто проповедовал-то, ты хоть знаешь? Говорит, нет, я не помню, кто проповедовал. Все, что я запомнила, это слово, которое прозвучало в моем сердце. То есть вот это и есть то, та мечта наша, чтобы слушатели, те, кто приходит в церковь, забывали о том, кто говорит это, и воспринимали слово. Чтобы это слово было сказано, чтобы это слово было донесено. И когда человек такой наставник, он действительно достоин того, чтобы о нем помнили, чтобы подражали его жизни и вере, взирая на кончину их жизни». Кончина жизни действительно это то, определяющее последний аккорд нашей жизни. Начало жизни у нас у всех хорошее. И каемся мы, и слезы радости, и первая любовь, и пыл, и участвуем везде, там, где надо и где не надо, и хотим все-то что-то делать для Бога. Потом все это куда-то исчезает постепенно, а в конце, может быть, вообще все пропадает. Так вот, те только, которые донесут и энергию, и любовь к Богу, и жажду служения, и христианство настоящее до конца своей жизни, до конца, до смертного часа, вот, глядя на таковых, и надо брать пример. Еще раз хочу завершить мысль на том, что учителя, наставники приходили и уходили. И, кстати, вот эта фраза, я бы хотел прочитать, это очень мне понравилась эта фраза. «Уважительное отношение к предшественникам – залог передачи истины новому поколению». Есть такая антиавторитарная философия, когда антиавторитет, наверное, когда молодежь говорит, что не существует авторитетов, каждое поколение имеет свой авторитет, и нам не стоит обращаться назад, нам стоит смотреть только по сторонам на сегодняшний день. На самом деле это неправильно, потому что мы есть те, кто мы есть, потому что до нас кто-то уже подвел вот нас к этому моменту. Уважительное отношение к поколению предшественников дает гарантию, что и мы сможем что-то передать дальше. Притом тех священников было много, потому что смерть не допускала пребывать одному. А сей, как пребывающий вечно, имеет и священство неприходящее. Посему и может всегда спасать приходящих через него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. Евреям 7:23-25. Иисус Христос – это тот Учитель, который всегда жив, и мы сегодня можем, оперируя этим, основываясь на этом, приходить к Нему с нашими нуждами. Аминь. Давайте мы, вставшие, помолимся Богу. Отче Небесный, мы благодарим Тебя, за Слово Твое, благодарим Тебя, что Ты сегодня говоришь нам и о братолюбии, говоришь и о добром нраве, говоришь о чистоте, о моральной чистоте, нравственной чистоте перед Тобой, говоришь об отношении к тем, кто в страданиях находится. Господи, жизнь так устроена, что когда кому-то хорошо, другому плохо, когда кто-то здоров, другой болен, когда кто-то рождается, другой умирает. Но помоги нам помнить, что мы всегда должны плакать с плачущими и радоваться с радующимися. Мы благодарим Тебя и за тех наставников, которые были в нашей жизни, которые оставили глубокий след и дали добрый пример своей вере и в кончине своей жизни еще раз подтвердили, что Ты верен и благословил их до последней секунды. Помоги нам быть такими, Господи, чтобы о нас помнили, чтобы мы могли проповедовать не свои идеи, не свои мысли, а Слово Твое, чистое, незапятнанное, неизвращенное и не Слово, которое не извращено последними влияниями времени, учений, лжеучений, которое является чистым, каково оно было в начале. Благодарим Тебя, Иисус, что Ты Бог, что Ты вчера, сегодня и вовеки тот же, и Твой характер, Твоя природа, Твоя сущность, они неизменны. Поэтому мы можем приходить к Тебе с нашей болью, переживанием, с надеждой и знать, что Ты всегда услышишь и ответишь. Да будет имя Твое прославлено и возвеличено, Отец и Дух Святой. Аминь.

0: В эфире детская передача «900 секунд доброты».
1: Вы слушаете Трансмировое радио. В эфире детская передача «900 секунд доброты».
2: У микрофона Анна Отчик
1: и Андрей Шевелев.
3: Здравствуйте, наши дорогие радиослушатели! Мы очень рады снова приветствовать вас.

0: Ой, ребята, представляете, Андрюша с Яриком кого-то несут. Кто же это может быть у нас в гостях?
1: Здравствуйте, Аня.
2: Здравствуйте. И ты, малыш, поздоровайся. Ну же, давай, давай.
0: Привет, ребята. Вы принесли котенка? Но он же еще маленький.
1: Нет, он уже подрос. Вы же помните, какими они крохами были, когда родились? А теперь он легко бегает по квартире и пьет молоко из блюдечка.
0: Да, конечно, он у нас уже герой по сравнению с первыми днями беспомощного котеночка. Но я думаю, что его мама все равно сейчас очень волнуется о своем малыше.
2: И что же нам теперь делать? Его нельзя было уносить.
1: Да успокойся ты, мы же на чуть-чуть. За час с ним ничего не случится.
2: Нет, а вдруг Симка расстроится и заболеет?
1: Да у Симки еще целых четверо таких осталось. Она и не заметит пропажи.
2: Все-таки я тебе и волнуюсь.
0: Ребята, а давайте все вместе проверим ваши теории и узнаем, кто из вас прав. Я предлагаю поехать к вам домой прямо сейчас и посмотреть, что делает Симка. Как вам идея?
2: Класс, я за!
1: Ой, я уверен, что она спокойно спит себе и не заметила еще пропажи. Но чтобы он не мяукал, можно сейчас отвезти его обратно.
0: Вот и здорово.

0: Мама, мама, где Симка?
1: Ярик, ну чего ты так кричишь? Ты что, забыл, что папа с мамой поехали к бабушке в больницу? Мы сейчас и сами Симку найдем.
0: А, точно.
2: Ой, ребята, смотрите, вон Симка. Она и правда ищет котенка.
1: Ага, бегает по комнате, заглядывает под диван. Протяжно мяукает. Ну ладно, красавчик, иди к своим братикам и сестричкам. Покажись маме, что ты тоже здесь.
0: Ой, смотрите, как она его облизывает, обнюхивает. Наверное, спрашивает, где он был. Хорошо, что мы его быстрее повезли обратно.
2: Да, это мы правильно сделали.
1: Оказывается, Симка умеет считать до 5. Ой, смотрите, теперь Симка укладывается спать, а все они рядышком с ней. Это так интересно наблюдать. Даже телевизор не нужен.
0: Ага. Как только они родились, я постоянно только за ними и смотрю. Я видел, как они открыли глазки.
2: Здорово, ребята. Ведь наблюдая за ними, мы можем многому научиться. Что, например, тебе, Ярик, нравится в них больше всего?
0: Мне нравится, как они все время рядом с мамой. Они не хотят оставлять ее ни на минуту.
1: Да, бедной Симке иногда приходится попросту сбегать от них, чтобы покушать самой и немного передохнуть.
2: Вот первый вывод уже и готов. Вы можете так же, как эти котята, быть все время рядом со своей мамой. Прислушиваться к тому, что она говорит. Спрашивать у нее совет, помогать ей и показывать ей свою любовь. Но еще нужно и не забывать о том, что иногда маме хочется немного отдохнуть от вас и сделать что-то, где не обязательно ваше присутствие. Поэтому вы можете пойти поиграть сами или с друзьями на улице. Андрюша, а что тебе больше всего нравится, когда ты наблюдаешь за котятами?
1: Мне нравится смотреть, как они с каждым днем становятся все более самостоятельными. Но все равно Симка им еще помогает. Моет их и кушать дает. И знаете, что я заметил? Они тоже пытаются помыть друг другу шерстки, подражая Симке. Они учатся всему от нее.
2: Классно! Это говорит нам о том, что котята пробуют поддерживать друг друга. Они дружелюбны и любят своих братиков и сестричек. Ребята, в этом нам пример, что какими бы мы ни были маленькими, для нас всегда найдется какое-то задание, чтобы помочь своим братикам и сестричкам. Даже ты, маленький радиослушатель, если ты думаешь, что ты младший в семье и все должны любить тебя и помогать тебе, то ты ошибаешься. Малыш или малышка, подойди сегодня вечером к старшей сестричке или братику, к маме или папе, бабушке или дедушке. Поцелуй их на ночь. Пожелай спокойной ночи и скажи, что ты их сильно-сильно любишь. Я думаю, что они будут очень рады такому поступку. Ребята, старайтесь брать пример с ваших родителей. Что они делают для вас, то и вы, если уже можете, постарайтесь сделать для них и своих родных.
0: Ой, смотрите, смотрите скорей. Котенок пытается залезть на диван.
1: Ах ты ж такой, он же может его поцарапать. Сейчас я его сниму.
2: Нет, подожди, Андрюша. Видишь, Симка заволновалась. Я думаю, она сейчас тоже что-то предпримет. Давай посмотрим, что.
1: О, я думаю, что она сейчас его снимет. Смотрите, она уже идет к нему.
0: Ой, Симка взяла его за шкурку.
2: Правильно. Кошки всегда своих детей так берут. Видишь, она крепко держит его за шкурку возле шеи и спокойно несет к домику.
1: Интересно, она его сейчас накажет?
2: По-своему, наверное, да. Видишь, она положила его рядом с собой и что-то тихонько мурлычет. Наверное, объясняет, что ему еще рано преодолевать такую высоту, ведь он мог и упасть, и повредить себе лапку.
0: А теперь котенок ластится с ней. Наверное, просит прощения. И благодарит, что мама его спасла.
1: Ага, она его моет. Наверное, в знак примирения. Ой, это так здорово! Правда, интересно за ними наблюдать?
2: Да, мне они тоже нравятся. И теперь вы получили урок о послушании и прощении от котят. Все-таки мне кажется, что котята иногда послушнее нас. Видели, он не попытался снова сбежать от мамы, чтобы настоять на своем и забраться туда, куда ему так хочется. Он сразу понял, что если мама против, значит, не нужно этого делать. Попросил по-своему прощения, и теперь мирно лежит рядышком. Он знает, что мама ему желает только добра, и когда он будет готов покорять вершины, она обязательно ему разрешит.
0: И наша мама также все знает?
2: Конечно. И наши мамы, если что-то запрещают, это не значит, что они просто вредные или сегодня у них плохое настроение. Они тоже ждут момент, когда мы еще немножко вырастем и сможем это сделать без вреда для себя. Мама всегда желает самого лучшего и для тебя, Ярик, и для тебя, Андрюша, и для тебя, маленький или большой радиослушатель. А еще у нас есть тот, кто создал всех нас. Он специально создал семью, где есть мама и папа, чтобы показать, как они относятся к своим детям, так и он относится ко всем нам, потому что мы для него тоже дети. Наш Творец, великий Бог, любит нас и тоже желает нам только самого лучшего. Поэтому если у нас сейчас чего-то нет, значит, просто нужно еще немножко подрасти, и он обязательно даст это нам. Рядом с нашим Создателем всегда безопасно и спокойно, так как рядом с мамой. Поэтому царь Давид сказал такие слова: «В тени крыл твоих я укроюсь, доколе не пройдут беды». 56-й Псалом, 2 стих. Ребята, запомните, что нам ничего не будет страшно, если вы будете знать, что рядом с вами наш Творец и те, кого Он дал нам, наша мама и папа. Заметьте, нам с вами повезло даже больше, чем котятам. У нас есть рядом целых два больших человека, которые хотят, чтобы у нас все было хорошо. А у них только Симка.
3: А вот кто бы хотел, чтобы его папа был президентом?
4: Я хотела.
5: Я тогда бы смогла есть самое лучшее мороженое в Риге. Нет, во всем мире.
6: Здорово! Но это еще что? А вот я бы тогда целыми днями в лунопарке катался с утра до вечера. Бесплатно.
7: Ой, классно как. А я бы ходила по городу и чувствовала, что это все мое. Никто бы меня даже пальцем не тронул.
3: Точно. А вы что, разве не знаете, что вы уже дети царя?
4: Да.

0: С вами были Анна Отчик и Андрей Шевелев.
1: Будем рады вашим письмам. Наш почтовый адрес:
0: Трансмировое радио, почтовый ящик 9393, город Харьков, индекс 61003, Украина.
1: Также звоните нам по номеру 050-999-99-54.
0: Наш электронный адрес: harkovtwr@gmail.com.
1: А у радиоприемников мы ждем вас через неделю в это же время и на этой волне.
0: До свидания и Божьих вам благословений!

0: 16 часов по Тихоокеанскому времени.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Этот час открывает программа «Открывая Писание». На различные вопросы и темы из Священного Писания размышляет Александр Осачий, ведущий передачи. Через 15 минут слушайте программу «Возвращение к Богу». Ее подготовил и ведет Михаил Маргулис. И, наконец, за 15 минут до конца часа выйдут в эфир передачи «Лея Риеха» и «Соло Скриптура».
2: Мир Божий вам! С вами передача «Открывая Писание» и ее ведущий Александр Осачий. В нашей передаче мы анализируем места Писания, которые говорят нам
3: о той или иной теме.
2: Извлекаем из этого уроки, назидаемся вере и через все это прославляем Бога. Наша сегодняшняя тема звучит так.
4: Плод веры и его отсутствие. Фактически эта тема является продолжением темы предыдущей, которую мы озвучивали под названием «Вышел сеятель сеять и виды почв». Эта история описана в Евангелиях от Матфея, Марка и Луки. Мы увидели там, что все почвы, куда падало зерно, Слово Божие, то есть, не приносило никакого плода или плода. Только лишь одна земля, куда упало это зерно, Слово Божье, принесло плод. Это добрая почва. Теперь мы вернемся к сегодняшней теме. Плод веры и его отсутствие. Плод веры. Верующий человек приносит плоды. Каждый приносит плод свой. Почему? Потому что человек верующий плодоносит. Верующий — это и есть добрая почва, куда упало Слово Божье. И когда почва, этот человек, его достигает Слово Божье, он продолжает плодоносить, потому что это семя, которое было посажено, приносит свой плод. Но другая ситуация есть, когда плод отсутствует. Что тогда? Мы посмотрим сейчас с вами радостную весть от Марка, 11 главу, и мы прочитаем с 12 по 14 стих. На другой день, когда они вышли из Вифании, он захотел есть. И, увидев издалека смоковницу, покрытую листьями, пошел, не найдет ли чего на ней, но, придя к ней, ничего не нашел, кроме листьев, ибо еще не время было собирания смоков. И сказал ей Иисус: отныне да не вкушает никто от тебя плода вовек. И слышали то ученики его. Хорошо, Иисус сказал, но действительно ли она засохла? Да, мы об этом читаем дальше. 20-21 стих. 11 главы «Радостная весть» от Марка. «Поутру, проходя мимо, увидели, что смоковница засохла до корня. И, вспомнив, Петр говорит ему: Рави, посмотри, смоковница, которую ты проклял, засохла». Итак, в действиях Иисуса мы видим некий прообраз. Зачем Иисус проклял смоковницу? Тем самым он показал, что человек, который плод не приносит, находится под проклятием. Человек, который не принадлежит Господу, написано, гнев Божий пребывает на нем. Иисус показал это в таком образе, что смоковница была без смоков, и за это была проклята. Хорошо, это смоковница. А у кого отсутствует плод, мы еще расскажем. У тех, у кого почва была неподходящая. У кого зерно по разным причинам не взошло. Почему? Сатана похититель, заботы этого века. И еще множество есть причин, почему человек слово слышанное принимает, но его жизнь остается без плода. Это сорняки. Посеянное в сорняках
3: посеянная в сорняках, не дает плода.
4: Когда мы смотрим на нашу жизнь, кого представляем мы лично? Есть ли плод веры в нашей жизни? Говоря о плоде веры, что подразумевается? Ну, во-первых, конечно же, это плоды Святого Духа в жизни верующего. Они написаны в письме Галатам, 5 глава, с 22 по 23 стих. Там сказано: «Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Таковых нет закона». Присутствуют ли плоды Святого Духа в нашей жизни? Вот это все перечисленное. Хорошо, если мы знаем, что они присутствуют. Если же они не присутствуют, тогда как мы можем приносить какой-то плод, когда мы до конца не утверждены в вере? Если в нашей жизни отсутствуют плоды Святого Духа, какие плоды мы можем тогда сами принести, не имея таковых? Конечно же, плоды. Либо никакие, вообще не можем, либо испорченные. Давайте прочитаем «Радостная весть от Матфея», 25 глава, с 24 по 30 стих. Здесь притча о талантах. То есть получили все таланты, но есть одно «но». Некоторые таланты использовали, а один раб талант не использовал. Так, читаем. «Подошел же получивший один талант и сказал: „Господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал. И забоялся, пошел и скрыл талант твой в землю. Вот тебе твое“. Господин же сказал ему в ответ: „Лукавый раб и ленивый, ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал. Поэтому нужно было отдать серебро мое торгующим, и я, придя, получил бы мое с прибылью. Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему 10 талантов, ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у не имеющего отнимется и то, что имеет. А негодного раба выбросите во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов“. Сказав это, Иисус возгласил: „Кто имеет уши слышать, да слышит“. Притча о рабах, она непосредственно касается нашей темы. Отсутствие плода. Посмотрите, что раб, он получил от Бога один талант. Фактически здесь что описывается? Здесь описывается почва с сорняками. Получил талант, то есть он получил знание о Боге. Ведь сам этот раб говорит: я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, собираешь, где не рассыпал. Откуда этот раб знал о господине? Откуда человек, которая не является доброй почвой, получив слово «знание» от Бога, узнал о Боге, но он не имел корня. Но почва его жизни не была способна растворить слышанное верою и принять это. Вот эта ситуация. Человек, который принял слово, услышал и знал о воле господина, однако не стал делать то, что был должен делать. Переводя это на нашу жизнь,
3: Человек, который получил знание о Боге, он должен уверовать в Бога и дальше приносить много плода. Но сколько примеров знаю я лично, и наверняка знаете вы, что люди, уверовав видимым образом, потом показали своей жизнью, что к вере они не имеют никакого отношения. Множество примеров. Почему эти люди, видимо, уверовав? То есть они поняли волю Бога. Они вроде бы согласились идти за Богом по его слову, но потом передумали. Дал ли им Бог свой талант? Да. Он дал свое слово, чтобы они поняли. Но это никак не повлияло на то, что они принесут плод. Они плод не принесли. Потому что если Бог призвал кого-то, Иисус дал великое поручение. Идите, научите все народы, уча, что я заповедовал вам. Если Бог человека употребляет для служения, человек делится этой вестью с другими, тем самым принося плод. Но, как мы видим, есть и другие примеры, когда плод вообще отсутствует. Вообще Иисус Христос очень много посвятил этой теме. Посмотрим «Радостная весть от Матфея», 7 глава, с 15 по 20 стих. «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника винограда или с репейника смоквы? Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. Итак, по плодам их узнаете их». Опять речь о плодах. Опять Иисус говорит, что не может худое дерево приносить плоды добрые. Кто может добрые плоды приносить? Только дерево доброе. Дерево, выросшее на доброй почве, такое приносит плод. А дерево худое, которое выросло на тех почвах, на тех, которые не являлись почвой доброй, на тех, где много сорняков. Вот Иисус еще раз подтверждает это. Не может худое дерево приносить плоды добрые. Что ждет такое дерево? 19 стих. «Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь». Вот что ждет. Кто не приносит плод добрый? Какой-то плод приносит, но не тот, который угоден Богу. Наша тема «Плод веры и его отсутствие» как раз кроется в этом, что плод веры обязательно будет приноситься доброй почве, на которой выросло доброе дерево, будет приноситься добрый плод. А если дерево выросло на почве недоброй, тогда будут и плоды соответствующие. Или их не будет вообще. Как прообраз проклятой смоковницы. Такова эта тема. Друзья, посмотрите на вашу жизнь. Приносите ли вы плод своей веры? Какой плод вы приносите? Добрый или плохой? А может быть, плода того самого вообще нет в жизни? Бывают разные ситуации. Я не могу оценивать кого-то. Вы оцените, пожалуйста, себя сами. Потому что это касается вашего вопроса. Касается вашей жизни, вашей вечности. С Богом ли вы? Представляете ли вы из себя ту самую добрую почву, где выросло доброе дерево, приносится добрый плод? Или же что-то в вашей жизни не так? Если что-то не так, вы можете обратиться к Господу, чтобы Он сделал из вас по-настоящему добрую почву, которая приносит добрый плод, которая эти плоды угодны Господу. И человек, которого жизнь представляется таким образом, получит большую награду от Господа в вечности. А у нас на сегодня все. Спасибо вам за внимание. Слава Всевышнему, хвала и благодарение. До новых встреч в передаче «Открывая Писание». До свидания.

0: Предлагаем вам послушать получасовую передачу «Возвращение к Богу», ведущий Михаил Маргулис. После нее слушайте программы «Лерий и Ха» и краткую страничку «Соло Скриптура».
1: Небесный человек. Все дороги, все авиалинии, все морские пути, все наши жизненные пути ведут к смерти. Иногда человек в самом начале своего путешествия задает себе вопрос: интересно, завершу ли я это путешествие благополучно? И затем добавляет: наступит день, когда мое путешествие закончится смертью. Я с каждым днем подхожу все ближе и ближе к этому концу. И действительно кажется, что этого конца никому не избежать. Но из этого положения есть выход. Сегодня человек может свернуть с обычной дороги, ведущей к смерти, на дорогу жизни. Это стало возможным благодаря тому, что небесный человек завершил свое великое дело. Этот небесный человек имеет имя Иисус Христос из Назарета. В 15 главе первого послания к Коринфянам говорится, что некоторые люди когда-нибудь в будущем будут носить его образ. Это исключительно радостная весть для таких людей, как мы, потому что мы видим прикосновение смерти повсюду: в газетах, на улицах, на экранах кино и телевизоров. Мы слышим о ней ежедневно в новостях по радио. Мы со страхом следим за действиями руководителей нации. Они улыбаются, произносят тосты друг за друга, обнимаются. Но за всем этим мы видим страшную возможность ядерной катастрофы, которая каким-то образом связана с их слишком человеческими действиями. Знаете, страшно подумать о всех средствах уничтожения, которые находятся под контролем этих людей. И мы стараемся отогнать подальше такие пугающие, безрадостные мысли. Наряду с этим в личной жизни каждого человека рано или поздно начинает проявляться печать смерти. Это может быть неизлечимая болезнь или просто старость. Смерть окружает нас со всех сторон, так что кажется, что никому не удастся ее избежать. Но это не так. И наш небесный человек указывает нам путь спасения от смерти. После того, как он совершил свое великое дело, для людей открылся путь жизни в этом наполненном смертью мире. И когда я говорю «путь жизни» — это не просто слова, это реальность. Что мы связываем с идеей о жизни? Бодрость, живость, энтузиазм, храбрость, счастье, предприимчивость, победу, любознательность, радость и вечность. Вы можете продолжить этот перечень сами. Я думаю, вы согласитесь, что жизнь – это наилучшая форма действительности. Это такая действительность, в которой нам хочется принимать участие. Это нетерпеливое ожидание утра, когда вы встречаете новый день с сердцем, переполненным ожиданиями. Это тело, кипящее энергией. Вот что мы имеем в виду, когда думаем о жизни. И такой полнокровной жизни хочется каждому из нас. Великая благая весть Библии состоит в том, что Сын Неба пришел на землю, чтобы дать людям вот такую жизнь. Бог сам в лице Иисуса сошел в наш мир, разрушенный грехом, чтобы принести нам обновление. Я думаю, вы уже знаете эту историю довольно хорошо, о том, как человек подался соблазну греха, как грех и смерть вошли в нашу вселенную из-за глупого выбора, сделанного человеком, о том, как Христос пришел в наш мир и взял на себя весь грех человеческого рода, как Он воскрес из мертвых и вознесся обратно к Отцу, где Он и находится сейчас, одесную Бога. Все это действительно произошло. И благодаря этому люди, верящие в Иисуса, сегодня могут жить той полной жизнью, которую дает Иисус своему народу. Этот небесный человек желает оградить свой народ от разрушительной власти врага, и он может это сделать, потому что он одержал победу из побед. Знаете какую? Победу над смертью. Его победа была настолько полной и совершенной, что ее плодами могут и сегодня пользоваться все те, которые верили в его руки своей жизни. Эти люди обрели возможность подняться над обыкновенными человеческими условиями и начать жить в свете истины самого неба. В 15 главе первого послания к Коринфянам говорится, что хотя мы все по природе дети Адама, мы не должны оставаться ими навсегда. Послушайте, что говорит об этом Писание. Первый человек из земли – перстный. Второй человек – Господь с неба. Какой перстный, таковы и перстные. И каков небесный, таковы и небесные. И как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного. Обратите внимание на этот абсолютный контраст. С одной стороны, перстный человек, неуклонно направляющийся к могиле. С другой стороны, человек небесный, который победил смерть и теперь преобразует верующих в него, чтобы и они смогли стать такими, как он. Этот контраст между Адамом, вергнувшим наш род в грех и смерть, и Иисусом Христом, который из руин создает новый человеческий род и дает ему жизнь вечную. Ох, если бы я только смог донести до миллионов и миллионов людей понимание этой абсолютной разницы. Как бы мне хотелось помочь людям обрести веру в небесного человека, пробудить в них желание следовать за ним. Но большинство людей в этом не заинтересованы. Может быть, они думают, что я убеждаю их начать посещать церковь, петь гимны и молиться на коленях. Эти люди знают кое-что о религии, они видят, что все это делают верующие, и все это кажется им совершенно чуждым. Но я говорю совсем сейчас не об этом, не о церквях, не о службах и не о молитвах. Я говорю об образе жизни, христианском образе жизни, который включает в себя все. Каждый из нас имеет свои взгляды на жизнь. Человек встает утром, бреется, одевается, отправляется на работу и проводит на работе 8 или 9 часов. После работы он приходит домой обычно и проводит какое-то время с детьми. И затем он уделяет время жене. Возможно, он выпивает несколько кружек пива или несколько рюмок водки. Может быть, они идут с женой в кафе, или в ресторан, или в театр, или в гости. Возможно, время от времени он ссорится со своей женой, и спустя некоторое время такой образ жизни становится установившейся схемой. И в результате такого образа жизни у человека складывается определенный взгляд на жизнь, который накладывает отпечаток на все, что он делает. У него складывается свой взгляд на себя, на Бога, на смысл жизни. Если человек является просто сыном Адама, он живет с убеждением, что все, что он сделает здесь, на земле, не имеет в конце концов очень большого значения. Ведь все равно в конечном итоге все это будет разрушено. Вот как выражает такой взгляд на жизнь известная Сюзан Лангер. Человек — это организм. Он составлен из химических соединений. То, что он делает, от чего страдает, что знает, это то, что могут делать, от чего могут страдать, что могут знать эти химические соединения. Когда эти химические соединения распадаются на элементы, они больше никогда ничего не делают, ни от чего не страдают, ничего не знают. Это одна из наиболее мрачных точек зрения. Но, вы знаете, она довольно широко распространена. Это точка зрения тех, кто носит на себе образ земного человека, первого человека, Адама. Если вы носите на себе этот образ, вам необходимо вырваться из него, если вы хотите найти настоящее счастье и смысл жизни. Совсем иной образ у человека, который находится в процессе постепенного перерождения силою Христа. Ему также приходится проходить через обычные события повседневной жизни, вставать по утрам, работать, отдыхать и так далее. Но для тех, кто живет в присутствии Иисуса, кто знает, что они встретятся с Ним когда-нибудь, каждый день становится необычайно важным. В третьей главе послания Колоссянам Павел говорит верующим, что во время воскресения Иисуса они также воскресли вместе с Ним. И поэтому, говорит апостол Павел, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. Однако Павел не призывает верующих удалиться от обычной жизни. Наоборот, он призывает их участвовать в ней с полной отдачей сил, помня при этом, что они должны вести себя так, как того требует от них Христос. В этой третьей главе Колоссянам апостол обращается к мужьям, женам и матерям и всем, кто трудится своими руками. В конце главы Павел суммирует все сказанное до этого в следующем заявлении. «И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человека». Зная, что в воздаянии от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу. С определенной точки зрения это кажется невозможным. Как может летящий в горячем цехе, например, чувствовать, что он работает для Господа? Какое отношение к Господу Иисусу имеет работа водителя, перегоняющего по ночам грузовики, нагруженные товаром? Секрет заключается в вере человека. Верующий человек знает, что все изменилось с тех пор, как Иисус умер и воскрес из мертвых. Прежде люди смогли смотреть только назад, на Адама, который принес всем нам такие неприятности и сделал нашу жизнь несчастной. Сейчас мы можем смотреть вперед, на нового человека, первенца из воскресших, Господа Иисуса Христа. Мы можем чувствовать, как в нас производит работу Его Дух, и мы знаем, что все, что мы делаем в этой жизни, имеет огромное значение для вечности. Иисус Христос одержал великую победу, и Его народ может пользоваться результатами этой победы уже сейчас в этом мире. Те, кто следует за Иисусом Христом, имеют силы, чтобы противопостоять действию разрушительных сил этого мира. Верующие в Христа наделяются Его Святым Духом, и Святой Дух удерживает их от возвращения под власть греха. Путь земного, невозрожденного человека приносит горькие плоды уже в этом мире. Современный образ жизни разрушительно действует на одну из наиболее прекрасных сторон нашей жизни – на любовь между мужчиной и женщиной. В наши дни эту любовь многие свели к простому животному удовольствию, и это удовольствие возвели на такую высоту, представили настолько важным, что если человек не находит его в своей семейной жизни, он, не задумываясь, отправляется за ним куда попало, в грязь, в жуть, в падение. Такое отношение к человеческим половым отношениям оказывает страшное, разрушительное воздействие на общество. Родители в погоне за своими удовольствиями часто забывают о детях, бросают их на произвол судьбы. Браки стали неустойчивыми. Тот стержень, который держал общество, расшатался и ослаб. Одним из главных интересов земного человека – это накопление материальных ценностей, другими словами, просто денег. Для многих людей деньги и все то, что можно на них купить, стали главной целью существования. Люди выбиваются из сил, стараясь не уступить своему соседу. Многие не выдерживают такой гонки, такого напряжения, и их нервная система разрушается. Библия говорит нам о другом пути. Этот другой путь показал нам Мессия, Иисус Христос, и не только показал, но и проложил для нас этот путь самим собой. Те, кто следует по этому пути, свободны от власти тех страстей и желаний, которые медленно, но верно убивают земного человека. Наш Господь сделал это для нас, и Он сделает для нас еще больше. Из-за воскресения Иисуса все верующие в Него могут жить с надеждой даже в этом мире. Эта надежда является одним из величайших преимуществ, которое дает нам победа Христа и наша вера в Него. В этом мире, в котором мы живем, слово «надежда» является очень безнадежным словом. Мы используем его, когда у нас остается очень мало надежды, когда все старания докторов терпят неудачу. Они могут сказать родителям умирающего ребенка, что все, что им осталось, это надеяться, что их ребенок каким-то образом, случайным, выберется из смертельной болезни. В таких случаях слово «надежда» звучит очень мрачно, безнадежно. Для тех, кто верит в воскресение Господа Иисуса Христа и кто носит в себе Его образ, слово «надежда» означает жизнетворящую силу, которая поддерживает в нашей жизни постоянную радость. Эта надежда рождается из того факта, что верующие настолько соединились с верой с Иисусом, что через эту веру они уже сейчас находятся с Ним на небе. Они знают, что в будущем они всегда будут вместе с Ним. И эта уверенность накладывает отпечаток на их жизнь, на окружающую жизнь в настоящем. Из всех слов в Новом Завете, где говорится об этой надежде, я хочу выбрать одно, содержащее в послании к евреям. «Дабы твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за предлежащую надежду, которая для души есть как бы якорь безопасный и крепкий, и входит во внутреннейшее, за завесу, куда предтечью за нас вошел Иисус». Это прекрасное описание христианской надежды. Павел сравнивает ее с якорем. А что такое якорь, вы, конечно, знаете. Но представьте себе огромные теплоходы, стоящие на якоре в каком-нибудь гигантском порту, допустим, в Гонконге или в Находке. Эти громадные океанские корабли должны становиться на якорь вдали от берега, потому что там нет причала, и потому что у берега постоянно снуют маленькие лодки, маленькие катера, разгружающие корабельные грузы. Время от времени океанские волны поднимают суда, морской ветер раскачивает их, но якорь лежит глубоко, погрузившись в дно, надежно укреплен среди огромных камней. Павел призывает верующих думать о своих жизнях, как о кораблях, надежно укрепленных якорем Иисуса. Он живой и настоящий Спаситель, находящийся одесную Бога, и наши жизни уже сегодня связаны с Его жизнью. В этом состоит наша надежда. И, конечно, тем, чья жизнь соединена с жизнью победившего смерть, в этом мире бояться нечего. Эти люди с каждым новым днем все ближе и ближе подходят к Христу, и этот факт оказывает влияние на все, что они делают. Таким образом, из-за того, что Христос воскрес из мертвых, в жизнь верующих вошла новизна, радость, возбуждение, чувство цели. Вот почему так важно, чтобы все, кто слышит о великой победе Христа над грехом и смертью, всем сердцем поверили в эту победу, приняли благую весть Библии. Мы должны поверить в то, о чем говорит Библия, если мы хотим, чтобы плоды победы Иисуса стали нашим достоянием. Когда мы посмотрим вокруг себя, мы не увидим большой разницы между теми, кто носит образ Адама, и теми, кто облекся в образ Иисуса. Мы не видим этой разницы, потому что она проявляется не по внешности, а во внутренней жизни человеческой души. Человек, носящий в душе образ Иисуса, может страдать от тяжелой болезни, может согнуться от старости, он может быть инвалидом в результате несчастного случая, как любой другой человек, но в его сердце живет доверие к Иисусу, которое охраняет его от самых ухищренных искушений греха и дает надежду, что у его души есть крепкий и безопасный якорь. Такой человек знает, что то, что случилось с Христом, в один прекрасный день случится с ним, и он с нетерпением ожидает наступления этой новой вечной жизни. Я надеюсь, вернее, я хочу надеяться, дорогие друзья мои, что вы верите в Иисуса. Я знаю, в мире есть много вещей, которые водят нас от этой веры. Быть может, это влияние ваших друзей, сотрудников, носящих на себе печать образа Адама. Может быть, вашей вере препятствуют проблемы интеллектуального характера. Я сам знаком с такими проблемами. Но вы не можете ожидать, что все эти ваши проблемы разрешатся. Они останутся при вас и в том случае, если вы отвергнете Христа. Может быть, вас удерживают от принятия Христа какие-то эмоциональные переживания прошлого, связанные с церковью. Можно привести целый перечень препятствий, которые встают на пути человека к вере. Но мы не станем разбирать их сейчас. Сейчас я хочу еще раз напомнить вам о факте. Существует два типа людей. Один из них земной по имени Адам, другой небесный по имени Христос. Если человек никогда не порвет с Адамом, не перейдет к Иисусу, его судьба обречена на вечную смерть. Но если человек поверит, что Христос умер за грехи людей и затем воскрес из мертвых, такой человек будет спасен и обретает вечность. Поверьте в Иисуса и облекитесь в его образ. Поверьте в Иисуса, и он подарит вам бессмертие и вечное счастье. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за полную победу над смертью, которую одержал Твой Сын Иисус. Мы благодарны также за то, что благодаря этой победе Он привел многих в Свое великое Царство. Мы славим Тебя за великую силу, которую Ты явил нам, силу, которая не только обеспечила победу Иисуса, но и открыла возможность для таких, как мы, разделить плоды этой победы. Господи, я прошу Тебя дать многим, многим людям эту веру, через которую они могут соединиться с Христом. Во имя Его. Аминь.

Вы слушаете Трансмировое радио. В эфире еврейская программа «Лареха». Раби Шауль писал: «Каждый из нас должен угождать ближнему во благо к назиданию». Послание к римлянам, 15 глава, 2 стих. У вас есть вопросы?

0: В прошлый раз я начинал нашу передачу с рассказа о своем выступлении в церкви, где я говорил о празднике Суккот. Так вот, важно изучать Пятикнижие Моисеева, чтобы знать смысл этих праздников.
1: Наверное, многие наши слушатели сейчас подумали, как говорят в Одессе, «Такие оно мне надо».
0: Я думаю, что да, надо. Ну, начнем с того, что сама церковь родилась во время еврейского праздника Шавуот, по-русски Пятидесятница. И она родилась где? Среди евреев в Иерусалиме. Проповедь Петра в этот день, это записано в книге Деяний, 2 глава, 1, 41 стих, была полностью еврейской. Изобиловала цитатами из пророков и псалмов Давида, что ничего бы не значило для уха язычника. 3000 человек были спасены в тот день. И они были евреями, которые знали Тору, смысл пророчеств и значение праздников. Первые члены мессианской общины церкви регулярно встречались в храме, куда язычники не допускались. Написано также, что апостолы Петр и Иоанн отправились в храм для молитвы, и они там служили исключительно еврейскому народу. Сколько тысяч уверовавших иудеев, и все они ревнители закона, написано в Деяниях. Даже после того, как их посадили в тюрьму, а они чудесным образом сбежали оттуда, ангел сказал им: «Идите и, став в храме, говорите народу все слова жизни». Итак, аргумент номер 4. Нам важно изучать Пятикнижие и праздники Господни, чтобы знать их смысл. Аргумент номер 5. Во время Первого апостольского собора, когда решался вопрос, а можно ли не евреям быть членами церкви без перехода в еврейство, апостолы написали к братьям из язычников, что им необходимо делать, а именно воздержаться оскверненного идолами, блуда, крови, удавлений, и чтобы не делали другим того, чего себе не желают. Вопрос: на что сослались апостолы, когда выносили это постановление?
1: Конечно же, на Тору, на что еще?
0: Вот именно. Аргумент номер 6. Какой апостол более всего потрудился для Господа, насаждая веру среди язычников?
1: Очевидно, что Павел.
0: Да, мы любим его послание. Мы цитируем его очень часто. А обращали ли мы внимание на тот факт, что апостол Павел был воспитан соблюдающим Тору евреем, то есть Пятикнижье? Он учился в Иерусалиме у ног Гамалиила, внука знаменитого раввина Гилеля. Раби Шауль, как называли Павла, хорошо зарекомендовал себя в кругах фарисейской элиты, к которой он принадлежал, и даже имел связь с Синедрионом и первосвященником Израиля. И даже после уверования по пути в Дамаск он все еще осознавал себя евреем-фарисеем. В Деяниях, 23 глава, 6 стих, Шауль восклицает: «Я фарисей, сын фарисея». Он даже заявил, что в соблюдении Торы был непорочен, то есть вел еврейский образ жизни до своего последнего дня и придерживался законов Торы всю свою жизнь. Павел принял назарейский обет в Деяниях 18 главе и жил в соответствии с Торой и приносил жертвы в иудейском храме. Заметьте, он не только принес жертвы за себя для освобождения от обета назарейства, но и заплатил за жертвы для 4 других верующих евреев. Заметьте также, что это было выполнено по просьбе Иакова, главы Иерусалимской общины, сводный брат Иешуа. Когда Павел писал языческим церквям, он говорил: «Все Писание Боговдохновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершенен Божий человек, а всякому доброму делу приготовлен». Он, конечно же, имел в виду еврейское Писание, то есть Тору, пророков, поскольку Новый Завет тогда еще не был составлен. Итак, учитывая вышеперечисленные и многие другие причины, жизненно важно, чтобы наши нееврейские братья и сестры, а также наши еврейские братья и сестры, уделяли особое должное внимание изучению Торы как часть цельного Божьего Слова.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушали еврейскую программу «Лерееха». Если у вас возникли новые вопросы на еврейскую тематику, присылайте их по адресу Трансмировое радио, передача «Лерееха», абонентский ящик 45, индекс 224020, город Брест, 20, Беларусь, или на электронный адрес btwr@brest.by. До следующих встреч!
1: Шалом!

упование – сущность детей Божиих. «Уповал на Бога, пусть теперь избавит его» – Матфея 27:43. Упование – это основа, начало, сердцевина каждого дитя Божия. Тот, кто уповает на Господа, имеет веру, послушание, страх Божий, твердость духа, терпение и многие другие прекрасные качества, которые являются духовной сущностью человека. Нет упования, нет и духовной жизни. В земной жизни нашего Спасителя упование на Бога было настолько ярким и непровержимым, что даже те, кто ненавидел его, не могли этого отрицать. Первосвященники, старейшины, фарисеи, сами того не замечая, своим злословием раскрыли духовную жизнь нашего Господа. Он уповал на Бога. Если в их среде не было согласия в том, за кого его почитать, то в этом все они были единодушны. Они знали, что тот, кого они распяли, всегда уповал на Бога. Если для Господа жизнь на земле была невозможна без упования на Бога, то тем более мы должны уповать на Него. Без упования нет духовного роста, ибо упование на Господа трансформирует личность и является необходимым условием для развития духовных качеств человека. Упование на Господа неотделимо от твердости духа. «Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он» – Исаии 26:3. Твердыми духом не рождаются, твердыми духом становятся. Это происходит у тех, кто уповает на Господа, ибо их дух соединяется с Духом Божьим, и от этого они приобретают твердость духа. Твердые духом уповают на Господа, и уповающие на Бога имеют твердый дух. Не сможет уповать на Господа тот, кто не имеет смирения и простоты. Но оставлю среди тебя народ смиренный и простой, и они будут уповать на имя Господне. Софонии 3:12. Человек, который не имеет смирения, полагается на себя, ибо самого себя он считает важным и значимым. Он не нуждается в Боге, поэтому и не уповает на Него. Тот, кто смирил себя пред Богом, зависит от Него и во всех сферах жизни полагается только на Господа. Страх Божий, трепет и благоговение перед всемогущим Богом есть у тех, кто уповает на Него. Благоволит Господь к боящимся Его, к уповающим на милость Его. Псалом 146:11. Все качества характера нового человека невозможны без упования. Если мы желаем подражать Господу, то мы должны уповать на Бога. Дорогая душа, могут ли о тебе твои друзья, твои враги сказать, что ты тот, кто уповает на Господа? Уповай на Него всегда, ибо без этого нет жизни, нет служения, нет радости.